начал просить прощения. «Потерпи на мне». То есть, подожди, я все заплачу. Возможно, я открою свой бизнес или что-то другое. Что он там говорил? И написано, «Государь умилосердился». «Умилосердился» — это любовь. Написано, «Любовь милосердствует». Да? 1 Коринфянам 13:7. «Любовь милосердствует». Вообще христианство держится на милосердии, то есть на любви. Согласитесь? Мир держится на любви, на милосердии, на прощении. Если этого не будет, если не будет снисхождения, если не будет милости, то этот мир просто рухнет, потому что никто не может просто выдержать. Вот везде найдутся люди, которым их просто нечем заплатить. Если не будет социального пособия, то есть не будет милосердия, люди просто, не знаю, будут погибать, умирать от голода, пойдут на крайние меры, некоторые пойдут в преступность, как вот дети раньше с общежития идут, чтобы украсть эти шоколадки, а потом попадают в полицию. И потом в тюрьму малолетним. Если не будет милосердия, не будет помощь сиротам, не будет помощь вдовам, не будет помощь пенсионерам, что же будет тогда? Так вот, это маленький пример, что мир, он держится на Божьей любви и милосердии. И вот этот господин, он решил простить. И весь долг простил ему, весь долг простил ему. И это потрясающе. Но история продолжается. Продолжается в том, что этот человек, он нашел того, кто ему был должен. Вот из этих 10 тысяч талантов он дал в долг 100 динариев кому-то. И он схватил его. Он душил его. Это Иисус рассказывает слова. Я напоминаю, друзья, те, кто смотрит в эфире, сам Иисус говорит эти слова. Он говорит, он душил его, схватил его. И говорит, отдай мне, что должен. Тот умолял его, прости меня, то есть я потерпи на мне. Я все отдам тебе, но он не захотел. И он пошел и посадил его в темницу. То есть он его сдал в полицию, он сдал его властям, он сказал, он мне должен. Те спросили, ты должен ему? Он говорит, да, я должен 100 динариев, но я не могу вернуть. И его посадили в тюрьму. И друзья вот этого человека, они очень, товарищи, они очень огорчились. Они узнали, что случилось. Они знали, что случилось. У того человека такое вот дело, что ему все прощено, но он вот так поступил. Они пошли и пожаловались государю. То есть они Богу рассказали, можно сказать, люди пожаловались Господу. И вот этот государь, который прообраз Господа, он разгневался. Он осудил этого человека. Он сказал, злой раб, я весь долг тот, я простил тебе. То есть все-все грехи твои простил тебя. Все, с тех пор, как ты покаялся. Но ты, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя? И разгневавшись, государь отдал его истязателям, то есть те, кто требовали с него. Это как коллекторы, это как что-то такое ужасное. Это инкасса, и это все гораздо хуже, чем инкасса. Пока не отдаст всего долга. Это как в 90-е годы в бывшем СССР, да? Люди, преступные люди имели долги, деньги, они давали эти деньги, потом жестоким образом требовали обратно. Я помню, как мой сосед, красивый, интеллигентный человек, несколько детей у него, стройка, он опытный электрик, и вдруг его жестоко избивают, и никто ничего не может сделать. Пришли люди требовать долги, и никто не жаловался в полицию. И его просто жестоко били. Такой красивый, приятный мужчина. У него фирма была. И вот эти люди, они так... И я это все слышал и видел, что был соседом. Это было и просто, ну, как бы случайно, проходя мимо. И вот здесь написано так, что проблема этого человека была, что он отказывался прощать. Он не простил. Женщина не простила, мужчина не простил, товарищ не простил, начальник не простил, подчиненный не простил. Потому что для Бога очень важно, чтобы было прощение, милосердие. Написано, милосердием и правдою очищается грех.
милосердием. И если бы Господь не простил, если бы Бог не простил человечество, если бы Бог не прощал народ Божий Израиля, то мы бы все были подобны Содому и Гоморре. Если бы Бог не оставил остаток. И поэтому дело спасения, оно очень серьезное. И вот мы ходим в церковь, мы учимся, как пойти войти в Царство Божие. Мы с вами спасены? Я верю, что да. Мы прощены? Я верю, что да. Верю, что Он даже дал нам праведности дар и дар святости. Те, кто вот любит Господа, кто ну, действительно пребывает, Татьяна говорила о заповедях Божьих, кто ходит в Господе, кто свободный от аморальных вещей, от зависимости, вот эти, от рабства греха, да, от рабства алкоголя и всего прочего. Да, но если мы не будем прощать, если, то мы не простим всех от сердца. И вот Христос говорит дальше. «Так Отец мой Небесный поступит с вами». Это стих 35. «Если каждый из вас, каждый из нас верующих, от сердца не простит человека, ближнему согрешение его». Это, казалось бы, известная история. Она очень трагичная. Смотрите, какой конец трагичный. Хорошее было начало, середина. Начало было грустным, долги. Середина была хорошая. Уже почти все было. Уже, можно сказать, мы с вами на середине пути сейчас. Мы еще не дошли до Царства Божьего. Оно внутри нас. Но до Небесного Царства мы не дошли. Мы сейчас вот на пути. И вот на этом пути очень важно быть верным Слову Бога до конца, простить от всего сердца. Просто от сердца, от всего сердца. Моисей говорил, прости народу. Если ты не простишь, не выводи нас, или вычеркни мое имя из книги жизни. Бог говорит, прощаю по слову твоему. Прощаю. И вот этим... Прощением и милостью полна вся Библия. И Бог хочет, чтобы мы понимали это, что без милости невозможно войти в Царство Божие. И поэтому молитва «Отче наш», Матфея 6:12, говорится прямо, «Прости нам долги наши, как и я». Вы представляете? Это известное слово. Но вот мы должны всегда помнить, вот как я прощаю, как я прощаем, как мы прощаем должникам нашим. И здесь речь не просто о долгах только финансовых, здесь речь о вот это долг прощения. И поэтому вот сегодня, когда мы с вами мечтаем о евангелизации, когда мы мечтаем, я возвращаюсь к эту тему, мы этот год называем годом евангелизации. Вы представляете, какую работу Бог должен провести в сердце каждого, кто придет? Придут люди, вы приведете их к Богу, вы приведете соседа, соседку, и вдруг вы от них узнаете, что они просто не любят своих близких там, просто презирают своего отца, допустим, или ненавидят маму кто-то. Вы понимаете, что они таким образом не спасутся, правда же? И вы начинаете с ними работать и говорить, как Иисус нас простил. Так нам нужно. И вы начинаете учить их о прощении, о милосердии, о том, как важно простить одноклассников, как простить тех и тех и тех, как важно простить начальника своего. И вот здесь борьба, потому что плотской человек, плотской, он начнет бороться с этим. Я не хочу, нет, это несправедливо, нет, я не был не виноват, за что, почему? А духовное сердце, он скажет, ну да, Бог ведь меня простил, Он меня простил, и я должен простить. Я уже заканчиваю, потому что время, но вы были очень внимательны, и заканчиваю вот эту проповедь, я даже не все сказал, что здесь в Писаниях об этом говорится. Часть проповеди, но это очень увлекательно для меня самого. Что препятствует людям? Непрощение. И это поэтому нам нужно перевести свой взор на Иисуса. Как Он прощал, как Его били, как Его плевали, как Его оскорбляли, как Его отвергли, как и распяли. И тогда посмотреть, как Он прощал. И вот только через прощение и любовь мы можем получить свободный вход в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Покажите в братолюбии и любовь. Просто нет времени говорить. Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. То есть покажите вере, добродетель, рассудительность, содержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Братолюбие и любовь. И если у вас это есть и умножается, то вот так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа, Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, друзья, вот препятствием будет, простил ли я, простили ли мы. И поэтому пред Богом наша жизнь может оборваться в любой момент, вы знаете.
И в этот момент как важно, чтобы мы на этот момент мы всех простили.

всех любили, всех благословляли. И поэтому, Господь Иисус, мы молимся Тебе, чтобы Ты дал нам, Господь, такое сердце, которое действительно, как рожденный свыше человек, который готов все простить и забыть. Господь, дорогой, слава Тебе! Господь, дорогой, слава Тебе! Господь, дорогой, хвала Тебе!

0: Нужно честно признать, что мы превратились в религиозный парк развлечений. Но нам нужно вспомнить, на чьей мы стороне. Порой нам может казаться, что мы проигрываем, но мы знаем, кто напишет последнюю страницу истории, не так ли? Сам Господь Иисус Христос. Он призвал нас донести Евангелие до края земли. Павел сказал: «Я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Евангелие — это сила Божья. И нам сказано идти по всему миру. Это мы хотим сделать. А евангельское послание тоже, оно не меняется. Мы грешники, а Иисус Христос умер за наши грехи. Он взял наши грехи на крест. Он пролил свою кровь, был погребен за наши грехи и воскрес из мертвых. И Он жив, и Он может войти в каждое сердце. Все мы согрешили. И грешнику не на что надеяться, кроме как на Иисуса Христа, который пролил свою кровь на кресте, был погребен и ожил. Это послание исполнено Духа Святого и пронзает сердца людей, которых призывает Бог.
1: Здравствуйте, я Боб Шенк. Приглашаем вас на третье занятие под эгидой «Инициативы из Сахара». Наша цель — побудить вас и вашу группу задуматься о великом поручении и нашем нынешнем положении в этом удивительном задании, что нам дал Господь Иисус Христос перед возвращением на небо. Сегодня мы сконцентрируемся на благовестии. Чаще всего, говоря о благовестии, мы подразумеваем личную евангелизацию, то, как мы говорим о своей вере нашим соседям и коллегам. Да, это часть великого поручения. Но еще важнее то, что Иисус послал нас в самые отдаленные места. Он сказал: «Начните с Иерусалима, но потом идите в Иудею, Самарию и даже до края земли». На этом занятии мы предлагаем вам задуматься о крае земли. Это те места, где все еще остаются незанятые, нетронутые народности, не имеющие Слова Божьего на своем языке, не имеющие закрепленных за собой миссионеров и растущих церквей в своих общинах. Им никто не представляет Евангелие так, чтобы они его поняли. Людям устной традиции никто не говорил о Боге, который послал Сына Своего, чтобы тот пришел, умер, возлюбил и простил их, а также ожил в них самих. На сегодняшнем занятии о благовестии мы выслушаем важных людей, несущих потрясающее служение по донесению простой истины благой вести Иисуса Христа до тех, кто ее не слышал. Хочу, чтобы вы послушали Халу Саад. Эта замечательная женщина руководит компанией Vision Communications International, которая производит телепрограммы для арабского мира и вещает на одни из самых трудных стран благую весть Господа Иисуса. Послушайте, как Бог действует через это средство массовой информации с целью благовествования в 21 веке.
2: Меня зовут Хала Саад, я из организации Vision Communications International. Мы производим телепрограммы и размещаем контент в интернете, чтобы рассказывать людям об Иисусе. Мы вещаем на все 24 арабские страны, а также Европу, Северную Америку и Австралию. Мы выбрали спутниковое телевидение, интернет и новые СМИ из-за их широкого охвата. Спутниковое телевидение распространено повсеместно. Все уже купили или вскоре купят спутниковую тарелку. На Ближнем Востоке есть дома без холодильника, но с тарелкой на крыше. Помимо этого, такие новые СМИ, как интернет, социальные сети, мобильные приложения и так далее, становятся столь популярны и привлекательны, особенно в этой части мира, что мы не можем упустить возможность распространения Евангелия при помощи этих средств. Мы берем уже готовый телевизионный контент и распространяем его другими способами. Один из наших движущих принципов состоит в том, чтобы попытаться проникнуть в разум человека, до которого мы пытаемся донести свое послание, понять его мысли, его точку зрения, его потребности и преподнести послание в доступной и понятной для него форме, чтобы оно проникло ему прямо в сердце. Очень важно, чтобы наш контент был интересным и увлекательным, чтобы люди хотели подключаться и смотреть. Мы с самого начала поняли, что поставить перед камерой учителя или проповедника и дать ему говорить 30-40 минут – не оптимальный вариант. Нужно как-то иначе заинтересовать людей и привлечь их к нашему посланию. У нас есть программы с жаркими, интенсивными дебатами. А в других программах много музыки. Есть программы с элементами драматургии. Есть документальные фильмы. Короткие, очень сжатые учения. Даже анимационные фильмы с элементами 3D. Все эти проекты очень важны для донесения того же послания. Да, мы доносим это послание ясно и кратко, но в то же время мы не обязаны вписываться в традиционный формат или рамки, когда доносим его до людей. Благословение — это донесение послания Иисуса Христа до как можно большего количества людей с использованием всех доступных средств. Возможно, кто-то думает, благословение — это чей-то другой дар, но не мой. Я не способен быть таким или так поступать. Если вы так думаете, то я хочу вас ободрить тем, чему Господь научил меня на моем пути, когда я училась, росла и становилась посланником Иисуса. Все мы можем следовать этим принципам. Первый. Мы должны научиться применять силу истины. У нас должно быть элементарное понимание важнейших принципов нашей веры, чтобы мы могли ответить тем, кто нас спрашивает. Я не имею в виду, что нужно стать богословом. Я лишь говорю, выясните самые важные моменты, такие как достоверность Библии, что это подлинный текст, и он не был изменен или искажен. Он и есть Слово Господне. Второй вопрос — почему пришел Иисус? Почему мне так важно знать, что Он пришел и Он был распят за меня? Как это событие может изменить не только нашу жизнь, но и жизнь всего человечества? Итак, нужно изучать элементарные вопросы, разбираться в них, запоминать и быть готовыми дать ответ. Все это имеет огромную силу. Второй принцип — применяйте силу любви. Любовь — это центральный элемент, ядро нашей веры. Она горючая в нашем двигателе. Когда мы идем к людям с духом любви, мы на самом деле проповедуем им Иисуса так, как даже сами не осознаем. Порой даже нет возможности о чем-то им рассказать, но мы можем явить им любовь. И если мы научимся это делать намеренно, регулярно, и просить Господа помогать нам это делать, тогда мы сможем стать замечательными евангелистами. И третий принцип, которому все мы можем следовать, вовсе не сложный — применять силу исполненной веры молитвы. Мы должны понять, что молитва все меняет. Она изменяет целые страны. И если я хочу развиваться как евангелист, я должна учиться молиться и говорить: «Господь, я буду искать Твоего лица в этом. Я буду наполнять Твои молитвы Словом Твоим и верой». Когда я буду молиться за людей страстно и регулярно, тогда я значительно продвинусь к тому, чтобы стать хорошим посланником от имени Господа Иисуса Христа. Каждый имеет особый дар и может сделать особый вклад в выполнение великого поручения. Может быть, Бог призывает вас молиться, или жертвовать, или идти и встречаться со служителями и оказывать им непосредственную поддержку, а также говорить людям то, что у вас на сердце, своим соседям, друзьям, коллегам. Я думаю, все мы призваны быть там, где мы находимся. А что касается распространения Евангелия по всему миру, донесения его до незатронутых народностей, а также в труднодоступные места и в те, где противятся слову, то я думаю, эта задача не зависит от тех, кто там находится. Она зависит от всех вместе. Я всегда говорю, что когда мы попадаем на небо, нас встретят люди, которых мы никогда не знали, но мы сеяли в их жизнь. Поэтому я бы посоветовала вам, тем, кто слышит эти слова, ищите Господа и смотрите, что у вас в сердце. Скажите: «Господь, я готов взять бремя на свое сердце и что-то сделать, чтобы изменить мир». Уверяю вас, Бог ответит на такую молитву. Он направит вас к тому, в чем вы должны участвовать. Но я хочу вам сказать, что это не сможет осуществиться, если мы не объединимся из разных частей мира, чтобы принести пищу в Царство.
1: Уверен, вас коснулся рассказ Халы и тем, как Бог позволяет им проникать в арабский мир, чтобы распространять Его благую весть о любви и прощении. Сейчас, в век новых технологий, открываются такие двери, о которых мы и мечтать не могли всего лишь поколение тому назад. А сейчас мы выслушаем Уолта Уилсона. Он расскажет о том, как технологии открыли перед нами целый мир при помощи интернета. Уолт был одним из пионеров компьютерной техники и работал в компании Apple. Он был в ней руководителем высшего звена. Уйдя же оттуда, он основал компанию Esclaim Technologies, 16-миллиардную компанию с 600 офисами по всему миру. Но несколько лет назад Уолт осознал силу технологий и основал Global Media Outreach. Сегодня миллионы людей слышат Слово Божье и о любви Господа Иисуса благодаря руководству Уолта и его потрясающей команде. Вы испытаете побуждение к действию, услышав о том, как Бог использует интернет и таких людей, как в Global Media Outreach.
3: Важно понимать, что применение технологий позволяет установить личный контакт и развивать взаимоотношения. Сегодня, судя по статистике, каждый седьмой брак в Соединенных Штатах заключается благодаря интернету. И так он становится чем-то очень личным. Происходит обмен словами и эмоциями, а люди знакомятся, пусть даже они никогда и не встретятся. В окне 10.40 отношение христианских миссионеров и населения составляет 1 на 4 миллиона. Как мы сможем донести Евангелие до 7 миллиардов жителей Земли без новых технологий? Церковь занимается информационным бизнесом. Подумайте, что мы делаем. Это результат информации о Господе в соединении с жизнью Иисуса. И все это начинается с информации. Теперь есть информационные технологии, распространившиеся по всей Земле. Эта информация приводит к преобразованию жизни. Факт в том, что, согласно ООН, в мире 7 миллиардов абонентов, устройств связи больше, чем людей. Мы можем сделать Евангелие доступным благодаря поиску с использованием мобильных телефонов, компьютеров. Любой человек с духовной нуждой найдет в интернете некие духовные ценности. Цель нашей организации — способствовать доступности Евангелия для каждого человека на Земле. В конечном итоге мы в своих действиях должны руководствоваться Библией. Что на самом деле происходит? Когда Иисусу задали вопрос: «Господь, какое знамение мы должны ждать перед Твоим возвращением?» В Матфея 24:14 приводится заявление Господа. Он сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам». И тогда придет конец. Мы верим, что вскоре нам предстоит выйти на этот перекресток, ведь мы уже можем проповедовать Евангелие по всему миру и затрагивать все 195 стран каждый день. Иоанн пишет в Откровении 14:6-7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И я верю, что здесь Иоанн сказал, что люди будут иметь мобильные телефоны, слушая Евангелие. Люди, не умеющие читать и писать, могут слушать Евангелие по мобильному телефону. Они могут смотреть изображения. Я считаю, что iPhone может стать одним из самых важных изобретений человечества, благодаря тому, что он может сделать в эти последние времена в деле донесения Евангелия до каждого человека на Земле. 1,1 миллиарда человек никогда не слышали имени Иисуса.

0: у нас есть возможность рассказать им не только о том, кто такой Иисус, но и о значении того, что Иисус сделал для них. В течение следующих 3 лет мы можем рассказать всем на Земле о значимости креста Голгофы для их жизни. Я чувствую побуждение это сделать.
1: Вы слышали от Уолта. Я чувствую побуждение это сделать. Чувствуете ли вы это побуждение? А теперь мы выслушаем Сэмюэла Чена. Он расскажет нам о важности библейских пересказов и о том, как они могут повлиять на жизнь устно обучаемых, когда мы стараемся благовествовать всем, кто еще не слышал.
2: Меня зовут Сэмюэл Чен, я живу в Гонконге. Я так рад, что сегодня могу быть здесь с вами. Устно обучаемые имеют очень конкретное мышление. Их мышление не концептуальное. Сколько людей сказали бы: «Джонни или Кэти, принеси мне круг?» Вы бы, наверное, сказали: «Джонни или Кэти, принеси мне тарелку?» Устно обучаемые сказали бы: «Да, это тарелка, это коробка, это домик». Сегодня в мире 4 миллиарда 350 миллионов устно обучаемых. Миллиард людей неграмотны. А еще миллиард — это дети и подростки, которые являются устно обучаемыми от природы. Мы рождаемся устно обучаемыми. И еще есть миллиард человек, являющихся устно обучаемыми по своей воле. Это люди весьма грамотные, но учиться они предпочитают устно. Что это на самом деле значит? Это значит, что люди с учеными степенями решают учиться и общаться устно. 42% выпускников университетов больше не купят ни одной книги по его окончании. 60% населения, получая от вас информацию, в буквальном смысле не слышат вас. Поэтому наш способ общения с ними должен включать в себя некоторые из тех методов. Вы спросите, почему это так важно в разных культурах? Почему туда труднее всего достучаться? Мы до сих пор до них не достучались. Вот рассказ из Слова Божьего. Иисус сидел напротив сокровищницы и наблюдал, как люди клали пожертвования в храмовую сокровищницу. Многие богачи приходили и бросали много. Но пришла одна бедная вдова и положила 2 мелкие медные монетки. Они были меньше цента. Иисус подозвал своих учеников и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в храмовую сокровищницу. Они клали от своего богатства, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Это история из Слова Божьего. Я хочу, чтобы вы повернулись к своему соседу. Давайте. Давайте. Только что вы испытали на себе частичку микрокосмоса тех людей, которые 2 года своей жизни уделяют тому, чтобы отправиться на миссионерское поле, выучить местный язык и мировоззрение, а затем научиться выстраивать рассказ на местном языке, на родном языке людей. Вы только что вместе испытали 4-5 особенностей, и позвольте мне их перечислить. Вы узнали устную историю, вы ее услышали, а затем пересказали ее. Произошел процесс пересказа. При этом вы смогли запечатлеть в уме, в виде образов, и как будто увидеть сцену с сидящим Иисусом, как будто увидеть ту вдову и то, что она клала. Не так ли? А затем, когда вы рассказывали эту историю своему соседу, вы увидели, что он или она участвует в этом с вами. Дух Божий был свидетелем этой истории. Он говорил с вами о чем-то. И так произошло 4 события. Но произошло и 5-е событие, которое очень важно. Точность. Как вам убедиться в точности пересказа? Когда некая история рассказывается и пересказывается в вашей группе или общине, или семье, или церкви, то вся община схватывает суть этой истории. И когда вы хотите исправить неточности другого человека, вы применяете Божий дар запоминания, чтобы исправить эти неточности. Жизненно необходимо рассказывать эти истории, потому что мы нашли ключи, которых нам так долго не доставало. И люди обрели навык обучения благодаря пересказам, песням, танцам, притчам, напевам и видам изобразительного искусства.
1: Мы молимся, чтобы после этого проведенного вместе времени вы испытали побуждение присоединиться к нам в стремлении к миру, в котором осталось ноль народностей, не имеющих Писания, ноль народностей, не имеющих закрепленных за собой миссионеров или учителей, ноль народностей с устно обучаемыми людьми, которым не была представлена благая весть Иисуса таким образом, чтобы они могли ее услышать без необходимости чтения, ноль народностей, не имеющих доступа к церкви, где они могли бы обучаться, расти и становиться воспроизводителями. Надеюсь, мы побудили вас к беседе, которую вы с удовольствием проведете в своей группе с использованием нашей методички, чтобы лучше понять то, насколько важно благовестие в распространении Царства Божьего и исполнении великого поручения.

Travel Wall, sing it, Kate!

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Кентон Джонс. Бог, Отец, во имя Иисуса, мы приносим Тебе это поклонение. Мы берем власть над этой атмосферой во имя Иисуса. Да свершится воля Твоя, Господь. Мы провозглашаем, где Дух Господень, там свобода. И поэтому в любых обстоятельствах, в любой ситуации мы славим Тебя и молимся во имя Иисуса. Поехали! Поехали!

0: Yeah.
1: Меня зовут Кентон Джонс. Добро пожаловать. В следующие 30 минут я поделюсь с вами своим музыкальным служением. Будет ненормально весело. Я надеюсь, вы надели свои танцевальные туфли и просто сняли туфли, которые у вас были, если они на вас. Надеюсь, вам будет хорошо. Мы хорошо проведем время. Следующая песня называется «Необходимость». Я верю, что хвала всегда необходима. Что ж, поехали. Хвала всегда необходима. Какими бы ни были обстоятельства,

Привет, с вами Кентон Джонс. Надеюсь, вам понравилась песня «5 секунд». Вам нравится быть ненормальными ради Бога? Я бываю просто вне себя, когда экспериментирую ради Бога. Это самое прекрасное в мире — быть поклонником. Молодым людям я говорю, это должно стать главным в вашем списке. Ребята из Твиттера, из Фейсбука, Бог — это самое главное. Следующая песня называется «Окно». Мы исполняем R&B и в то же самое время поклоняемся Богу. Надеюсь, вам понравится песня. Я вижу небесные окна, открытые над вашей головой, и изливающие на вас благословения. Кентон Джонс сегодня с вами. Аллилуйя. Через что бы вы ни проходили, Бог проложит вам путь.

Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Господь, благодарим за Твое присутствие. Ты удивительный Бог. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя!

Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие. Благодарим, что Ты умер за нас, Господь, за Твою милость и за Твою благодать. Если наш Бог за нас, кто может остановить нас? Никто в этом мире. Тот, кто во мне, больше того, кто в этом мире. Будем славить Его прямо сейчас.

0: друга, девушка, парень, мама, папа, муж или жена. Я призываю вас воспользоваться этой возможностью, чтобы поклоняться Богу. Кто бы рядом ни находился, неважно. Тот, кто в вас больше, чем тот, кто в мире. Мы служим с вами удивительному Богу. Аллилуйя.
1: Аллилуйя.

Да, это было здорово, прекрасное время. Я чувствую, что времени было мало. Вы можете зайти на мой сайт www.kentonjones.net. Вы можете связаться со мной в Твиттере, собака Кентон Джонс, и я отвечу вам в Твиттере. Или если вы на Facebook, Кентон Джонс Фэн, ставьте «нравится». Так вы можете поддержать связь со мной. Зайдите на мой сайт, там вы узнаете, где я буду в стране. Надеюсь, мы сможем встретиться и пожать друг другу руки, а также обняться. А сейчас будет, правда, весело. Мы в одном клубе для Иисуса. Это был Кентон Джонс. Люблю вас.

Первая книга Царств, 14 глава. Давайте все откроем это место. Здесь мы находим ключ, который бьет фонтаном. Если бы мы искали нефть, то могли бы смело сказать, что в этом месте мы ее нашли. То, что здесь написано, является основанием нашей христианской жизни и жизни церкви по всему миру, потому что в этой истории так много ценного, чего мы нашли и взяли для себя. Чтобы ознакомить вас с этим местом, если вы его еще не знаете, давайте прочтем с первого стиха. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». Отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата Иоховеда, сына Финиеса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Делай все, что задумал», — сказал ему

оруженосец его. Я с тобой всем сердцем и душой. Кроме той мудрости, от которой мы все получаем пользу, я еще пытался говорить об этом как можно больше за последние несколько недель, потому что считаю это большой проблемой для церкви. Есть два толкования Божьего водительства, и каждое из них представлено Иоаннафаном и Саулом. Саул является представителем той школы Божьего водительства, которая говорит: «Я ни шага не сделаю без Бога». Я гарантирую вам, что большая часть церквей на планете живет, руководствуясь именно этим пониманием Божьего водительства. Они припарковались и стоят на месте, ожидают, когда Бог скажет им идти и делать то, что они так и знают. Иоаннафан являлся представителем той школы, которая говорит: «Я не ожидаю, что Бог будет направлять мои стопы, пока не сделаю первый шаг». Весь смысл заключается в том, что Бога всегда привлекает движение, даже если вы не уверены в том, что то, что вы будете делать, будет самым правильным и лучшим. Главное то, что вы отказываетесь сидеть на месте и ничего не делать, когда вы точно знаете, что вы могли бы делать что-то. Бог не ищет правильной жизни, Он ищет такую жизнь, которая идет в правильном направлении. Поверьте, Он может очень точно привести вас к цели, чтобы вы встретились с тем, с кем Он хочет, чтобы вы попали туда, куда Он хочет. Когда вы перестанете пытаться все это сделать своими силами, просто возьмите правильное направление в жизни, начните идти по направлению к тому, что вы считаете в жизни истинным. Просто начните с этого. А если вы думаете, что это слишком широкое направление, что это не может быть от Господа, просто продолжайте идти и не просите, чтобы Бог дал вам точные координаты. Он не занимается разработкой карт. Он занимается только компасом. Если же вы будете следовать вашему внутреннему компасу, вы будете жить так, словно у вас имеется карта, хотя вы точно будете знать, что карты никогда не имели. Поэтому вам будет немного не по себе, когда люди будут спрашивать: «А как это произошло?» А вы будете им говорить: «Ну, я не знаю. Я просто ставил одну ногу перед другой и шел в общем направлении, туда, куда меня влекло, и вот моя мечта сбылась». Я хотел бы говорить с вами о двух стилях руководства, представителями которых являются Саул и Иоаннафан, потому что каждый из нас имеет тенденцию предпочесть тот или иной стиль. Я не говорю сейчас к тем, кто скажет: «Это ко мне не относится, я ведь не лидер». Я не говорю о руководстве, как о титуле или работе. В жизни мы все лидеры. Мы призваны быть головой, а не хвостом. И если бы еще больше людей поняли это, они перестали бы молиться о том, чтобы лидеры руководили, и сами стали бы лидерами в браке, в семье, в жизни города, в дружеских отношениях, характере, ценностях. Мы являемся руководителями, мы — лидеры. На протяжении многих лет, которые я провел как лидер в своей семье с Глендой и в церкви, мне пришлось решить, какой стиль руководства подходит мне как личности больше всего. Будь то руководство посредством власти, представителем которого является Саул, он вел властью, силой, могуществом, своим титулом. Или же руководство посредством влияния, представителем которого был его сын Иоаннафан. В жизни мы будем относиться к одному из этих двух стилей в отношениях с другими, воспитание детей, на работе, когда мы работаем в команде или в коллективе. Нам следует решить, которым из этих двух стилей мы будем руководствоваться в жизни. Я испробовал оба из них. Я пробовал расти детей посредством власти, которая строится на приказах, правилах, напоминании, наказании в том случае, если они решат не послушаться. Я пробовал это и в церкви. Я попытался использовать этот стиль с людьми на консультациях. Я пытался использовать его, чтобы заставить вещи вставать на те места, куда мне хотелось. Я пытался контролировать людей посредством авторитарного подхода. И также пробовал вести людей посредством влияния. Много лет назад я решил для себя, что хотя власть может контролировать поведение людей, а иногда нам очень важно проконтролировать поведение человека, она никогда не сможет завоевать сердце человека. А для того, чтобы сделать что-то необычное, а эта церковь имеет именно такое, и сделала в этой стране, чтобы сделать что-то очень важное, что никогда раньше не делал, что-то незабываемое, что неверующим невозможно проигнорировать. Для этого мы должны завоевать сердца. Мы не сможем достичь этого властью, приказаниями, правилами, уставами. Однако очень многие люди церкви на сегодняшний день все еще экспериментируют, используя власть, титулы, силу.
Я отказался от этого. Возможно, это означает, что нам понадобится больше времени, чтобы что-то сделать так, как мы не просили.

просто властью это берем. Но я готов от этого отказаться, потому что хочу, чтобы меня знали как лидера в моем браке, в семье, в Доме Божьем. Как того, кто вел посредством влияния, кто очень редко прибегал к власти, чтобы заставить людей согласиться и принять нашу мечту построить новую церковь 21 века в этой стране. Чтобы сделать в этой стране что-то такое, чего раньше никто не видел. А когда нас здесь уже не будет, мы оставим для наших детей и внуков что-то такое, с чего мы даже не начинали в нашем христианском хождении в этой стране. Аминь. Власть контролирует действия человека, а влияние формирует его сущность. Мы не хотим заставлять вас делать то, что не является частью вашей сущности. Мы хотим влиять на вас, чтобы вы стали правильным человеком. А если мы поможем вам стать правильным человеком, вы будете правильно поступать. Каждый из вас выбросил бы свои браслеты с надписью «Что сделал бы Иисус?». Если бы вы знали, что Он исходит из первой школы руководства, которая говорит «Я не сдвинусь с места без Божьего водительства». Послушайте, если вы знаете, как думает Иисус, вам не надо останавливаться и размышлять о том, что Он сделал бы. Я не хочу учить вас этому принципу, что сделал бы Иисус. Точно так же, как мне хочется и не хочется учить моих детей, становись и подумай, что сделал бы папа в этой ситуации. Потому что тогда может быть уже слишком поздно. А может быть, твой папа не сказал тебе, как стоит вести себя в данной ситуации. Но если мы научим вас, как мы думаем, если мы научим вас, в чем заключается характер Бога, если мы объясним вам, что Богу нравится, что Он ненавидит вас, если мы просто научим вас этому и оставим вас в покое, не будем стараться поправлять вас, не будем учить вас таким образом, чтобы это подходило вам лучше. Нет, вы сами будете дальше разбираться. Я верю, что если мы научим вас таким образом, вы будете знать, как поступил бы Иисус в том или ином случае. Даже если вы просто скажете, я не думаю, что это правильно, хотя я не знаю, почему это неправильно. Я просто знаю, что это неправильно. Если вы пойдете по жизни таким образом, я обещаю вам, что вы обернетесь назад и скажете, я думаю, что поступил так же, как поступил бы Иисус, хотя на тот момент я этого не знал. Я спрашивал его, но он мне ничего не сказал, потому что многие из вас поймут со временем, что если вы будете просыпаться и спрашивать Господь, а как бы ты поступил, Он не будет с вами разговаривать, потому что Он хочет, чтобы вы выросли. Если моя дочь Шарлотт у нас, она самая старшая, если бы она звонила мне каждый день и спрашивала, «Папа, как бы ты поступил? Как бы ты поступил в этой ситуации?» Я подумал бы, что я, как ее отец, неправильно воспитал ее. Но она знает, как ей следует поступать, согласно тому, как мы ее вырастили, и я думаю, что Бог хочет, чтобы мы именно так себя вели. Влияние распространяется путем личных отношений. Именно поэтому многим людям это не нравится, потому что строить личные отношения трудно. Такие отношения сложные, они могут принести боль и разрушить. Власти не обязательно знать вас по имени, чтобы выполнять свое предназначение. Именно поэтому многие люди предпочитают власть, а я сейчас говорю о хороших людях, понимаете? Это не диктаторы или плохие люди, которые используют власть. Нет, я говорю о хороших людях в Божьем доме, хорошие люди в бизнесе, хорошие люди в семье и в дружеских отношениях. Осознают они это или нет? Это учение может помочь им посмотреть на себя и спросить, «А я такой? Это описывает меня?» Власти не нужны личные отношения, чтобы работать. Я знаю, что большинство людей хотели бы пройти по жизни без агонии и сложностей, которые несут с собой близкие отношения. Но такие люди пройдут по жизни, не повлияв ни на кого. Потому что, если честно, в этой истории Саулу принадлежала вся власть. Он был царем. На его стороне были все члены правительства. У него были генералы, министры, советники. У него был остаток военной силы. Ему принадлежали единственные два меча, оставшиеся в стране. С ним был духовный советник в лице Ахи. Итак, у него было все необходимое, чтобы принять решение разрешить эту проблему. Но Саул ведет себя точно так же, как он вел себя, когда Голиаф 6 недель держал страну в блокаде. У него есть все необходимое, все люди с нужными данными, все для того, чтобы начать действовать, но он не действует. Послушайте, чем больше у вас есть жизни, тем труднее вам сделать шаг и начать действовать, если вы не уверены в том, чем это все закончится. Чем старше вы становитесь, чем больше у вас ответственности, влияния, чем больше людей зависит от ваших решений, даже когда у вас больше материальных вещей, денег, членов, семьи, друзей. Не знаю, чем больше у вас материального, тем больше вы боитесь рискнуть этим и потерять это, тем привычнее становится ваша жизнь. Вами завладеет рутина. А потом вы перестаете наслаждаться своей собственной жизнью и считаете, что в этом виноват.

виноваты все окружающие. Я точно знаю, что это от того, что нам становится трудно делать то, о чем мы раньше даже не задумывались. Ведь теперь мы можем очень многое потерять, а в этом и заключалась проблема Саула. Но хотя у него была власть, он не имел влияния, потому что мы ясно видим, что он был неуверенным человеком, у него была паранойя. Он представлял собой классический портрет лидера, который все хотел держать под своим контролем. Потому что неуверенные люди, страдающие паранойей и недоверием другим, обычно становятся контролирующими в какой-нибудь области жизни. Если вы самый главный начальник, то с вами окружающим очень тяжело. Это сделало близкие отношения невозможными для него, и он не мог влиять на нужных людей во времена кризиса. Иисус учил, что Царство Божие растет не благодаря власти, а благодаря влиянию. Поэтому Он сравнивал Царство с семенем, солью, закваской, светом. Эти элементы по природе своей оказывают влияние на все остальное. Если вы положите закваску в тесто, само прикосновение, реакция и отношение между закваской и тестом, температура духовки послужит причиной того, что закваска повлияет на эту среду, и тесто поднимется. Если вы посеете семя в почву, само семя и его отношение с почвой и питательными элементами, которые оно будет получать, атмосфера и климат, позже производят дерево или цветок. Семя должно быть посажено. Оно не может расти и развиваться без влияния и взаимоотношений с необходимой и подходящей средой. Свет не годится, если мы будем зажигать друг для друга. Церковь полирует лампочку, вместо того, чтобы зажечь свет на протяжении поколений. Мне не нужно, чтобы вы меня зажигали, но мне нужно, чтобы мы зажигали мир, который находится в полной темноте и даже не подозревает об этом. Поэтому мы должны зажечь свет, понимаете? Нам не следует светить им прямо в глаза, тем самым пугая их до смерти ударами Библии по голове. Это власть, а не влияние. Те церкви, которые не понимают того, что я вам говорю, а нам нужно обязательно понимать, так как мы являемся новым поколением церкви в этой стране. Те церкви, которые этого не понимают или же еще не убеждены этим учением, все еще пытаются властью загнать людей в Царство Божие. Мы провозглашаем над ними, произносим слово, декларацию, собираем с севера, юга, запада и востока, связываем, высвобождаем, но никто не приходит. Те церкви, которые на протяжении 20 лет потеряли ум от говорения на языках, они прослушали, связывали, развязывали, делали то или это, приобрели футболку, кепку, брелок, кружку, ручку с названием того места, где побывали. И после того, как они годами это делали, они говорят, что что-то тут не так. Мы не растем. К тому же, у нас репутация странных людей, принадлежащих культу, занятых самими собой. Мы не умеем вести себя с неверующими людьми. Возможно, нам стоит быть открытыми к новой идее. Да. Стоит, потому что если бы у вас был свой бизнес, вы бы уже разорились, вам следовало бы открыться для новых идей, по крайней мере, 15 лет назад. Послушайте, я говорю с вами, основываясь на нашем опыте. Я в этой церкви уже более 30 лет. Поэтому, о чем бы вы мне ни сказали, я это попробовал. Поэтому я был частью и лидером. Мы сделали это. Мы через все это прошли. Мы молились, постились и плакали о неспасенных людях. Но никто из нас не разговаривал с неверующими людьми. Но мы все равно их о них плакали, как будто слезы придут людей церкви. Слезы — это хорошо, но сами по себе они ничего не значат. Мы были профессиональными евангелистами виртуальной реальности. Знаете, если вы будете петь о чем-то достаточно долго, вы можете подумать, что вы на самом деле это делаете. А если добавить к этому молитву, слезы, вот мы теперь чувствуем, что делаем это, а затем мы начинаем пророчествовать об этом. Потом мы молимся, поем, и можно поверить, что вы на самом деле это и делаете. Но в конце концов, когда вы устали смотреть на одних и тех же людей каждое воскресенье, мы
же делаем, что нужно. А почему те, ради кого мы это делаем, еще не в церкви? Ага. И все небо говорит, смотри-ка, они двигаются к моменту откровения. Все эти вещи не достигают потерянный мир. Это виртуальная реальность. Симулированный полет. Мы каждый раз садимся на землю без ошибок, но мы никуда не летали. Мы все это прошли, поэтому если вы недавно пришли в церковь и не застали ничего этого, вы благословлены. Я за вас это все уже сделал, и возвращаться туда мы не будем. Мы верим в молитву и верим в сверхъестественные вещи, сверхъестественное присутствие по всей нашей стране и нашей церкви. Бог делает чудо за чудом в жизни людей, но я больше не верю в свое узкое определение сверхъестественного. Библия говорит, что тот, кто завоевывает душу, мудрый человек. И ключевое слово здесь, которое говорит, что здесь не подразумевается власть, это слово «завоевывать». Мы не завоевываем людей спорами или приказами, напоминая им, что они грязные грешники, напоминая им, что Богу не нравится то, или Он не любит вот это. Некоторые из вас ведут себя как христиане-полицейские у себя дома или на работе. Вы не помогаете нам принести христианство в этот город. Вы не помогаете нам влиять на людей и показывать им, насколько привлекателен Иисус. Он на самом деле привлекателен. Он привлекателен. Да. А вот церковь таковой не является. Церковь уже долгое время является непривлекательной. А это потому, что мы пытаемся быть тем, чем мы не являемся. Мы пытаемся быть пристанью вдалеке. А Бог не просил нас этого делать. Он просто хочет быть реальным в тебе, и чтобы ты был самим собой. Если ты будешь самим собой, тогда и Он будет самим собой.

Леон и друзья, сегодня мы действительно отколем номера. У нас сегодня Фрэнк и Бенни Уилсон, Джеймс Дебарш, так что смотрите. Из TVN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. На этой потрясающей программе у нас в гостях Фрэнк и Бенни Уилсон и Джеймс Дебарш. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы проготовили, да, фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарш. Помните, Дебарш? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы не сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно, и мы идем в правильном направлении. Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race. Pray for the sick,

Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями». Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов. И однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения. Но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня, и, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над тремя или четырьмя альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе, или ты ездил в Детройт? Я фактически жил в Детройте 5 лет, я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах, и через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делает то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе. И затем мы говорим, мы нашли Бога. Но это не так. Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем, это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть. Вы думаете, что вы богаты, но это даже нельзя сравниться взаимоотношениями с Иисусом Христом. Таким образом, как я часто повторяю, я не оставил развлекательную индустрию, я не ушел из нее. У меня просто появилось такое желание следовать за Иисусом. И я просто как-то отошел от того, чем я раньше занимался. Я могу заручиться, что у тебя во рту и вкус даже стал немножко другим, как говорится. Знаешь, когда Господь прикасается к тебе, ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее, ты находишь что-то интересное и настоящее, и ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым.
И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Ты знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения, если можно так выразиться. Он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии. И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие. Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебаржем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, и... Но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький. Я просто смотрю на него как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?» И я отвечал, это очень просто. К Римлянам 10:9 сказано, «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет. Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить нас, чтобы мы стали одним целым. У этого так много разных аспектов. Я так рад, что и твоя жена Бонни пришла к нам, потому что она как автор раскрывает целую другую секцию. Я никогда не знал, что у нее это здесь, у нее это. И когда я узнал, что она пишет книги и прочее, я просто воскликнул, надо же, потому что она всегда была рядом с тобой, и если тебя не было, она молилась за тебя, и вы, ребята, помогали друг другу. И я рад, что она принесла с собой эти две книги. «Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга. Большинство женщин и слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности в этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства», потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем
того, кого мы любим, и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок, и ребенок был, назывался Горечь. Имя этого ребенка — Горечь и Обида. И когда Горечь и Обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы и тикают, их стрелки застыли. И мужчины и женщины часто говорят: «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает к тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердц, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь. Большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали. И в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов. И еще более серьезное предательство — кровосмешение или физическое оскорбление. И в очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов, интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены и чувствуют себя преданными. И эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома, это принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка, но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое, большое за вашу любовь, которой вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите. Я хочу сказать, что вы был благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе, и я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной, и это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем, хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нетщеславного человека, которого знаем, Леона Патилова. Скажи. Мы хотим представить вам самого нетщеславного человека, которого когда-либо встречали, Леона Патилова.

Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа DeBarge и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой уже поговорили кое о чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Но я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым — петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал. Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Winans и сестрами Кларк. Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Winans, и сестры Кларк и так далее. Да, многие из артистов, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается у нас в церковь, это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? О, да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабаны и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас, он называется «Опять в колее DeBarge». С нами мама выступает сейчас, и сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом, и я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными, и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком и Банни, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть о том, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь — движение, и вы есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN. Бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята. Все пишите по этому адресу, который вы видите.

напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо Полу и Джен. Благословит вас Бог.

Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал, «Главное, чтобы главное оставалось главным». Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные. И есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено, народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное. Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и я. Он говорит, молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, свою церковь. Сам Иисус находится по правую руку от своего Отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровений, 7 главе, стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. И еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться.
Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой, Он все исполнит, Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически, тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы Он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так. «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле, если его об этом не попросят». Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни. Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте, например, народы, государства, церкви, любые группы людей, чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога, в нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь? Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их. Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва. Это и дает Божьему плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас. Но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других. Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал, «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй. Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали. Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте, молитвенной поддержке, чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов. То, что снимают камеры, позже транслируется на экран.

странах. Будь это программа записана здесь или в другом месте, или переведена здесь, зрители смотрят передачу. Я верю, получают благословение, получают духовную пищу. Но и нам надо что-то делать. Павел говорит, если мы получили духовное семя, которое было посеяно в нашу жизнь, то мы должны как-то ответить на это. Один из способов, как это сделать, это молитва. Чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. «Отделите мне этих мужей». Стих 4 говорит, «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации. Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать Слово. Чтобы однажды люди из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать, «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь». Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом. В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют «молитвенные роды». Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла, и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя. И первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась. Такая холодная, безразличная и никакой открытости.
И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не

приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала. Бог показал очень ясно, что эта пожилая женщина, которая молилась перед алтарем, она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила. Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться. Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал. Чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну, Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером, не выезжая из своего дома или кабинета. Он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди. Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили: если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого. Моисей сказал Богу: если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни. Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если это только спасет их. Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям, потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше, передачи будут лучше, их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. «Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие». Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале. Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Life TV и услышит для себя слово и в правильное время. Отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер.

Это не теория. Таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое – посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена. Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что Он ждет. Некоторые скажут, что Он ждет? Он же Бог, пусть Он и делает. Но здесь говорится, что Бог ожидает драгоценного плода. Здесь говорится не о земледелии, но о жатве, о душах человеческих, чтобы неспасенные люди могли прийти к Богу. Чего Он ожидает? Пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то скажет, но это также находится в Божьих руках. Здесь говорится не о дожде, а об излиянии Духа Святого. Бог желает, чтобы пришла жатва, чтобы излился дождь, а Бог ждет. Почему Он ждет? Почему дождь не идет, ведь жатву можно уже собирать? В книге Захарии 10 главе 1 стихе говорится о том, чего Бог ожидает. «Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь каждому злак на поле». Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. И если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы. И если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться. Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю. Мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру. Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были. В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать местописание, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для слова. Что это означает? Двери для слова. В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3:1 говорится, «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3:2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять.

понять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит, чтобы Господь подтвердил это слово знамениями и чудесами, дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач. И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной. Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможно. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя всеоружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве. Он говорит, что при всем этом мы молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также, «И за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы и за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне. Я говорю о целом мире, о теле Христовом, церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу. Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются в этом. Будь они в другом государстве или медиамиссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо, «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке. Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву не только тем, что другие люди будут благословлены. Есть один интересный принцип, который мы видим в книге Иова. У Иова были большие трудности, он нуждался в молитве. Но он находит силы, чтобы молиться за своих так называемых друзей, которые критиковали его. Когда он молился за них, то Бог изменил его судьбу. Это интересно. Он не молился за себя, а за других. И в это время Бог поворачивает его судьбу. Представьте, вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость. Из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни —
Божие благословение вам. Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

Ot sinsu juures. Laitmatus ja õiglane meel, need kaikki.

0: Итак, дорогой маэстро, твоя мечта сбылась!
1: Поздравляем!
2: Ура!
0: Этот инструмент, эти, с позволения сказать, клавиши, помогут тебе не просто подготовиться к конкурсу, но и победить! Так что репетируй на здоровье. Смотрите, вот тут только нету.
1: Давай.
0: Куча кнопок, темп. Клавиши тяжеленькие, а где включение?
3: Всем стоп! Не надо пальцем тыкать. Это вам не булка, а инструмент.
1: Ну и что? Маэстро, ну мы только хотели...
0: Помочь тебе подготовиться к конкурсу, как настоящие друзья. Правда, Пантер?
1: Конечно, да, маэстро, без проблем.
0: Понт?
1: Да ты только свистни.
3: Маэстро.
0: Маэстро, вот и чудненько.
1: Маэстро, ну долго еще? У меня уже руки отваливаются.
2: Да, действительно. Какая разница, где эту бандуру ставить?
3: Угу. Бандуру? Все равно, где ставить. А мой инструмент должен стоять на самом лучшем месте. Или вы уже передумали мне помогать?
1: Да нет, что ты. Мы всегда готовы.
3: Мы готовы рухнуть. Ух ты, новое сообщение. Кому-то нужна наша помощь.
1: Мне нужна ваша помощь.
3: Сейчас посмотрим.
2: Может, мы наконец поставим эту эти клавиши, а?
3: Всем оставаться на своих местах. Кажется, у нас ЧП.
4: Спасатели, в школе номер 72 через 5 минут состоится спектакль. Это просто катастрофа. Ну, в смысле, не спектакль-катастрофа, а то, что происходит за этой дверью. Ну, давайте все по порядку. Это Золушка. Она опаздывает на бал. Ну, в смысле, это Маша, которая играет Золушку, которая опаздывает на бал. Ей срочно нужен грим и прическа. А, Настя, подруга нашей Золушки, ну, то есть Маши.
5: Ну, где же это зеркало? Настя, ты как раз вовремя. Помоги мне, я без зеркала не могу ни прическу сделать, ни загримироваться.
4: Да запросто. Для меня это пару пустяков.

0: Как я выгляжу?
1: Ну, нормальненько.
0: Нормальненько? Да над такой Золушкой вся школа смеяться будет. Так, нельзя терять ни минуты. Машу нужно остановить, пока она не вышла на сцену. Беру спасательную операцию на себя.

0: ты же сама просила меня помочь.
1: Да уж, разве это настоящая помощь? Вы чего наделали? Тут же сквозняк.
2: А что, у твоих клавиш от сквозняка насморк появится?
3: Точно, представляешь, как они будут звучать? До, ре, ми, фа, чи!
1: Ах, вам смешно. А я-то думаю, что вы настоящие друзья. И действительно хотите помочь мне выиграть конкурс.
4: Да уж, как-то неловко получилось.
5: Еще бы. Хорошо, что хоть Робик не видит, как мы тут оказываем дружескую поддержку иному дарованию.
4: Я ведь не думаю, что оказывать другу помощь – это так сложно.
5: Интересно, а что по этому поводу думают другие?
3: Узнаем от нашего специального корреспондента.
6: Лично у меня было много случаев, когда ради друзей приходилось жертвовать. Посмотрим, как у ребят. Что ты готова сделать для своего друга?
7: Я бы всегда бы старалась его порадовать чем-нибудь.
8: Отдать диск или что-то такое.
9: Я могу дать ему списать контрольную.
8: Если он попросит, например, ручку дать.
10: Я ему могу домашнее задание помочь сделать.

0: На какие жертвы ты шла ради друзей?
1: Сочувствовала, если что-то у них было плохо на душе.
2: Делала им шпаргалки, когда они ничего не учили.
3: Я отдала свою тетрадку, я сама переписала в черновик все, что у меня было, а дома переписала себе.
4: Если заболела, например, там посидеть с ней.
0: На что ты готова пойти сейчас?
1: Делала бы им разные сюрпризы.
5: Не говорить плохих слов.
6: Я могу покормить свою подружку, если у нее нет денег.
7: Заступиться за него, конечно.
8: Дать ему одежду.
9: По дому могу помогать там.
0: Для тебя делают друзья?
10: Потеряла телефон в школе, мне помогли найти его.
11: Подсказали мне на уроке один раз.
2: И писали про меня стих.
12: Я зашла очень глубоко, еще чуть-чуть я могла утонуть. Она подплыла, взяла меня за руку и вытащила.
13: Когда болела голова, помогли дойти в медпункт.
0: Когда можно отказать другу, а когда нельзя?
14: Я отказывала другу, когда он просил сделать мне что-то плохое.
11: Ну, когда он просит реальные вещи или не глупые, то не можно отказать.
10: Когда действительно человеку плохо, тогда ему нельзя отказывать.
15: Отказывать нельзя, когда друг очень чего-то просит, он это уже долго мечтал очень и очень хочет, а у тебя это есть.
16: Сюда! Нет, здесь маловато места. Здесь? Нет, здесь темновато. Можно, конечно, и на стол поставить, но боюсь, я буду вам мешать.
17: Нет, ты нам не помешаешь. Ставим на стол.
18: Да уж, для того, чтобы быть другом, нужно иметь вагон терпения.
19: Да, и вагон здоровья. У меня такое ощущение, как будто я 100 километров пробежал.
18: Нет, точнее, 1 километр и 609 метров.
16: Чего? А я знаю, что такое 1 километр и 609 метров. Это 1 миля. А еще я знаю такое выражение «пройти вторую милю».
19: Это он про что? Не понимаю.
18: Ну, это легко исправить. С помощью суперкниги!
20: Рада послужить вам. Введите ключевое слово. Ключевое слово принято. Получите ответ. И кто принудит тебя идти вместе с ним 1 милю, иди с ним 2. Выражение «пройти вторую милю» означает «сделать больше, чем тебя просят». Так учил Иисус Христос, и Он лучший пример для подражания.
21: Друзья! Как много в этом звуке! Да, хорошо иметь верного друга. Еще лучше не одного, а целых 4. Готовы слушать? Тогда поехали! Эта история произошла, когда Иисус Христос жил на земле, учил и исцелял людей. Однажды Иисус был в городе Капернаум. И слух о том, что он исцеляет людей, прошел по всем окрестным деревням и городам. Народу собралось столько, что в дом не пробраться. А тем временем к этому месту направлялась необычная процессия. 4 человека несли на носилках своего больного друга, который не мог ходить. 4 друзей верили, что Иисус поможет их бедному товарищу. И вот они наконец дошли и ужаснулись. Да, через такую толпу им ни за что не пробиться к Иисусу. Неужели придется уйти ни с чем? Ни за что! Друзья предприняли отчаянный и рискованный шаг.
3: Мы поднимем Эми на крышу.
4: На крышу. Что там такое?
22: Что они делают?
23: А что,
4: что?
24: Возрадуйтесь со мной, потому что я...
4: Кто этот человек? Посмотрите.
3: Прости, что мы прервали твою проповедь, но нет другого способа представить тебе этого человека. Наш друг давно уже парализован. Вся надежда только на тебя. Учитель, пожалуйста.
21: Вот это поступок! Настоящий подвиг ради дружбы. Ведь Иисус, конечно же, исцелил больного.
24: Говорю тебе, встань, покинь ложе свое. Грехи твои прощены.
4: Смотрите, он встает.
3: Я стою.
21: Представляете, какими радостными возвращались эти верные друзья домой. Как легко им шагалось всем пятерым. Но могло быть и по-другому. Если бы друзья отступили, махнули рукой и ушли домой. Их друг так и остался бы калекой. Помните, друзья, настоящий друг способен сделать для товарища все и даже больше.

0: Значит, пройти вторую милю – это больше, чем надо?
1: Ну, я готов на все ради друга. И вторую милю пройти, а если попросят, и третью.
2: Я тоже.
3: Ты репетируй, не отвлекайся.

0: Супер, классно! Слушай, а может быть это потому, что мы не поленились и прошли все-таки вторую милю?
1: Друзья, надеюсь, вы запомнили выражение «пройти вторую милю»? Правильно, сделать больше, чем тебя просят.
0: Именно так поступал Иисус Христос, наш лучший друг. Он и сейчас готов помочь нам, если мы попросим Его об этом. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты отдал свою жизнь за меня. Войди в мое сердце и живи в нем, чтобы я могла помогать так же, как и Ты. Аминь.

0: Многие люди признают существование Бога. Некоторые даже ходят в церковь. Но это не меняет их жизнь и не вызывает желания следовать за Христом. Почему это происходит? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый
0: Рады
1: день.
0: Снова с вами встретиться. Сегодня у нас с вами актуальная тема, насущная. Мы порой сталкиваемся с этой проблемой, именно в частности, когда мы говорим о верующих людях. Многие ходят в церковь, кто-то ходит год, кто-то 10, кто-то, может быть, даже 30 и более лет. Но очень часто мы можем встретить такую категорию людей, которая, несмотря на то, что долго пребывает в церковном сообществе, как мы иногда говорим, в религии, в вере, отмечает такую вещь, что, к сожалению, определенные действия не меняются в жизни. То есть человек вроде бы и верующий, а изменения не происходят. Или мы знаем, что какие-то его специфические черты характера, они остаются. Вот я был знаком лично с человеком, который страдал одной зависимостью, и каждый раз он приходил в церковь, плакал даже, это был мужчина, каялся, но, к сожалению, опять возвращался к тому, от чего уходил. Вот в связи с этим возникает вопрос, может ли произойти такое коренное изменение в человеке, и как вообще сочетается, что человек долго находится вроде бы в вере, но не меняется определенное его качество?
1: Да, вы правы, действительно, эта проблема существует. И очень часто в христианстве встречается формальность религии. Многие христиане, они исповедуют свои религиозные воззрения не по тому, что они верят в Бога, а по, например, этнокультурным признакам каким-то, потому что они причисляют к себя к народу или к семье, где исповедовалось христианство и так далее. И тут невозможно дать универсальный ответ, то есть как сделать так, чтобы преодолеть вот эту вот формальность и чтобы Бог действительно занял то центральное место в жизни, которое он должен по праву занимать. Но, тем не менее, некоторые причины, почему так происходит и что с этим делать, они в Священном Писании уже обозначены. И я бы вот хотел зачитать цитату из Матфея, из Евангелия от Матфея, 13 главы, с 3 по 7 стих. Христос обращается к слушателям и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имея корня, засохло, иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его». Вот как раз здесь Христос, он рассказывает, поясняет ученикам, о чем эта притча. Семя – это Божье Слово. А вот почва, куда упало вот это вот семя, оно в первом случае, когда говорится о том, что упало при дороге, налетели птицы и поклевали, то говорится о людях, у которых, которые непостоянны в учении, в христианском, или у которых нету глубокого корня вот этого вот учения. Когда же он говорит о том, что взошло солнце, увяло, и как не имея корня, засохло, здесь Христос имеет в виду, что многие люди, они просто увлекаются другими учениями или больше интересуются теми проблемами, которые в их жизни, и поэтому им просто нету времени до христианства. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки разобрали вот эти причины более конкретно, остановились на некоторых из них и поразмышляли, что можно с этим делать. И вот среди первой причины, почему так происходит, почему религия очень часто остается формальной, среди первой причины я бы назвал следующую. Знание иногда просто безразлично для человека, для христианина. Оно не касается его сердца. То есть, как бы это могло бы выглядеть? Вот представим гипотетическую ситуацию. То есть, да, человек знает, что Христос умер за него 2000 лет назад, что Христос пришел на землю, что он способен дать вечную жизнь и так далее и тому подобное. Но вот эта вот идея, она никак не касается, ну да, он пришел, он умер за меня 2000 лет назад. Ну да, а что дальше? Я-то вот вынужден ходить на работу каждый день, сталкиваться с теми или иными проблемами. Как эта весть в действительности влияет на мою жизнь? Не совсем понятно, да? То есть мне нужно там выбирать шторы, например, да? Вот у меня проблема сегодняшняя, насущная. Как то, что Христос умер за меня, каким-то образом решает мои повседневные проблемы?
0: Дмитрий Александрович, да. Вот в связи с этим вопрос возникает. То есть недостаточно просто разумом, да, принять какое-то убеждение, веру.
1: Совершенно.
0: И просто вот это принятие, оно может в корне не изменить человека, да, не побудить его к действиям.
1: Да, совершенно верно. То есть происходит так, что мы иногда, как христиане, декларируем свои ценности, то есть мы говорим, что мы верующие, мы верим во Христа и так далее. Но очень часто в действительности ценим другие вещи. Например, мы можем ходить в церковь, признавать, как хорошо жить непорочной жизнью, как хорошо иметь крепкие близкие отношения в семье, но при этом мечтать совершенно о другом. Например, стремиться к комфорту, к богатству и так далее. Сам по себе комфорт и богатство, ну, это такие ценности, которые имеют, ну, нейтральный статус. То есть ничего плохого в этом нету, но если это становится целью жизни и заменяет духовные ценности, то да, действительно, это может как-то оттеснить Христа, вытеснить его на второй план.
0: Да, Дмитрий Александрович, ну вот в связи с этим вопрос. Допустим, человек, ну, принял, да, так разумом сказать, убеждение, веры, там, веры в Бога, веры даже в Иисуса Христа, но замечает, что коренных изменений нет. То есть человек вот осознал это. Что в таком случае ему делать, чтобы произошли все-таки эти коренные изменения?
1: Да, конечно же, нужно осознать, какие ценности в действительности овладевают тобой. Насколько эти ценности близки к Богу. Может быть, это ценности, как мы уже говорили, совершенно далеки от христианства. Может быть, мы мечтаем совершенно о другом. Мечтаем ли мы о том, как нам будет хорошо в вечности? Занимает ли это наши мысли?
0: Но обычно люди, они мечтают о нас, как вы так сказали, да, насущной жизни, да? Шторы, ремонт, может быть, какие-то такие бытовые вызовы, которые возникают. Да? Да. Обычный человек, так сказать, приземленно живет обычной жизнью.
1: Да, совершенно верно. И когда он слышит информацию, способную решить вот эти проблемы, насущные проблемы, там какой-нибудь там бизнес-тренера, который говорит, как заработать много денег и приобрести, например, спортивную машину, то люди сразу так обращают на это внимание. О, это то, что мне сейчас надо. И христианское учение отходит на второй план. Когда человек осознает, что он действительно хочет, очень важно понять следующую вещь, что наши ценности, они закладываются, как ученые говорят, примерно до 18 лет, и происходит это неосознанно. То есть мы начинаем приобретать какие-то установки, культурные установки в ходе инкультурации, в ходе социализации, когда мы родились. То есть мы, например, вот родились в России, и у нас какие ценности? Ну, например, там, иметь квартиру, там, да, иметь машину, чтобы передвигаться и так далее. Если бы мы родились среди эскимосов, наверное, ценности были бы совершенно другие. Там, иметь олени, там, иметь какую-нибудь юрту и так далее и тому подобное. То есть все вот эти вот ценности, они неосознанно нами воспринимаются. Поэтому мы не можем сказать, что они на самом деле наши. Вот в чем проблема, вот в чем парадокс. Я приведу пример. Мой один знакомый, он решил сделать приложение, которое бы помогло людям достигать своих целей. Он сделал это приложение, протестировал его, и он мне говорит: а ты знаешь, что люди на самом деле ставят только 5 целей? Вот все люди, которые пользуются этим приложением, одни и те же цели ставят.
0: И, можете перечислить, интересно, какие цели? Хотя бы в каких сферах?
1: Да, это вот спорт, то есть там подтянуть фигуру и так далее. Это учеба, как правило, связана с языками, выучить такой-то, такой-то язык, ну или там в более редких случаях там сдать сессию, получить диплом и так далее. Это цели, связанные с финансами, заработать такую-то сумму, там найти работу. Это цели, связанные с отношениями, например, обзавестись молодым человеком или девушкой и так далее. И цели, связанные с путешествиями, то есть вот хочу путешествовать туда, в такую-то страну и так далее.
0: Ну, хорошие же цели.
1: Действительно, цели хорошие, и трудно себе представить, что можно было бы еще...
0: Вне, да, этих да, сфер.
1: Себе придумать. Почему так происходит? Так вот, как раз-таки потому, что вот эти цели нам навязаны обществом. Mm. И я приведу пример, что вот эти вот навязанные цели, они далеко не всегда, а, как правило, не всегда удовлетворяют наши потребности. Например, одна моя знакомая родилась в маленьком городке, и родители ее с детства наставляли о том, что тебе нужно закончить университет, переехать в большой город и так далее, чтобы уехать вот из этого городка.
0: Вырваться как бы.
1: Вырваться, совершенно верно. Она закончила университет с красным дипломом. Она переехала в большой город. Она стала успешным фитнес-тренером. Занимается в спортзале. У нее много клиентов.
0: Помогает людям.
1: Да, но к 40 годам она поняла, что она совершенно несчастлива. Что все, что ей надо в жизни, все, что она хочет, это вернуться в свой маленький городок, чтобы там провести свою жизнь, потому что этот городок у нее связан с детством, с любовью ее родителей, с уютом и так далее и тому подобное. Ей совершенно не хочется вот этой вот городской жизни. Но она следовала этим целям. Но есть пример и обратный. Например, я вот слушал интервью одного проповедника. Это, ну, не богатый человек, но он, прежде чем ставить цель, он обратился к Богу. То есть: Господи, что ты от меня хочешь? И Бог дал ему приобрести, не поверьте, целую телерадиокомпанию и дал деньги для этого, которых у него помине не было. И он стал успешным директором целого телерадиоцентра, хотя даже помыслить об этом не мог. Но вот в этой деятельности он нашел себя, он приобрел себя.
0: И оказывает положительное влияние, я так понимаю.
1: Да, совершенно верно. И получает удовлетворение от того, что действительно многие люди изменяются благодаря тем передачам, которые транслируются. Поэтому очень важно разобраться, что действительно нам нужно. А в действительности социологи уже выяснили, что человеку нужно. На самом деле нужно, вот, кроме вот этих вот навязанных ценностей, которые транслируются через телевидение и так далее. А в действительности люди нуждаются в крепких отношениях внутри семьи, с близкими, с родственниками, ну, то есть, чтобы это отношения строились на любви. Они нуждаются в том, чтобы иметь здоровье и чтобы их родственники тоже были здоровы. Вот если мы посмотрим на самих себя, чего мы хотим, так вот это вот мы и хотим на самом деле.
0: Ну, тут, наверное, Дмитрий Александрович, вопрос, да, на чем человек сконцентрирован. Если, конечно, человек сконцентрирован на себе, вот как вы говорите, да, ваша знакомая, да, она ставила цели, но потом как бы почувствовала, что она несчастна, да, хотя вроде как она и людям отдавала. И если человек сосредоточен на том, чтобы людям отдавать, да, то он, наверное, другие чувства испытывает. Но вот из беседы так делается, наверное, определенный вывод, что человеку мало ставить и для себя цели, и даже для других, да, то есть есть что-то глубинное, наверное, то, к чему мы все стремимся, и, может быть, не всегда осознаем. Вот, в частности, наверное, так я понимаю, вера в Бога и вера в такой истинный смысл, да, познание.
1: Да, действительно, и вот эти вот ценности, которые, в которых действительно нуждается человек, на самом деле эти ценности, они транслируются христианством. Вот христианство, оно как раз про это. Оно про любовь, оно про то, как важно следить за своим здоровьем, если это христианство действительно заботится о физическом состояние человека, о том, как правильно строить отношения, о том, чтобы иметь надежду в Боге, потому что без надежды человек погибает. Поэтому вот достижение этих целей, оно как раз-таки более эффективно в христианстве. Я вот приведу цитату одну, которая записана в 1 Коринфянам, 13 главе, 4 по 8 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знания упразднятся». То есть вообще христианство – это единственная религия, где такой упор делается на любовь, и где раскрывается, где дается понять вообще, что такое любовь. Больше нигде этого нету.
0: И кажется, это такой комплекс целый.
1: Совершенно верно. И как этого достичь? Больше мы этого нигде не встретим. А это вот экзистенциальная потребность человека. И вот в 1 Иоанна 4 главе 17 стихе написано: «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он».
0: Дмитрий Александрович, очень интересная сегодня тема. Такое ощущение, что хочется ее еще продолжить и говорить о ней, потому что много есть и вопросов, и, наверное, ответов. Поэтому надеюсь, что будем разбираться в этой тематике. Спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами, что уделили время. А вам, дорогие зрители, мы желаем успехов, и чтобы все, что вы запланировали, оно могло осуществиться. И ждем вас на новых наших программах.

Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал, «Главное, чтобы главное оставалось главным». Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные, и есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено.

Народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное. Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит Своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и Я. Он говорит, молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и Я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, Свою Церковь. Сам Иисус находится по правую руку от Своего Отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровения 7 главе стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. И еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться. Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой. Он все исполнит. Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически, тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы Он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так. «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле, если его об этом не попросят». Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни. Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте, например, народы, государства, церкви, любые группы людей, чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога, в нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь?
Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их. Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва. Это и дает Божьему плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас. Но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других. Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал, «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй. Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали. Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте, молитвенной поддержке, чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов. То, что снимают камеры, позже транслируется на экранах. Будь эта программа записана здесь или в другом месте, или переведена здесь, зрители смотрят передачу. Я верю, получают благословение, получают духовную пищу. Но и нам надо что-то делать. Павел говорит, если мы получили духовное семя, которое было посеяно в нашу жизнь, то мы должны как-то ответить на это. Один из способов, как это сделать, это молитва. Чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. «Отделите мне этих мужей». Стих 4 говорит, «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации. Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать Слово. Чтобы однажды люди из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать, «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь».
Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом. В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют «молитвенные роды». Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла, и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя. И первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась. Такая холодная, безразличная и никакой открытости. И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала. Бог показал очень ясно, что эта пожилая женщина, которая молилась перед алтарем, она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила. Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться. Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал. Чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну, Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером, не выезжая из своего дома или кабинета. Он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди.
Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили, если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого. Моисей сказал Богу, если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни. Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если это только спасет их. Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям, потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше. Передачи будут лучше, их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие. Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале. Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Life TV и услышит для себя слово и в правильное время. Отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер. Это не теория. Таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое — посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена. Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что Он ждет. Некоторые скажут, что Он ждет? Он же Бог, пусть Он и делает. Но здесь говорится, что Бог ожидает драгоценного плода. Здесь говорится не о земледелии, но о жатве, о душах человеческих, чтобы неспасенные люди могли прийти к Богу. Чего Он ожидает? Пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то скажет, но это также находится в Божьих руках. Здесь говорится не о дожде, а об излиянии Духа Святого. Бог желает, чтобы пришла жатва, чтобы излился дождь, а Бог ждет. Почему Он ждет? Почему дождь не идет, ведь жатву можно уже собирать? В книге Захария 10 главе 1 стихе говорится о том, чего Бог ожидает. «Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. Если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы. Если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться.
Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю. Мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру. Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были. В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать места Писания, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для Слова. Что это означает? Двери для Слова. В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3:1 говорится: «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3:2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит: чтобы Господь подтвердил это слово знамениями и чудесами. Дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач. И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной. Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможно. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя все оружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве. Он говорит, что при всем этом мы молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также: «И за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы и за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне. Я говорю о целом мире, о теле Христовом, церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу.
Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются в этом. Будь они в другом государстве или медиамиссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо, «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но

Молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке. Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву не только тем, что другие люди будут благословлены. Есть один интересный принцип, который мы видим в книге Иова. У Иова были большие трудности, он нуждался в молитве. Но он находит силы, чтобы молиться за своих так называемых друзей, которые критиковали его. Когда он молился за них, то Бог изменил его судьбу. Это интересно. Он не молился за себя, а за других. И в это время Бог поворачивает его судьбу. Представьте, вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость. Из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни. Божьих благословений вам! Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

Вам рассказали с необыкновенной точностью ваше прошлое и настоящее. И вы уже решили, что человек перед вами точно уж знает ваше будущее. Современные гадания. Гадания по руке, колядки, гадания на картах, кристаллах, спиритических досках. Кто стоит за различными гаданиями? Вы, возможно, удивляетесь. Откуда же незнакомый человек знает о вас сокровенное, о чем, возможно, вы никому не рассказывали? Существует два вида гадалок. Психологически и интеллектуально подкованные люди, возможно, даже с дипломами астролога, таролога или еще какой-либо псевдонаучной дисциплины. Они предсказывают вам определенное событие или просто узнают о вас из социальных сетей и формируют именно для вас то послание, которое вам понравится. Второй вид гадалок – это те, которые имеют связь с демонической силой. Они предсказывают о таких делах человека, о которых никто больше не знает, и свидетелем которых являлся только бес. Человек слышит о самом сокровенном своей жизни и проникается к гадалке доверием. Священное Писание предупреждает, что христиане должны доверять Богу, а не гадателям и связанными с ними бесам. Запрет на гадание записан во Второзаконии, 18 главе. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь, Бог твой». Чародеями нашего века можно назвать экстрасенсов, которые собирают огромные аудитории, как правило, их предсказания иногда сбываются, а иногда нет. Или они настолько общего характера, что невозможно определить, к какому событию точно относятся. Эдуард Кругляков, член Академии РАН, писал: «Вы, конечно, помните, что писала пресса. Джуна одним из движений руки могла заставить розу распуститься, могла ставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы, не прикасаясь к ним. Что же оказалось? Джуна не более чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало». В Библии все виды прорицания или гадания запрещены, будь то гадалка, знахарь,

экстрасенс, или таролог, или астролог. В то же время ни одна ошибка для Божьего пророка недопустима. Во Второзаконии 18 главе сказано, что достоверность пророчеств должна быть стопроцентной. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Последняя фраза означает, что таких пророков правильнее было бы побивать камнями. Что говорил Бог, то сбудется. Нет необходимости давать пророку еще один шанс. Почему Господь против гадания? Он хочет, чтобы мы просто Ему доверяли. Если Он за нас умер, то как же не даст нам всего, что требуется нам для жизни? Во втором послании Петра, 1 главе сказано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Еще одна причина абсурдности гадания состоит в том, что предопределения не существует. Бог не присудил каждому человеку определенную судьбу или карму. Вера в карму или судьбу уходит своими корнями в восточную языческую и мистическую философию. Если бы судьба каждого была предопределена Богом, то человек не нес бы никакой ответственности за свои поступки. Бог не мог бы быть справедливым и милосердным. За что миловать или воздавать по справедливости, если Бог несет ответственность за судьбу человека? У человека есть свобода выбора. Об этом нам повествует Священное Писание. Помните такой эпизод, когда пророк рассказал нечестивому царю Иезекии, что он от болезни своей больше с кровати не встанет и умрет. Господь же, глядя на плачущего Иезекию, повелел пророку возвратиться и сказать, что дает ему еще 15 лет. Или другое известное событие, когда Господь решил уничтожить великий город Ниневию. Пророк Иона сообщил жителям города это решение Бога, а ниневийцы взяли и покаялись, и Господь отменил свое решение. Как же быть с тем, что сбываются события, о которых говорила гадалка? В момент обращения к гадалке человек заявляет о своем доверии и вере в сатану и его царство. Он как бы заключает сделку, и бесы могут направить человека по определенному сценарию, создав определенную ситуацию или событие в жизни этого человека. Когда это событие или знак сбываются, то человек убежден, что гадалка сказала ему правду. В этом и заключается крючок дьявола, когда правда смешана с ложью. Экстрасенсы делают предсказания, но их нельзя сравнить с библейскими. Хотя современные критики библейских пророчеств говорят о том, что предсказания экстрасенсов равны Писанию. Но один из способов проверки пророка сводился к вопросу, делал ли он когда-либо предсказание, которое не сбылось. Тех, чьи пророчества не подтвердились, побивали камнями. Об этом написано во Второзаконии 18 главе. Неизвестно ни одного случая, когда библейские пророки допускали ошибки. Моя знакомая практически всю свою жизнь гадала на кофе. Она выпивала чашку крепкого сваренного в турке кофе и выливала остатки на блюдце. И смотрела, какая фигура вырисовывалась. Так она интерпретировала свое будущее. Этим она занималась более 20 лет и рассказывала, что знает, будто ее ждет счастливая жизнь в будущем. Несколько лет назад она умерла в 50-летнем возрасте, а предсказания не сбылись. В результате драгоценное время жизни было потеряно на ожидание предсказанного кофейной гущей или бесами. Разумеется, кофейные гущи не разговаривают. Причина отказаться от гадания заключается еще в том, что Бог нас спас. И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся по спасении Его. Поэтому у Господа для нас самые лучшие планы, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Обычно процедура гадания включает в себя и магию, и определенные обряды. Библия не разделяет магию на черную и белую. В Писании упоминается просто, только магия. Не должен находиться у тебя проводящий
сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, написано во Второзаконии, 18 главе. Действия магов, произнесение обрядовых заклинаний, жестикуляция, обращение с предметами магических культов, талисманами, свечами, хрустальными шарами, черепами, заговоренной водой, по сути, не выходит из обычного ряда вещей и явлений. Именно демоническое сопровождение и участие делает действия мага эффективными и могущественными. Стало быть, маг — это тот, кто опирается в своей деятельности на дьявола и его лукавую силу. Вот почему как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового магия всегда находилась под жестким запретом и осуждением Божьего закона. Иногда маг использует для этой цели соответствующий антураж, обставляет свое логово православными образами, лампадами, иконами, даже может поставить Библию, вывешивает на видное место всевозможные грамоты и дипломы. В общем, делает все то, на что хватает предпринимательской жилки и смекалки. Преподобный Максим Грек сказал о гадании следующее. «Силой лукавых духов в древности совершались по всей вселенной бесовские волхования. Представителям всякой бесовской и астрологической прелести весьма послушно внимали и философы, и сильные цари. Ученики их, бесов, суть все чародеи и волшебники, и наблюдающие за полетом птиц, и ставящие участь человека в зависимость от рождения под влиянием той или другой звезды, которые по подобию змея вливают в душу человеческие яд своей злобы». В гадании и магии активно используются различные объекты или идолы. В Захарии в 10 главе сказано: «Ибо терафимы, идолы, говорят пустое, вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Святки или Коледа. Время гадания перед Рождеством относится к языческому празднику и с христианством не имеет ничего общего также. На сайте culture.ru написано о том, что в старину лучше всего было гадать в местах обитания чертей, леших, водяных, на перекрестках дорог в лесу, реке или используя колодец. В доме такими местами были печь, баня или хлев, обитель домашних духов или бесов. Что делать, если ты не можешь жить без чуда? Это так волнительно знать, что же для тебя приготовил Господь. Господь открывает свои намерения по молитве, и при этом не нужны никакие обряды, деньги и заговоры. В Псалме 76 написано: «Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов, Бог творит чудеса из милосердия и любви к своим детям, а бесы творят чудеса для обольщения и чтобы погубить как можно больше людей». Протоиерей Александр Шмеман в своей работе пишет, что Христос творил чудеса не для пробуждения в людях веры, а напротив, они совершались именно по людской вере. Как пример этого он приводит случай, когда Иисус, придя в Отечество Твое, не совершил там многих чудес по неверию их, опираясь на Матфея 13 главу. То что есть спасение во Христе? Это же уже чудо, потому что для бесов оно недоступно, но доступно для каждого человека. В Даниила в 6 главе сказано: «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Игнатий Брянчанинов пишет: «Чудеса Христовы были осязательны, они были ясны для самых простых людей, ничего в них не было загадочного. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта, ни одного чуда не сделано на показ человеком. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения, они составляют собою цель благодеяний страждущему человечеству». В Иоанна 16 главе сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее вам возвестит».
Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Сайт азбука.ру противопоставляет Божьи чудеса и магию. В Библии чудеса происходят под властью Бога, в магии – под властью человека. Библейские чудеса не происходят по заказу, магические осуществляются по заказу. Божьи чудеса сочетаются с благом, магические сочетаются со злом. Божье чудо сочетается только с истиной, магия содержит ложь. Бог в своих чудесах преодолевает зло, а волшебство не в силах преодолеть благо. Чудеса от Бога подтверждают, что Иисус – Бог во плоти, а магия отрицает, что Иисус – Бог во плоти. Пророчества, данные Богом, всегда истинны. Магические пророчества иногда ложны. Божьи чудеса никогда не связаны с оккультными действиями. Магические нередко связаны с оккультными действиями. Старцы также советуют нам. Например, преподобный Никодим Святогорец пишет: «Перестаньте колдовать на супругов, изготавливать обереги, покупать талисманы, ворожить и обращаться к гадалкам, цыганкам и колдунам. Прекратите приносить жертву животных при закладке дома, не воскуривайте фимиама привидением и не делайте предсказаний по естественным движениям тела. Ибо все это языческое и присуще идолопоклонникам, служащим демонам, а не христианам, которые поклоняются истинному Богу и Спасителю мира Иисусу Христу. Все то относится к таинствам и верованиям прежних заблуждений, которыми дьявол совращал людей, поклонявшихся ему как Богу». По свидетельству самих гадателей, сами они не обладают информацией, а получают ее от бесовских духов в виде дара. Бесы же, не зная вашего будущего, знают вас и произносят различные сценарии несчастий, а также реализуют их, чтобы впоследствии заставить вас поверить им, а не Богу. Противостать им нужно твердой верой в то, что Господь уже приготовил для вас лучший план для вашей жизни.

0: Здравствуйте. С вами программа «Иначе говоря», и вопрос, который мы сегодня обсудим с вами, это «Есть ли противоречия в Библии?». Поговорим о противоречиях в Библии. Но мне вспоминается один случай, очевидцем которого я был на одной из одних семинаров, где как раз ведущий поднимал такой вопрос о Библии. Ну и когда он говорил о Библии, о том, кто ее написал, откуда она возникла и так далее, он поднял один интересный вопрос о противоречиях и сделал такое заявление, что в Библии противоречий нет, что он сам уже давно изучает Библию и не нашел ни одного. Мне хотелось бы вас спросить, согласны ли вы вообще с таким утверждением, вот с таким заявлением, которое иногда делают... верующие люди, священнослужители, что в Библии противоречий нет.
1: Ну, если бы я был каким-нибудь неопытным учеником, скажем, я имею в виду, я бы плохо знал Библию и так далее, как такой человек, я бы ответил бы то, что, скорее всего, там просто масса противоречий, и, скажем так, противоречий на противоречии. Но, если человек, теолог, представим, да, например, то я бы сказал, что все довольно... подчинено какому-то закону, и все логично расставлено.
0: Угу. Ну, а самим вот этим утверждением ты согласен или нет? Ну, что в Библии нет противоречий.
1: Я думаю, то, что больше всего второе. То, что все подчинено чему-то.
0: То нету.
1: Нет.
0: Ага, другие что думают?
2: Я хочу сказать, что в Библии противоречия есть. Но... большое «но», за это контекст. Есть такое, то есть очень важен контекст. В некоторых вещах мы можем открыть, например, почитать, вот если мы возьмем этот стих, где написано, что Бог говорит так-то, или этот человек пошел и сделал так-то, он был пророком, был от Бога, да? А в другом месте мы перелистываем и открываем и читаем, что здесь он говорит совсем по-другому, другой уже человек, разные авторы, то есть Библию написали разные люди. И он говорит совсем по-другому. Это, можно сказать, что это противоречие, то есть это речь противоречит тому. Но очень важный контекст, поэтому

0: если следовать контекст, то, наверное, там уже что-то разное. Но противоречия, я считаю, что есть.
1: Ага. То есть ты не согласен, наоборот, с таким заявлением?
0: Нет.
1: Да? Ага. А другие?
2: Я тоже не согласна с утверждением, что в Библии нет противоречий. Например, противоречивы Старый и Новый Завет. Ну и, соответственно, уже все противоречия Иисус обговаривает. То есть это очень важно, что Он объясняет эти противоречия уже в процессе.
3: Вот, значит, все подчинено какому-то закону.
2: Ну, ага. То есть они и есть, но они обоснованы, они потом объяснены.
1: Вот. Ну да. А, я так понял, ага, есть еще.
4: То есть мне кажется, что если изучать Библию в целом, то есть не рассматривать ее каких-то отдельные слова какие-то или выбирать какие-то фразы, которые тебе интересны просто. Угу. Если ты не углубляешься в какую-то конкретную историю и потом только на ней зацикливаешься и потом рассматриваешь другой какой-то вопрос. Угу. Но если рассматривать Библию в целом, изучать ее конкретно, и даже то, что тебя не особо привлекают темы, то тогда можно, наверное, для себя выяснить, что как таковых противоречий, которые конкретно противоречат одному и другому явлению, если рассматривать, то таковых нет, мне кажется.
1: Хорошо. Я не случайно как бы это задал вопрос, потому что на самом деле существуют разные точки зрения по этому вопросу. Да? Есть определенная, допустим, группа, скажем так, верующих людей, которые занимают позицию довольно-таки категоричную и однозначную. То есть они заявляют как раз о том, что в Библии нет никаких противоречий. Нет их, и все. Есть другая категория людей, которые, наоборот, считают, что в Библии противоречий масса, просто море, и они строят именно свои, скажем так, свою полемику именно всегда на противоречиях, показывая один или другой отрывок Священного Писания. Вот поэтому, я думаю, в этом вопросе вообще о противоречиях нам нужно действительно занять какую-то такую, думаю, здравую позицию. Да? И вот давайте попробуем вначале еще разобраться в таком вопросе, что такое противоречие вообще. Потому что это очень важно, да, от того, как мы его понимаем. Что такое противоречие, вот на ваш взгляд, вот как вы сами думаете?
5: Противоречие — это белое и черное. Вот если конкретно взять, да, пример, то есть как вот если человек пошел туда, сделал то-то, а в другом месте не ходил туда, не делал то-то. Вот это противоречие.
1: Это противоречие.
5: Или как вот в Новом Завете одни имена учеников, в другом другие имена, потом какие-то там уточнения, и вроде тут одно, потом другое, и не знаешь, что правда. Вот оно.
1: Что же на самом деле, да?
5: Да, что же на самом деле.
2: Я согласна с позицией Юли. Я хотела бы добавить, что противоречие — это объяснение одной ситуации с разных точек зрения, которые друг друга должны исключать. Ну, то есть я только добавить хотела. То есть противоречие — это когда ты считаешь вот так, вот, другой человек считает совершенно по-другому. И из-за этого может складываться неверная картина.
1: Кто еще думает? Что такое противоречие?
3: Я думаю, больше то, что прошлый пример они характеризовали не противоречие, а наоборот, они были в одном направлении. То есть противоречие — это когда, скажем, две стрелки направлены друг против друга.
1: Так.
3: Это больше напоминает мне противоречие. А это мне напомнило больше несколько стрелок, направленные в одну сторону. Просто они каждого свой путь.
4: Мне кажется, что вот если рассмотрим... Пример, вот когда говорят, да, есть такой вариант, люди говорят, ты сам противоречишь себе. То есть сначала человек говорит определенную фразу, одну, потом он через некоторое мгновение сказал другую фразу, но эта фраза противоречит той, что он сказал.
1: Опровергает.
4: Опровергает, да. То есть он сказал не то же самое, что и сначала, но сказал уже что-то другое. Но эта фраза вторая противоречит этой. Значит, он, как бы это выразить, прямо напротив поставил свой вопрос или свою точку зрения. Напротив тому, что уже говорил.
1: Даже если само слово это разложить.
4: Да.
1: Да. Против и речь. То есть речь, которая против, да? Если говорит сам человек, то получается какая-то часть его речи, часть его высказывания начинает вступать в противоречие, то есть как бы в оппозицию, спорить с другой частью, да,
3: высказывания. Направлено против.
1: Направлено его. Против, да, действительно. Здесь само слово важное, ключевое против, да. Но я хотел бы тоже подчеркнуть, как определяет противоречие. Это два высказывания, из которых одно является отрицанием другого. Или взаимоисключение. Есть еще такое объяснение, что противоречие — это несогласованность в мыслях. Несогласованность в мыслях. Оно более такое обтекаемое, да, но нет какой-то логической такой последствия.

0: последовательности. Или противоречие – это положение, несовместимое с другим и опровергающее другое. То есть есть некая несовместимость, есть некий спор. Да? Хорошо, вот теперь в плане, теперь мы подходим к, ну, как бы к самой Библии, да, и, конечно, вопрос, есть ли все-таки в самой Библии противоречие, поскольку у нас, я так услышал, разные мнения возникло, да, одни сказали, что как бы есть, другие сказали, что вряд ли, если мы начнем в это, да, углубляться. Вот. Но, тем не менее, есть один отрывок в Священном Писании, который, ну, это не означает, что, ну, на самом деле, как бы он открыто говорит о том, что есть в Библии противоречие. Но, тем не менее, вот этот отрывочек, он показывает, что в Библии есть такие места или такие высказывания, которые трудны для понимания. Это второе послание Петра, третья глава, с 15 стиха я прочитаю. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». И вот если мы посмотрим на слова Петра, то мы здесь увидим, что Петр говорит о том, что в словах или в письмах апостола Павла есть нечто что? Неудобовразумительное. Но если это слово как бы дословно перевести, поскольку у нас послание Петра на греческом языке дошло до нас, то там слово переводится как «трудное для понимания», то есть трудные какие-то тексты могут встретиться в самой мысли апостола Павла. Вот, поэтому давайте мы попробуем, ну, как бы сказать так, если честно, что в Библии есть какие-то трудные отрывки, которые действительно могут, скажем так, противоречить друг другу, и которые очень часто, ну, скажем так, скептики или неверующие люди могут использовать для того, чтобы показать. Но я думаю, в этом вопросе есть еще один важный нюанс. Откуда вообще возникло такое как бы разделение, да? То есть если одна позиция говорит, что в Библии нет противоречий, другая позиция говорит, что наоборот есть, она связана с тем, что, ну, как правило, верующие люди очень часто говорят о том, что, ну, Библия – это слово Бога. Раз это говорит Бог, Бог не может что? Ну, как бы сам себе противоречит, не может сам ошибаться, вот. Да, то есть если такой нет, то другая сторона, то есть другая группа людей, которые, наоборот, читая Библию, находили в ней какие-то несоответствия, они говорят, как же, подождите. Ну вот же, если вы говорите, что Бог стоит за Библией, а тут какие-то есть несостыковки, какие-то несогласования, да, то рождается другая позиция, как бы в ответ на вот ту, которая категорично говорит, что в Библии противоречий нет. Вот. Сразу получается у нас два таких крыла или две таких крайности, да, или две позиции. Я думаю, здесь нужно попробовать найти такую золотую середину и вот в этом вопросе разобраться. Давайте попробуем это сделать как раз. Ну, потому что лучше бы, если бы мы рассмотрели какие-то некоторые такие противоречия, да, и могли потом посмотреть, так это или не так. Но возьмем простой пример. В Священном Писании рассказывается об Иоанне Крестителе. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, когда он видит Иисуса, мы читаем такое, первая глава, стих 29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть позиция Иоанна довольно-таки четко заявлена, да, что Иисус, Агнец Божий, возьмет на себя грех мира, и другими словами, Мессия, то есть Спаситель, Избавитель. Да? Но если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 11 главу, то здесь Матфей приводит также вопрос уже Иоанна Крестителя. Я прочитаю сам вот этот контекст. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих, сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Вот вопрос получается, да? И некоторые люди, ну, сторонники как раз того, что в Библии есть противоречие, заявляют, что в одном тексте говорится, что Иоанн уверен, что Иисус – это Мессия, а в другом тексте говорится о том, что он вообще сомневается. Вот как вы считаете, это противоречие или нет?
1: Я примерно такой подобный пример в Библии читал. Интересно, что когда ученики Христа, когда он их только начал собирать, искать, выбирать, в тот же день или в первый день, когда Христос совершил чудо, там написано, и ученики уверовали в Него. То есть в тот момент они уверовали. Что означает? Что они поверили, что Он на самом деле Сын Божий, который должен был прийти, Христос. Читая дальше в этой же книге, в этом же Евангелии, еще дальше читаю, они с Ним ходят, они с Ним общаются. Дальше Он еще одно чудо совершил, они опять в шоке. И там написано, и уверовали в Него. То есть получается, что две главы назад они не уверовали в Него, хотя это так написано. То есть потом они опять уверовали. Я считаю, что это просто человеческий фактор наш, вот как людей, что мы можем сегодня поверить, а завтра забыть о том, что случилось, и опять удивляться чему-то, что мы как бы в чем мы уже уверовали как бы раньше. И здесь Иоанн также. Мне кажется, что это не противоречие. На самом деле он понимал, что это Христос. Но через какое-то время, как у всех у нас людей, у него появились сомнения опять. Слушай, может быть, все-таки не Христос, как... Ну, для них это было слишком грандиозно, чтобы Мессия пришел, и они, ну, им легче было не поверить, легче было подождать, что, ну, что должно быть что-то еще более грандиозное случиться. Поэтому, мне кажется, Иоанн просто со временем опять усомнился. Вот все.
0: Отлично.
2: У меня есть такое мнение, ведь Библия — это книга. А у любой книги есть перевод. Возможно, очень много противоречий объясняется просто грешностями перевода. Потому что я читала несколько, там, допустим, книг в разных переводах, абсолютно разные тексты. Абсолютно. И тут может быть, что просто одно слово, которое там, например, на греческом языке, перевели на русский просто не так.
3: У меня третий вариант. Я думаю, что... Мне кажется, то, что это было сделано даже принципиально так. То есть, когда мы читаем, они уверовали, потом через две главы снова уверовали, и создается впечатление так. Я правильно понял вообще, о чем я прочитал на две главы назад? И такое ощущение, что какая-то контрастирует эти обе мысли. Но мне кажется, это был принципиальный ход, чтобы человеку просто, когда он читает Библию, да и любую книгу, он нужно каждый раз напоминать, где он и что. И, возможно, это специально написаны одни и те же слова.
0: То есть это прием, литературный прием, который использует тот или иной евангелист для того, чтобы что-то обратить внимание. Ну, вообще, знаете, даже если говорить о самом, о самом противоречии, то есть люди, которые занимаются вопросами противоречия, они подчеркивают, вот если говорить о самом определении еще раз противоречия, то оно касается всегда какого-то момента, то есть какого-то события, так? В одно и то же время, в одном и том же месте. Почему? Вот тогда оно возникает как бы противоречие. На самом деле, действительно, здесь очень просто объяснить, и я не думаю, что здесь есть противоречие. Скорее всего, это уже попытка иногда скептиков или неверующих, скажем так, в Библию. А это попытка уже, знаете, так, до кучи набрать всего, да, и показать, смотрите, как много противоречий. Например, кстати, вот в интернете есть даже книга, брошюра, которая так и называется «101 противоречие в Библии». И я когда просматриваю эти противоречия, многие из них, притянуты за уши, просто уже до кучи, надо докидать туда и создать такую видимость, что действительно, вообще в Библии страшная книга, тут какая-то неразбериха полнейшая, одно другому противоречит. Вот. Даже вот этот случай, который мы как бы прочитали в отношении Иоанна, действительно, я как бы согласен, что есть определенные моменты в нашей жизни, когда я могу быть в чем-то уверен. То есть 5 лет назад я был в этом убежден, но сейчас, поменяв свои взгляды, свои убеждения или уже совсем другая обстановка, я в этом сомневаюсь. И это не противоречие. Да, тогда я считал так, сейчас я считаю иначе. Это нормально, то есть здесь как бы противоречия нет. Но есть, что делать, если действительно в Библии мы встречаемся с такими текстами, которые как бы говорят об одном и том же месте, об одном и том же событии, об одном и том же человеке и об одном и том же времени, но они создают вот эту, несостыковку. Давайте посмотрим. Два Евангелия сравним. Вообще, кстати, очень много вот таких несостыковок мы как раз сталкиваем именно в Евангелиях. Да. Там очень часто попадаются такие моменты. Евангелие от Марка. В 15 главе Марк описывает смерть Иисуса. Именно что там происходит. С 33 стиха прочитаю. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоящих тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Это первый момент. Если мы смотрим на Евангелие от Луки, которое также описывает смерть Иисуса Христа, то там есть другой нюанс. Вот давайте послушайте. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Похоже, да? То есть так же, как говорил Марк. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки твои предаю дух мой“. И сие сказав, испустил дух». Где здесь мы видим противоречие?
3: Последовательность событий.
0: Последовательность событий, да? Марк говорит о том, что завеса разорвалась после смерти Иисуса, когда он сказал речь, испустил дух, ну, то есть умер.
4: Причем потом, слова были разные.
0: Да, и потом завеса разорвалась. А Лука... Не, но если мы говорим о событии самом, да? То есть мы сегодня живем в таком обществе, где мы события очень хорошо фиксируем, да? Мы фотографируемся, мы снимаем на камеры. То есть, в принципе, у нас есть много средств, да, которые помогают нам фиксировать события, да, возможности. Вот, поэтому мы больше, наше уже восприятие мышления, оно построено на фактах. То есть нам нужен факт, да, в суде принимается конкретный факт. Не что ты думаешь, он убийца или не убийца, да, а ты что думаешь? Один, да, он убийца, другой, он не убийца. И, ну, если так будет судья строить, как бы, свое заключение, то можно так и человека, как бы, виновного, да, посадить. Нужны факты. И вот если брать факт, когда же все-таки разорвалась завеса? До того, как Иисус умер, или после? Что-то одно истинно, что-то другое ложно. Не может такого быть, чтобы два этих утверждения были истинными. Это как? То есть она начала рваться, а потом Иисус умер, и она до конца разорвалась. Или как? Вот что вы думаете?
2: Вот у меня такое мнение. Какая разница, по большому счету, до или после? Суть в том, что разорвалась она и разорвалась. Мне кажется, Библию нужно читать не глазами, а сердцем. Просто знать, что это было. И вот мне сразу приходит на ум такое, что давайте сравним их Евангелие с дневниками. Угу. Вот вы, например, ведете дневник. Неужели вот у вас событие произошло, и вы сидите сразу же записываете? Нет, конечно. Самое раннее, это вы пришли домой вечером, зафиксировали свои события. Ну, максимум заметку на телефоне. Тогда телефонов не было. Угу. Они писали свои записи уже по прошествии какого-то времени. Человеческий фактор никогда нельзя отменить. Просто забыли, ну, поменялось у них. Это не столь важно. Главное, что он испустил дух. Угу. И то, что это было. Какая разница, угу, когда?
0: Отлично. Ну, вот спасибо, Ольга. Это очень хороший такой ответ. Он чаще всего как раз верующие так и говорят. Да зачем вообще на это все внимание обращать? Но ведь есть люди, которые делают шаги к Богу, то есть которые ищут, скажем так, ответы на свои вопросы. Иногда для них очень важно, чтобы у них, ну, выстроилась какая-то картина. И когда они читают внимательно довольно-таки и видят, что у них какие-то происходят несостыковки, так, стоп. Но есть люди, которые эмоционально могут воспринять события само. Да, я согласен. То, что Иисус умер, здесь не противоречит ни тот, ни другой евангелист. Они оба соглашаются. Но противоречие возникает именно в деталях. Значит, кто-то из них напутал или подзабыл, а кто-то все-таки правду сказал, а раз тогда так, ну, слушайте, ну как это, Библия, Слово Божие, вот так ее читать, кто там что-то напутал, кто-то что-то забыл, и уже как-то у меня начинается сомнение, вообще можно тогда ей доверять, если в таком вопросе они там вспомнить не могли, что же им Дух там Божий не подсказал, Господь там им не сказал, ну, слушай, Марк, да вообще-то до разорвалась, и как бы, а, да, точно, спасибо, Господи, и взял, записал, а вот
1: На самом деле, там даже тот же Марк и кто еще, Лука, да, мы его сравнивали, они же не стояли, вот смотрели на Христа, как он на кресте висит, и параллельно на завесу, и сравнивали, когда это все

0: снимали,
1: за Сумер, да, так, ага. Завеса засекаем, когда она разорвалась там. Вот. На самом деле, то есть они знали, что это событие, как бы, вот, и это событие было параллельно. То есть, когда Христос умер, завеса разорвалась. Но этот написал до, этот написал после. Просто, конечно, они же это узнали впоследствии от священников, может, от людей, которые выбегали из храма. Для них это был шок, то, что завеса, которая разделяла святой святых, это было такое место, куда никто никогда из обычных людей, кроме первосвященников, не заходил. Поэтому там наверняка как бы было, ну, что-то такое событие, что люди поняли, что да, в этот момент. И примерно для них это было вот это. То есть суть просто, суть в том, что она разорвалась.
0: Ну да,
1: и это евангелисты хотели передать. Вот. А там вот, как Оля уже сказала, что ну и то, и до, и после, это как бы не вопрос того, что влияло на
0: наше спасение. Мы попробуем все-таки выяснить, да.
1: Но надо выяснить, да, это интересно.
2: Я недавно читал свидетельство одного математика, физика, ученого, который пришел к Богу. Вот. Ну и так получается, он сам объясняет то, что, какие у него чувства внутри, он объясняет то, что для него до сих пор, вот он посещает церковь, верит в Бога и так далее, вот. Но он говорит, до сих пор мне все равно важны детали, которые я вижу в Библии и вообще, которые вижу в мире. Вот. То есть, несмотря на то, что верю, мне все равно важны детали.
0: Да, они
2: вот. Ну, потому что, как вы сказали, то, что есть люди, которые воспринимают это эмоционально, а есть, которые именно детали.
0: Ну да, которым нужно все пополнить.
2: Нужно структурировать информацию. Да. Вот. Так вот, когда вот мне тоже интересно узнать, к чему мы сегодня придем. Вот. Но вот когда вот я думаю об этом, я начинаю задавать сам себе вопрос. Ну хорошо, например, вот они расставлены в разных последовательностях. Да, вот я думаю, вот я, например, узнаю, вот чтобы что сделать. Я из этого сделаю какой-то вывод, или я сделаю, подумаю, что, может быть, это не...
3: Поменяю
2: вот,
3: религию.
2: Поменяю и скажу, вот именно потому что
0: разорвалось. Да, эх, все, я объявляю, Бог, тебе не верю, тебя, да?
2: Вот. Как-то.
0: Ага. Вы знаете, просто я показал два примера, да, два примера. Почему? Один пример противоречия, который, ну, как бы легко объясняется, и мы видим, что как бы противоречия, собственно говоря, и нет. Оно надумано. Но есть действительно примеры, когда есть противоречие, да, и тогда мы должны в данном случае, ну, признать сам факт, что оно есть. Не нужно этого отрицать, не нужно как бы убегать от этого, потому что иногда люди, как бы верующие, ну, склонны к этому. Ну, как бы, знаете, давай закроем, задуем свечку и будем сидеть в темноте, и не важно, да, на самом деле важно как раз в этих вопросах разобраться. Вот. Но также было правильно замечено, что не всегда это, ну, не всегда это должно сразу ставить вопрос веры или неверия. Почему? Потому что вот было кем-то из вас мысль хорошая подмечена, по-моему, была тобой, что есть литературный прием. И когда я тоже думал над этим вопросом, я заметил одну важную деталь, что и Марк, и Лука, они по-разному рассказывают об Иисусе. То есть они как бы говорят о разных Христах, если так говорить. Почему? Они в своей жизни столкнулись, ну, пережили силу Евангелия, они действительно встретили в своей жизни Христа, да, умершего и воскресшего, и Он изменил их жизнь. И они видят, как это Евангелие изменило их жизнь. И теперь они как бы делятся опытом веры того, каким они видят Иисуса, вот как они его представляют себе. Потому что у каждого верующего человека могут свое быть представление о Боге. Мы имеем право на это, да? И вот Лука больше всего говорит об Иисусе как о праведном человеке, который невинно пострадал. Поэтому завеса разрывается у Луки, когда? Она разрывается перед его смертью. Почему? Потому что если в храме разрывается завеса, а это место святое, где присутствует Бог, то таким образом до смерти Иисуса Бог как бы выражает свое неодобрение тому, той системе, которая Иисуса распинает. То есть он как бы, ну так скажем, делает демонстративный вызов, что вы праведного человека предаете смерти. И Лука вот именно эту мысль вообще на протяжении смерти Иисуса, когда он описывает, он подчеркивает Иисуса как того, кто мученик, который достойно умирает, то есть смело принимает смерть. И поэтому, обращая свое Евангелие уже к поколению христиан, он им как раз говорит о том, что вот так надо смотреть, то есть так принимать страдания. Марк показывает другое, он показывает Иисуса, который внутри переживает, да, который мучается, страдает, и вот он умирает, и завеса разрывается. И таким образом Марк хочет показать, что жертва Иисуса принята. Что действительно Иисус был тот, к кого, да, мессии, кого Господь и одобрил, чтобы он действительно мог спасти. Вот, в принципе, так можно объяснить противоречие. И, с другой стороны, вот эта наша тема, она помогает нам действительно думать иначе.

«Добро пожаловать в клуб 700». Шон Джоксон не мог дышать. Грудь давила, давление подскочило. Это был приступ панической атаки. Шон боялся, что этот случай станет последним в его жизни. Грудь сжала, и меня начало трясти. Я не мог дышать и думал, что задохнусь. Я мечтал о смерти. Возможно, я не должен быть пастором. Может, я просто обманываю себя? Будучи пастором церкви Red Rocks, одного из самых быстрорастущих собраний в Колорадо, Шон Джоксон привел тысячи людей ко Христу, но проблемы в детстве едва не помешали его служению. Отца у меня не было, а мама была героиновой наркоманкой. Она вышла замуж за наркодилера. Я вырос в абьюзивной проблемной семье. Меня никто не любил, не заботился обо мне, не защищал меня. Я вырос в страхе. После окончания колледжа Шон переехал в Лос-Анджелес. Он надеялся найти работу в киноиндустрии. Но с этой работой пришла жизнь, наполненная наркотиками. Его сосед по квартире попытался совершить самоубийство, приняв слишком много таблеток. Шон отреагировал на это тем, что пошел веселиться с друзьями. У меня вдруг появилась необычная мысль. А твоя жизнь важна? Если бы это я был в коме на грани смерти, то все мои друзья поступили бы так же. Если бы я умер завтра, это бы их не коснулось. Они продолжили бы гулять. Есть ли смысл в моей жизни? И тогда впервые у меня случился приступ панической атаки. Я не понимал, что происходило. Я ходил по своей маленькой квартире. Мне казалось, что я умираю, у меня сердечный приступ. На протяжении следующих 3 недель Шон ежедневно переживал приступы панической атаки. Ситуация настолько усугубилась, что он начал задумываться о самоубийстве. Думал выпить много таблеток, как его сосед. Тут я подумал, стой, а что если небо и ад реальны? Я не знаю, как попасть в одно из этих мест. Шон позвонил другу из колледжа, который верил в Бога. Он спросил его о том, что случится с ним после смерти. Друг предложил Шону приехать к нему в Иллинойс. Они вместе пошли на служение, и там пастор спросил, нуждается ли кто-то в спасении. Я был в отчаянии. У меня в кармане были наркотики.

0: Я вышел вперед, встал на колени и сказал: «Боже, прости». Вот все, что я мог сказать. Я повторял это вновь и вновь: «Прости, прости». В тот день я отдал свою жизнь Богу. Панические атаки сразу же прекратились. В итоге он переехал в Иллинойс и стал активным членом церкви. Я почувствовал не только принятие, я ощутил себя особенным, желанным. Я желал этого всю свою жизнь. Шон посвятил себя тому, чтобы стать пастором, и следующие 8 лет двигался к этой цели. Он женился и переехал в Денвер, где открыл церковь Red Rocks. Но с ростом служения росло и давление, с ним вернулись и панические атаки. Я понимал, что это нужно скрывать. Я сходил к врачу, и он выписал мне препараты против тревоги. Кто захочет следовать за таким пастором? 10 лет я скрывал, насколько все было ужасно. Никто не знал о панических атаках, потому что я боялся рассказать. Я думал, что Бог также разочаровался во мне, как и я сам. Всю свою жизнь я хотел, чтобы мной гордились. Я не смог достичь этого. У меня был шанс наладить отношения с Небесным Отцом, но я снова наломал дров. Однажды за рулем у Шона случилось худшее из панических атак. Он остановился и позвонил жене. Она приехала. Он сказал, что собирается оставить служение. Жена посоветовала ему сначала обратиться за помощью к его другу, тоже пастору. Он сказал: «Шон, ты должен перестать винить себя и начать бороться». Тогда я впервые подумал: «А что, так можно?» Я всегда думал, что у меня тревога и депрессия. Я такой и буду таким всегда. Мне просто нужно научиться жить с этим. Он был первым, кто сказал: «Ты не обязан жить с этим. Мы начнем с молитвы и поклонения». Шон провел следующие несколько недель, слушая музыку поклонения и провозглашая библейскую истину над собой. У него действительно была цель, а Бог, его Небесный Отец, действительно любил его даже в его проблемах. В итоге панические атаки оставили его, и Шон начал ходить на консультации для борьбы с тревогой. Там ему пришлось столкнуться с его детской травмой. Поговори о том, через что ты прошел. Дай себе разрешение почувствовать это. Хватит прикидываться, словно ничего не было. Признай, как это ранило и повлияло на тебя, и тогда ты сможешь простить. Я не мог поверить в ту свободу, которую я начал чувствовать после того, как простил. Шон начал рассказывать о своих проблемах своей церковной семье, но вместо того, чтобы оттолкнуть его, как он боялся, они поняли его. Теперь он смело говорит о своем пути тревоги и о том, как Бог был рядом, чтобы помочь ему. Я несовершенен. Я не стану таким вплоть до вечности. Иногда я все так же сталкиваюсь с тревогой и депрессией, но не на таком уровне, как раньше. Я узнал много важного на консультациях. Теперь я знаю, как бороться с помощью молитвы и поклонения. Я рассказываю об этом людям, ничего не скрываю. Бог окружил меня множеством людей, которые любят и принимают меня. Он дал мне семью, на которую я не заслуживал. Я очень благодарен ему за это. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что, несмотря на то, как вам плохо, Бог не забыл вас, не оставил вас. Он рядом с вами, у него есть план. Он работает, даже когда вы не видите. У него есть план, который вы не знаете. Он проведет вас. Однажды вы оглянетесь назад и скажете: «Слава Богу, что он провел меня. Я многое могу сделать благодаря этому». Вы можете переживать то же самое. Шон прошел через это, и вы тоже пройдете. Библия ясно говорит об этом. Я процитирую вам один из стихов из Библии. «Не тревожьтесь ни о чем». Но если вы скажете эти слова человеку, у которого случилась паническая атака, то это не поможет ему. Он ответит: «Я стараюсь, но у меня не выходит». В этом все дело. Вы стараетесь изо всех сил. А нужно, чтобы делал Бог. Библия говорит: «Возложите все заботы и тревоги на Него». Когда вы пытаетесь сделать что-то своими силами, то говорите: «Боже, я справлюсь с этим. Я сам разберусь с этой проблемой, а потом приду к тебе». И так поступают многие люди. Может, вы боретесь с зависимостью или чем-то другим, что вы не в состоянии контролировать. Когда вы пытаетесь все делать сами, это неправильно. Правильное решение — это сказать: «Боже, я не могу справиться с этим, я беспомощен, ты нужен мне». И когда вы сделаете это, вы получите ту помощь, в которой нуждаетесь. Пока вы пытаетесь сделать все своими силами, Бог не будет мешать вам. Он не заберет у вас право выбора. Но когда вы выбираете Его и говорите: «Боже, ты нужен мне», тогда все и начинается. Это процесс. Какой была изначальная причина панической атаки? Какой была причина тревоги? Я говорю об этом, потому что причина есть всегда. Вас ранили. Вы получили травму. Вы не забыли об этом. Необходимо разобраться с разными вещами. Нужно проговорить это. Вам нужно, чтобы кто-то из христиан сказал вам: «Давай выясним, что происходит и почему». Именно так и поступил Шон. Вы видели результат. Видели радость в его глазах. Она реальна. Он говорит: «Стал ли я совершенным? Нет. Сталкивались я с депрессией? Да. Бывают ли у меня моменты тревоги? Да. Но у меня больше нет панических атак. Мне стало намного лучше. Это путь. И на этом пути я начинаю понимать, что Бог может быть для меня все во всем. Если это касается вас, если вы хотите этого, то склоните голову со мной, давайте помолимся. Когда вы приходите к Нему и говорите: «Я отдаю Тебе все, мой хаос, мой грех, мою проблему, я не могу справиться с этим, а Ты можешь», тогда начинается чудо. Давайте молиться вместе. Иисус, скажите Его имя, скажите Его вслух. Иисус, я прихожу к Тебе. Господь, я не могу справиться с проблемами. Я не могу решить это сам. Я не могу освободиться от желаний, от тревоги, от депрессии. Бог всемогущий, приди в мое сердце. Я хочу, чтобы Ты был на первом месте. Я не хочу полагаться на свое разумение. Я хочу признавать Тебя на всех моих путях. Пусть Твоя сила освободит, простит, очистит и обновит меня. Иисус, я приглашаю Тебя в мою жизнь. Обнови ее. Прости меня. И исцели меня. Иисус, я признаю Тебя на всех моих путях. Я не хочу полагаться на себя. Ты нужен мне. Приди в мое сердце. Сделай это сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Отче, я прошу за тех, кто только что помолился со мной. Крести их в Твоей любви, потому что Твоя любовь изгоняет всякий страх и тревогу. Пусть люди знают, что их настоящее, их будущее в Твоих руках. Ты можешь исцелить их прошлое. Дай им это откровение. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: В укусах бледный и больной. Таким нашли малыша Куна после того, как его бросили родители. Сегодня Кун — счастливый и здоровый двухлетний мальчик. И все благодаря вам. Во время пандемии ковида маленького мальчика подбросили в одну небольшую церковь в Таиланде. Родители бросили его. Он мог умереть, если бы ему не помогли. Когда малыш Кун попал к нам, он был весь искусан насекомыми, очень бледный и очень худой. Пастор Самай и его жена Самсри готовятся выйти на пенсию. Они решили взять мальчика к себе. Когда я впервые увидела его, я влюбилась в него. Малыш Кун был даром Божьим для нас. Мы верили, что Бог поможет нам позаботиться о нем. Когда их церковь закрыли из-за пандемии, у них исчез последний источник дохода. Это было очень трудное время. Нам приходилось одалживать денег, чтобы купить молоко Куну.

0: Я плакала и молила Бога обеспечить нас. Тогда на помощь пришел фонд «Обетование сироте». Мы трижды привозили им продукты, одежду, молоко и памперсы для Куна. К тому же оплатили ежемесячные осмотры у доктора и медицинский уход. Сегодня Кун здоровый и радостный, двухлетний малыш. Самсри и ее муж надеются усыновить его. Кун очень радостный мальчик. Когда мы говорим «Слава Господу», он отвечает «Аллилуйя» и поднимает руки. Мы благодарны Богу за то, что Он помогает нам. Пусть Бог благословит вас. Джошуа — фанат контроля, а Эмили хотела, чтобы все было, как хочет она. Сначала брак этих двоих состоял из череды ссор и примирений. В итоге они решили, что с них хватит, и им оставалось лишь подписать документы о разводе. Во время медового месяца в отеле мы ссорились обо всем подряд.
1: В первый же день брака Эмили и Джош столкнулись с трудностями.
0: Помню, как думала, кто этот человек, за которого я вышла замуж. Я хочу вернуться домой и развестись, если он будет таким.
1: Они поженились в мае 2014-го. До этого они долгие годы были лучшими друзьями. Потом начали встречаться и обручились, но когда поженились, их личные проблемы быстро вырвались на поверхность. Я стал негативным человеком. Было такое чувство, словно меня раздражало все подряд.
0: Я могу слишком долго говорить о том, как нужно делать что-то и... По-моему, как должно быть. Но у нас из-за этого были постоянные ссоры. Мы погружались в злость и хаос. Потом проходило пару дней, мы целовались, вели себя так, словно ничего и не было. И это все повторялось вновь и вновь. Ссоры, поцелуи и ссоры... И снова поцелуи. Я никогда не знала, что будет дальше.
1: Всего через 4 месяца после свадьбы они пошли на консультацию к пастору, чтобы что-то исправить, но так и не увидели самих себя. Джош все больше и больше раздражался.
0: Я выходила замуж за своего лучшего друга. Я хотела родить детей с ним. Мы ладили, шутили. И одновременно я слышала от этого человека, что я страшная, что он ненавидит меня и не хочет быть со мной.
1: Эмили казалось, словно Бог не слышит. И она нашла утешение на работе в своем боссе. Вскоре они начали тайно переписываться после работы. Это длилось несколько месяцев, и вскоре Эмили застряла в эмоциональном романе.
0: Это было захватывающе. У меня был друг, который меня слушал, которому нравилось во мне все. Это был внутренний конфликт. Мы делали это тайно, и я понимала, что это неправильно.
1: Я был далек от нашего брака и от любых отношений с ней. Если и были какие-то признаки, то я их не замечал. В конце августа эмоциональный роман Эмили перерос в физический.
0: Сначала я злилась, а когда злость ушла, я начала говорить: «Мой муж все равно придурок, а ты нет. Мы ладим. Вот что случилось. Это уже случилось. Зачем останавливаться?» Мне было приятно, что был кто-то, кто, как я считала, любил меня.
1: Ко дню благодарения брак Эмили и Джоша был на краю пропасти. После очередной ссоры Эмили уехала к матери.
0: Я не рассказывала маме, что у меня был роман. Я просто сказала ей, что мой брак закончился. Я решила, что теперь в моей жизни прояснилось хоть что-то.
1: Я не знал, что и думать. Я был в шоке. Я не мог поверить в происходящее. В итоге Джош переехал в гостевую комнату к пастору, чтобы Эмили жила в их доме. Тогда он начал осознавать свою роль в их проблемах и начал просить у Бога ответы и прощения. Я молился о ней и о происходящем, но молился также и о себе, потому что я был очень эгоистичным человеком. Я все контролировал и даже манипулировал. Я был разбит и потерян. Я не понимал, как оказался тут. Тем временем Эмили также решила обратиться к Богу. Ей пришлось признать свой вклад в разрушение их брака.
0: Я никогда не хотела, чтобы это случилось. Мой брак был мертв. С ним было покончено. Тогда я сказала: «Боже, если ты можешь совершить чудо, то я поверю, что это ты.
1: Бумаги о разводе были готовы к подписанию, но супруги решили встретиться еще раз, чтобы поговорить. Первое, что сделала Эмили, призналась в измене. Я несколько минут переживал ужасный шок. Я даже не мог осознать этого. Мой разум не знал, как реагировать. Я находился в эмоциональной пропасти.
0: Я излила свое сердце и попросила прощения. Я сказала, что сожалею. Я положила конец роману в тот день.
1: Я ощутил, как Господь сошел на меня в мире. Я попросил ее простить меня и начал проявлять любовь, которая была во мне. В знак любви и прощения Джош омыл ноги Эмили.
0: Мой муж, которому я сделала так много плохого, сказал мне: «Я люблю тебя, несмотря ни на что. Мы пройдем через это». Я ощутила прощение и свободу, и в тот момент я заплакала.
1: Со временем, благодаря прощению, консультированию и новому посвящению своей жизни Иисусу, Эмили и Джош смогли восстановить свой брак и разобраться со своими проблемами. Сегодня у них прекрасная семья и трое чудесных детей. Они знают, что только отдав себя Богу, они смогли спасти свой брак. Самое важное — отдать свое сердце Господу. Мы должны понять, какой Он, познать Его лично. Это лучшее, что мы можем сделать, и это влияет на других.
0: Бог больше ваших обстоятельств. Никогда не поздно. Бог всегда поможет совершить чудо. Он всегда с вами. Даже в самые трудные моменты Он с вами. Он может изменить все, если у вас будет хотя бы немного веры. Эмили абсолютно права. Даже в самые трудные моменты Бог любит вас больше, чем вы себе можете представить. Когда вы падаете на дно в отношениях, то можете чувствовать растерянность, одиночество, пустоту. Как говорила Эмили, с ее браком было покончено. Что нужно сделать для того, чтобы восстановить его? Обратиться к Богу. Мы много говорим о том, чтобы все отдать Богу. А что значит отдать свою жизнь Иисусу? Джош и Эмили поняли, что это значит делать все не так, как хочется. Это значит, что не вы находитесь на первом месте списка важных людей. Это место занимает Иисус. И это также означает, что вы признаете, что все грешники и лишены славы Божьей. Вместо того, чтобы искать мужа или жену, какими вы их себе представляете, попросите Бога сделать вас мужем или женой, какими вы должны быть для других. Начните работать со своим сердцем, со своей жизнью. Попросите прощения за свой выбор и попросите Бога изменить то, что нужно изменить в вас. Перемены — это непросто. Они могут быть болезненными. Кто хочет этого? Не я. Бог хочет. Он любит нас такими, какими мы есть. Но любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам оставаться в проблемах. Когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, в наше сердце, в брак, в ваши отношения с детьми, с родителями, с сотрудниками, то все начинает меняться. Есть одна песня, в которой поется: «Господи, измени мир и начни с меня». Это правда. Это правда. Что вы сделаете сегодня, зная об этом? Все мы приходим к Иисусу, потому что ищем счастье. Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нас радовали. Но нет человека, который способен дать нам все это, кроме Иисуса. Но для этого самим нужно меняться. Поэтому хватит все контролировать и оставлять последнее слово за собой. Хватит думать о том, счастливы вы или нет. Как насчет того, чтобы поменять все на нечто важное, что невозможно описать словами? Как насчет того, чтобы прийти к пониманию, что вас любят и ценят даже в худшие моменты? Все начинается с того, что мы отдаем свою жизнь Иисусу. Все очень просто. Просто скажите: «Иисус, я достиг своего предела. приди в мою жизнь, прости мои грехи, укажи мне твои пути, измени мое мышление. Я отдаю

Даю тебе мою жизнь. Покажи мне, как жить для тебя. Я прошу об этом во имя Твое. Аминь. А закончим мы со стихом из Псалма. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Пусть Бог благословит вас. И до скорой встречи.

0: Всем привет! Прямо сейчас вы смотрите программу «Найди свой путь», и с вами я, ведущий этой программы Богдан, с нами Юля, и сегодня в гостях у нас Настя. Сейчас в мире очень много людей употребляют алкоголь, наркотики, курят, и даже если вы не являетесь зависимым человеком, скорее всего, вы знаете таких людей, а возможно и живете с такими людьми, которые зависимы. В таком случае вы являетесь созависимыми людьми. Девчонки, вот у вас есть такие люди, кто-то из знакомых или родственников, кто зависим от чего-то?
1: Ну, у меня вот раньше брат сильно как бы употреблял наркотики, пил, и вся семья страдала очень сильно, прям, то есть это был такой ад, он выносил вещи и что только не творил, то есть родители шли на крайние меры, чтобы его как-то избавить, он никак не хотел уходить от этой зависимости, они его даже... можно сказать, увезли из города в деревню в глухомань. Вот, в общем, лечили как могли, чтобы он как можно меньше имел доступа. Хотя он сам внутри хотел избавиться, но никак не мог. Но вот мучения мы все несли, все родственники, все близкие. Настя, а ты?
2: У меня выпивал отец долгое время. Это были 90-е годы, то время, когда была безработица, когда... Да. Не было, ну, можно так сказать, смысла что-то делать дальше, куда-то двигаться вперед. И,
1: депрессия такая всеобщая, да, была, я бы сказала. И многие-многие, да, тогда пили вино, даже у нас в школе, помню, тоже пили прям целым классом мальчишки.
2: Да, он выпивал, и как это влияло на меня, это... я ощущала какой-то страх, какой-то...
1: Неуверенность, наверное, да?
0: Боялась, что тебе как бы от этого достанется, что ли? Ты как бы боялась отца, который придет и будет буянить,
2: да,
0: так, что ли? Или ты боялась, что как-то это на тебе отразится, что ты тоже там, не знаю, захочешь что-то попробовать?
1: Да, кстати, как ты относишься к алкоголю сама?
2: Сама к алкоголю, но... Честно говоря, я отношусь к этому отрицательно.
0: Ну, не только к алкоголю, вообще, да, ко всем вот таким.
2: Ко всем, да. Ко всему, что связано с алкоголем, табак, наркотики. Ко всему к этому я отношусь, конечно же, отрицательно, но...
1: То есть отец на это повлиял так своим поведением, что ты испытываешь теперь неприязнь к этому?
2: Ну, отчасти был, конечно же, отец, и не только. Не полная вина, конечно же, отца. Это было окружение...
0: Но это не вина, наверное, больше все-таки. Это наверное, вина. Все-таки, ну, на тебя хорошо повлияло. Ты поняла, что как бы вот это ты точно, ну, как бы не хочешь.
2: Ну так. Да, я осознала то, что по такому пути, к которому шел мой отец, я точно не хочу, и что для меня это не надо.
0: Хорошо, а что ты... вот ты вот смотрела, да, у тебя отец пьет, и ты... Что ты делала, чтобы как-то помочь ему, или как ты, в общем, как-то сопереживала ему, или еще что-то?
2: Если можно так сказать, я за него молилась. На тот момент я знала, как молиться, потому что видела, как многие знакомые молились за своих родных, близких, и я... молилась долгое время за своего отца, вставала на колени и просила Бога о том, чтобы он избавил его от этой зависимости, от того, что он пьет. И через какой-то промежуток времени Господь мне ответил, и мой отец бросил пить окончательно. И
0: он, то есть ты говоришь окончательно, до этого он уже бросал, бывало, когда был, отказывался полностью?
2: Был момент, какой-то период, когда он бросал полностью, ну, нет, не полностью, когда он бросил, но...
0: И, в принципе, все бросают полностью.
1: А потом начала, снова а потом
2: изначально, да, да, бывает такое. И был этот период, затем вновь все возобновилось, все стало на свои круги. На свои круги, как было и раньше.
0: Обычно еще с большей силой.
2: С большей
0: когда
2: силой.
0: Когда срываешься, да.
2: Он начал больше пить, он приходил домой, дебоширил, конечно же, летели тарелки.
1: А мама твоя как на это реагировала?
2: Ну, как мама реагировала? Мама, тоже за него молилась, конечно.
1: То есть она тоже верит в Бога, да?
2: Да, она верит в Бога, она за него молилась тоже.
3: Найди, найди свой путь.
0: Вот когда вот так все плохо, да, когда отец вроде бы бросит, потом опять начинает, потом опять бросает, потом опять начинает пить. Как в итоге, как это вообще получилось остановить все?
2: Ну вот, как я уже говорила, что все-таки остановить это помогла больше молитва.
0: Ну да, а что именно, что его остановило? Молились, и он бросил окончательно. А что этому послужило?
2: Когда он бросил, он узнал о том, что он болеет. Но получилось так, что узнали о его болезни, из-за которой он не мог больше выпивать.
0: То есть его остановила болезнь?
2: Болезнь.
1: А в твоей семье только папа пил?
2: В моей семье пил не только папа, пила также и мать. Они выпивали вместе одновременно, когда уже вступили в брак. Меня на тот момент, конечно же, еще не было. Обо всем об этом я узнала после своего рождения уже, со слов моей матери.
1: То есть она бросила пить, получается, да, до того, как тебя родила?
2: Да, до того, как она меня родила, она уже не пила. Ей, опять-таки, помогла ее подруга, Бог, конечно же. Она молилась долгое время за мою мать, подруга. И с течением какого-то времени у мамы моей началось отвращение к алкоголю. Она уже не хотела пить вообще. Ее просто тошнило от алкоголя. Она не могла его видеть в принципе. И в итоге она бросила полностью пить.
1: То есть она молилась, подруга молилась, и как бы она ушла от алкоголя.
0: У тебя мама была верующей на тот момент?
1: Ну да, она как бы сказала, что
2: к тому моменту она уже была верующей, но не настолько сильно. Она ходила в церковь. В церковь она ходила приблизительно около года.
0: Угу. И она... А что послужило тому, что она уже окончательно как бы поверила в Бога, в его силу?
2: Был один момент, когда однажды она возвращалась с работы, и за ней шел человек. Увидев ее, он, как сказать... Он увеличил шаг, его шаг стал намного быстрее, и через какое-то время мама, посмотрев назад, поняла, что этот человек не просто так идет быстро, что он идет за ней, что, скорее всего, он хотел ее изнасиловать. И в этот момент она вновь начинает молиться, она начинает просить Бога о том, чтобы он решил эту проблему, чтобы этот человек ушел куда-нибудь, либо чтобы Бог показал ей, идет ли он за ней или нет. И наступил тот момент, после того, как она помолилась, она заметила, что внезапно этот человек просто исчез. То есть он шел. Она его видела какое-то время, она даже когда молилась, видела, что он шел за ней. И в итоге, просто еще раз обернувшись, она замечает, что он исчез. То есть этим самым Господь подтвердил тот момент, что этот человек и вправду хотел ее изнасиловать. И в этот момент она поверила в Бога намного сильнее. Ну, этот опыт был толчком к тому, чтобы она поверила в Бога намного сильнее и стала в нем укрепляться.
3: Найди, найди свой путь.
1: Это так здорово, что вот мама у тебя исцелилась, да, стала верить в Бога. А, ну вот у тебя есть еще люди, которые приносили бы тебе проблемы, да, вот пьющие или там наркоманы? Как ты к ним относишься вообще?
2: У меня есть. Это друзья мои, мое окружение, то есть одногруппники. Они пьют. И к ним отношусь я хорошо. Они мои друзья, я их люблю, уважаю. И не вижу смысла разделять и разграничивать людей пью, ну, как бы зависимых и независимых. То есть в любом случае, даже если человек зависим тем или иным пороком, то я как человек должна к ним относиться, и не только должна, я этого хочу, относиться к этим людям с доброжелательностью, с любовью, потому что они мои близкие, мое окружение, я с ними дружу, общаюсь. И...
1: Ну вот ты не боишься вот этих людей, как ты боялась отца, который мог быть агрессивен там, или что-то такое неадекватен?
2: Нет, этих людей я не боюсь, потому что сейчас у меня уже более сознательный...
1: Возраст, да?
2: Да, возраст.
1: У тебя есть опыт, да, как вести себя?
2: Да, с такими людьми, поэтому как бы нет.
1: То есть ты как бы понимаешь теперь этих людей и можешь с ними взаимодействовать, да?
2: Да.
1: Просто, например, в моей жизни не было такого близкого сожительства с пьющими людьми там или с наркоманами. Даже мой брат наркоман, который был, но он не жил со мной. А я не имею как бы вот этих вот такого опыта, как вести себя и чувствовать с такими людьми, да? Я осторожничаю очень, то есть боюсь вот, чтобы такие люди вошли в мой круг друзей там или знакомых, близких, да? Вот, мне, например, страшно.
0: Почему тебе страшно?
1: Ну, я боюсь неадекватного поведения или каких-то странностей, там, человек может неизвестно что натворить.
0: Ну, то есть ты боишься за себя, за свое здоровье, да?
1: Ну, вообще, да. Как бы за имущество свое боюсь, там, если вдруг они домой к тебе придут и неизвестно, что натворят. То есть я боюсь.
0: Ну, а было уже такое что-то, не знаю, как-то на тебя это повлияло, так что ты боишься, или это просто у тебя так на уровне самосохранения?
1: Ну, я просто как бы по рассказам в основном. Mm-hmm. И вот то, что у меня тоже действительно дедушка у меня так немножко выпивал, я видела пару раз, как вот он пьяный был и как он буянил. Мне этого достаточно было, чтобы больше никогда этих людей к себе не подпускать. То есть у меня другой опыт, противоположный. То есть я как бы осторожничаю. Но я бы хотела, да, как-нибудь научиться. Не
0: я
1: бояться.
0: Я думаю, что нельзя от таких людей как-то отстраняться, потому что, ну, если, например, это твои друзья, да, то... Если мы от них так вот отделимся и скажем, ладно, фу, вы пьете, когда нам с вами неприятно, нехорошо, то это будет как-то так, что вот мы такие святые, мы такие хорошие, а вы вот такие вот плохие. Мне кажется, мы должны наоборот показывать им своим примером, мы должны быть чаще с ними, чтобы они видели, ну, видели, например, нашу жизнь, да, видели, что вот, а мы вот не пьем.
1: И без алкоголя можно повеселиться.
0: Да, что можно и, да, весело провести время и без 100 грамм и так далее. Вот. И как бы я знаю, у меня вот есть друг, который, у которого есть такие друзья пьющие, и при этом он прекрасно с ними проводит время, ну, прекрасно, он сам не пьет, но... Он как бы их не чурается, ничего такого, и как бы это хорошие друзья, в принципе, вот. И они даже при нем иногда, не знаю, не пьют или еще что-то, стараются вести себя более правильно.
1: А вот. У тебя есть такой опыт, да, чтобы как-то ты влияла на своих знакомых своим образом жизни?
2: Своим образом жизни? Ну, они замечают, что я не пью, что не курю, что, ну, веду немножко другой образ жизни, не такой, как у них. Они замечают, и у меня есть опыт с моим другом, знакомым, о котором я тоже молюсь. И в данный момент я о нем молюсь, чтобы он бросил пить и курить. И у него есть собственное желание, и поэтому некоторое время назад он мне сказал, что он, ну, как бы он уже бросает пить, старается меньше употреблять, и мы с ним дальше продолжаем общаться, я продолжаю за него молиться, и я думаю, что Господь ответит на мои молитвы, и в итоге этот человек все-таки бросит.
0: Бывает такое, что твои друзья, например, там собираются там куда-то погулять или еще что-то, и говорят, так, Настю мы не берем, она все равно не пьет, мы сами
1: да,
0: себе.
1: Да, у меня такое было часто.
2: Ну, бывают такие, конечно, моменты. Недавно был момент, когда... Но скорее они больше меня все-таки зовут. Они понимают, что я в любом случае не буду пить, что я буду просто с ними сидеть, болтать, разговаривать, но все-таки они хотят видеть меня в их окружении.
1: Ну да. То есть они тебя не сильно уговаривают выпить?
2: Нет, они меня вообще не уговаривают, потому что они знают, что я в любом случае буду стойко стоять на своих принципах и не буду пить.
1: Здорово. Мне бы хотелось просто, чтобы люди, ну, как бы общались независимо от своих недостатков. Это, конечно, великий подвиг, знать, как это делать. Вот.
0: Да, это было бы очень здорово на самом деле. Не нужно бояться, не нужно стесняться людей, которые, друзей, которые пьют или еще что-то делают. Нужно учиться этому на самом деле, потому что не каждый это так может, не каждый может продолжать дружбу с такими людьми. Хорошо, спасибо тебе большое, Настя, что ты пришла к нам в гости, что поделилась своей историей. Спасибо, Юля. Друзья, мы должны полагаться на Бога и научиться доверять Ему. Не думайте, что вы одни зависимы. Множество людей были зависимы и смогли с этим справиться. Нужно лишь научиться доверять Богу. А что невозможно человеку, как раз-таки возможно Ему. Если у вас есть такие же проблемы или что-то похожее, пишите нам, мы будем за вас молиться. До свидания.

Сейчас в мире бытует мнение, что прощение – это большая сила, благодаря которой ваша жизнь может кардинально измениться. И наоборот, без прощения невозможны никакие изменения к лучшему. Так ли это? И является ли прощение единственным способом улучшить свою жизнь?

0: Поговорим об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Вика, Таня, Оля, Маша. Очень рада, что вы здесь в студии. И хочу сразу спросить вот насчет этой идеи. Слышали ли вы, что прощение, вот знаете, есть даже такой термин, радикальная сила прощения, что это способ изменить свою жизнь к лучшему? И согласны ли вы с этим?
1: Слышала и, наверное, согласна. Да, потому что непрощение тяжким грузом лежит в душе. И ты каждый день себя мучаешь этим грузом.
0: Спасибо.
2: Согласна с Викой полностью.
3: Ну, я только в теории могу сказать, потому что меня так сильно еще никто не обижал.
0: Счастливый человек.
3: Да.
4: В моей жизни был случай, когда я очень долго не могла простить человека. Сложно, тяжело, вот, но мне, наверное, помогло простить это понимание, осознание того, что это важно в первую очередь для меня. Мне станет легче, лучше и спокойнее.
0: То есть действительно прощение – это то, что необходимо нам самим, а не столько тому, кто причинил нам какую-то боль или проблему, так ведь? А вот ты сказала, что если ты не прощаешь, ты испытываешь какой-то груз на душе. Опиши, что это значит, и сталкивалась ли ты с этим сама?
1: Я сталкивалась с этим, и до сих пор у меня есть обида тоже на одного человека. Причем, как бы, не особо значительный был там случай, но меня это так задело, что это в дальнейшем повлияло на всю мою жизнь. И сейчас я как бы умом понимаю, что нужно отпустить эту ситуацию уже давным-давно, но почему-то не могу. Я не знаю, как это сделать. Не получается.
0: То есть хочется, но пока не получается.
1: Да, да.
4: Ты читала эту книгу «Радикальное прощение»?
1: Нет.
4: Читай.
0: А ты читала?
1: Спасибо.
0: Расскажи свои впечатления, если читала. Что, о чем она? Я тоже не читала, только слышала это.
4: Ну, для меня на самом деле это, я считаю, достаточно мощный инструмент, который описывает про действительно смысл, наверное, прощения. Я не буду рассказывать, да, но как бы чтобы действительно вы могли прочитать и, ну, действительно, кому это нужно, вот, для кого это важно, кому бы действительно хотелось бы простить. А хочется ли простить? Да, то есть вот этот главный вопрос. Хочется что, прощения или мести? Ну, то есть как бы хочется чего, отомщения или... мне кажется, главный вопрос, который мы должны себе вообще, в принципе, задавать, а зачем мне нужно прощение? Что значит для меня простить? Потому что на самом деле каждый человек под словом «простить» понимает разное. Простить, как чаще всего, простить — это значит полностью там, сказать, что я тебя прощаю, уже не вспоминать это ничего. Или, к примеру, кто-то думает, что простить — это значит, когда человек, к примеру, передо мной извинится. Вот тогда я его прощу. Вот. Для кого-то прощение — это ответственность за шрамы, с которыми ты будешь жить дальше.

0: Но эти шрамы, они не причиняют больше боли, они несут в себе опыт.
1: Угу.
0: Это то, что больше не болит. Это то, что больше не придает, наверное, он не дает эмоций.
1: Угу.
0: И мне кажется, что это здорово, когда ты проживаешь этот процесс прощения.
1: Ну вот интересно, ты отметила, да, что прощение у каждого по-разному. Я знаю, что люди говорят, я тебя простил, но общаться с тобой не буду.
0: Да.
1: Или кто-то говорит, я тебя простил, и все, ты снова мой друг, и я забыл вообще все, что было. Вот для вас какая форма прощения более свойственна?
2: Первая.
1: Угу. Я тебя простил, но ко мне не подходи, да?
2: Да. Ну, не всегда. Смотря какой случай. Если очень серьезно. Ну, в основном, да. В основном первый.
1: Ну, вот как ты считаешь, это действительно прощение? Или, может быть, это можно назвать что-то как-то
2: по-другому? Ну, если человек мне, правда, очень больно сделал, мне понравилась эта фраза, нанес раны душевные, да, зачем мне общаться с ним дальше? Даже если он извинился, даже если я его простила, я знаю, что он способен на то, чтобы еще раз причинить мне боль. Зачем мне с ним общаться дальше, чтобы еще раз окунуться вот во все, что мне пришлось прожить?
1: Поняла. А есть среди нас те, кто, прощая, возобновляют отношения и больше не вспоминают о том, что было? И возможно ли это вообще?
0: Боль. Мне кажется, смотря какой шрам. Да, потому что не всегда простить равно забыть. Вот.
1: А вот вопрос. Вот как психологу, стоит ли простить и забыть? Или, может быть, это не совсем правильный механизм прощения?
0: Ну, как можно забыть какую-то часть своей жизни? Ну, то есть, забыть в каком смысле? То есть здесь, мне кажется, важно понять, что точно могу сказать уже сейчас, дать ответ на вопрос, что прощение очень важно. И важно не для кого-то, не для обидчика, а важно для самого себя. Кстати, вы можете слышать фразу о том, что, забегая вперед, скажу, вообще, как бы ты выбираешь право, обижаться тебе на это или нет.
1: Угу.
0: Вот. Такое тоже может быть. Но вот это вот забыть, оно может быть разным. Забыть — это значит не припоминать обидчику, если ты решила налаживать с ним. Ой, допустим, измена. Чего мы голословно, да? Вот измена. Я знаю, что кто-то готов простить измену. Кто-то говорит, ну ладно. По своим каким-то причинам мы сейчас не разбираем этот факт. Да, ну то есть я знаю, что в своей жизни я не готова прощать измену, потому что я, в свою очередь, выбрала человека, и для меня это очень больно, он меня предает, а для меня предательство — это очень болезненно, да, из расчета моей там как бы жизни. Поэтому я не готова это забыть и простить. Я готова простить, но не забыть.
1: Угу.
0: А для кого-то вот это вот забыть, это, ну вообще забыть, это не вспоминать, не припоминать больше человеку, другому. Это не значит, что я забыл. Это значит, что если я прощаю и продолжаю с этим человеком жить дальше, это значит, я ему больше не припоминаю. Это значит, заново учусь доверять в семье, если я знаю, что там, например, муж или жена изменили. Да? Это заново доверять, заново выстраивать вот эти отношения, не вспоминая тот случай. Я же его простил.
1: А вот вопрос, да? Если все-таки ты вроде как простил, но к себе не подпускаешь. Или простил, но у тебя постоянно в голове возобновляются, да, вот эти вот чувства, мысли, вспоминаешь эту всю ситуацию. Это есть прощение? То есть у нас можно разделить, да, волевое усилие, связанное с твоим прощением, и эмоциональная реакция, что вот она какой-то след оставляет. Вот в каком из этих аспектов прощение более ярко проявляется? В том, что мы эмоционально перестали привязываться к ситуации, где нам было больно, или где мы волевым усилием приняли решение, я это оставлю в прошлом? Вот вы как считаете? Таня, у тебя есть какая-то мысль по этому поводу?
3: Мне кажется, где мы, возможно, сейчас буду не права, эмоционально отвязались от этой ситуации. Но и волевым тоже, скорее всего, потому что сила воли — это очень сложно. И иногда бывают такие случаи, когда тебя так сильно обидели, что тебе сложно простить. И ты можешь силу воли применить, чтобы забыть это и простить. Или же эмоционально. То есть зависит от ситуации, ну, мне так кажется. Вот. И типа, а вообще Бог же нам сказал, Он же умер за нас, и, ну, сказал нам, прощайте других, как и я простил вам грехи ваши. Вот. И типа, это очень сложно бывает, но как бы надо стараться с Его помощью. По-другому я не знаю как. И типа,

0: Он поможет.
1: Я, кстати, благодарна тебе за этот пример, потому что у меня в жизни такой случай был, что мне нанесли очень серьезную рану, причем не просто меня обидели, а вот в социальной среде, где я находилась, обо мне говорили такое, что очень сильно повлияло на мой статус, и это сказалось на всех сферах моей жизни. И я помню, что у меня не было даже мысли о том, что я могу простить человека, но была идея, что я должна его простить. И, наверное, это был первый случай в моей жизни, когда я по-настоящему искренне стала молиться и говорить: «Боже, помоги мне простить, помоги мне освободиться от этого груза». Несмотря на то, что интересно, с этим человеком я не общалась вообще. То есть ни до того, как я стала молиться о прощении, ни после, больше никаких контактов не было. Но это был первый случай в моей жизни, когда я увидела, что Бог действительно силен производить изменения. И это было таким серьезным шагом.
2: Вот ты говоришь очень классный пример. Хочется просто немножко отобразить, а что происходит
1: с нами. Да,
2: вторая
1: сторона. Да?
2: Да, то есть мы говорим про обидчиков, про прощение, вообще что-то важно, классно и тому подобное. Недавно читала такой рассказ, ну, это больше как рассказ-сказка, такая терапевтическая, про то, что там главная героиня, она была такая яростная, она там была такая гневливая. И, в общем, там ей снится как бы сон, что там, я вот такая злобная. Почему, интересно, откуда это берется? Конечно, они мне там, этот мне в этом не угодил, там, меня там не пропустили здесь, там, не пропустили там. И когда она заглядывает в свой мирок, в свое подсознание, она идет, и там вот такое вот трясина, такое болотце. Она такая: откуда это болотце здесь взялось? Там вроде все хорошо, нормально, сейчас в жизни-то у меня. Вот. И там ей говорят: а ты пробегай дальше. Она говорит: да куда? И дальше она начинает злиться, это болото начинает бурлить, и оказывается, что внутри там есть такие дверцы. Она начинает открывать эту дверцу, а там живут те непережитые эмоции, именно обиды. Обида на себя, обида на людей. И это говорит про то, что на самом деле, вот если мы не проживаем, ну, если мы не отпускаем эту обиду, то она в нас внутри порождает дальнейшие эмоции. Да? Это негодование, злость, да, там, ярость, гнев. И вот, ну, как бы такие дальнейшие, как бы, действия. Mm-hmm. И вот Таня сказала про классный такой момент, про эмоциональность, про то, что, ну, не про эмоциональность, а про эмоциональный факт обиды. И здесь важно заметить, что когда мы прощаем не для кого-то, да, прощаем для себя, то есть отпускаем, разрешаем человеку жить и быть таким, как он может. Это не значит, что мы там забываем действия. Но это значит, что мы отпускаем, мы как бы, нам становится легче самим. То есть мы отпускаем тем самым вот у нас вот эти вот внутренние какие-то моменты, да, и как вот ты говорила про волю, да, про, может быть, у нас какая-то лимбическая часть системы в нашей голове, да, вот, которая принимает решение, да, вот это волевое решение: я хочу простить, я хочу простить. Вот она, где проявление этой силы воли. Вот, я хочу простить, и дальше подключается вот этот эмоциональный аспект того, что а как? Да, здесь уже подключается наше мышление того, что а как я буду это делать? Здесь верующие люди просят, умоляют, да, о том, что я хочу простить этого человека, мне тяжело, мне от этого больно, мне от этого плохо, я не могу двигаться дальше. Mm-hmm. Да, и, соответственно, тем самым уже каждый находит путь решения в зависимости от того, какая была рана, какая была боль. Да, какой был шрам, потому что, опять же, мы все разные, да, у нас по-разному какие-то слова, действия могут на нас влиять. И, соответственно, какие пути решения мы можем предпринять? Они могут быть у каждого свои.
1: Но вот тут мы очень много говорим о том, да, что я могу сделать, если я испытываю проблему. Но вообще, другой человек, тот, который причинил мне боль, какой реакции мы от него ждем? И что поможет нам лучше простить? Какое поведение с его стороны поможет нам быстрее его простить? Есть ли какие-то такие факторы, которые вы заметили?
3: Было такое несколько раз, когда человек, ну, меня обижал, я его прощала, и он переставал со мной общаться. Ему было настолько стыдно, что он в глаза мне не мог посмотреть. И я думаю,
4: победила.
1: В смысле?
3: Я его победила, получается. Ага. Ну, не знаю, как это сказать. Вот есть люди, которые причиняют боль. Я вот причинила боль. Угу. Я чувствовала себя виноватой. Человек, я не знаю, он говорил, что никогда

0: меня не простит. Но вместе с этим он нормально общается со мной. То есть без всяких упоминаний, что я что-то сделала не так, что-то плохое ему как-то обидела. Просто нормальное общение, где-то даже защищает, где-то встает на мою сторону, и я такая, ой, тяжеловато. Угу. Может, не такой он уже плохой, конечно.
1: То есть чувство вины, да, со своей
0: есть
1: стороны немного влияет?
0: Да.
1: Угу. Да. Вот интересный взгляд со второй стороны, вроде как попросил прощения, и вроде... Это, наверное, вторая ситуация, как ты рассказывала, что я простила, да, а человек перестал со мной общаться.
0: Да.
1: У тебя нет желания перестать общаться с этим человеком, который тебя простил?
0: Всегда было.
1: Понятно. А вы что думаете, что должен сделать человек, чтобы вам было легче его простить?
2: Ну, мне, наверное, чтобы поговорить. Чтобы он поговорил со мной, мы выяснили все. Тогда мне будет легче простить и отпустить. Вот. А общаться потом с ним или не общаться... Зависит от ситуации, что за человек, где он живет, как часто мы видимся и так далее и тому подобное. Очень много аспектов.
1: Ну, да.
0: Ну, вообще, я сейчас думаю, осознала вдруг, что мне проще простить, когда человека нет в моей жизни. Ну, типа, вот он уходит. Даже если он... Нет, просто ушел из моей жизни. Даже не попросив прощения, просто исчез. Ну, его нет. Он где-то... Мы на разных полюсах теперь, отныне. Его нет, он мне глаза не мозолит, и все. И мне так проще. Да, дистанция. Ну, мне так проще.
1: А вот интересный момент. Появление дистанции действительно ли говорит о прощении все-таки? Потому что, смотрите, бывает такое, что ты перестал общаться с человеком, но если ты с ним столкнешься, то снова всколыхнутся вот эти вот все эмоции.
0: Нет, а я как будто бы перекладываю ответственность на него. То есть он меня обидел, он не извинился, все, он плохой, это его проблема, я прощаю. Он виноват, я нет.
3: Я прощаю тебя. Я, наверное, хотела рассказать свой опыт, не который длился достаточно долгий период времени, да, я очень долго прощала одного человека. У меня был такой момент, случай в жизни, когда я уже училась на психолога, и у меня был такой момент, когда мне сложно было простить. Ну, там была не сильно какая-то такая обида. Вот. Но я решила попробовать все методы, которые обычно предлагают там, выражение именно как раз-таки обиды, то есть вот злости какого-то, да, вот на какую-то ситуацию там я выписывала, писала, там, там как выражала злость таким, ну, здоровым как бы способом, да, экологичным. И я какое-то время не видела человека. Вот. И потом, когда я его увидела, господи, я так была рада его видеть.
1: То есть ты не ему писала, а для себя?
3: Нет, нет, конечно, нет. Да, я писала это для себя. То есть, ну нет, я не писала человеку какой-то плохой-сякой и тому подобное. Нет, потом мне было легче намного поговорить. То есть, мне кажется, еще вот главный момент в... Ну, это если там позволяет, да, ситуация. И есть такой момент, когда мы выражаем свои эмоции по отношению к ситуации, вот, к происходящему или произошедшему, то потом легче идти на контакт. То есть мне всегда легче. Мне тоже важно, как и Тане, да, поговорить, ну, как бы выяснить, если это какие-то близкие люди. Вот. Но сначала выразить эмоции. Потому что если я начну выяснять отношения на эмоциях, это будет все, ну, как бы печально, потому что эмоциональный фон убежит впереди человека. Вот. Поэтому вот еще, наверное, один такой важный момент, что как бы здорово было. И мне тогда было вообще не важно, там, что человек думает, как это. Ну, то есть я знала, что человек потом извинился, как бы он, точнее, увидела, что человек потом извинился, не ожидал моей такой реакции. Вот. Но мне, правда, было самой легче пойти на диалог, на контакт.
0: Мы такие разные. Я вот слушаю тебя, понимаю, что я не могу разговаривать с человеком. Мне сложно выразить свою обиду, например, потому что я сразу начинаю плакать. Это какой-то неконтролируемый процесс. Я не могу просто физически себя контролировать.
3: Ты, конечно, не человеку сначала выражала. Я выражала.
0: Ну, понятно. Да мне без разницы. Я все равно начну плакать рядом с этим человеком, потому что я опять сколыхну эту обиду. И это, мне кажется, еще более унизительно. И ну, я себе... Почему-то не могу себе позволить такое. Что, типа я сижу, реву, рассказываю, как мне было плохо, как ты мне больно сделал. Как будто я еще больше себя закапываю вот в это унижение, и мне еще хуже становится.
3: А зачем тебе обязательно рассказывать про это?
0: Так а как разговаривать тогда? Смешная.
3: Вы выясните вот этот момент. То есть ты рассказываешь уже, что было после.
0: Так а как выяснить, если вы не разговариваете? Телепатическим образом, что ли?
3: Нет, ты сначала выразила свои, там, к примеру, эмоции. А потом ты идешь

0: ну, с человеком на разговор, обсуждая проблемы, обсуждая ситуацию.
1: Не себя и свои эмоции, а ситуацию. А выводы какие-то.
2: Да. Так ситуация опять родит эти эмоции, ты будешь вспоминать.
3: Конечно. Угу. Замкнутый круг.
1: Тут интересный момент, можно я сейчас обращу на него внимание, да, что вот когда ты предыдущий раз рассказывала о том, что я победила, потому что вот человек ушел из моей жизни. И сейчас, когда ты говоришь, что если мне нужно обсуждать обиду, то я снова погружусь в эмоции, и таким образом, как-то ты выразилась, типа проявлю слабость. И получается, что сама тема прощения и обиды, она очень связана с какой-то эмоциональной иерархией. Правильно я понимаю? Что возможно, это проявление статусности какой-то на фоне отношений с другим человеком.
3: Ну да, но я не могу себе позволить это. Ну, для меня это слабость, да. Угу. Слабость проявления эмоций. Угу.
1: Я вот здесь вот хотела обратить внимание, да, что если мы смотрим на эту историю с христианской точки зрения, то очень важно понимать, что вообще прощение — это дар, который Христос нам показал на кресте. И что при всем своем богатстве, при всем величии его личности, он уничижил себя самого, он раздал и обнищал именно для того, чтобы у нас появилась возможность прощать. Потому что, в принципе, человеческая природа, она склонна к такому, таким эгоцентрическим гонкам. И прощение почему так сложно и почему о нем так много говорят? Потому что это, знаете, то же самое унижение, это то же самое признание того, что то, что ты сделал по отношению ко мне, не так значимо по сравнению с тем, кто ты есть для меня. Вот ценность человека в процессе прощения, она увеличивается, а твое эго уменьшается.
3: Mm-hmm. Смирить гордость.
0: Ну, нет, мне кажется, здесь еще такое важное. Нет, я согласна с тобой, я к Вике, потому что... А про что твои слезы? Почему тебе сложно проявить слабость? Почему тебе сложно быть уязвимым человеком? Так ли важно?
3: Потому что этим будут пользоваться потом.
0: Если тебе человек близок, а зачем тебе тогда вообще его прощение? Точнее, если тебе этот человек вообще не близок, если он будет тобой потом пользоваться. Зачем тебе тогда тот человек?
3: Так не зачем, поэтому мне и проще, когда он дистанцируется, все. Либо
0: я
3: дистанцируюсь.
0: Не важно. То есть, получается, тебе вообще не важен момент прощения? Зачем?
3: Я не понимаю, как мы пришли сейчас к этому.
0: Вот так обычно и бывает.
1: Спасибо большое. Но я думаю, что нам еще важно посмотреть, на что хотела обратить внимание, что мы все время говорим о прощении вот в терминах «есть я», а «есть другой». Но, по сути, прощение — это же процесс, в котором участвуешь и ты, и другой. И внутри этого процесса можно наблюдать не только те вот принципы, да, я хочу, например, получить облегчение эмоциональное и не носить на себе тяжесть вот этого непрощения. Другой человек хочет избавиться от чувства вины, которое тоже тяжестью на нем лежит. Но если эти два человека пришли только с желанием облегчить свое состояние, но при этом не видят перспективы отношений, действительно у прощения не так много смысла остается. Mm-hmm. Потому что, по сути, прощение — это не просто избавление, да, от груза, это возможность строить отношения уже на новой платформе, где у вас есть опыт этот негативный, и далее на этом опыте вы можете строить что-то новое.
0: Мне кажется, вообще прощение помогает понять, ну вот, к примеру, допустим, меня кто-то обидел. Я на него обиделась, да, все, я с ним больше не общаюсь. Смотри, я убрала его из своей жизни. Потом приходит такой же человек, вот с какой-нибудь другой ситуацией, но с посылом таким же. И я на него тоже обижаюсь, тоже убираю. Конечно, на Земле там более 7 миллиардов человек существует в жизни. Вот. Можно долго играть в эту игру, но здесь важно понять вообще самому вот этому человеку, почему я обижаюсь, почему меня это обижает вообще в принципе. Потому что ты одного убрал, второго убрал, третьего убрал. Твоя проблема, она не решается. Так твоя какая-то потребность и вопрос тоже не решается.
3: Мы говорим, просто в моей системе головного мозга обиды, вот мне понравилось слово «иерархия», разные обиды. То есть какие-то поверхностные, то есть, ну, там что-то сказанул, ну, я там пообижалась 5 минут, все. А есть глобальные обиды, которые тяжело прощаются. И это не значит, что я от всех дистанцируюсь, от каждого слова там плохого и так далее. Mm-hmm. Я дистанцируюсь только от тех людей, которые причинили конкретный вред моему психологическому здоровью.
1: Так, давайте немножко остановимся и, знаете, на какой момент обратим внимание. У нас времени осталось не так много, но мне кажется, важный момент. Обидели или обиделась? Вот есть идея, что невозможно никого обидеть, можно только обидеться.

0: Да, возвратный суффикс говорит о том, что обида – это выбор человека. Согласны вы с таким мнением или нет?
1: Я скорее согласна. А то я тут все молчу, сижу, потому что никак не могу сформулировать. Думаю, а мне-то за что зацепиться в этом разговоре? Потому что я вот вспоминаю все те ситуации, в которых я чувствовала какую-то боль, они были связаны в основном с тем, что у меня были какие-то ожидания, связанные с человеком, а он их не оправдал. Но это чьи проблемы? Этого человека, что ли? Это мои проблемы. Что у меня были ожидания. Зачем я ждала того, что он не может сделать? Угу. Все, проблемы
0: решены. То есть, получается, ты считаешь, да, что обида – это выбор?
1: Может быть, не всегда.
0: Ну, может быть, неосознанный,
1: но,
0: да, в том
1: но,
0: числе?
1: Мне кажется, гораздо чаще это действительно проблема выбора, чем проблема какого-то фатума. Вот настолько вот обида серьезная, что никак нельзя было этого избежать. Возможно, действительно, просто в завышенных ожиданиях проблема была.
0: Тогда, может быть, мы резюмируем сейчас вопрос такой, как можно отрегулировать, да, как использовать свою свободу выбора для того, чтобы освободиться от вот этой вот обиженной, знаете, как говорят, да, позиции жертвы, да, что меня все обижают. И в то же время, если все-таки случилась какая-то боль, каким образом мы можем сформулировать это прощение и освободиться от обиды?
2: Мне кажется, здесь вот и Квикнум хотела дать ответ, то, что важно понять, какая потребность стоит за обидой. Что, чего конкретно, да, в чем я нуждаюсь, чего конкретно не хватало мне, это раз. Во-вторых, как прожить, ну, это все-таки, наверное, молиться отдавая, да, эту обиду и выразить сначала ее эмоционально, ну, так скажем, не выражая на человека, да, то есть выразить свои эмоции, а потом уже прийти и обсудить это, потому что действительно прощение помогает нам двигаться дальше и строить вот взаимосвязь с этим миром.
0: Спасибо большое, девочки, за эту тему. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас нуждается в том, чтобы освободиться от груза наших обид и обрести то прощение, которое дает ощущение легкости и радости. Я желаю, чтобы добрый Господь благословил ваши сердца и помог вам освободиться от этих обид. Вам желаем всего доброго. Спасибо. До свидания.

Дорогие возлюбленные, слава, слава, слава Богу. Мы, как я уже сказал, приближаемся к Дню Пасхи. Это будет 20 апреля. Остался, ну, поменьше месяца. И это будет Пасха и у православных, и у католиков, и у протестантов. Знаете, католиков есть около миллиарда на земле, считающие себя вот... И протестантов тоже много, там около 800 миллионов примерно. И православных тоже 200 с лишним миллионов есть. Но вот протестантов очень много, верующих, и так далее. И вот верующие люди теперь все будут почитать Господа и славить, слава Богу. Но Бог хочет, чтобы мы знали Его каждый день, ежедневно, не только в праздники, правда же, друзья? Но знали Его лично. Я сегодня хочу продолжить такие серьезные вещи, которые связаны с тем, что мешает войти в Царство Божье. Что может стать препятствием каждому из нас, если это будет в нас. И когда мы с вами спасены, и мы помилованы, и Бог дал нам святость во Христе, скажите аминь, да? И праведность дал нам во Христе. Но мы находимся в этом мире, в мире, где есть опасности, где есть атаки врага, да? В мире, где есть несовершенные люди, и мы порой бываем несовершенные. А раз несовершенные люди, значит, они могут неправильно совершенно сказать, несовершенно к нам отнестись, несовершенно к нам поступить, и провести, вести себя так по отношению к нам. И мы можем испытывать определенные отрицательные эмоции. В обществе происходят проблемы, в государстве могут быть, в соседних государствах, междугосударственные конфликты, и всякие торговые войны сейчас идут, и уже начались и тарифные всякие войны, и все прочее. Много-много всего. И это все может оказывать влияние на человека, а нам

нужно себя вести и правильно быть в таком состоянии, которое позволит нам войти в Царство Божие. Вот среди всего этого мы с вами должны быть кандидатами и в Царство Божие, и мы должны знать, что мне помешает туда попасть, от чего я должен уже сейчас быть, себя беречь и себя, сохранять, избавлять, если это что-то есть. Это очень важно, что нам знать, что нам помешает. Вы знаете, когда человек тренируется, чтобы он сбрасывает то, что ему мешает. Он сбрасывает лишний вес. И есть такие люди, что даже немножко даже забавно, что нам, но они вот так стараются, чтобы достичь пловцу своего высшего результата. Они не только сбрасывают вес, они, извините, даже вот они думают, что им мешает волосяной покров, и нужно все себя вот сбрить, чтобы не было сопротивления в воде, чтобы ни одна, каждая волосинка не сопротивлялась потоку. И поэтому нам это было немножко смешно, забавно, но я потом заметил, что это повсеместно распространено среди... Они себя вот таким образом пытаются избавить от того, что может им помешать. И когда мы думаем о том, что нам может помешать войти в Царство Божие, мы спасены, да. Я не говорю сейчас, конечно, о каждом. Кто-то смотрит, и он не спасен. Кто-то, возможно, находится в церковь, но не спасен от греха, в смысле, держит в себе этот грех или что-нибудь такое. Это может быть. Но я говорю сейчас о тех, кто даже уже спасен, кто оправдан. И тем не менее, Бог хочет, чтобы мы знали, что может нам помешать. И об этом говорит сам Иисус. А Иисуса слово авторитетное, так, как и его пророков и апостолов. Правда же? И вот я размышляю на эту тему. И вот такое слово, как мы слышали недельку назад, оно такое отрезвляющее. Иисус говорит верующему человеку, вместо того, чтобы сказать: «Никодим, я знаю, ты отличаешься от фарисеев, ты отличаешься от старейшин, ты даже пришел со мной поговорить, хоть и ночью». Иисус мог бы так сказать ему: «Я понимаю, что ты веришь в меня. Я понимаю, что тебе нелегко. Ты находишься среди старейшин и израилевых, и они очень плохо к тебе отнесутся, иудейские, если узнают. Но ты молодец, что пришел, и я тебя тоже люблю». Иисус бы мог так говорить. Но неожиданно для Никодима и для всех нас, он в ответ на признательность Никодима, который говорит, что мы знаем, что ты пришедший от Бога, учитель. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Мы понимаем, что ты от Бога. Но Иисус Христос как бы прерывает его и говорит такие слова, которые смутили этого человека. Он говорит: «Истинно, истинно». Два раза я повторяю это: «Истинно, истинно». Это значит, Господь говорит, это выше, чем клятвенное слово, знаете. «Истинно, истинно говорю». Если кто не родится свыше, то есть кто не переродится, кто не станет другим человеком, он не может войти в Царство Божие. И он говорит: не удивляйся, не удивляйся, потому что Иисус видел, что Никодим удивлялся. И он говорит: не удивляйся. Иисус бы не стал это говорить, если бы Никодим не был удивлен. Правда же? Да? Иисус просто видел его внутреннее состояние. И он говорит: потому что рожденный от плоти – это плоть. А рожденный от Духа – вот что должно быть, от Духа Святого. Вот это духовный человек. И поэтому Господь сказал, что очень серьезно. И вот эти слова, они приводят в чувство. Как? Значит, я должен быть другим? Не просто верить, что есть Бог? Не просто верить, что Он есть? Да, действительно. К сожалению, этого недостаточно. Но это Божьи стандарты, и они справедливые. Очень важно не просто, что есть, что у нас есть или были родители, но иметь к ним правильное отношение. Да? Очень важно не просто знать и верить, что у меня есть друг, брат, сестра, но иметь правильное к нему отношение. То есть уважать, ценить, любить во Христе, благословлять. Так и здесь. Не то, что знать, что есть Бог, но иметь правильные с ним отношения. А это может иметь только другой человек, то есть не плотской, а духовный человек, внутренний человек, человек сердца, человек, который внутри совершенно другой. И вот Иисус говорит такие слова, которые удивили Никодима.
И

Поэтому он действительно не понял. Он говорит, ну как человек может опять родиться? Ну как он может оказаться опять внутри в утробе матери? Иисус говорит, нет. И тогда он говорит, Дух дышит, где хочет. То есть это движение Духа Святого, который в каждом месте. Он вдруг человека меняет и действует так, как ему угодно. Иисус говорит, кто не родится от воды и Духа Святого, не может войти в Царство Божие. От воды. Имеется в виду, вода – это прообраз Слова Божьего. И вот в послании Ефесянам апостола Павла в 5 главе написано, что Христос Иисус возлюбил церковь, это 5.35, и предал себя за нее, чтобы очистить ее себе. И вот стих 26 говорит, чтобы очистить ее себе. Не 25, 26. Очистить ее себе. Очистить ее себе баней водной посредством слова. Смотрите, очистить ее себе. Баней водной посредством слова. Когда молодые люди, они хотят создать семью, и девушка хочет найти себе достойного мужа, она не просто так это делает. Первого встречного, легкомысленного человека, может быть, преступника, там, пьющего. Нет, конечно. Если девушка думает о серьезных отношениях, она хочет, чтобы это был достойный человек. Чтобы он не обидел ее, не обманул ее, чтобы он не был тяжелым, брутальным, жестоким и так далее. Смотрите, она хочет так же и наоборот. И молодой человек, он не хочет просто так вот встретить девушку на улице и, ну, конечно, бывают легкомысленные решения, бывают поспешные. И да, есть любовь, бывает любовь с первого взгляда, но человек хочет убедиться, он понимает, что это серьезно, это очень серьезно и так далее. И вот, а верующие люди больше понимают, они понимают, что всю жизнь мне придется проводить с этим человеком, а я должен убедиться, что он готов. Смотрите, Господь хочет убедиться, что мы те, с кем Он будет проводить всю вечность. Но я понимаете, я так образно говорю. Он хочет себе очистить церковь. Он нас любит, какие мы есть. Он любит нас, написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Но это не значит, что мы были достойными Царства Божия, когда мы были грешными. Понимаете? Он любил нас. Я повторю, Иисус возлюбил грешных, ибо так возлюбил Бог мир, то есть грешный мир, что отдал Сына. Так написано, друзья? Аминь. Скажите, правда, что Бог возлюбил нас, когда мы были грешны? Аминь. Но мы не были еще готовы, и Он захотел нас очистить себе посредством слова. Очистить себе посредством слова. И вы знаете, мы берем картофель, да, и мы очищаем его себе. Мы не кушаем его в таком виде. Да, можно, конечно, тщательно мыть, чистить и там в кожуре и что-то делать, но все равно это должно быть очищено очень сильно. И морковь мы не кушаем в таком виде. Мы очищаем ее. Мы понимаем, нам нравится морковь, но мы знаем, что ее нужно очистить. И мы хотим это принять, но мы знаем, что это нужно. И когда мы берем с вами плоды, они вкусные. И яблоки, и что бы ни было, но они в земле. Мы знаем, что их нужно очистить. И мы берем, очищаем их, понимаем, что это очень опасно просто есть грязные. Это может быть заражение, это может быть инфекция, это могут быть, извините, паразиты и так далее. Поэтому мы берем, мы любим плоды, даже когда они валяются под деревьями, даже когда они лежат в магазинах на полках, и, может быть, десятки рук уже могли их дотронуться. Но мы знаем, что их нужно очистить. Скажите громко аминь, пожалуйста. Так и Бог любит нас очень сильно. И когда Он любил нас, когда мы были грешными, но когда мы приходим к Нему, Он хочет сделать нас, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы были похожи, соответственны Ему. Вот. Теперь Бог, родители любят детей, какие они есть. Они любят, но они не хотят, чтобы они оставались такие, как есть. Чтобы детки, если плохо учатся, начали хорошо учиться, да? Чтобы детки, если они где-то ленятся, чтобы перестали лениться. Согласитесь, правда? Мы любим деток. И один ребенок, он скажет, он все сделает четко и правильно. Другой, может быть, так не с охотцей сделает. Или у него были, мы отвлекли его от его любимых занятий или от какой-то игры. И, конечно, ребенок не очень хочет, но родители любят его. Любят. Но они хотят, чтобы он был вот готов на всякое доброе дело. Да, мама, я пойду в магазин. Да, хорошо, мамочка, да, я понимаю. Да, я сделал. И поэтому родители трудятся, говорят, сынок, я так хочу, чтобы ты вот был, ну, как бы ответственным таком. Ты же видишь, я вот там сейчас болею, или папа на работе, а вот там сестренки дома, их надо сейчас покормить. Да, мама, прости, да, про

прости меня, я... И вот так вот меняется сердце. Бог работает над нами, и Он хочет очистить посредством Слова. Вот почему как важно ходить в церковь. Вот важно слышать, читать Писание. Как это ценно. Вы знаете, как интересно, пастор Юха начал читать нам 23-й Псалом. «Поднимитесь, врата, двери вечные». А я только недавно его читал. А Вера Васильевна пришла ко мне в гости и говорит, «Слушайте, я только сегодня утром читала 23-й Псалом. Поднимитесь, двери вечные, войдет Царь Славы». Я говорю, видите, как один дух, скажем, слава Богу. Давайте дадим Богу славу, правда же? Аллилуйя, аллилуйя. И Господь нам говорит, и вот мы читаем это слово, нам так нравится. И вдруг кто-то еще нам говорит, еще больше нравится. А там написано, такой род, а кто взойдет на гору, там написано. А кто? Кто взойдет на гору? Вообще, кто будет там, на небесах? А кто будет? Будет ли там мои сотрудники? Будет ли там Марина? Будет ли там Светлана? Будет ли там Володя? Кто? Мой сосед Владимир там. Будет ли? Написано, и Бог говорит, у кого вот сердце не повинно, у кого, кто не клялся напрасно, то есть кто не лгал, не клялся там, у кого руки не повинны, сердце чисто, кто не божился ложно, и тот получит благословение. А дальше что написано? Кто же эти люди? А дальше следующий стих, откройте, пожалуйста. Таков род, то есть такое поколение людей, ищущих лица, те, кто ищет Бога, они вот такие люди. Сердце неповинное и чисто. Дадим слава Богу. Аминь, аминь, аминь, аминь. Друзья, вот кто ищет Господа, кто на самом деле ищет Его, у них... И тогда Бог говорит, как Его найти? Он говорит, поднимите врата, двери вечные. А что такое двери вечные? Это сердце, это оно вечно. И есть еще у нас одни врата, это уста. Если устами своими... И вот сестра Вера мне сказала, говорит, меня так коснулось, что уста – это наши врата и сердце. Правильно. Поэтому, когда уста... устами исповедуешь Иисуса Господом и сердцем веришь, то спасется. Поэтому устами исповедуют к спасению, а сердцем верят к праведности. Поэтому уста – это наши врата, это наши двери. И когда мы открываем двери нашего сердца и начинаем призывать Господа, двери уст наших, Бог говорит, открой уста свои, и я наполню их. Правда? Нужно открыть уста для Бога. Кто верит в это, скажите мне. Уста для Бога, уста для Бога. Это когда мы говорим Его Слово, когда мы говорим о Боге. Для Него мы открываем свои уста и свое сердце. И вот когда мы с вами слушаем Слово, оно нас очищает. Итак, мы читаем в 23-м Псалме, пастор Юха нам прочитал в воскресенье, то кто войдет, кто будет спасен? И вот Христос говорит, людям это невозможно. Он говорит от Евангелия, от Марка. Петр ужаснулся. Они говорят, кто же может спастись, Господь, если трудно имеющим богатство войти в Царство Божие? Представьте, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Вот еще что мешает людям. Земные вещи. Они ужаснулись. А кто же тогда вообще может спастись? Ну кто? Он говорит, для людей это невозможно. Но не для Бога. Ибо все возможно Богу. Матфея сказано и Марка. Матфея, молодцы, 19:26. Все возможно Богу. И вот поэтому, когда Бог, Он дает дар спасения, Он прощает человека, и Он меняет его сердце, ну, мы, меняется сердце, тогда возможно. Тогда все возможно. И вот этот процесс, он происходит удивительный. И мы вот замечаем, как Бог меняет нас. Мы видим, какие мы были раньше, какие Бог что-то делает, какие наши друзья. Вот. Как сестра Вайки пришла. Как небо и земля. Как Бог меняет. Как Бог меняет. Как всех нас меняет. Это удивительно как. Понимаете? Я не говорю, что она была плохая, но она сама про себя может вам свидетельствовать. Но понимаете, как Бог дает такое миротворение, любовь ко всем. Вот. Как удаляет все из нас, что... И каждого из нас. И мы вдруг, нам уже не хочется обижаться, нам не хочется ни о ком думать, нам хочется одного – любить Иисуса и всех людей любить. Аминь. Как это хорошо, как Бог... Это вот работа, которую Бог очищает. Церковь нас невидима. И вот Господь говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство. Он как бы уточняет, надеющимся на богатство. То есть люди, которые, у них есть богатство, ну, там Авраам имел богатство, да, но он сразу отдал десятую часть. Только увидел Божьего человека, сразу десятую часть.
Он был щедрый, он отдал лучшие земли Лоту, он уповал на Бога, там все. Вот. Но надеющийся на богатство свое, Библия говорит, упадет. Так сказано в притчах. Надеющийся на богатство свое упадет. И поэтому Господь подчеркивает, что вот проблема того молодого человека, он был наследник, у него было имущество большое, он был юноша, еще не женатый, молодой человек, он был очень богатый. И вдруг Иисус Христос как будто подкосил его основу, ну, как будто бы. Он, конечно, этого не сделал, он ему самому предложил. Хочешь быть совершенным? Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим. Приходи, следуй за мной, и ты будешь иметь сокровища на небесах. И вот это для него уже не звучало, сокровища на небесах, что Бог мне поможет, что Он мне воздаст. Он слышал только одно. Иди и продай. Как же я это все продам? Он отошел с печалью. Он понял, что пойти за Иисусом просто так не получится, что ему что-то мешает, по словам Христа. И поэтому есть препятствия, есть люди, которые из-за этого, именно из-за материальных проблем, из-за бизнеса охладели к Богу, из-за денег, из-за отношений к имуществу, из-за такого, жадности, скупости, как угодно можно сказать. И пусть этого не будет в нас во имя Иисуса, скажите аминь. Пусть этого не будет в нас, скажите, пожалуйста, аминь. И вот тоже есть препятствия. Но какие же еще есть препятствия? И вот мы с вами рассмотрели в прошлый раз, что это тоже о рождении свыше. Матфея 18 глава с 1 стиха. Ученики спросили, кто больше? И Иисус сказал, кто больше? Он поставил ребенка и говорит, вот кто больше. Но еще не только это. Если бы только Иисус сказал, вот больше дитя, и слава Богу, мы подумали, хорошо, дитя значит больше. А Бог говорит очень серьезно, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Представляете? Не войдете. Если бы вот этого предложения не было, не войдете в Царство Небесное, то можно было бы сказать, есть дитя, я хочу быть как дитя, буду подражать. Но Иисус говорит серьезнее. Он говорит, не войдете в Царство Божие. И поэтому мы должны преобразиться. И, как Павел говорит, на злое будьте младенцы. Вот как дети, дети быстро прощают. Они имеют такое отношение очень. А по уму будьте совершеннолетие. То есть мы должны понимать, что для нас опасность. И, тем не менее, быть как дети внутри. И это тоже о рождении свыше. Но что я сегодня хотел еще важное сказать? Давайте откроем, пожалуйста, Матфея 18 главу. Матфея 18 главу. Здесь говорится особенное слово. Не только о детях, а там же говорится еще одна интересная характеристика. И вот здесь очень многим людям вот это нужно. Это нужно сегодня. У меня сегодня был диалог, переписка была. Это могло быть вчера, это могло быть когда угодно. О чем? Именно об этом. Смотрите, что здесь написано. Здесь говорится так. Когда Иисус Христос говорит, где вы будете собраны во имя Мое, я буду среди вас. И это очень сильное слово. И на днях мы разговаривали с одним человеком из другого города. Он говорит, где двое-трое собрались, я среди вас. Нет, я говорю. Он говорит, как? Я говорю, нет, что там написано? Он говорит, где двое-трое собраны, там я буду среди них. Я говорю, нет, там сказано другое, что во имя Мое где соберутся? Где соберутся из-за Меня? Говорю, получается как? Я говорю этой женщине, сестре, она хорошая сестра в Господе. Просто она не придавала значения этим словам. Я говорю, как? Двое-трое собрались, и Бог среди них? Допустим. Да, собрались двое-трое верующих, поговорили о ком-то, поосуждали, и вот Господь среди них. Нет, так не работает. Так же получается, да. Если просто двое-трое собрались, поговорили, какая плохая соседка, какой плохой верующий в церкви, они же двое-трое собрались. Но мы знаем, так не работает, и Божьего присутствия там не будет. Скажите аминь. Оказывается, мало собраться верующим, это мало прийти в церковь, просто собраться.
Нужно собраться во имя Его, то есть из-за Него, конкретно из-за Божьего присутствия, чтобы свои венцы, все заслуги, все, за что тебя похвалили, все, за что тебе сказали спасибо, все положить перед Богом, сказать: Господь, я поклоняюсь, если бы не Ты, если бы Ты меня не спас, если бы Ты не открылся, и ничего вообще бы не было, все, за все слава Тебе. Итак, люди

люди, когда собираются во имя Господа, и все, понимаете, также молодежное собрание. Если молодежь соберется, ну вот ради друг друга пообщаться, поговорить, это неплохо. Они ведь там не курят, не пьют, слава Богу, но они просто собрались, но Божьего присутствия может не хватать. А когда молодежь начнет поклоняться, они берут гитары. Они говорят, давайте мы помолимся. Давайте, вот задерживается наш лидер. Вот нету там старший. А давайте. И взяли, и начали поклоняться. Это уже во имя Господа начинается. Правда же? Начали поклоняться. И когда начали поклоняться, тогда Господь приходит своим присутствием. Но моя цель дальше. Тогда Петр приступил к нему, говорит, сколько раз прощать брату моему? 18:21. Сколько раз прощать брату моему? И вот эта история, у нее есть очень серьезный конец. Сколько раз прощать брату моему? Потому что это серьезная проблема. Брат один раз обидел, другой раз обидел, в прошлом году обидел, и опять обидел. И на день рождения, может быть, не пришел и не поздравил, и, может быть, еще что-то обо мне подумал. А Иисус говорит только одно. Не до 7 раз. До 70 раз. Это, по крайней мере, если быть буквальным, это 490. А на самом деле означает очень много. Ну, просто бесконечно. И Господь говорит эту историю Петру. Вот проблема людей. Как прощать? И женщина, допустим, мне говорит и пишет, «Ой, мой муж любит только свое хобби». Ну, например, да? Вот, он вот, когда что-то на рыбалке случилось, у него там снасти сломались, лодку пробил, он быстро все это себе купил. А как для меня там? Ну, например. Это обида называется. Это обида. И, конечно, муж, он должен вот... не только заботиться там о снастях, о лодке. Я не говорю, что он плохой. Просто вот... Но вот если мы будем жить этой обидой, что будет? Тогда наше сердце закрывается. Наши верхние врата, которые открыты, они закрываются. Наш дух закрывается, а плоть начинает занимать это место. Знаете, она приходит. Там, где Господь уходит, туда сатана приходит. Правда же, да? Где место убрано, чисто, свободно, то есть... туда приходит сатана и еще и 7 злейших берет. Извините, такое серьезное предупреждение. Так вот, женщины могут обидеться на мужа, на брата, брат на брата, жена, муж может обидеться на жену. Вот, пришел домой, опять еда не готова или что-нибудь. Расскажу вам. Мужчина, жена приходит домой, а у него все... убрана идеально, и еда наготовлена, и первое, и второе, она потрясена. Как это у тебя так все? Как это? Что ты что, решил за ум взяться? Ты что это у тебя тут? Он говорит, да я просто вызвал жену на час. Да, он говорит, жену на час вызвал, вот она говорит, какую жену, какую жену? Она перепугалась. Кто здесь был? Она говорит, да просто, ну ты же не приготовила, ты же вот не сделала, ты то не сделала. Ты посуду не помыла, я вызвал жену на час, вот там услуга. Она так расстроилась. Он говорит, да не переживай ты, просто мама твоя приходила. Говорит, она тут все и приготовила. Я говорю, такой вот, ну знаете, это такой немножко юмор, но он решил пошутить так вот над женой. Но вы знаете, не надо обижаться, когда жена не приготовила. Не надо обижаться, когда муж домой рыбу с рыбалки не принес или что-нибудь. Но суть не в этом. Я не буду сейчас на эти мелочи останавливаться. Речь о том, прощаем ли мы. Почему? Потому что если мы не простим, нас ожидает нечто очень серьезное в конце. И поэтому можно веселые истории рассказать, можно грустные. Обычно обида, она имеет грустную основу, она не имеет радости. Но когда мы об этом вспоминаем, то, может быть, мы иногда смеемся. И иногда это кажется, что забавно. Но обида на самом себе, она портит сердце. Она портит отношения. Она разрушает отношения с Богом. Пастор Генри Мадава говорил, если мне нельзя обижаться, если обижаюсь, я перестану слышать Бога. Понимаете, что нам важнее? Нам важно слышать Бога, правда же? Нам важнее слышать Бога и войти в Царство Божие. Потому что дальше написано, Иисус говорит, «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами». Это значит произвести расчеты. Вот он дал столько денег Меньшикову и сказал, так, отчитайся за свою губернию. Там, ну, вот он дал столько денег другому там какому-то князю, допустим, выделило государство вот, на развитие,
рассказывай там. Ну, и мы сейчас. Сейчас

на одну область выделяется, на этот город выделяется, вот, на Нарву выделяются деньги, на другой город выделяются. Отчитайся. И вот царь дал слугам, он дал им займ. Он захотел сосчитаться. И вот пришел один раб и пал и говорит: «Государь, потерпи не на мне, я все отдам тебе». Знаете, но выше сказано, приведен был к нему кто-то, кто должен ему 10 тысяч талантов. Это огромные, это десятки килограммов золота или серебра. Десятки килограммов. И ему нечем было заплатить. И тогда он, царь говорит: «Тогда забираем в рабство жену, детей». То есть дети будут и жена отрабатывать. Значит, они будут бесплатно работать на государя теперь. Все будут, ничего не будут получать. Просто выполнять все задания, всю работу, всю жизнь. Предположим так. Но этот раб, он умолял. То есть он начал просить прощения. И вот здесь речь идет о покаянии перед Богом. И он начал просить прощения: «Потерпи на мне». То есть подожди, я все заплачу. Возможно, я открою свой бизнес или что-то другое. Что он там говорил? И написано: «Государь умилосердился». Умилосердился – это любовь. Написано: «Любовь милосердствует». Да? 1 Коринфянам 13:7. Любовь милосердствует. Вообще христианство держится на милосердии, то есть на любви. Согласитесь? Мир держится на любви, на милосердии, на прощении. Если этого не будет, если не будет снисхождения, если не будет милости, то этот мир просто рухнет, потому что никто не может просто выдержать. Вот везде найдутся люди, которым их просто нечем заплатить. Если не будет социального пособия, то есть не будет милосердия, люди просто, не знаю, будут погибать, умирать от голода, пойдут на крайние меры, некоторые пойдут в преступность, как вот дети раньше с общежития идут, чтобы украсть эти шоколадки, а потом попадают в полицию и потом в тюрьму малолетним. Если не будет милосердия, не будет помощь сиротам, не будет помощь вдовам, не будет помощь пенсионерам, что же будет тогда? Так вот, это маленький пример, что мир, он держится на Божьей любви и милосердии. И вот этот господин, он решил простить. И весь долг простил ему. Весь долг простил ему. И это потрясающе. Но история продолжается. Продолжается в том, что этот человек, он нашел того, кто ему был должен. Вот из этих 10 тысяч талантов он дал в долг 100 динариев кому-то. И он схватил его. Он душил его. Это Иисус рассказывает слова. Я напоминаю, друзья, те, кто смотрит в эфире, сам Иисус говорит эти слова. Он говорит, он душил его, схватил его и говорит: отдай мне, что должен. Тот умолял его: прости меня, то есть я потерпи на мне. Я все отдам тебе, но он не захотел. И он пошел и посадил его в темницу. То есть он его сдал полицию, он сдал его властям, он сказал, он мне должен. Те спросили, ты должен ему? Он говорит, да, я должен 100 динариев, но я не могу вернуть. И его посадили в тюрьму. И друзья вот этого человека, они очень, товарищи, они очень огорчились. Они узнали, что случилось, они знали, что случилось, тот человек такое вот дело, что ему все прощено, но он вот так поступил. Они пошли и пожаловались государю. То есть они Богу рассказали, можно сказать, люди пожаловались Господу. И вот этот государь, который прообраз Господа, он разгневался. Он осудил этого человека. Он сказал: злой раб, я весь долг тот я простил тебе. То есть все-все грехи твои простил тебя. Все, с тех пор, как ты покаялся, но ты... потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя? И разгневавшись, государь отдал его истязателям, то есть те, кто требовали с него. Это как коллекторы, это как что-то такое ужасное. Это инкасса, и это все гораздо хуже, чем инкасса.
пока не отдаст всего долга. Это как 90-е годы в бывшем СССР, да? Люди, преступные люди имели долги, деньги, они давали эти деньги, потом жестоким образом

у него фирма была. И вот эти люди, они так, и я это все слышал и видел, потому что был соседом. Это было и просто, ну, как бы случайно, проходя мимо. И вот здесь написано так, что проблема этого человека была, что он отказывался прощать. Он не простил. Женщина не простила, мужчина не простил, товарищ не простил, начальник не простил, подчиненный не простил. Потому что для Бога очень важно, чтобы было прощение, милосердие. Написано: милосердием и правдою очищается грех. Милосердием. И если бы Господь не простил, если бы Бог не простил человечество, если бы Бог не прощал народ Божий Израиля, то мы бы все были подобны Содому и Гоморре. Если бы Бог не оставил остаток. И поэтому дело спасения, оно очень серьезное. И вот мы ходим в церковь, мы учимся, как пойти войти в Царство Божие. Мы с вами спасены? Я верю, что да. Мы прощены? Я верю, что да. Верю, что Он даже дал нам праведности дар и дар святости. Те, кто вот любит Господа, кто, ну, действительно пребывает, Татьяна говорила о заповедях Божьих, кто ходит в Господе, кто свободный от аморальных вещей, от зависимости, вот эти, от рабства греха, да, от рабства алкоголя и всего прочего. Да, но если мы не будем прощать, если, то мы не простим всех от сердца. И вот Христос говорит дальше: «Так Отец мой Небесный поступит с вами». Это стих 35. «Если каждый из вас, каждый из нас верующих, от сердца не простит человека, ближнему согрешение его». Это, казалось бы, известная история. Она очень трагичная. Смотрите, какой конец трагичный. Хорошее было начало, ну, вернее, середина. Начало было грустным, долги. Середина была хорошая. Уже почти все было. Уже, можно сказать, мы с вами на середине пути сейчас. Мы еще не дошли до Царства Божия. Оно внутри нас. Но до Небесного Царства мы не дошли. Мы сейчас вот на пути. И вот на этом пути очень важно быть верным Слову Бога до конца, простить от всего сердца. Просто от сердца, от всего сердца. Моисей говорил: прости народу. Если ты не простишь, не выводи нас, или вычеркни мое имя из книги жизни. Бог говорит: прощаю по слову твоему. Прощаю. И вот этим прощением и милостью полна вся Библия. И Бог хочет, чтобы мы понимали это, что без милости невозможно войти в Царство Божие. И поэтому молитва «Отче наш», Матфея 6:12, говорится прямо: прости нам долги наши, как и я. Вы представляете, это известное слово. Но вот мы должны всегда помнить, вот как я прощаю, как я прощаем, как мы прощаем должникам нашим. И здесь речь не просто о долгах только финансовых. Здесь речь о вот это долг прощения. И поэтому вот сегодня, когда мы с вами мечтаем о евангелизации, когда мы мечтаем, я возвращаюсь к эту тему, мы этот год называем годом евангелизации. Вы представляете, какую работу Бог должен провести в сердце каждого, кто придет? Придут люди, вы приведете их к Богу, вы приведете соседа, соседку, и вдруг вы от них узнаете, что они просто не любят своих близких, там, просто презирают своего отца, допустим, или ненавидят маму кто-то. Вы понимаете, что они таким образом не спасутся, правда же? И вы начинаете с ними работать и говорить, как Иисус нас простил. Так нам нужно. И вы начинаете учить их о прощении, о милосердии, о том, как важно простить одноклассников, как простить тех и тех и тех, как важно простить начальника своего. И вот здесь борьба, потому что плотской человек, плотской, ну, он начнет бороться с этим. Я не хочу, нет, это несправедливо, нет, я не был не виноват, за что, почему? А духовное сердце, он скажет: ну да, Бог ведь меня простил, Он меня простил, и я должен простить. Я уже заканчиваю, потому что время. Но вы были очень внимательны. И заканчиваю вот эту проповедь. Я даже не все сказал, что здесь в Писаниях об этом говорится. Часть проповеди. Но это очень увлекательно для меня самого. Что препятствует людям? Непрощение. Непрощение. Непрощение. И поэтому нам нужно перевести свой взор на Иисуса. Как Он прощал, как Его били, как Его плевали, как Его оскорбляли, как Его отвергли, как и распяли, и тогда посмотреть, как Он прощал. И вот только через прощение и любовь мы можем получить свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Покажите в братолюбии любовь. Просто нет времени говорить.

Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. То есть покажите вере, добродетель, ну, рассудительность, содержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Братолюбие и любовь. И если у вас это есть и умножается, то вот так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, друзья, вот препятствием будет, простил ли я, простили ли мы. И поэтому пред Богом наша жизнь может оборваться в любой момент, вы знаете. И в этот момент как важно, чтобы мы на этот момент мы всех простили, всех любили, всех благословляли. И поэтому, Господь Иисус, мы молимся Тебе, чтобы Ты дал нам, Господь, такое сердце, которое действительно, как рожденный свыше человек, который готов все простить и забыть. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, хвала Тебе.

0: Передача «Леон с друзьями». Сегодня у нас в гостях Джон Растик и Кэрол Лоренс. Мы сегодня оторвемся. Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лоренс и Джон Расти. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Can you do that? Yeah! One more time. Yeah! One more time. Yeah! Okay, right here now. Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.
2: In my father's house, I've been in mansions. If it were not so,

Большое спасибо. Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Я ведущий Леон Патила. Сегодня в гостях у нас просто замечательная леди. Она давно начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле, и много людей не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить, конечно, какая была эта эра, какое было начало. И я бы хотел рассказать об этом особенно молодым людям, присутствуем, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной роли на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи, Мария и Тони, были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя. И, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли. И меня попросили прийти и спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены, и это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что я развращен, у меня

нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна и хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой воедино. И это как подобный экстаз, это от Господа. А как насчет о генеральной больнице, главной больнице? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджелу Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят, не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить. Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание, которое скажет, просто скажет людям, будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джей Карес, он связан с Campus Crusade. Фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И он как будто бы возглавляет актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах, положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего... Из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровы и хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь... Нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил, тебе действительно нравится играть этот презренный характер. Прежде всего, я не играю презренный характер, я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите и учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мы хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной.

Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал: «Господь, ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которые я не смогу нести». И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах. И мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни. И иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер. И я всегда имею в виду христианский мир. Они не понимают этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями, и вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру? Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, и я постоянно разговариваю с детьми, знаешь, в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни уступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой и хватаюсь за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть тебе будет воздана вся часть и слава, потому что ты достоин этого. Пусть честь будет твоя». И я работала в Atlantic City, и я потом буду там работать. Там одни казино, я выступал с таким успехом, но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Атлантик-Сити. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, а потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. Я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил: «Позволь мне приходить и проводить их». И я сказал: «Великолепно». И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то из своей церкви, и кто-то сказал его: «Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино?» И он ответил: «Я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс». Ему, конечно, не поверили. Ему ни на секунду не поверили. Но тот человек пошел по телефону, позвонил отцу Кайл и сказал: «Пастор Хьюбер». Тот человек пошел к телефону, позвонил пастору и сказал: «Пастор, знаете, где ваш сын?» А пастор ответил: «Да, в это время, наверное, в гардеробной Кэрол Лоренс в казино проводит занятия по Библии». Но знаете, он по-прежнему не приходит туда. И хотя меня там нет, Кайл там остался. Но, знаете, в Атлантик-Сити нет церкви из-за вандализма и низкой посещаемости, но это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда. И удовлетворяя эту нужду, это встретило нужды работников сцены и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово. Это настоящая песня. Это хорошее исполнение. Нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас, что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете, ну что ж, они этим занимаются, а я не буду. Вы освободитесь от этого и скажете, Господь Иисус, я буду исключительно Твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с Тобой, потому что я связан с Тобой. И те из вас, которые еще не наладили жизни и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите, Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

0: Нужно честно признать, что мы превратились в религиозный парк развлечений. Но нам нужно вспомнить, на чьей мы стороне. Порой нам может казаться, что мы проигрываем, но мы знаем, кто напишет последнюю страницу истории, не так ли? Сам Господь Иисус Христос. Он призвал нас донести Евангелие до края земли. Павел сказал: «Я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Евангелие – это сила Божья. И нам сказано идти по всему миру. Это мы хотим сделать. А евангельское послание тоже, оно не меняется. Мы грешники, а Иисус Христос умер за наши грехи. Он взял наши грехи на крест. Он пролил свою кровь, был погребен за наши грехи и воскрес из мертвых. И Он жив, и Он может войти в каждое сердце. Все мы согрешили. И грешнику не на что надеяться, кроме как на Иисуса Христа, который пролил свою кровь на кресте, был погребен и ожил. Это послание исполнено Духа Святого и пронзает сердца людей, которых призывает Бог.
1: Здравствуйте, я Боб Шенк. Приглашаем вас на третье занятие под эгидой инициативы из Сахара. Наша цель – побудить вас и вашу группу задуматься о великом поручении и нашем нынешнем положении в этом удивительном задании, что нам дал Господь Иисус Христос перед возвращением на небо. Сегодня мы сконцентрируемся на благовестии. Чаще всего, говоря о благовестии, мы подразумеваем личную евангелизацию, то, как мы говорим о своей вере нашим соседям и коллегам. Да, это часть великого поручения. Но еще важнее то, что Иисус послал нас в самые отдаленные места. Он сказал: «Начните с Иерусалима, но потом идите в Иудею, Самарию и даже до края земли». На этом занятии мы предлагаем вам задуматься о крае земли. Это те места, где все еще остаются незанятые, нетронутые народности, не имеющие Слова Божьего на своем языке, не имеющие закрепленных за собой миссионеров и растущих церквей в своих общинах. Им никто не представляет Евангелие так, чтобы они его поняли. Людям устной традиции никто не говорил о Боге, который послал Сына Своего, чтобы тот пришел, умер, возлюбил и простил их, а также ожил в них самих. На сегодняшнем занятии о благовестии мы выслушаем важных людей, несущих потрясающее служение по донесению простой истины благой вести Иисуса Христа до тех, кто ее не слышал. Хочу, чтобы вы послушали Халу Саад. Эта замечательная женщина руководит компанией Vision Communications International, которая производит телепрограммы для арабского мира и вещает на одни из самых трудных стран благую весть Господа Иисуса. Послушайте, как Бог действует через это средство массовой информации с целью благовествования в 21 веке.
2: Меня зовут Хала Саад, я из организации Vision Communications International. Мы производим телепрограммы и размещаем контент в интернете, чтобы рассказывать людям об Иисусе. Мы вещаем на все 24 арабские страны, а также Европу, Северную Америку и Австралию. Мы выбрали спутниковое телевидение, интернет и новые СМИ из-за их широкого охвата. Спутниковое телевидение распространено повсеместно. Все уже купили или вскоре купят спутниковую тарелку. На Ближнем Востоке есть дома без холодильника, но с тарелкой на крыше. Помимо этого, такие новые СМИ, как интернет, социальные сети, мобильные приложения и так далее, становятся столь популярны и привлекательны, особенно в этой части мира, что мы не можем упустить возможность распространения Евангелия при помощи этих средств. Мы берем уже готовый телевизионный контент и распространяем его другими способами. Один из наших движущих принципов состоит в том, чтобы попытаться проникнуть в разум человека, до которого мы пытаемся донести свое послание, понять его мысли, его точку зрения, его потребности и преподнести послание в доступной и понятной для него форме, чтобы оно проникло ему прямо в сердце. Очень важно, чтобы наш контент был интересным и увлекательным, чтобы люди хотели подключаться и смотреть. Мы с самого начала поняли, что поставить перед камерой учителя или проповедника и дать ему говорить 30-40 минут – не оптимальный вариант. Нужно как-то иначе заинтересовать людей и привлечь их к нашему посланию. У нас есть программы с жаркими, интенсивными дебатами. А в других программах много музыки. Есть программы с элементами драматургии. Есть документальные фильмы. Короткие, очень сжатые учения. Даже анимационные фильмы с элементами 3D. Все эти проекты очень важны для донесения того же послания. Да, мы доносим это послание ясно и кратко, но в то же время мы не обязаны вписываться в традиционный формат или рамки, когда доносим его до людей. Благословение — это донесение послания Иисуса Христа до как можно большего количества людей с использованием всех доступных средств. Возможно, кто-то думает, благословение — это чей-то другой дар, но не мой. Я не способен быть таким или так поступать. Если вы так думаете, то я хочу вас ободрить тем, чему Господь научил меня на моем пути, когда я училась, росла и становилась посланником Иисуса. Все мы можем следовать этим принципам. Первый. Мы должны научиться применять силу истины. У нас должно быть элементарное понимание важнейших принципов нашей веры, чтобы мы могли ответить тем, кто нас спрашивает. Я не имею в виду, что нужно стать богословом. Я лишь говорю, выясните самые важные моменты, такие как достоверность Библии, что это подлинный текст, и он не был изменен или искажен. Он и есть Слово Господне. Второй вопрос. Почему пришел Иисус? Почему мне так важно знать, что Он пришел, и Он был распят за меня? Как это событие может изменить не только нашу жизнь, но и жизнь всего человечества? Итак, нужно изучать элементарные вопросы, разбираться в них, запоминать и быть готовыми дать ответ. Все это имеет огромную силу. Второй принцип — применяйте силу любви. Любовь — это центральный элемент, ядро нашей веры. Она горючая в нашем двигателе. Когда мы идем к людям с духом любви, мы на самом деле проповедуем им Иисуса так, как даже сами не осознаем. Порой даже нет возможности о чем-то им рассказать, но мы можем явить им любовь. И если мы научимся это делать намеренно, регулярно, и просить Господа помогать нам это делать, тогда мы сможем стать замечательными евангелистами. И третий принцип, которому все мы можем следовать, вовсе не сложный — применять силу исполненной веры молитвы. Мы должны понять, что молитва все меняет. Она изменяет целые страны. И если я хочу развиваться как евангелист, я должна учиться молиться и говорить: «Господь, я буду искать Твоего лица в этом. Я буду наполнять Твои молитвы Словом Твоим и верой». Когда я буду молиться за людей страстно и регулярно, тогда я значительно продвинусь к тому, чтобы стать хорошим посланником от имени Господа Иисуса Христа. Каждый имеет особый дар и может сделать особый вклад в выполнение великого поручения. Может быть, Бог призывает вас молиться, или жертвовать, или идти и встречаться со служителями и оказывать им непосредственную поддержку, а также говорить людям то, что у вас на сердце, своим соседям, друзьям, коллегам. Я думаю, все мы призваны быть там, где мы находимся. А что касается распространения Евангелия по всему миру, донесения его до незатронутых народностей, а также в труднодоступные места и в те, где противятся слову, то я думаю, эта задача не зависит от тех, кто там находится. Она зависит от всех вместе. Я всегда говорю, что когда мы попадаем на небо, нас встретят люди, которых мы никогда не знали, но мы сеяли в их жизнь. Поэтому я бы посоветовала вам, тем, кто слышит эти слова, ищите Господа и смотрите, что у вас в сердце. Скажите: «Господь, я готов взять бремя на свое сердце и что-то сделать, чтобы изменить мир». Уверяю вас, Бог ответит на такую молитву. Он направит вас к тому, в чем вы должны участвовать. Но я хочу вам сказать, что это не сможет осуществиться, если мы не объединимся из разных частей мира, чтобы принести пищу в Царство.
1: Уверен, вас коснулся рассказ Халы и тем, как Бог позволяет им проникать в арабский мир, чтобы распространять его благую весть о любви и прощении. Сейчас, в век новых технологий, открываются такие двери, о которых мы и мечтать не могли всего лишь поколение тому назад. А сейчас мы выслушаем Уолта Уилсона. Он расскажет о том, как технологии открыли перед нами целый мир при помощи интернета. Уолт был одним из пионеров компьютерной техники и работал в компании Apple. Он был в ней руководителем высшего звена. Уйдя же оттуда, он основал компанию Esclaim Technologies, 16-миллиардную компанию с 600 офисами по всему миру. Но несколько лет назад Уолт осознал силу технологий и основал Global Media Outreach. Сегодня миллионы людей слышат Слово Божье и о любви Господа Иисуса благодаря руководству Уолта и его потрясающей команде. Вы испытаете побуждение к действию, услышав о том, как Бог использует интернет и таких людей, как в Global Media Outreach.
3: Важно понимать, что применение технологий позволяет установить личный контакт и развивать взаимоотношения. Сегодня, судя по статистике, каждый седьмой брак в Соединенных Штатах заключается благодаря интернету. И так он становится чем-то очень личным. Происходит обмен словами и эмоциями, а люди знакомятся, пусть даже они никогда и не встретятся. В окне 10.40 отношение христианских миссионеров и населения составляет 1 на 4 миллиона. Как мы сможем донести Евангелие до 7 миллиардов жителей Земли без новых технологий? Церковь занимается информационным бизнесом. Подумайте, что мы делаем. Это результат информации о Господе в соединении с жизнью Иисуса. И все это начинается с информации. Теперь есть информационные технологии, распространившиеся по всей земле. Эта информация приводит к преобразованию жизни. Факт в том, что, согласно ООН, в мире 7 миллиардов абонентов, устройств связи больше, чем людей. Мы можем сделать Евангелие доступным благодаря поиску с использованием мобильных телефонов, компьютеров. Любой человек с духовной нуждой найдет в интернете некие духовные ценности. Цель нашей организации — способствовать доступности Евангелия для каждого человека на Земле. В конечном итоге мы в своих действиях должны руководствоваться Библией. Что на самом деле происходит? Когда Иисусу задали вопрос: «Господь, какое знамение мы должны ждать перед Твоим возвращением?» В Матфея 24:14 приводится заявление Господа. Он сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам». И тогда придет конец. Мы верим, что вскоре нам предстоит выйти на этот перекресток, ведь мы уже можем проповедовать Евангелие по всему миру и затрагивать все 195 стран каждый день. Иоанн пишет в Откровении 14:6-7: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И я верю, что здесь Иоанн сказал, что люди будут иметь мобильные телефоны, слушая Евангелие. Люди, не умеющие читать и писать, могут слушать Евангелие по мобильному телефону. Они могут смотреть изображения. Я считаю, что iPhone может стать одним из самых важных изобретений человечества, благодаря тому, что он может сделать в эти последние времена в деле донесения Евангелия до каждого человека на земле. 1,1 миллиарда человек никогда не слышали имени Иисус. У нас есть возможность рассказать им не только о том, кто такой Иисус, но и о значении того, что Иисус сделал для них. В течение следующих 3 лет мы можем рассказать всем на земле о значимости креста Голгофы для их жизни. Я чувствую побуждение это сделать.
4: Вы слышали от Уолта. Я чувствую побуждение это сделать. Чувствуете ли вы это побуждение? А теперь мы выслушаем Сэмюэла Чена. Он расскажет нам о важности библейских пересказов и о том, как они могут повлиять на жизнь устно обучаемых, когда мы стараемся благовествовать всем, кто еще не слышал.
5: Меня зовут Сэмюэл Чен, я живу в Гонконге. Я так рад, что сегодня могу быть здесь с вами. Устно обучаемые имеют очень конкретное мышление. Их мышление не концептуальное. Сколько людей сказали бы: «Джонни или Кэти, принеси мне круг»? Вы бы, наверное, сказали: «Джонни или Кэти, принеси мне тарелку». Устно обучаемые сказали бы: «Да, это тарелка, это коробка, это домик». Сегодня в мире 4 миллиарда 350 миллионов устно обучаемых. Миллиард людей неграмотны. А еще миллиард — это дети и подростки, которые являются устно обучаемыми от природы. Мы рождаемся устно обучаемыми. И еще есть миллиард человек, являющихся устно обучаемыми по своей воле. Это люди весьма грамотные, но учиться они предпочитают устно. Что это на самом деле значит? Это значит, что люди с учеными степенями решают учиться и общаться устно. 42% выпускников университетов больше не купят ни одной книги по его окончании. 60% населения, получая от вас информацию, в буквальном смысле не слышат вас. Поэтому наш способ общения с ними должен включать в себя некоторые из тех методов. Вы спросите: почему это так важно в разных культурах? Почему туда труднее всего достучаться? Мы до сих пор до них не достучались. А вот рассказ из Слова Божьего. Иисус сидел напротив сокровищницы и наблюдал, как люди клали пожертвования в храмовую сокровищницу. Многие богачи приходили и бросали много. Но пришла одна бедная вдова и положила 2 мелкие медные монетки. Они были меньше цента. Иисус подозвал своих учеников и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в храмовую сокровищницу. Они клали от своего богатства, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Это история из Слова Божьего. Я хочу, чтобы вы повернулись к своему соседу. Давайте. Давайте. Только что вы испытали на себе частичку микрокосмоса тех людей, которые 2 года своей жизни уделяют тому, чтобы отправиться на миссионерское поле, выучить местный язык и мировоззрение, а затем научиться выстраивать рассказ на местном языке, на родном языке людей. Вы только что вместе испытали 4-5 особенностей, и позвольте мне их перечислить. Вы узнали устную историю, вы ее услышали, а затем пересказали ее. Произошел процесс пересказа. При этом вы смогли запечатлеть в уме, в виде образов, и как будто увидеть сцену с сидящим Иисусом, как будто увидеть ту вдову и то, что она клала. Не так ли? А затем, когда вы рассказывали эту историю своему соседу, вы увидели, что он или она участвует в этом с вами. Дух Божий был свидетелем этой истории. Он говорил с вами о чем-то. И так произошло 4 события. Но произошло и 5-е событие, которое очень важно. Точность. Как вам убедиться в точности пересказа? Когда некая история рассказывается и пересказывается в вашей группе или общине, или семье, или церкви, то вся община схватывает суть этой истории. И когда вы хотите исправить неточности другого человека, вы применяете Божий дар запоминания, чтобы исправить эти неточности. Жизненно необходимо рассказывать эти истории, потому что мы нашли ключи, которых нам так долго не доставало. И люди обрели навык обучения благодаря пересказам, песням, танцам, притчам, напевам и видам изобразительного искусства.
4: Мы молимся, чтобы после этого проведенного вместе времени вы испытали побуждение присоединиться к нам в стремлении к миру, в котором осталось ноль народностей, не имеющих Писания, ноль народностей, не имеющих закрепленных за собой миссионеров или учителей, ноль народностей с устно обучаемыми людьми, которым не была представлена благая весть Иисуса таким образом, чтобы они могли ее услышать без необходимости чтения, ноль народностей, не имеющих доступа к церкви, где они могли бы обучаться, расти и становиться воспроизводителями. Надеюсь, мы побудили вас к беседе, которую вы с удовольствием проведете в своей группе с использованием нашей методички, чтобы лучше понять то, насколько важно благовестие в распространении Царства Божьего и исполнении великого поручения.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние.

Кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Кентон Джонс. Бог Отец, во имя Иисуса, мы приносим Тебе это поклонение. Мы берем власть над этой атмосферой во имя Иисуса. Да свершится воля Твоя, Господь. Мы провозглашаем, где Дух Господень, там свобода. И поэтому в любых обстоятельствах, в любой ситуации мы славим Тебя и молимся во имя Иисуса. Поехали! Поехали!

0: Yeah.
1: Меня зовут Кентон Джонс. Добро пожаловать. В следующие 30 минут я поделюсь с вами своим музыкальным служением. Будет ненормально весело. Я надеюсь, вы надели свои танцевальные туфли и просто сняли туфли, которые у вас были, если они на вас. Надеюсь, вам будет хорошо. Мы хорошо проведем время. Следующая песня называется «Необходимость». Я верю, что хвала всегда необходима. Что ж, поехали. Хвала всегда необходима. Какими бы ни были обстоятельства,

Привет, с вами Кентон Джонс. Надеюсь, вам понравилась песня «5 секунд». Вам нравится быть ненормальными ради Бога? Я бываю просто вне себя, когда экспериментирую ради Бога. Это самое прекрасное в мире — быть поклонником. Молодым людям я говорю, это должно стать главным в вашем списке. Ребята из Твиттера, из Фейсбука, Бог — это самое главное. Следующая песня называется «Окно». Мы исполняем R&B и в то же самое время поклоняемся Богу. Надеюсь, вам понравится песня. Я вижу небесные окна, открытые над вашей головой, и изливающие на вас благословения. Кентон Джонс сегодня с вами. Аллилуйя. Через что бы вы ни проходили, Бог проложит вам путь.

Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Господь, благодарим за Твое присутствие. Ты удивительный Бог. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя!

Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие. Благодарим, что Ты умер за нас, Господь, за Твою милость и за Твою благодать. Если наш Бог за нас, кто может остановить нас? Никто в этом мире. Тот, кто во мне, больше того, кто в этом мире. Будем славить Его прямо сейчас. Let's go!

0: Возможно, вы молоды или не очень, это не важно. Бог вас любит, несмотря на все ваши промахи. Он любит вас, несмотря ни на что. Сила Божья на этом месте прямо сейчас. Не нужна огромная толпа людей, чтобы воздать Ему хвалу. Только ты и Господь Бог. Только ты и Бог. Воспользуйтесь этой возможностью и расскажите Богу обо всем, что вас расстраивает, что вас обижает. Я призываю вас сейчас обратиться к Нему самим, кто бы вы ни были и где бы вы ни были, в комнате. Например, с вами лучший друг, подруга, девушка, парень, мама, папа, муж или жена. Я призываю вас воспользоваться этой возможностью, чтобы поклоняться Богу, кто бы рядом ни находился, неважно, тот, кто в вас больше, чем тот, кто в мире. Мы служим с вами удивительному Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!

Да, это было здорово, прекрасное время. Я чувствую, что времени было мало. Вы можете зайти на мой сайт www.kentonjones.net. Вы можете связаться со мной в Твиттере, собака Кентон Джонс, и я отвечу вам в Твиттере. Или если вы на Facebook, Кентон Джонс Фэн, ставьте «нравится». Так вы можете поддержать связь со мной. Зайдите на мой сайт, там вы узнаете, где я буду в стране. Надеюсь, мы сможем встретиться и пожать друг другу руки, а также обняться. А сейчас будет, правда, весело. Мы в одном клубе для Иисуса. Это был Кентон Джонс. Люблю вас.

0: Let's go to 1 Samuel 14.
1: Первая книга Царств, 14 глава. Давайте все откроем это место. Здесь мы находим ключ, который бьет фонтаном. Если бы мы искали нефть, то могли бы смело сказать, что в этом месте мы ее нашли. То, что здесь написано, является основанием нашей христианской жизни и жизни церкви по всему миру, потому что в этой истории так много ценного, чего мы нашли и взяли для себя. Чтобы ознакомить вас с этим местом, если вы его еще не знаете, давайте прочтем с первого стиха. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата Иоховеда, сына Финиеса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны, и острая скала с другой. Имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». «Делай все, что задумал», — сказал ему оруженосец его. «Я с тобой всем сердцем и душой». Кроме той мудрости, от которой мы все получаем пользу, я еще пытался говорить об этом как можно больше за последние несколько недель, потому что считаю это большой проблемой для церкви. Есть два толкования Божьего водительства, и каждое из них представлено Иоаннафаном и Саулом. Саул является представителем той школы Божьего водительства, которая говорит, «Я ни шага не сделаю без Бога». Я гарантирую вам, что большая часть церквей на планете живет, руководствуясь именно этим пониманием Божьего водительства. Они припарковались и стоят на месте, ожидая, когда Бог скажет им идти и делать то, что они так и знают. Иоаннафан являлся представителем той школы, которая говорит, «Я не ожидаю, что Бог будет направлять мои стопы, пока не сделаю первый шаг». Весь смысл заключается в том, что Бог всегда привлекает движение, даже если вы не уверены в том, что то, что вы будете делать, будет самым правильным и лучшим. Главное то, что вы отказываетесь сидеть на месте и ничего не делать, когда вы точно знаете, что вы могли бы делать что-то. Бог не ищет правильной жизни, Он ищет такую жизнь, которая идет в правильном направлении. Поверьте, Он может очень точно привести вас к цели, чтобы вы встретились с тем, с кем Он хочет, чтобы вы попали туда, куда Он хочет. Когда вы перестанете пытаться все это сделать своими силами, просто возьмите правильное направление в жизни, начните идти по направлению к тому, что вы считаете в жизни истинным. Просто начните с этого. А если вы думаете, что это слишком широкое направление, что это не может быть от Господа, просто продолжайте идти и не просите, чтобы Бог дал вам точные координаты. Он не занимается разработкой карт. Он занимается только компасом. Если же вы будете следовать вашему внутреннему компасу, вы будете жить так, словно у вас имеется карта. Хотя вы точно будете знать, что карты никогда не имели. Поэтому вам будет немного не по себе, когда люди будут спрашивать, «А как это произошло?» А вы будете им говорить, «Ну, я не знаю. Я просто ставил одну ногу перед другой и шел в общем направлении, туда, куда меня влекло, и вот моя мечта сбылась». Я хотел бы говорить с вами о двух стилях руководства, представителями которых являются Саул и Иоаннафан, потому что каждый из нас имеет тенденцию предпочесть тот или иной стиль. Я не говорю сейчас к тем, кто скажет, «Это ко мне не относится, я ведь не лидер». Я не говорю о руководстве, как о титуле или работе. В жизни мы все лидеры. Мы призваны быть головой, а не хвостом. И если бы еще больше людей поняли это, они перестали бы молиться о том, чтобы лидеры руководили, и сами стали бы лидерами в браке, в семье, в жизни города, в дружеских отношениях, в характере, в ценностях. Мы являемся руководителями. Мы — лидеры. На протяжении многих лет, которые я провел как лидер в своей семье с Глендой и в церкви, мне пришлось решить, какой стиль руководства подходит мне как личности больше всего. Будь то руководство посредством власти, представителем которого является Саул, он вел властью, силой, могуществом, своим титулом. Или же руководство посредством влияния, представителем которого был его сын Иоаннафан.
0: Which is what his son Jonathan represented.
1: В жизни мы будем относиться к одному из этих двух стилей в отношении с другими, воспитание детей, на работе, когда мы работаем в команде или в коллективе. Нам следует решить, которым из этих двух стилей мы будем руководствоваться в жизни. Я испробовал оба из них. Я пробовал расти детей посредством власти, которая строится на приказах, правилах, напоминании, наказании в том случае, если они решат не послушаться. Я пробовал это и в церкви. Я попытался использовать этот стиль с людьми на консультациях. Я пытался использовать его, чтобы заставить вещи вставать на те места, куда мне хотелось. Я пытался контролировать людей посредством авторитарного подхода. И также пробовал вести людей посредством влияния. Много лет назад я решил для себя, что хотя власть может контролировать поведение людей, а иногда нам очень важно проконтролировать поведение человека, она никогда не сможет завоевать сердце человека. А для того, чтобы сделать что-то необычное, а эта церковь имеет именно такое и сделала в этой стране, чтобы сделать что-то очень важное, что никогда раньше не делал, что-то незабываемое, что неверующим невозможно проигнорировать. Для этого мы должны завоевать сердца. Мы не сможем достичь этого властью, приказаниями, правилами, уставами. Однако очень многие люди в церкви на сегодняшний день все еще экспериментируют, используя власть, титулы, силу. Я отказался от этого. Возможно, это означает, что нам понадобится больше времени, чтобы что-то сделать, так как мы не просто властью это берем. Но я готов от этого отказаться, потому что хочу, чтобы меня знали как лидера в моем браке, в семье, в Доме Божьем, как того, кто вел посредством влияния, кто очень редко прибегал к власти, чтобы заставить людей согласиться и принять нашу мечту построить новую церковь 21 века в этой стране. Чтобы сделать в этой стране что-то такое, чего раньше никто не видел. А когда нас здесь уже не будет, мы оставим для наших детей и внуков что-то такое, с чего мы даже не начинали в нашем христианском рождении в этой стране. Аминь. Власть контролирует действия человека, а влияние формирует его сущность. Мы не хотим заставлять вас делать то, что не является частью вашей сущности. Мы хотим влиять на вас, чтобы вы стали правильным человеком. А если мы поможем вам стать правильным человеком, будете правильно поступать. Каждый из вас выбросил бы свои браслеты с надписью «Что сделал бы Иисус?». Если бы вы знали, что Он исходит из первой школы руководства, которая говорит «Я не сдвинусь с места без Божьего водительства». Послушайте, если вы знаете, как думает Иисус, вам не надо останавливаться и размышлять о том, что Он сделал бы. Я не хочу учить вас этому принципу, что сделал бы Иисус. Точно так же, как мне хочется и не хочется учить моих детей, становись и подумай, что сделал бы папа в этой ситуации. Потому что тогда может быть уже слишком поздно. А может быть, твой папа не сказал тебе, как стоит вести себя в данной ситуации. Но если мы научим вас, как мы думаем, если мы научим вас, в чем заключается характер Бога, если мы объясним вам, что Богу нравится, что Он ненавидит вас, если мы просто научим вас этому и оставим вас в покое, не будем стараться поправлять вас, не будем учить вас таким образом, чтобы это подходило вам лучше. Нет, вы сами будете дальше разбираться. Я верю, что если мы научим вас таким образом, вы будете знать, как поступил бы Иисус в том или ином случае, даже если вы просто скажете, я не думаю, что это правильно, хотя я не знаю, почему это неправильно. Я просто знаю, что это неправильно. Если вы пойдете по жизни таким образом, я обещаю вам, что вы обернетесь назад и скажете, я думаю, что поступил так же, как поступил бы Иисус, хотя на тот момент я этого не знал. Я спрашивал его, но он мне ничего не сказал, потому что многие из вас поймут со временем, что если вы будете просыпаться и спрашивать Господь, а как бы ты поступил, Он не будет с вами разговаривать, потому что Он хочет, чтобы вы выросли. Если моя дочь Шарлотт у нас, она самая старшая, если бы она звонила мне каждый день и спрашивала, «Папа, как бы ты поступил? Как бы ты поступил в этой ситуации?» Я подумал бы, что я, как ее отец, неправильно воспитал ее. Но она знает, как ей следует поступать, согласно тому, как мы ее вырастили, и я думаю, что Бог хочет, чтобы мы именно так себя вели. Влияние распространяется путем личных отношений. Именно поэтому многим людям это не нравится, потому что строить личные отношения трудно. Такие отношения сложные, они могут принести боль и разрушить. Власти не обязательно знать вас по имени, чтобы выполнять свое предназначение.

Именно поэтому многие люди предпочитают власть, а я сейчас говорю о хороших людях, понимаете? Это не диктаторы или плохие люди, которые используют власть. Нет, я говорю о хороших людях в Божьем доме, хорошие люди в бизнесе, хорошие люди в семье и в дружеских отношениях. Осознают они это или нет? Это учение может помочь им посмотреть на себя и спросить, «А я такой? Это описывает меня?» Власти не нужны личные отношения, чтобы работать. Я знаю, что большинство людей хотели бы пройти по жизни без агонии и сложностей, которые несут с собой близкие отношения. Но такие люди пройдут по жизни, не повлияв ни на кого. Потому что, если честно, в этой истории Саулу принадлежала вся власть. Он был царем. На его стороне были все члены правительства. У него были генералы, министры, советники. У него был остаток военной силы. Ему принадлежали единственные два меча, оставшиеся в стране. С ним был духовный советник в лице Ахи. Итак, у него было все необходимое, чтобы принять решение разрешить эту проблему. Но Саул ведет себя точно так же, как он вел себя, когда Голиаф 6 недель держал страну в блокаде. У него есть все необходимое, все люди с нужными данными, все для того, чтобы начать действовать, но он не действует. Послушайте, чем больше у вас есть жизни, тем труднее вам сделать шаг и начать действовать, если вы не уверены в том, чем это все закончится. Чем старше вы становитесь, чем больше у вас ответственности, влияния, чем больше людей зависит от ваших решений, даже когда у вас больше материальных вещей, денег, членов, семьи, друзей. Не знаю, чем больше у вас материального, тем больше вы боитесь рискнуть этим и потерять это, тем привычнее становится ваша жизнь. Вами завладеет рутина. А потом вы перестаете наслаждаться своей собственной жизнью и считаете, что в этом виноваты все окружающие. Я точно знаю, что это от того, что нам становится трудно делать то, о чем мы раньше даже не задумывались. Ведь теперь мы можем очень многое потерять, а в этом и заключалась проблема Саула. Но хотя у него была власть, он не имел влияния. Потому что мы ясно видим, что он был неуверенным человеком, у него была паранойя. Он представлял собой классический портрет лидера, который все хотел держать под своим контролем. Потому что неуверенные люди, страдающие паранойей и недоверием другим, обычно становятся контролирующими в какой-нибудь области жизни. Если вы самый главный начальник, то с вами окружающим очень тяжело. Это сделало близкие отношения невозможными для него, и он не мог влиять на нужных людей во времена кризиса. Иисус учил, что Царство Божие растет не благодаря власти, а благодаря влиянию. Поэтому он сравнивал Царство с семенем, солью, закваской, светом. Эти элементы по природе своей оказывают влияние на все остальное. Если вы положите закваску в тесто, само прикосновение, реакция и отношение между закваской и тестом, температура духовки послужит причиной того, что закваска повлияет на эту среду, и тесто поднимется. Если вы посеете семя в почву, само семя и его отношение с почвой и питательными элементами, которые оно будет получать, атмосфера и климат, позже производят дерево или цветок. Семя должно быть посажено. Оно не может расти и развиваться без влияния и взаимоотношений с необходимой и подходящей средой. Свет не годится, если мы будем зажигать друг для друга. Церковь полирует лампочку, вместо того, чтобы зажечь свет на протяжении поколений. Мне не нужно, чтобы вы меня зажигали, но мне нужно, чтобы мы зажигали мир, который находится в полной темноте и даже не подозревает об этом. Поэтому мы должны зажечь свет, понимаете? Нам не следует светить им прямо в глаза, тем самым пугая их до смерти ударами Библии по голове. Это власть, а не влияние. Те церкви, которые не понимают того, что я вам говорю, а нам нужно обязательно понимать, так как мы являемся новым поколением церкви в этой стране. Те церкви, которые этого не понимают или же еще не убеждены этим учением, все еще пытаются властью загнать людей в Царство Божие. Мы провозглашаем над ними, произносим слово, декларацию, собираем с севера, юга, запада и востока, связываем, высвобождаем, но никто не приходит. Те церкви, которые на протяжении 20 лет потеряли ум от говорения на языках,

0: Не прослушали, связывали, развязывали, делали то или это, приобрели футболку, кепку, брелок, кружку, ручку с названием того места, где побывали. И после того, как они годами это делали, они говорят, что что-то тут не так. Мы не растем. К тому же у нас репутация странных людей, принадлежащих культу, занятых самими собой. Мы не умеем вести себя с неверующими людьми. Возможно, нам стоит быть открытыми к новой идее.
1: Да.
0: Стоит, потому что если бы у вас был свой бизнес, вы бы уже разорились, вам следовало бы открыться для новых идей, по крайней мере, 15 лет назад. Послушайте, я говорю с вами, основываясь на нашем опыте. Я в этой церкви уже более 30 лет, поэтому о чем бы вы мне ни сказали, я это попробовал. Поэтому я был частью и лидером. Мы сделали это. Мы через все это прошли. Мы молились, постились и плакали о неспасенных людях. Но никто из нас не разговаривал с неверующими людьми. Но мы все равно их о них плакали, как будто слезы придут людей церкви. Слезы — это хорошо, но сами по себе они ничего не значат. Мы были профессиональными евангелистами виртуальной реальности. Знаете, если вы будете петь о чем-то достаточно долго, вы можете подумать, что вы на самом деле это делаете. А если добавить к этому молитву, слезы, вот мы теперь чувствуем, что делаем это, а затем мы начинаем пророчествовать об этом. Потом мы молимся, поем, и можно поверить, что вы на самом деле это и делаете. Но в конце концов, когда вы устали смотреть на одних и тех же людей каждое воскресенье, мы же делаем, что нужно. А почему те, ради кого мы это делаем, еще не в церкви? Ага. И все небо говорит, смотри-ка, они двигаются к моменту откровения. Все эти вещи не достигают потерянный мир. Это виртуальная реальность. Симулированный полет. Мы каждый раз садимся на землю без ошибок, но мы никуда не летали.
1: We land perfectly every time, but we have not been anywhere.
0: And so we've been there, done that. Мы все это прошли, поэтому если вы недавно пришли в церковь и не застали ничего этого, вы благословлены. Я за вас это все уже сделал, и возвращаться туда мы не будем. Мы верим в молитву и верим в сверхъестественные вещи, сверхъестественное присутствие по всей нашей стране и нашей церкви. Бог делает чудо за чудом в жизни людей, но я больше не верю в свое узкое определение сверхъестественного. Библия говорит, что тот, кто завоевывает душу, мудрый человек. И ключевое слово здесь, которое говорит, что здесь не подразумевается власть, это слово «завоевывать». Мы не завоевываем людей спорами или приказами, напоминая им, что они грязные грешники, напоминая им, что Богу не нравится то, или Он не любит вот это. Некоторые из вас ведут себя как христиане-полицейские у себя дома или на работе. Вы не помогаете нам принести христианство в этот город, вы не помогаете нам влиять на людей и показывать им, насколько привлекателен Иисус. Он на самом деле привлекателен. Он привлекателен. Да. А вот церковь таковой не является. Церковь уже долгое время является непривлекательной. А это потому, что мы пытаемся быть тем, чем мы не являемся. Мы пытаемся быть пристанью вдалеке. А Бог не просил нас этого делать. Он просто хочет быть реальным в тебе, и чтобы ты был самим собой. Если ты будешь самим собой, тогда и Он будет самим собой.

Леон и друзья, сегодня мы действительно отколем номера. У нас сегодня Фрэнкен, Бенни Уилсон, Джеймс Дебарш, так что смотрите. Из DBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями».

ее ведущий Леон Патилов. На этой потрясающей программе у нас в гостях Фрэнк и Бенни Уилсон и Джеймс Дебарж. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы проготовили для вас фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарж. Помните, Дебарж? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы не сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно, и мы идем в правильном направлении. Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race. Pray for the sick,

Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями». Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов. И однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения. Но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня, и, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над 3 или 4 альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе, или ты ездил в Детройт? Я фактически жил в Детройте 5 лет. Я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах, и через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делая то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе. И затем мы говорим, мы нашли Бога. Но это не так. Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем. Это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть. Вы думаете, что вы богаты, но это даже нельзя сравнить с взаимоотношениями с Иисусом Христом. Таким образом, как я часто повторяю, я не оставил развлекательную индустрию, я не ушел из нее. У меня просто появилось такое желание следовать за Иисусом. И я просто как-то отошел от того, чем я раньше занимался. Я могу заручиться, что у тебя во рту и вкус даже стал немножко другим, как говорится. Знаешь, когда Господь прикасается к тебе, ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы же не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее, ты находишь что-то интересное и настоящее, и ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым.
И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что у тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения, если можно так выразиться. Он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии. И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие. Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебаржем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, и... Но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький. Я просто смотрю на него, как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?» И я отвечал, это очень просто. К Римлянам 10:9 сказано, «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет. Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить нас, чтобы мы стали одним целым. У этого так много разных аспектов. Я так рад, что и твоя жена Бани пришла к нам, потому что она как автор раскрывает целую другую секцию. Я никогда не знал, что у нее это здесь, у нее это. И когда я узнал, что она пишет книги и прочее, я просто воскликнул, надо же, потому что она всегда была рядом с тобой, и если тебя не было, она молилась за тебя, и вы, ребята, помогали друг другу. И я рад, что она принесла с собой эти две книги. «Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга. Большинство женщин и слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности в этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства», потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем
того, кого мы любим, и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок, и ребенок назывался Горечь. Имя этого ребенка — Горечь и Обида. И когда Горечь и Обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы тикают, их стрелки застыли. И мужчина

0: Мужчины и женщины часто говорят: «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердца, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь. Большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали. И в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов. И еще более серьезное предательство – кровосмешение или физическое оскорбление. В очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов-интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены и чувствуют себя преданными. И эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома, это принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка, но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое за вашу любовь, которой вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите. Я хочу сказать, что вы был благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе, и я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной, и это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем. Хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нетщеславного человека, которого знаем, Леона Патило. Скажи. Мы хотим представить вам самого нетщеславного человека, которого когда-либо встречали, Леона Патило.
1: Looking good, too, boy. Still looking good. Got everything inside of you. Got the Lord inside of you. Yeah. Praise God. This is for you if you got problems. This is for you.

Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа Дебарж и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой уже поговорили кое-чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Но я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым — петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал. Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Вайнемс и сестрами Кларк. Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Вайнемс, и сестры Кларк и так далее. Да, многие из артисты, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается у нас в церковь, это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? О, да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабаны и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас. Он называется «Опять в колее Дебарж». С нами мама выступает сейчас. И сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом. И я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными, и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком и Банни, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть о том, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь движение, и вы есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN. Бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята. Все пишите по этому адресу, который вы видите. Напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо, Полу и Джен. Благословит вас Бог.

Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал, главное, чтобы главное оставалось главным. Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные. И есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено, народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное,

Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и я. Он говорит, молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, свою церковь. Сам Иисус находится по правую руку от своего Отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровений, 7 главе, стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. И еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться. Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой. Он все исполнит. Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически, тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы Он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так. «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле, если его об этом не попросят». Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни. Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте, например, народы, государства, церкви, любые группы людей, чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога, в нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь? Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их.
Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва — это и дает Божий

по плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас. Но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других. Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал, «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй. Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали. Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте, молитвенной поддержке. Чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов. То, что снимают камеры, позже транслируется на экранах. Будь это программа записана здесь или в другом месте, или переведена здесь, зрители смотрят передачу. Я верю, получают благословение, получают духовную пищу. Но и нам надо что-то делать. Павел говорит, если мы получили духовное семя, которое было посеяно в нашу жизнь, то мы должны как-то ответить на это. Один из способов, как это сделать, это молитва. Чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. «Отделите мне этих мужей». Стих 4 говорит, «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации. Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать Слово. Чтобы однажды люди из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать, «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь». Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто

кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом. В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют «молитвенные роды». Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла, и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя, и первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась, такая холодная, безразличная и никакой открытости. И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала. Бог показал очень ясно, что эта пожилая женщина, которая молилась перед алтарем, она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила. Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться. Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал. Чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну, Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером, не выезжая из своего дома или кабинета. Он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди. Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили: если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого. Моисей сказал Богу: если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни.
Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если это только спасет их. Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям. Потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше. Передачи будут лучше, их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие. Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале. Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Life TV и услышит для себя слово и в правильное время. Отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер. Это не теория. Таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое — посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена. Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что он ждет. Некоторые скажут, что он ждет? Он же Бог, пусть он и делает. Но здесь говорится, что Бог ожидает драгоценного плода. Здесь говорится не о земледелии, но о жатве, о душах человеческих, чтобы неспасенные люди могли прийти к Богу. Чего он ожидает? Пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то скажет, но это также находится в Божьих руках. Здесь говорится не о дожде, а об излиянии Духа Святого. Бог желает, чтобы пришла жатва, чтобы излился дождь, а Бог ждет. Почему он ждет? Почему дождь не идет, ведь жатву можно уже собирать? В книге Захарии 10 главе 1 стихе говорится о том, чего Бог ожидает. «Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь каждому злак на поле». Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. Если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы. Если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться. Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю, мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру.
Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были. В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать местописание, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для слова. Что это означает? Двери для слова. В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3:1 говорится: «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3:2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит, чтобы Господь подтвердил это слово знамениями и чудесами, дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач. И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной. Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможно. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя всеоружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве. Он говорит, что при всем этом мы молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также: «И за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы и за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне. Я говорю о целом мире, о теле Христовом, церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу. Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются в этом. Будь они в другом государстве или медиамиссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо, «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке.
Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву

Вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь, на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость. Из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни. Божие благословение вам. Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

0: Падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам
1: Поздравляем!
2: Ура!
0: Этот инструмент, эти, с позволения сказать, клавиши, помогут тебе не просто подготовиться к конкурсу, но и победить! Так что репетируй на здоровье. Смотрите, вот это только нету.
1: Давай.
0: Куча кнопок, тембр. Клавиши тяжеленькие, а где включение?
3: Всем стоп! Не надо пальцем тыкать. Это вам не булка, а инструмент.
1: Ну и что? Маэстро, ну мы только хотели...
0: Помочь тебе подготовиться к конкурсу, как настоящие друзья. Правда, Пантер?
1: Конечно. Да, маэстро, без проблем.
0: Понт?
4: Да ты только свистни.
3: Маэстро.
0: Маэстро, вот и чудненько.
1: Маэстро, ну долго еще? У меня уже руки отваливаются.
2: Да, действительно. Какая разница, где эту бандуру ставить?
3: Угу. Бандуру? Все равно, где ставить. А мой инструмент должен стоять на самом лучшем месте. Или вы уже передумали мне помогать?
1: Да нет, что ты. Мы всегда готовы.
2: Готовы рухнуть.
3: Ух ты, новое сообщение. Кому-то нужна наша помощь.
1: Мне нужна ваша помощь.
3: Сейчас посмотрим.
2: Может, мы наконец поставим эту эти клавиши, а?
3: Всем оставаться на своих местах. Кажется, у нас ЧП.
5: Спасатели, в школе номер 72 через 5 минут состоится спектакль. Это просто катастрофа. Ну, в смысле, не спектакль-катастрофа, а то, что происходит за этой дверью. Ну, давайте все по порядку. Это Золушка. Она опаздывает на бал. Ну, в смысле, это Маша, которая играет Золушку, которая опаздывает на бал. Ей срочно нужен грим и прическа. А, Настя, подруга нашей Золушки, ну, то есть Маши.
6: Ну, где же это зеркало? Настя, ты как раз вовремя. Помоги мне, я без зеркала не могу ни прическу сделать, ни загримироваться.
5: Да запросто. Для меня это пару пустяков.

я выгляжу? Ну, нормальненько. Нормальненько? Да над такой Золушкой вся школа смеяться будет. Так, нельзя терять ни минуты. Машу нужно остановить, пока она не вышла на сцену. Беру спасательную операцию на себя.

0: Ты же сама просила меня помочь.
1: Да уж, разве это настоящая помощь? Вы чего наделали? Тут же сквозняк.
2: А что, у твоих клавиш сквозняка насморк появится?
3: Точно, представляешь, как они будут звучать? До, ре, ми, фа, си!
1: Ах, вам смешно. А я-то думаю, что вы настоящие друзья. И действительно хотите помочь мне выиграть конкурс.
4: Да уж, как-то неловко получилось.
5: Еще бы. Хорошо, что хоть Робик не видит, как мы тут оказываем дружескую поддержку иному дарованию.
4: Я ведь не думал, что оказывать другу помощь – это так сложно.
5: Интересно, а что по этому поводу думают другие? Узнаем от нашего специального корреспондента.
6: Лично у меня было много случаев, когда ради друзей приходилось жертвовать. Посмотрим, как у ребят. Что ты готова сделать для своего друга?
7: Я бы всегда бы старалась его порадовать чем-нибудь.
8: Отдать диск или что-то такое.
9: Я могу дать ему списать контрольную.
8: Если он попросит, например, ручку дать.
10: Я ему могу домашнее задание помочь сделать.

0: На какие жертвы ты шла ради друзей?
1: Сочувствовала, если что-то у них было плохо на душе.
2: Делала им шпаргалки, когда они ничего не учили.
3: Я отдала свою тетрадку, я сама переписала в черновик все, что у меня было, а дома переписала себе.
4: Если заболела, например, там посидеть с ней.
0: На что ты готова пойти сейчас?
1: Делала бы им разные сюрпризы.
5: Не говорить плохих слов.
6: Я могу покормить свою подружку, если у нее нет денег.
7: Заступиться за него, конечно.
8: Дать ему одежду.
9: По дому могу помогать.

0: тебя делают друзья?
1: Потеряла телефон в школе. Мне помогли найти его.
2: Подсказали мне на уроке один раз.
3: Написали про меня стих.
4: Я зашла очень глубоко, еще чуть-чуть я могла утонуть. Она подплыла, взяла меня за руку и вытащила.
5: Когда болела голова, помогли дойти в медпункт.
0: Когда можно отказать другу, а когда нельзя?
5: Я отказывала другу, когда он просил сделать мне что-то плохое.
2: Ну, когда он просит реальные вещи или не глупые, то мне можно отказать.
1: Когда действительно человеку плохо, тогда ему нельзя отказывать.
6: Отказывать нельзя, когда друг очень чего-то просит. Он это уже долго мечтал очень и очень хочет, а у тебя это есть.
7: Сюда. Нет, здесь маловато места. Здесь. Нет, здесь темновато. Можно, конечно, и на стол поставить, но боюсь, я буду вам мешать.
8: Нет, ты нам не помешаешь. Ставим на стол.
9: Да уж, для того, чтобы быть другом, нужно иметь вагон терпения.
10: Да, и вагон здоровья. У меня такое ощущение, как будто я 100 километров пробежал.
9: Нет, точнее, 1 километр и 609 метров.
10: Чего?
7: А я знаю, что такое 1 километр и 609 метров. Это 1 миля. А еще я знаю такое выражение «пройти вторую милю».
10: Это он про что? Не понимаю.
9: Ну, это легко исправить. С помощью суперкниги!
11: Книга рада послужить вам. Введите ключевое слово. Ключевое слово принято. Получите ответ. И кто принудит тебя идти вместе с ним одну милю, иди с ним две. Выражение «пройти вторую милю» означает «сделать больше, чем тебя просят». Так учил Иисус Христос, и Он лучший пример для подражания.
12: Друзья! Как много в этом звуке! Да, хорошо иметь верного друга. Еще лучше не одного, а целых четырех. Готовы слушать? Тогда поехали! Эта история произошла, когда Иисус Христос жил на земле, учил и исцелял людей. Однажды Иисус был в городе Капернаум. И слух о том, что он исцеляет людей, прошел по всем окрестным деревням и городам. Народу собралось столько, что в дом не пробраться. А тем временем к этому месту направлялась необычная процессия. Четыре человека несли на носилках своего больного друга, который не мог ходить. Четверо друзей верили, что Иисус поможет их бедному товарищу. И вот они наконец дошли и ужаснулись. Да, через такую толпу им ни за что не пробиться к Иисусу. Неужели придется уйти ни с чем? Ни за что! Друзья предприняли отчаянный и рискованный шаг.
13: Мы поднимем Эми на крышу.
14: На крышу. Что там такое?
15: Что там такое?
16: А что, да не
14: понимаю.
16: Зачем?
14: Что такое?
17: Возрадуйтесь со мной, потому что я...
14: Этот человек.
16: Не знаю, кто это.
14: Почему? Посмотрите.
13: Прости, что мы прервали твою проповедь.

0: Но нет другого способа представить тебе этого человека. Наш друг давно уже парализован. Вся надежда только на тебя. Учитель, пожалуйста.
1: Вот это поступок! Настоящий подвиг ради дружбы. Ведь Иисус, конечно же, исцелил больного.
2: Говорю тебе, встань, покинь ложе свое. Грехи твои прощены.
3: Встает!
4: Смотрите, он встает.
3: Я стою!
1: Представляете, какими радостными возвращались эти верные друзья домой! Как легко им шагалось всем пятерым! Но могло быть и по-другому, если бы друзья отступили, махнули рукой и ушли домой. Их друг так и остался бы калекой. Помните, друзья, настоящий друг способен сделать для товарища все и даже больше.

0: Значит, пройти вторую милю – это больше, чем надо?
1: Ну, я готов на все ради друга. И вторую милю пройти, а если попросят, и третью.
2: Я тоже.
3: Ты репетируй, не отвлекайся.

0: классно. Слушай, а может быть это потому, что мы не поленились и прошли все-таки вторую милю?
1: Друзья, надеюсь, вы запомнили выражение «пройти вторую милю»? Правильно, сделать больше, чем тебя просят.
0: Именно так поступал Иисус Христос, наш лучший друг. Он и сейчас готов помочь нам, если мы попросим Его об этом. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты отдал свою жизнь за меня. Войди в мое сердце и живи в нем, чтобы я могла помогать так же, как и Ты. Аминь.

где-нибудь о месте на земле таком, куда бы ехать, убежать, в душе найти покой, туда, где сбудутся мечты, где можно все начать с нуля и жить по-новому, просто по-новому. Я расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь, и это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить может только один человек.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс прекрасные цветы. В других программах мы говорили, что Бог очень любит дарить нам подарки. И вот еще один подарок от Него – полевые цветы. В каждом нежном лепестке отражение Божьей заботы. В каждом аромате – прикосновение небес. Сквозь краски и благоухание они напоминают нам, Бог на каждом шагу дарит красоту, чтобы радость касалась нашего сердца. Цветы не говорят словами, но их присутствие шепчет «Ты любим». Сегодня мне помогут сделать особую цветочную зарядку юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы любите цветы?
1: Да. Да.
0: А какие вам особенно нравятся?
2: Розы.
3: Ромашки.
4: Ландыш.
5: Тюльпаны.
0: Замечательно. Все цветы разные, и каждый прекрасен по-своему. Наш первый цветок – полевой колокольчик. Исходное положение стоя, руки опущены. О чем колокольчик звенит на лугу? Ответить на это я вам не могу. Но думаю так, зазвенит он с утра. И слышит цветы, просыпаться пора. Следующий цветок – подсолнух. Исходное положение стоя, руки опущены. Днем подсолнух в огороде. Улыбается в погоде. По орбите круговой вертит рыжий головой. Я хвалил сон пырею. Вместе с солнцем землю грею. Следующий цветок – василек. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки вверху. Тонкий длинный стебелек. И голубенький цветок. Распустился василек. Мимо я пройти не смог. Цвета неба голубого не встречал еще такого. Я цветка не стану рвать. Завтра встретимся опять. Следующий цветок – нежная фиалка. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Руки опущены. Зимние морозы солнышко прогнало. Хрупкая фиалка на полянке встала. К солнцу синий венчик тянется упрямо. Первую фиалку покажу я маме. Следующий цветок – ромашка. Исходное положение сидя, ноги врозь. Эй, ромашки, дайте мне ответ. Вы откуда, если не секрет? Не секрет, ответили ромашки, нас носило солнышко у себя в кармашке. Следующий цветок – гвоздика, исходное положение сидя, ноги вместе. Погляди-ка, погляди-ка, что за красный огонек? Это дикая гвоздика, жаркий празднует денек. А когда настанет вечер, лепестки свернет цветок. До утра, до новой встречи, и погаснет огонек. Следующий цветок – анютины глазки. Исходное положение – стоя. Анютины глазки раскрылись, как в сказке, и им улыбнулись. Смотри, анютины глазки сияли от ласки, и как было им не сиять? И вдруг потемнело, нахмурилось небо, кругом загремела гроза. Анютины глазки в испуге, как в сказке, немножко закрыли глаза. Следующий цветок – пугливая мать и мачеха. Исходное

улетел. И последний цветок живет в лесу, лишь иногда выглядывая на луг. Это ландыш, исходное положение стоя. Родился ландыш в майский день, и лес его хранит. Мне кажется, его за день он тихо зазвенит. И этот звон услышит луг, и птицы, и цветы. Давай послушаем, а вдруг услышим я и ты. Вот и закончилась наша зарядка, плюс прекрасные полевые цветы, особый радующий нас подарок от Бога. Предлагаю вам делать эту зарядку вместе с нами, чтобы стать бодрыми и радостными. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем готовить тесто для булочек. Для этого мы возьмем стакан молока и размешаем в нем целый пакетик дрожжей. Оп! И высыпаем этот пакетик в стаканчик. Ага.
1: Дядь Леша, а можно мне размешать?
0: Держи, перемешивай.
2: А там еще...
1: Спасибо.
0: Все. Давай.
1: Аккуратненько.
0: Сейчас Витя перемешает, и мы,
2: Можно
0: Алена...
2: потом мне будет попробовать тоже немножко?
0: Мы с тобой сейчас сделаем вот что. Добавим сюда немножечко соли, щепоточку.
2: Так.
0: Ну, это крошечка. Надо щепоточку. Хорошую такую.
2: Вот так.
0: Нет. Вот так. А. Так. А еще, Алена, 3 столовых ложки сахара. Держи. Витя, готова у тебя?
1: Нет.
0: Не перемешалась?
1: Да, какими-то комочками.
0: Это трудно оказалось? Ну-ка, давай.
2: Папа, а вот так вот или с горочкой?
0: Ну, это, наверное, с горкой лишнего. Поменьше чуть-чуть.
2: Так?
0: Еще поменьше.
2: Так.
0: Вот так, да.
1: 3 таких ложечки.
0: Так, дрожжи оказалось надо перемешать. Полностью, чтобы это хорошо все получилось. Чтобы все вместе смешалось.
2: Все.
0: Так.
2: А теперь перемешивать, нет?
0: Да, перемешивай.
2: Ура.
0: Ура, можно повозиться.
2: С мукой.
0: С мукой. Витя, у тебя есть большая ложка там?
1: Да.
0: Давай ты начнешь добавлять туда.
1: Корицу?
0: Растительное масло. 3 ложки. Так.
2: Аккуратно ты немного ложку.
0: Да, можно прямо над миской прямо наливать, чтобы, если что, чтобы капнуло туда.
2: Оно по капелькам как-то.
0: Не наливается. Ну, давай тогда мы сделаем так. Откроем.
1: Вот уже вторая ложка готова.
0: Это вторая?
1: Да.
0: Хорошо. А третью мы нальем прямо через краешек. Вот так. Опа.
2: Ой, как быстро.
0: И быстренько все. И убрали ее. Но теперь...
1: А вот еще крышечка.
0: Теперь мы добавим туда
2: молоко,
0: перемешанное с дрожжами. Но еще нам понадобится одно яйцо. Давайте его вобьем туда тоже. Так, давай. Оп. И туда его. Раз.
2: Вау.
0: Теперь

0: перемешиваем.
1: Какой желток!
0: Красивый?
1: Да.
0: Желтенький. У нас еще немножечко осталось.
1: Молока. Ой, там дрожжи немножко.
0: Ну, справишься или тебе помочь?
1: Я хочу сначала немного сама.
0: Давай.
1: Потом, если надо
0: будет, заниматься тестом. Оказывается, Витя, все девочки очень любят перемешивать тесто.
2: Может, все-таки тебе помочь?
1: Давай.
0: Витя молодец, он справляется с тестом. Сейчас он его замесит, и будет такое, как надо, тесто у нас.
1: А воду мы туда будем добавлять? Ведь вода стоит.
0: Вода, ну если понадобится, но мне кажется, оно хорошо получится выйти сейчас.
2: Я просто уже много раз мешал тесто.
0: Ты кому помогал?
2: Маме.
0: Да ты что, молодец.
1: Я тоже много раз.
2: На самом деле, я очень сильно люблю готовить.
1: Я тоже люблю.
0: Классно. Ну, давай теперь я немножечко доделаю это тесто. Его надо будет
1: освободить
0: от ложечки.
1: Руками!
0: И замесить его руками.
1: Можно мне
0: ну, погоди, секундочку.
1: Я руками никогда не месила.
0: И тут Алена вмешалась в процесс.
1: Ой, какое липкое тесто.
0: Да. Вить, а ты можешь нам добавить немножечко муки сюда?
2: Конечно.
0: Вон, есть мука.
2: Угу.
0: Алена, вынимай руки. Видите, добавляет муки, посыпь.
1: Ура, спасибо.
0: Да.
1: А то у нас руки тут так прилипли уже.
0: О, пошло.
1: Ну, у меня на руках еще куча этого.
0: Ну, давай, убирай руки. Так трудно, оказывается, справиться с заданием.
1: Жалко, нельзя
0: замесить тесто. Хорошо, что есть мама, которая все время это делает, да? До конца.
1: Это точно.
0: Ну что, вот так вот мы, наверное, с вами оставим тесто. Ему надо немножечко постоять, чтобы оно подошло. И через некоторое время мы с вами продолжим. Ну что, ребят, полчаса прошло?
3: Да, прошло.
0: Отлично. Мы открываем наше тесто. И сейчас мы будем из него делать забавные булочки-мордочки.
1: А что это будут за мордочки?
0: Это будут смешные собачки.
2: Ой, а я такого смешного песика сейчас видел. Он катался на серфинге в море и ни капельки не боялся. Вот это песик, я бы хотел такого.
1: А у меня есть кот Тошка, он тоже очень смелый.
2: А он плавать умеет?
1: Он не любит плавать.
2: Да он просто боится.
1: Нет, просто ему от этого плохо.
2: Он просто трус. Я бы не стал дружить с таким.
1: Никакой он не трус. Просто Тоша не делает то, что ему не нравится. Вот однажды его соседский мальчик в речке искупать хотел, а он взял и убежал. Правда, из-за этого у него шерсть была вырвана. Вот.
0: Согласен с тобой, Ален. Кот у тебя просто героический. И, кстати, надо быть настоящим смельчаком, чтобы сказать «нет» тому, что ты не хочешь делать или считаешь это неправильным.
2: Дядь Лёш, но ведь и пёсик тоже смелый.
0: Совершенно верно. Поэтому я предлагаю сейчас сделать мордочки и собачек, и кота Тошки. Начнем?
2: Давайте.
0: Для начала нам нужно тесто раскатать.
1: А можно это есть?
0: Немножечко муки. Нет, я вам покажу, как это нужно будет сделать.
1: Это надо специальным образом?
0: Да, это убираем подальше. У нас есть такая скалочка, и мы это тесто расправим.
1: И будем раскатывать.
0: Да. Ты любишь в муке возиться, да, Ален?
1: Обожаю.
0: Ну вот, наверное, где-то вот так вот. Так? И у меня есть такая формочка.

0: Она сделана из простой консервной банки. Оп. Ей можно вырезать кругляшки.
1: А можно я себе сама вырежу?
0: Вырежешь? Давай.
2: И я тоже.
0: Ну-ну-ну. Не прорезала. Давай прорежем до конца. А так.
2: Можно я попробую сам себе сделать?
0: Ален, отойди чуть-чуть. Ну, прорезать хорошо до конца. Вот так.
2: Разлепляем.
0: Забираем.
2: И беру себе. Все.
1: А можно мне еще один сделать?
0: Давайте. Кстати.
2: И я тоже.
0: Можно использовать для этого не только консервную банку. Можно взять стакан, кружку.
1: И даже крышку маленькую.
0: Даже маленькую крышку. Вот, смотрите. Значит, что нужно делать дальше? Держите по ножику.
1: Маленький ножик.
0: И нужно будет сделать небольшой надрез. Вот так, сверху.
1: Посерединке?
0: Да.
1: Так, это убираем.
0: Этот разрез, это будут уши. Дальше нужно взять... И вот так эти заодно ушко, чуть-чуть его потянуть вперед. Смотрите. Вот так. Раз. И вытянуть. Ушки как будто получаются, как у зайца. Но они не сильно вытянутся. Мы их потом завернем вот так вот.
1: Вот так, пап. Да. Не получается.
0: Да. Да, вот так. Вот чуть-чуть вот так с боков. И вытягивай.
2: Вот так.
0: Ну, немножечко великовато. Смотри. Получается, как заяц. Вот такой.
2: А, вот так?
0: Да, потяни их за ушки.
2: Так, да?
0: Покажу. Во-во-во-во-во.
1: Вот.
0: Вот. И теперь краешек и чуть в стороночку. И прилепить надо.
1: Вот так?
0: Да. О, молодцы. Да у вас красавчики сейчас получатся, собачки. Так. А вот чтобы сделать мордочку, нужно взять небольшой кусочек теста. Или его вырезать кругом, или взять тоже кругленький какой-нибудь предмет и сделать кружочек. Смотрите, получается такой. Или скатать, правильно, Ален? Ты скатать решила?
1: Нет.
0: Можно скатать
2: шарик. Я хочу скатать шарик. Получится красивее.
0: Да, можно скатать шарик. Правильно. Скатать кругленький шарик. И его вот так вот расплющить. И в нижней части его нужно прилепить. Но вы знаете, что вот чтобы его хорошо прилепить, надо немножечко водичкой смочить. Возьмем. Нальем водички. Да, немножечко. Так.
1: А теперь как прилеплять?
0: Вот смотри, здесь тесто так.
1: А надо его расплющить?
0: Да.
2: Смачиваю.
0: Вот так немножечко смочить и как будто приклеить. О! Опа!
2: И что это у нас будет?
1: Нос?
0: Так, это будет мордочка, да, носик.
1: Ой!
2: Получается, как у свинюшки.
0: Ну, если ты сделаешь две дырки, то получится правда пятачок. Но мы сделаем не дырки. Мы сделаем, знаете что?
2: Что?
0: Мы в качестве носика приклеим изюминку. Или можно еще нарисовать мордочку. Нарисовать носик и нарисовать глазки.
1: А чем?
0: Для этого вот порошок какао. Надо растворить немножечко. А можно использовать и то, и другое.
2: Я хочу носик сделать изюминкой. Оп!
0: О,
2: и уже
0: здорово.
2: Получается настоящий песик. А глазки нарисую порошком какао.
0: Да. Ну что, давайте тогда глазки туда вставим. Прорезь сделать маленькую.
2: А я хочу глазки нарисовать.
0: А, ты нарисовать.
1: Нет.
0: Значит, у меня есть кисточки.
1: Вау.
0: Держите. Держали.
2: И получается, рисуешь как гуашью.
0: Да.
1: Ой. Только это съедобное.
0: Только это съедобная гуашь. Правильно.
1: А то там будет видно, когда они испекутся?
0: Конечно. Но мне вот понравилось очень с изюминками делать. Я поэтому маленькие прорези делаю и туда вставлю изюминки.
1: А почему так близко к носику?
0: Потому что это щенок, а у щенка глазки вот здесь.
1: А мне вот здесь. Так тоже нормально.
0: Оп! О! Вот, смотрите, какой у меня.
1: А это слишком маленькие глазки?
0: Это прекрасные глазки. Если тебе нравятся такие, пусть будут такие.
2: А у меня вот.
0: О! У тебя пес по имени Зоркий.
2: У меня добрый песик. Только глазки не очень получились.
1: А мне кажется, очень глазки даже хорошие.
2: Миленький песик.
1: Улыбочка.
0: Теперь мы займемся булочками-кошками. Надо взять ножик.
2: Так.
0: Вот так вот по направлению к центру сделать надрез.
1: Маленький.
0: Чуть-чуть отступить. Смотрите, чуть-чуть отступить и сделать второй надрез. И потом между ними вот так прорезать. Вот, смотрите, получилось. Вот,
1: подошел,
0: получилась такой мордочка. Здорово.
2: Так?
0: Да. Правильно. Вот. Ага, молодец ведь. Можно повернуть этот, булочку поверни полностью. И с другой стороны ножик вот так вставь и отрежь. Вот, здорово. А теперь, чтобы сделать у котиков какие носики? Такие же большие, как у собачек. Треугольнички, поэтому маленький нужно, смотрите. Вот резать вот такой крошечный треугольничек.
1: Кусок?
0: Да.
1: Тоже можно его покрасить.
0: Тоже его смочить и приклеить.
2: И а покрасить. Можно мне, пожалуйста, тоже кусочек теста просто?
0: Конечно.
2: Просто отрежь мне кусочек теста, я сам из него сделаю.
0: У котят у них улыбочка вот такая, хитрая улыбочка. Я ее прорезаю ножиком. А можно нарисовать можно? Нашей краской?
1: Можно, пожалуйста?
0: Давай. Я возьму твой. Вот какая улыбочка.
2: Смотри. Можно я дальше нарисую тоже глазки?
0: Конечно, можно нарисовать нашей съедобной краской. А можно еще для глазок, смотрите, сделать прорези, Ален. Посмотри. Вот такие хитрые глазки сделать. Вот.
1: Какао.
0: И сюда вставить.
1: Вау, сколько...
0: изюминки.
1: А ничего, если я столько много взяла?
0: Ничего. Так. Опа. Глазик. И еще один. Вот, смотрите, какой у меня кот получился.
2: А я еще треугольнички в ушах сделаю.
0: А еще можно усы нарисовать.
1: Усы.
0: Я пока воспользуюсь твоей кисточкой, Ален. Хорошо?
1: Бери. Она же не совсем моя.
0: Оп. Оп.
1: Она общая. Папа, помоги, пожалуйста, прорезать.
0: Давай. Вот так вот. Итак, мы с вами справились?
1: Да.
2: Да.
0: Отлично. Значит, сейчас нам нужно смазать противень. Я попрошу Алену смазать. Вот кисточка и маслице. А мы с Витей тем временем отделим желток от яйца. Вот там у тебя есть вазочки, Витя.
1: Угу,
0: смотри, я покажу тебе. Наливай прямо, Алена. Раз. Вот. Держи.
1: Ну, хватит, хватит.
0: Так. Мы разбиваем яйцо. И его разделяем на две половинки. Оп. Белок выливается сюда. А желток остается в скорлупе.
1: Оп.
0: Видишь, какая интересная операция. Все.
2: А может, второе яйцо тоже?
0: Нет, нам достаточно одного. Так, его нужно будет взбить. Держи ложечку.
2: Угу.
0: Взбивай.
2: Разобью пленочку.
0: Так. Ага. И так хорошенько-хорошенько его перемешивай. Надо немножечко добавить воды сюда. Прям чуточку. Чтобы он был пожиже. Яйцо, когда они будут испекаться, придаст им такой очень красивый румяный вид.
1: И вкусно.
0: Они будут красавчиками просто. Вот какао как раз подсохло, пока мы ими занимались. И все чудесно просто закрашивается. Ну, у тебя последний, Ален?
1: Да. Ой, наляпала тут.
0: Теперь надо противень поставить на 15-20 минут в горячую-горячую духовку, ну там градусов 200. И все. Наши друзья будут готовы. Достаем наши сюрпризные мордочки. Вот они.
3: Вау! Вот это да!
0: Какие
2: просто
0: красивые.
2: Классно.
0: Можно угощать друзей и рассказывать им.
3: Прикольно.
0: Про веселую собачку, которая любит кататься по волнам. И про героического кота Тошку, который не боится говорить «нет». Ну, не вслух, конечно, а про себя. Ну что, всем пока!
3: Пока, ребята!

Друзья, положите руку на сердце и прислушайтесь. Его стук мы ощущаем и слышим. А теперь положите руку на правый бок, на область, где находится печень. Слышим ли мы что-то сейчас? Нет. Наша печень, друзья, работает тихо, но усердно. Врачи недаром называют ее бесшумной лабораторией организма. Сегодня мы хотим поговорить о том, как поддерживать здоровье печени, ведь это очень чувствительный орган, который нуждается в особом уходе. И сначала давайте узнаем, какие функции в организме печень выполняет. Печень является самым крупным внутренним органом нашего тела. Ее вес составляет 1,5 килограмма. Такой размер вполне соответствует объему работ, которые она совершает. Печень вовлечена в сложные химические процессы, связанные с обменом веществ. Например, она трансформирует часть глюкозы в резервный гликоген, запасной углевод, необходимый для восполнения энергии при повышенных физических и умственных нагрузках. А из аминокислот она производит уникальные белки для каждого органа нашего тела. Кроме этого, печень вырабатывает желчь, пищеварительный сок, необходимый для переработки жиров и усвоения витаминов. А также она очищает кровь от токсинов и чужеродных веществ и выводит их из организма. Решающую роль в выполнении этих функций играет питание. Давайте посмотрим, какую пищу печени будет легче перерабатывать. В первую очередь, употребляемые нами пищевые продукты должны быть натуральными, без искусственных добавок. Переработанные изделия чрезвычайно вредны для нее. Кофе и алкогольные напитки следует вообще исключить из рациона питания, поскольку они действуют на орган разрушающе. Также важно знать, что печень с трудом переносит жирную и чересчур соленую пищу, поэтому нужно выбирать продукты с низким содержанием жиров и соли. Полезной для печени станет еда, содержащая умеренное количество белков и богатая углеводами. Многочисленные исследования в области питания показывают, что такими характеристиками в основном обладает растительная пища. Так овощи, в особенности корнеплоды, фрукты, цельнозерновые и бобовые будут способствовать здоровой работе печени. Давайте некоторые из таких продуктов мы сегодня рассмотрим. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это артишок. Внешне эта растительная культура малопривлекательная, и ее похожий на шишку плод вряд ли способен вызвать у нас аппетит. Однако, как в человеке цена его внутренняя красота, так и в артишоке сердцевина. Нежная мякоть растения не только вкусна, но и невероятно полезна. Она практически не содержит жиров, а вот содержание углеводов в ней существенно. Среди них выделяется крахмал, который легче всего усваивается печенью. Особого упоминания заслуживает входящее в состав артишока вещество – цинарин, который увеличивает выработку желчи, а также улучшает ее выброс в кишечник. Желчь, вырабатываемая после употребления артишока, становится менее густой и легко выводится из организма. Вместе с ней выходят и ядовитые вещества, циркулирующие в крови, включая медикаменты, пищевые добавки и другие химикаты. В идеале артишоки следует готовить на пару, помещая их целиком в паровую корзину, хотя их можно употреблять и в сыром виде. В этом случае очищенная от листьев сердцевина используется для приготовления салатов. Следующий продукт, о котором мы хотели рассказать, это редис. Несколько тысячелетий назад, благодаря римлянам, этот овощ распространился по всей Европе. Сегодня он успешно культивируется во многих странах мира и как пищевой продукт пользуется большой популярностью. По статистике, среднее употребление редиса в Японии на человека в год составляет 13 килограмм,
А вот в Корее оно может достигать даже 30 килограммов. Неудивительно, ведь этот красный с пикантным вкусом корнеплод считается очень полезным и является идеальным продуктом для нормального функционирования печени. Редис на 95% состоит из воды и содержит очень мало жиров, поэтому органу его очень легко перерабатывать. Кроме того, в овощи содержится сернистая эссенция, которая активно способствует выработке желчи и ее выведению. Употребление редиса рекомендуется не только в профилактических целях, но и при имеющихся заболеваниях печени и желчного пузыря. Чаще всего редис едят свежим, отдельно и в составе салатов. И еще один продукт, который мы сегодня рассмотрим, это яблоко. По объему мирового производства оно находится на 4-м месте после винограда, апельсина и банана. Но несмотря на это, яблоня признана королевой фруктовых деревьев. И это неудивительно, ведь ее плоды превосходно сочетаются с многими ингредиентами и широко используются в кулинарии. А их богатый витаминами, минералами и углеводами состав делает яблоки целебным продуктом. В частности, лабораторные исследования, проведенные в университете Тулузы, показали, что этот фрукт благотворно влияет на работу печени и желчного пузыря. Он разжижает желчь и предотвращает формирование камней. Вместе с тем яблоки производят желчегонный эффект и разгружают печень, а также эти фрукты хорошо ее очищают. Кушайте яблоки свежими, включая их в овощные и фруктовые салаты. Приготавливайте из нее пюре и пейте соки. В любом случае употребление этого продукта будет вам в удовольствие и принесет огромную пользу. В первом послании к Коринфянам в 12 главе написано: «И вы – тело Христово, а тело нашего Господа не знает болезней. Заботьтесь, друзья, о своих телах, питайтесь, не перегружая печень, и будьте здоровы». Если вы имеете какие-либо хронические заболевания, перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными. Прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра. И останки нелетающих птиц более 4 метров ростом. Да, все было намного больше. Мы верим, что наша интерпретация совпадает с научной, потому что все это представляет собой мир до потопа Ноя. И в то время над землей был небесный свод, который фильтровал коротковолновую радиацию. И благодаря физическим особенностям это приводило к необыкновенному росту всего живого. Сегодня мы с вами по-особенному также рассмотрим реку Палакси. Фактически мы отправимся к ней прямо сейчас. Вот этот снимок был сделан всего лишь несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только в одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр. Но я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что многие следы были покрыты слоем известняка. И последние 7 или 8 следов нам пришлось очистить от известняка и глины, чтобы обнаружить их. И об остальных следах, к счастью, позаботилась сама река. Но если хорошо присмотреться к этим следам, можно увидеть не только один слой, а несколько из них. То есть они накладывались один за другим. И мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей. Ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне. Фактически, заботе о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится, ведь она может задавать вопросы, на которых нет ответов. Так что давайте повеселимся.
1: Хорошо.
0: Хорошо, дорогая, все в твоих руках.
1: Ну что ж, господин директор музея, сколько детей приходят в музей в Гленроузе, Техасе? Так что давайте начнем прямо с этого. Где находится река Палакси в Гленроузе, Техасе? А где город Гленроуз?
0: Роуз находится на юго-западной стороне от Далласа. Примерно полтора часа на шоссе 67 река Палакси течет как раз посередине Гленроуза. Это относительно короткая река, но вторая во всем штате, в Техасе, по быстроте своего течения. Старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие валуны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Гленроуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Т. Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенно важная не только из-за нетронутых следов динозавра, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сараподов. Дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.
1: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении, ведь многие дети пишут нам: «Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение?» Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. Вы сможете посмотреть сейчас на настоящие раскопки.
0: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
1: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
0: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
1: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Гленроузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
0: Верно.
1: В том же году ты приехал в Гленроуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
0: Это было одним из условий для ее присвоения.
1: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали 23 следа динозавра.
0: Ты хорошо подготовилась.
1: Но в последний день этих раскопок тебе необходимо было вернуться в Сент-Луис. После обеда ты уже был готов их закончить. К тому же всем было очень жарко, и все сильно устали от этой работы. Но тебе сказали: «О, профессор Боу, позвольте нам расчистить это место еще от одной плиты». Ну что, расчищайте. И что же они нашли?
0: Я дважды пытался прервать эти раскопки. Я устал, и мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
1: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружиться над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
0: В полуметре от него в первом случае.
1: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок, чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов как динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Глен-Роузе, у тебя волосы еще были черные.
0: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Глен-Роуз так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
1: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
0: Да, прямо здесь это видно.
1: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Глен-Роузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
0: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров. Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
1: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
0: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
1: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
2: Ну что ж, даже директор доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
1: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
2: Ты заметила это?
1: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
2: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые слушают нас, и профессиональные землекопы, также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы. Но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
1: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен, вы начинаете все документировать, вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
2: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите агент из Reuters News Agency во время наших раскопок, а господин Рон Кунц, прекрасный ученый и просто необыкновенный документальный фотограф.
1: Ведь очень часто средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
2: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо и для документации.
1: Да. А вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
2: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
1: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
2: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше, на этом же пути, динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям, которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже, поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги, и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование, пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
1: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
2: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
1: Потому что это противозаконно.
2: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок, ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
1: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
2: О, да, определенно, конечно.
1: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
2: Мы нашли большого акрокантозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акрокантозавр означает «большая ящерица с хребтом». Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
1: А сколько костей ты нашел?
2: Более 60. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
1: Ты не только раскопал акроконтозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов. Среди них
2: фактически уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали. Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
1: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
2: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
1: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
2: Почти всегда под водой.
1: Да, и под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. Когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
2: И очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
1: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его и исследовать, и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
2: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов четырех остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
1: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследования и сотворения. Он помогал тебе документировать тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Глен-Роуз.
2: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. А это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.
1: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
2: Только из-за соображений безопасности.

Я хочу начать с книги Даниила 4.11. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, трясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его». Но главный корень его оставьте в земле. И пусть он будет в узах железных и медных. Я хочу поговорить о некоторых моментах. Это относится к царю Навуходоносору и тому, что с ним случилось. Это был тот момент, когда Бог дал видение Даниилу о красивом дереве, которое было большим. Его ветви простирались так далеко, что не было видно концов, и птицы небесные вили в нем гнезда. Это было невероятное знамение преуспевания и успеха. Но пришло время, когда оно поднялось в гордости, и Бог сказал: «Срубите это дерево». И вот мы начинаем читать историю. Это было пророчество о жизни Навуходоносора. Ты войдешь в такой период, когда Бог будет благословлять тебя, более того, как ты не можешь себе и представить, а потом настанет время, когда дерево будет срублено. Заметьте, он сказал: «Я не оставлю тебя ни с чем, но останется корень того, чем ты был когда-то. Возьми и свяжи этот корень, потому что придет день, когда я посещу тебя и сделаю так, что жизнь вернется». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что наш Господь Бог не только того, что у вас есть. Все, что у вас есть, дано им. Он Господь всего, что у вас есть. Но Он и Господь того, что вы потеряли. Я хочу со всей серьезностью заявить, что Бог выше всех. И Он контролирует все. Вы потеряли что-то. Я знаю, что враг приходит украсть, убить и погубить. Но Бог...

Господь не только того, что у вас есть, но и Бог того, что вы потеряли. В-третьих, и самое важное, о чем я сегодня проповедую, Он не только Бог того, что у вас есть и что вы потеряли.

потерять что-то, то вы можете быть уверены, что Он оставит вам что-то взамен. Нам необходимо понять, что Он Господь того, что вы потеряли. Но Он и Господь того, что у вас осталось. Он говорит, оставь главный корень. Оставь главный корень, потому что я произведу из того, что у вас осталось, то, что вам нужно, чтобы исполнить мою волю в вашем будущем. Сохрани главный корень, оставь что-то. Так говорят небеса аду. Сохрани главный корень. Вот что небеса говорят аду. Господь не забирает все, потому что Он благословляет своих детей не тем, что они потеряли, а тем, что у них осталось. Он говорит аду эти стихи. Оставь главный корень в покое, не прикасайся к нему. Ты можешь взять лишь столько. Я хочу обратиться к тем, кто потерял все. Это так важно. Если Бог позволяет вам потерять все, это Его решение. Значит, вам это было не нужно, чтобы исполнить Его волю. Если жизнь, болезнь или смерть забирает что-то или кого-то у вас или у вашей семьи, и пока вы оплакиваете то, что вы потеряли, Бог всегда использует то, что у вас осталось. Бог говорит, для своей цели я использую то, что осталось. И если даже ты будешь держаться только своей веры, все равно все будет так, как задумал Бог для твоей семьи, для твоей жизни и твоего будущего. Я Господь и того, что осталось. Я знаю, что остался главный корень. У меня было что-то, что я потерял, но Бог использует то, что у меня осталось. Если бы для исполнения Его планов Богу было бы нужно то развращенное общество, то Бог не уничтожил бы его во времена Ноя. Божье чудо было не в тех людях, которых поглотила вода, а в тех восьми на ковчеге, потому что Бог того, что осталось. Иисус сказал, «Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Придя в вашу жизнь, Бог использует то, что там осталось. Каждый раз, когда остается открытым окно, через которое враг смог украсть что-то в вашей жизни, и вы стоите, говоря, «Как это случилось? Куда все ушло? Почему это произошло?» А Бог говорит вам, «Я буду использовать то, что у тебя осталось». Вы не можете потерять кого-то или что-то, что Бог считает нужным для исполнения Его цели в вашей жизни. Даже если они потеряны, Бог дает вам понять, «Я Господь того, что осталось. Я благословлю тебя сверхъестественным образом тем, что осталось. Доверься мне, верь мне, держись за мои обетования». Перестаньте плакать над тем, что вы потеряли. Бог будет использовать то, что Он вам оставил. Сатана получил разрешение напасть на Иова. Я хочу, чтобы вы подумали над этим, потому что это важно. Это дает нам понимание того, что Бог — Бог того, что осталось. Сатана сказал Богу, «Единственная причина, почему Он тебе служит, в том, что ты обильно благословляешь Его». Бог сказал, «Да, я поставил ограду». Сатана сказал, «Конечно, и я не могу коснуться Его. Любой стал бы тебе служить, если бы ты так благословлял Его и дал все материальные блага». Бог сказал, «Хорошо, снимаю ограду номер один и ставлю ограду номер два. Можешь взять его вещи, но не прикасайся к его телу». Бог всегда оставляет что-то. Враг атакует и забирает весь его скот, овец, детей, все его богатство, сметает все. Но Иов встает и говорит, «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». В следующей главе Сатана возвращается и говорит, «Позволь мне коснуться его тела, сделать его больным, и тогда он точно проклянет тебя». Бог говорит, «Хорошо, снимаю ограду номер два и ставлю ограду номер три. Я всегда оставляю что-то. Ты можешь коснуться его тела, но души его не трогай». Каждый раз, когда снимается одна ограда, Бог ставит другую, чтобы защитить то, что у вас осталось.
Каждый раз, когда дьявол

дьявол хочет погубить вас, наш Бог ставит ограду. И то, что у вас осталось, разрушает планы дьявола. Вы упустили хороший шанс воскликнуть Господу. То, что у вас осталось, разрушает планы дьявола. У вас что-то осталось? Остались ли у вас хвала, вера, радость, какие-то обетования, какая-то мечта, какая-то надежда? Это то, что у вас осталось. Остался главный корень. Послушайте, потеря принесла боль, но то, что осталось, оно сильнее. Что осталось у Иова после того, как он потерял все свое имение, свое здоровье, после того, как его жена и друзья роптали на него? Что у него осталось? У него остались уверенность и вера. И поэтому он говорит: «Хотя он и бьет меня, но я буду уповать на него». Это так сильно. Другими словами, он говорил, как сказано в одном переводе, «Даже небеса не могут разрушить моей уверенности в небеса». У вас бывало ощущение, что даже небеса делают все, чтобы запутать вашу веру в Бога? Но Иов говорит, «Хотя он и бьет меня, я буду уповать на него». Другими словами, даже небеса не могут поколебать моей уверенности в небеса. Все может выглядеть так, что Бог оставил меня, наказывает меня, но это не поколеблет моей уверенности в том, что Бог слишком велик, чтобы оставить, и слишком милостив, чтобы покинуть меня. И когда все будет сказано и сделано, я выйду чистым, как золото, потому что Он — Бог того, что у меня осталось. И Бог говорит: «Иов, у тебя остались твоя уверенность и вера, и хотя ты все потерял, но то, что у тебя осталось, я умножу вдвойне». Давайте воздадим Господу хвалу здесь, на этом месте. Я проповедую, что Он восстанавливает годы, которые дьявол украл у вас. Он слишком благ, чтобы бросить вас. Пусть ничто не сможет разрушить вашу веру. Он Бог того, что осталось. «Гедеон, я использую тебя, чтобы освободить мой народ от мадианитян. У них армия в 350 тысяч солдат, а у тебя всего 32 тысячи». Бог говорит: «Но и этого слишком много. Скажи всем, кто боится, кто напуган, пусть идут домой». Еще 22 тысячи человек ушли домой. У него осталось 10 тысяч, и Бог говорит: «Все равно слишком много». После еще одного испытания 9700 человек тоже ушли. И в книге Судей 7:7 говорится: «Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши». Что делал Бог? Для чего уменьшал воинов? Потому что Он не только Бог того, что у вас есть и что вы потеряли, но и Бог того, что у вас осталось. «Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши». Не волнуйтесь о том, что потеряно. Я использую то, что у вас осталось. Вот что говорит Бог. Самсон потерял свое помазание, потерял свою репутацию, свое влияние, свою позицию. Он потерял свою силу, потерял все. Он потерял свои волосы. Он потерял свою свободу, потерял зрение. Бог сказал: «Но ты не потерял чудо. Чудо — это то, что у вас осталось». Библия говорит, что его волосы вновь начали расти. Знаете, где Бог начинает чудо? Вот здесь. Восстановление начинается здесь. Восстановление начинается в вашей голове, когда вы наполняете ее обетованиями и говорите: «Боже, ты по-прежнему Бог того, что осталось. Я отказываюсь оставаться в яме и умирать. Я верю, что ты явишь мне свою благость». Аллилуйя! Господь, благодарю тебя за такие обетования. Он Господь того, что у вас осталось. Исход, глава 9. Бог говорит Моисею взять в руки горсть пепла и бросить его к небу. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы проходите через огонь. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы прошли через испытания. Все сгорело, и остался только пепел.

«Дай мне то, что у тебя осталось! Бросьте это к Богу!» И когда он взял горсть пепла и бросил его, Библия говорит, что Бог сделал так, что этот пепел вернулся, и две горсти пепла покрыли всю землю египетскую, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Бог сказал, «Я использую то, что у тебя осталось. Если ты бросишь его обратно к Богу в хвале, я изолью, я поражу твоих врагов пеплом того, через что тебе пришлось пройти». Наберите горсть пепла. Я хочу, чтобы вы поняли, что произошло с Давидом в Сикилаге, когда он потерял свою семью, потерял дом, который был сожжен, ничего не осталось. Библия говорит, что он молился и говорил, «Боже, преследовать ли мне врага?» И Бог ответил, «Преследуй». А Давид выходит и даже не знает, куда идти, не знает, где они. И Библия говорит, что он встречает человека. Послушайте. Этот человек сказал, «Я египтянин. Я был слугой амаликитянина, который только что напал на Сиклаг. Я заболел, и, послушайте эти слова, мой господин оставил меня. Я остаток». Этот египтянин стал тем, кто принес чудо восстановления в семью Давида, и все было возвращено. Библия говорит, добыча рядом. Все произошло из-за того, что что-то было оставлено после того нападения. Когда враг приходит, как потоп, Бог всегда сохранит вам какой-то остаток, как еще одну ограду. Женщина с кровотечением потратила все. Потеряла все. Свою семью, здоровье, свое счастье, свои деньги. Она потеряла все. Но она взяла то, что осталось, и сказала, «Если только я коснусь края его одежды...» Вдову из 4 книги царств пророк спросил, «Что осталось у тебя в доме?» «Пришли кредиторы. Моих сыновей заберут в рабство, и у меня нет ничего, кроме кувшина с елеем». Если вы говорите только о том, что вы потеряли, то пророческий дар не будет действовать. Но если вы возьмете то, что у вас осталось, и отдадите это в руки Божьи, тогда оставшегося будет достаточно, чтобы произвести то, что будет необходимо вам в будущем. У вас что-то осталось? Этого будет достаточно. У вас что-то осталось? Это именно то, что Бог хочет дать вам сегодня. Дайте мне то, что у вас осталось. Я пережил развод. Я прошел зависимости. Я пережил испытания. Я пережил скорбь. Я потеряла мужа, потерял жену, ребенка. Но что-то у вас осталось? Бог говорит вам, я Бог того, что осталось. Я совершал ошибки в жизни. Я хотел принимать более мудрые решения, но я так сильно все испортил, что не могу выбраться из своего прошлого. Что у тебя осталось? Иезекииля 37. Там Бог просит пророка встать в долине сухих костей. В долине были очень сухие, мертвые кости. Могут ли эти кости ожить? Библия говорит, что он дал искренний ответ. «Господь, ты знаешь». Другими словами, он говорил, «У меня даже нет веры. Я не могу поверить, что это возможно, но, Господь, ты знаешь. Я даже не знаю, осталась ли какая-то надежда. Я не знаю, сможет ли когда-нибудь эта мечта, этот брак, эта семья снова ожить и наладиться. Господь, ты знаешь». У него не было веры на это чудо. У него не было желания остаться в долине сухих костей. Но Бог сказал, пророчеству им и скажи, оживите. Послушайте, что он делает. Он говорит, у меня нет веры. У меня нет дерзновения. Я сомневаюсь, произойдет ли что-нибудь. Но ты, Господь, знаешь, я не знаю. Он не сказал, да, я знаю, Бог это сделает. Он сказал, «Я не знаю, что у него осталось». Бог сказал,

сказал, используй то, что у тебя осталось. Но у меня ничего не осталось. У меня нет желания, у меня нет веры, у меня нет ничего. Есть, просто будь послушным. Вот что он сказал. И я пророчествовал, как мне было велено. Если вы будете говорить Слово Божие в свою ситуацию, даже если у вас нет веры, и если вы не чувствуете особого желания, то все, что у вас осталось, это послушание. Я не чувствую расположения к этому, не испытываю восторга, не вижу ангелов, никто не дает мне слова. Все, что я делаю, это то, что сказал мне Бог. Это то, что у меня осталось. Библия говорит, когда он начал пророчествовать, случилось так, что кости начали сходиться, поднялась армия, жизнь наполнила эти мертвые кости, и видение исполнилось. Сегодня у меня небольшое и очень простое послание. Бог сказал мне сказать вам, что Он не только Бог того, что у вас есть, и не только Бог того, что вы потеряли. Перестаньте жалеть и печалиться о том, что вы потеряли. У вас есть Бог того, что у вас осталось. И если Он забрал что-то, значит, Он решил, что вам этого не нужно для исполнения Его воли в вашей жизни. Я говорю вам это слово и хочу, чтобы вы приняли его с радостью. Книга Иова, глава 8, стих 7. «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Давайте встанем на ноги. Кто-то верит в это? Кому я проповедую сегодня? Кто верит, что Он Бог того, что осталось? Вы продолжаете говорить о том, что потеряли, но Бог смотрит на то, что у вас осталось. Он говорит, вот мои планы для вас. Впоследствии у тебя будет больше, чем раньше. Склоните голову на минуту, поднимите высоко руки. Откройте уста и хвалите Бога за то, что Он говорил с вами сегодня о чуде того, что осталось. Вы не знаете, что для вас сделает этот маленький ребенок. Вы не знаете, что вам даст этот небольшой бизнес, который у вас остался. Вы не знаете, что принесет мечта, вера, хвала, видение, которые не отступают, которые упрямы и не сдаются. Это то, что у вас осталось, и Он Бог этого. Доверьте Ему, верьте Ему. Не позволяйте депрессии, заботам и отчаянию овладеть вами. Начните заполнять эту долину своей жизни хвалой, благодарностью и радостью в Боге. Скажите, Боже, хвалю Тебя за то, что Ты Бог. Главный корень все еще остался, и придет время, как оно пришло, когда пророчество для Навуходоносора осуществилось. У меня нет времени читать его, но придет день, когда я свяжу Твой главный корень, и то, что Ты думал пропало навсегда, вернется вновь к жизни. Иисуса схватили и распяли. Его срубили, как дерево. Но главный корень вновь вернулся к жизни на третий день, когда Он вышел и сказал, «Я Господь, Я Альфа и Омега, Я Царь, Я Спаситель, Я Освободитель». Он Бог всего, что осталось в вашей жизни, как Он был и для Иисуса. Все, что было у Иисуса, это мертвое тело в гробу. Но Он Бог того, что осталось после. Давайте все склоним головы.
Сегодня я был удивлен, как много людей откликнулось на призыв к спасению на первом служении. Я ощущаю, что и сейчас есть такие люди, есть отступники и те, кто в поиске, те, кто прошел через огонь. В вашей жизни была зависимость, кто пережил болезненные события в своей жизни. И Бог привел вас сюда сегодня, чтобы услышать это простое послание, что Он Господь того, что осталось. Отдайте сегодня это Ему. Не тратьте еще один день. Отдайте это Ему сегодня. Отдайте Ему то, что осталось дома. Отдайте Ему то, что осталось от того супружества. Отдайте Ему то, что осталось от той мечты. Отдайте Ему то, что осталось от искалеченного ранами тела. Отдайте Ему то, что осталось. В том, что осталось, есть чудо. Давайте помолимся этой молитвой. Молитесь, произнося это от всего сердца. Скажите: «Господь Иисус, благодарю Тебя за крест. Благодарю Тебя за кровь, которую Ты пролил. Ты Господь всего, всего, что у меня есть. Ты Господь всего, что я потерял. И Ты Господь всего, что у меня осталось. Сегодня я отдаю Тебе мою жизнь и полностью посвящаю себя Тебе. Возьми меня, восстанови меня, освободи главный корень. Пусть моя жизнь расцветет снова. Прости меня, измени меня, сфокусируй мое внимание от головы к сердцу. Будь Господом моей жизни и моего будущего. Я принимаю сегодня чудо того, что осталось. Я стою у алтаря с тем, что осталось. Я верю, то, что Ты обещал, Ты исполнишь. Я прощен. Я спасен. Я очищен. Я новое творение. Это в моем сердце. Отныне Ты живешь в моем сердце во имя Иисуса. И вся церковь да скажет: «Аминь».

0: Вот когда человек читает Библию, ну, по крайней мере, у меня такое мнение, что складывается, что Бог как-то не очень любит женщин.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров,

0: служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: А можно вот доказать из Библии, что Бог, ну, любит женщин, и что женщины, ну, равны вот в этой любви? На примерах, например, вот таких, как Сара, Агарь, Ревека.
2: Опять же, возвращаясь к Библии, Иисус говорил так часто своим слушателям: «Как читаешь?» Угу. На что ты обращаешь внимание? Если ты хочешь найти здесь, что Бог не любит женщин, найдешь. Если хочешь найти, что Бог любит женщин, ты много этого найдешь. Вообще, если говорить о авторстве, кто принимал участие в написании Библии, справедливости ради нужно сказать, что...
1: Ни одна женщина не написала.
2: Это были мужчины.
1: Да, только.
2: Ну и если учитывать еще и такой патриархальный устой того времени, то, наверное, логично, почему авторы пишут больше о мужчинах, потому что устой времени и взгляды самих мужчин.
1: И может быть, вот это вот как раз у нас такое мнение создается, что женщина, вот, ну, не скажу грубо, второй сорт. Но вот если посмотрим в Библию, там ведь совсем все по-другому, правильно? Если вот пристально
3: Знаете, читать. Такое мнение рождается от того, что человек не учитывает вообще, в каких условиях писался текст. Это первое. Второе, терминология, которая используется там, в Священном Писании, она сейчас нам не вполне понятна. Мы сейчас...
1: То есть буквально ее нельзя брать? Там,
3: но ее надо понять вообще, о чем речь. Uh-huh. Допустим, вопрос чистоты и нечистоты женщины. Да? Там очень часто такое используется. Женщина там нечиста.
1: Да.
3: Сегодня это носит вот такой вот ярко негативный характер. Но тогда этот термин воспринимался совершенно по-другому.
1: Просто как факт, да? Или что?
3: Поэтому незнание библейской терминологии тоже порождает подобные вещи.
2: Ну, еще можно было бы к этому добавить. Библия писалась не под диктовку. Когда Бог диктует пророку, и он записывает слово в слово. Каждый участник написания имел свои какие-то особенности человеческие, которые... также повлияли на стиль написания, на стиль изложения.
1: Да, и плюс к тому, что это мужчина.
3: Знаете, а еще, когда человек читает Библию, он, естественно, ее читает со своей позиции, со своей колокольни, так сказать.
1: Да, своей субъективной.
3: А у человека к моменту, когда он читает Библию, может случиться целый ряд трагедий или серьезных неприятных ситуаций, которые искажают его представление о...
1: Да, и потом читает там пример какой-нибудь и видит, ага, вот это негативно.
3: Ну
1: да.
3: Вот, смотрите, к примеру, женщина пережила развод.
1: Да.
3: Да? Она читает Библию, и она видит то, что Бог как-то все больше на стороне мужчин. Какое у нее рождается вообще отношение к Библии и к мужчинам?
1: И не только.
3: Негативное, конечно.
1: Конечно.
3: Поэтому Библию необходимо правильно читать. Ее нужно читать с позиции того времени, того контекста, которое было тогда. И вот именно при таком прочтении Библия начинает говорить очень красиво, в том числе и о женщинах.
1: Ну, давайте практически посмотрим, например, про Сару, да, что там от Сары было.
2: То есть вот, кстати, Сара, это как раз-таки образец того, что женщина не такая уж и несчастная.
4: И как Бог позаботился о ней.
1: Ну, и не только позаботился, а вообще вот, ну, там... как все с ней происходило, то есть...
3: Значит, в случае Авраама и Сары еще надо разобраться, кто там жертва.
1: Ну, сейчас придем к тому, что все-таки Авраам, да?
3: Но обратите внимание, значит, Сара говорит Аврааму: слушай, возьми, вот я не могу рожать, возьми мою служанку. Вот она родит...
1: То есть она не могла долго родить.
3: Не могла, да.
1: Но обетование у нее было.
3: Как выход из ситуации, она говорит мужу своему: возьми вот эту женщину, служанку, она мне родит.

0: Да, это было возможно. Сейчас, конечно, это немыслимо, мы да. в других условиях живем, но тогда это было возможно. И Авраам покорно это делает. И поэтому я, когда смотрю на Авраама, я вообще восхищаюсь тем, что он вообще молчит. Я бы восстал, я бы сказал, знаешь что, дорогая, я не хочу этого.
1: Так что, несмотря на то, что Сара называет своего мужа «господин мой», но все-таки ведет она себя как госпожа. Как хозяйка. Она задает тон, она говорит о том, как решить эту проблему, придумывает. И конкретно говорит мужу, что нужно сделать.
2: Перестала верить тому, что сказал ей Господь. Да, и говорит, а давайте мы сами решим.
0: Да, а вот смотрите, вошел Авраам к Агаре, и она зачала, увидев же 4 глава, Бытие, 16 глава.
1: 16 глава книги Бытие.
0: 4 текст, да. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. То есть Агарь, она почувствовала, что ее статус поменялся,
2: да.
0: и она начала, ну, превозноситься.
1: У нее возникло голосу ощущение, понимать. Что теперь она госпожа.
0: Да.
1: Потому что она чувствовала себя женой, потому что да. она носит ребенка господина.
0: Да. И дальше обратите внимание. «Сказала Сара Аврааму, в обиде моей кто?
2: Ты
0: виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой».
1: А, прочитайте 6 текст еще.
0: «Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». Сара стала притеснять ее. Так, вопрос, а кто вообще?
1: Вы знаете, вот честно скажу, возникает ощущение, что Авраам — это такой ветхозаветный, извините за выражение, подкаблучник. Но здесь так звучит, он как бы молчу-молчу. То есть, хочешь это, пожалуйста, все в твоих руках.
0: Поэтому, знаете, тут еще вопрос, кто тут жертва на самом деле.
1: И поэтому, если говорить о женщинах Ветхого Завета как о страдальцах, то точно не Сара. Вот в этом контексте.
3: А вот еще одна история из жизни этой семьи Авраама и Сары, когда у них был такой период жизни, что им нужно было идти в Египет. И из-за проблем
2: в Ханаанской земле. Он ее там сдал.
3: И здесь мы видим, читаем о том, что Авраам испугался за свою судьбу дальнейшую, даже за свою жизнь, потому что Сара была очень красивая, и мы читаем здесь в тексте, что фараон, увидев ее, он взял ее в свой дом. Но чтобы Аврааму не погибнуть, он признался в том, что Сара — это не жена его,
1: а сестра
3: его. И здесь написано, что Аврааму было очень хорошо ради нее. И был у него и мелкий, крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но дальше мы читаем о том, что Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. Кто вступился за нее?
0: Бог.
2: Да, вот.
0: То есть Авраам не исполнил свою функцию как мужчина, как господин.
2: Да, не защитил.
0: И за Сару вступается Бог.
2: Да. Вот это я и хотела услышать. Вот. То есть Бог заботится
3: о женщине.
1: Да.
0: Бог дает обетование, кстати,
2: да.
0: то есть обещание о потомстве не только Аврааму,
2: вот это очень интересно,
0: и Саре. Вот да. 17 глава книги Бытие мы читаем, с 15 текста. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Поэтому статус женщины здесь, ну, все нормально со статусом женщины.
2: Даже больше, то есть если
3: Бог
2: мы
3: вот,
2: да, посмотрим, то есть обетование и Аврааму, то есть можем сказать, что Сара и Авраам вообще...
1: Получили равное обетование, как через Авраама размножу.
2: То есть никак не можем говорить, что здесь Сару. Бог меньше любит женщину.
0: Нет.
3: Да.
2: То есть здесь это опять видно, что это одинаковое.
0: Может быть, в заблуждение вводит вот фраза, которую Сара говорит своему мужу, «господин мой», да? Но это скорее говорит о ее уважении к своему мужу, нежели о...
2: Да, вот вы знаете, в чем вы правы? Я думаю, что вот просто под словом «господин» мы неправильно вот что-то понимаем. То есть вот у нас звучит это слово, да, и мы думаем, ну все, какой-то там узурпатор сейчас будет, да, или там не знаю, что будет с ней делать. А здесь, если это охрана какая-то...
1: Ну это почтительное отношение к своему мужчине.
2: Да, просто.
1: Даже если он вот такой вот сговорчивый, даже если он такой, пожалуйста, делай, что хочешь, но она уважает его. И он был уважаем не только в ее глазах, Его уважали многие люди. Об этом видно из повествований, когда он встречался с соседними народами. И он, в общем-то, да, пользовался вот смотрите, почтением.
0: Когда... Если бы Авраам оказался верен Богу, он бы не слушал. Он допускает ту же ошибку, что и Адам. Он слушается голоса жены, вместо того, чтобы слушаться голоса Творца. Когда мужчина начинает слушаться голоса жены вместо Творца, будет беда.
2: Хорошо, а как же вот тогда давайте Бытие 21.12 откроем. 21, кто кому... 12. Да, да, Бытие 21.12. Кто кому говорит? Бог защищает Сару следующими словами. Во всем, что тебе скажет Сара, слушайся голоса ее.
3: Угу, интересно.
2: Да.
1: Ну, стоит признать, что Бог действовал не всегда через мужчин лишь только. И говорил не всегда только через мужчин. Поэтому этот текст...
2: В контексте, наверное, да, нужно...
1: Этот текст еще посмотреть. Раз показывает, что Бог в равной степени готов использовать для того, чтобы возвестить свою весть как мужчину, так и женщину.
0: Знаете, здесь Бог себя ведет в крайней степени корректно.
2: Вот, я тоже так думаю.
0: Почему? Потому что ситуация, сложившаяся тогда, вот в этот момент, в 21 главе, такова, что она была уже несовместима с нормальным существованием. Ни для Агари с Измаилом, ни для Сары с Исааком. И поэтому Бог, с одной стороны, вот именно по этой причине Бог говорит, слушайся то, что тебе говорит Сара. Угу. Потому что Сара в данный момент, хоть, может быть, это выглядело как скандал, но она была в корне, она была права. И смотрите, Бог позаботился как о Саре с Исааком, так и о Агаре.
1: Здесь, может быть,
2: да,
1: еще, вот эта ситуация назрела, потому что Авраам где-то бездействовал. Может быть, он упустил что-то. И поэтому Бог принимает решение, что через Сару возвестить точно, что теперь делать, как делать.
0: Знаете, если бы Авраам еще тогда, когда Сара ему предлагала свою служанку, сказал, знаешь что, милая, но Творец сказал, у меня будет сын от тебя, и точка. Я тебя очень люблю, но мне твоя служанка не нужна. Я думаю, исход был бы совершенно другим. И Сара была бы гораздо более рада такому исходу, нежели тому, что произошло.
2: Да, согласна. Вот. И знаете, что интересно? Что вот Бог заступается и за Агарь. Хотя,
0: это очевидно.
2: То есть, понимаете, то есть, вот если прочитаем, тоже ну, судьба у женщины какая? Ведь ужас. Ужас. Правильно?
1: Ну, и так.
0: Почему ужас?
2: Ну как, и посылают Агарь? Сначала. Ага. Сначала давай рожай потомка, потом уходи. Потом Бог возвращает.
0: Ну, знаете, не надо эту ситуацию, опять же, это ошибка, типичная ошибка для человека, который считает Библию сейчас. Не надо думать, что Агарь такая прям несчастная. И дело в том, что то, что ее Авраам взял в качестве наложницы, как жену будущего своего потомства, это возвышало уже ее статус, а не унижало. Это во-первых. Во-вторых, когда она убежала первый раз, да, из-за притеснений с хозяйкой, Бог ей говорит, слушай, вернись.
2: Да, Бог ее возвращает.
0: Вернись, покорись. А вернуться — это означало снова обрести безопасность, экономическую безопасность, физическую безопасность. Когда она второй раз уже уходит, да, вместе с ребенком, Бог тоже говорит, а что ты вообще расстроилась? Что случилось?
1: Несколько слов, что касается Агари. Она служанка или рабыня. Возомнила себя, что она жена. Она возомнила себя женой. Затем, после того, когда Авраам позволяет Саре притеснять ее, он просто позволяет это делать, Сара притесняет, реакция Агари, значит, я здесь не нужна, она убегает. И тогда Бог говорит к ней о том, что она должна, вот 16 глава, 9 стих, он ей говорит, возвратись не к мужу своему, а госпоже своей, то есть он ставит ее на ее место, и покорись ей. То есть это вот амбиции ее, которые она возымела, будучи беременной от господина, он ставит их на место.
3: И в дальнейшем, вот еще в 21 главе, в 13 стихе написано, что «и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя».
2: Кстати, стала родоначальницей 12 племен.
0: Бытие 16.5 говорит нам о том, что Сара претензию Аврааму предъявляет. «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку, служанку тебе, а она, увидев, что зачала, значит, стала себя вести вот так вот

0: так. Угу. Поэтому в этом тексте есть намек на то, что Авраам допустил такую ситуацию. Здесь еще раз подчеркивается недостаточное мужество Авраама. То есть, значит, он дал понять вот служанке,
1: то есть он,
0: что
1: да.
0: она жена. А да. это не так.
1: То есть он не выполнил своего долга как господина.
0: Обратите внимание, который... Бог молчит здесь. Да. Бог никак не оценивает. Он мог бы сказать Саре, слушай, Сара, ты не права. Угу. Но Бог молчит. Значит, отчасти Авраам позволил этому случиться. Бог лишь возвращает ее потом назад в семью и говорит, покорись. Твое место — это твое место.
2: И когда Бог говорит, что ты служанка... Тем самым, мне кажется, здесь есть еще намек на то, что Бог не приемлет многоженство.
0: Да.
2: У Авраама это, одна
0: это
2: жена,
0: да.
2: одна
0: да.
2: жена
0: да.
2: Сара. Все. Эта ситуация, которую создали вы,
1: это,
2: Адам,
1: да, люди решили,
2: извиняюсь,
1: да.
2: Авраам и Сара, это не Божий промысел.
1: Давайте сейчас поговорим еще о Ревекке. Вот как там, вот для меня, вот когда я первый раз прочитала о Ревекке, ну, рассказ, для меня, конечно, сказочный. Это вот прям... представляете, как на заказ, да?
0: Всегда приход... так было, да?
1: Всегда так было. Да, то есть вот здесь как Бог позаботился о женщине, чтобы она была счастлива. Прямо и вот тебе муж на тарелочке с голубой каемочкой.
3: Да, сегодня что-то такое похожее было через интернет. Знакомство.
1: Ой, ну нет, там, конечно, я не знаю, там, наверное, не Бог это делает.
3: Сколько удачных, счастливых браков после этого бывает?
1: Да.
3: Что такой статистики?
1: Нет, здесь, конечно, я считаю, что здесь, конечно, исключительный вариант, да, вот Евгений об этом говорил, то есть нельзя это брать, ну, как бы за правило. Здесь вот именно Бог решает, кто будет женой.
2: Я просто не раз слышал все такие вот намеки на то, что вот такой восточный подход, он такой идеальный, хороший.
1: Да.
2: Когда ноль эмоций, принцип «подходите», согласовали с родителями, все хорошо, все нормально. Но мне кажется, что эта ситуация с Ревеккой, которую Бог нашел через слугу Авраама, да. это исключение из правил. И в этом был Божий промысел о будущем народе. Поэтому эту ситуацию нельзя приводить в качестве того, что
1: как стандартный какой-то.
2: Это нормально, что это нормально. Это исключение из правил.
1: Да, здесь...
0: Знаете, я думаю, что я согласен, да, отчасти с вами, Евгений, но и в то же самое время могу добавить, что ситуация с Ревеккой, она не лишена эмоций. Обратите внимание, слуга Авраама, он расписывает своего господина. Он очень четко описывает, а вообще, что за мужчина тебе предстоит. Вот, ну. И он описывает о том, что он такой вот весь успешный, у него и то, и все есть, и вообще вот все хорошо. И я думаю, в конце потом, когда речь идет о ее окончательном выборе, опять же.
1: То есть она, да, она должна, решает.
0: Последнее слово было за ней.
2: Но, да. но все же здесь, знаете,
0: и она согласилась.
2: Здесь чувствуется намек на брак по расчету. То есть, да, хороший, замечательный, успешный, у него много богатств. Вопрос, если она остается в доме своих родителей, как состоится ее жизнь? Как она будет жить, если она останется одна и не найдет себе никакого мужа? Намек есть все-таки на брак по расчету.
0: Я женился по расчету.
1: Да вы что?
0: Да. Я женился по расчету. Почему? Я посмотрел на свою жену. Красивая, красивая.
3: Умная.
0: Пообщался с ней. Умная, умная. Понравилось, понравилось. Совпадают наши цели и интересы. Я женился по расчету.
2: Ну, я думаю, что...
0: Но когда я рассчитывал, я так влюбился...
3: И сколько у тебя период такой?
1: Да, вот это сколько это времени?
0: Знаете, мы до свадьбы гуляли вот год и восемь.
2: Мне кажется, что у Ревекки не было возможности по скайпу общаться со своим
1: возлюбленным. Да, она вообще его не видела,
2: представляешь? Поэтому то, что сейчас вы перечисляете, она не имела возможности доступа к такому знакомству.
0: Я лишь хотел сказать, что я хотел лишь сказать то, что для нее Исаак не был вот абсолютно полным нулем, она ничего о нем не знала. Все-таки она кое-что знала, она видела, она получила подарки. А подарки — это внимание, это статус, это финансовое состояние. Понимаете, это игра на чувстве безопасности женщины. И она почувствовала доверие, что да, вот этому мужчине я могу довериться.
1: Вот, да, и представляете, что вот она должна оставить свой дом, да, родителей, где все хорошо, и пойти совсем в чужую страну. Представляете, вот я, да, вот если мне сейчас придет, и кто-нибудь скажет вот такое. И я его не вижу, да, и вот мне такое предложение. Представляете, ну, я не знаю, я бы точно, наверное, не поехала, если бы мне было вот откровение от Бога только единственное, то есть поверить, что это вот Божье. Божий
0: Конечно.
1: Путь. Представляете, оставить все и в чужую страну поехать.
0: Евгений абсолютно прав в том, что нельзя сбрасывать, то есть нельзя эту ситуацию применять к, вот, ну, да. к нашей современной ситуации. Я полностью согласен, потому что ну, это не сработает. Сегодня люди другие.
2: Но правда в том, в этой истории, как повествует вот, 24 глава книги «Бытие», когда Исаак ввел в свой шатер эту девушку, mm-hmm. здесь сказано, что она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Несмотря на то, что они друг друга не видели, несмотря на то, что здесь могли быть интересы по расчету, я уж извиняюсь, как мы говорили, но все же Бог, который контролировал это, он не упустил и вот этот момент подлинной притягательности, любви. То есть это был не сухой брак,
0: да, да,
2: потому
0: да,
2: что так да. нужно, чтобы от вас родился народ.
1: Да,
2: здесь нет. есть элемент вот этой вот любви.
1: Но там не пишут «возлюбил», но прям сразу вот что, за одну ночь, что ли, или как «разлюбил», или как там?
2: Ну тут не говорится это... о времени.
1: Вот, как... о времени не говорится. То есть...
2: Сколько прошло времени, не знаю.
0: Это процесс. Это процесс определенный. Ну, он не прям сразу это случилось.
1: Да,
0: это...
1: вот то есть там увидел прям... Ох.
2: Ну, вообще сразу это может быть только либо симпатия, да. либо сексуальная притягательность.
1: Да.
2: Любовь, она же
1: а здесь подразумевается
2: больше.
0: Надо сказать, что
2: нужно
0: Ревека была
2: сказать,
0: красивая.
2: Время какое-то ушло. Угу.
0: Она была красивой женщиной.
3: Еще интересно, здесь есть добавка такая, что он утешился по печали по матери своей. То есть она... в каком-то степени заменила
2: восполнила,
3: даже мать ему.
2: Восполнила то, чего не
3: то
2: хватало.
3: То есть чувство, говорится, тоже.
1: А может быть, не мать, а просто вот чувство любви, потому что ну, как человек вообще не может жить без любви. Я сейчас не имею в виду сексуальную любовь, а вообще человек априори не может жить без любви.
3: Ну да.
1: Понимаете, то есть вот это вот очень
2: даже,
1: важно.
2: Даже я бы сказал бы больше, не просто человек. Потому что о мужчинах так говорят, что это больше такие вот все на разуме, все на логике. Здесь сказано, он возлюбил ее, это мужчина именно. Угу. Поэтому нельзя сказать, что мужчина не нуждается в эмоциях, что это только женщинам присуще, нуждается. Поэтому вы говорите, человек, я говорю, мужчина.
1: Угу. А может быть, поэтому вот там написано, да?
3: Может.
1: Что вот именно... Хорошо, значит, давайте еще поговорим о сестре Моисея и Аарона. Вот как там Господь показывает свою любовь к ней. Знаете, да, что там?
0: Ну, она, эта женщина очень высокого статуса. Ее имя используется наряду с именем Моисея, лидера да. народа. Используется ее имя наряду с Аароном. Первосвященником и Мариам.
1: И она, да.
2: При том, вот 15 глава книги «Исход» содержит в себе торжественная песнь Моисея и Мариаме. Это одна из немногих частей Библии, в которых включена песнь, которую, скажем так, сочиняла или была участником женщина.
1: Это где, откуда написано?
2: 15 глава книги «Исход».
1: Да,
2: и... Песни Моисея угу. и Мариаме.
1: Угу.
2: То есть это одна из немногих частей, где женщина является практически автором угу. этих строк.
1: Да, и вот 20-й. «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова». То есть она вообще пророчица была.
3: То есть Бог
1: То есть
3: доверяет
1: Бог
3: исходит
1: женщину,
3: тоже
1: да.
3: великую миссию.
1: Да.
0: Вообще вопрос положения женщины в Библии, он рисуется не с позиции унижения женщины,
1: да,
0: а с позиции
1: да.
0: нормального взаимного да. существования с мужчиной, взаимодополнения.
1: Да, вот это очень важно понять.
0: Дело в том, что если мы возвратимся в Бытие, там видно, когда Бог говорит, да, поручает мужчине заботу о скажем так, об экономической составляющей uh-huh. да, семьи,
1: да.
0: Бог поручает женщине семейный очаг, он поручает ей деторождение, заботу и так далее. То есть здесь четко видно вот эта взаимозависимость. И тогда, когда, неважно, мужчина или женщина нарушает вот этот принцип взаимной дополняемости и зависимости, вот тогда происходит проблема. Говоря о Мариаме в этой связи, хочу сказать, что однажды Мариам переступила черту.
1: Да, это...
0: Она предъявила претензии к жене Моисея, тем самым бросив вызов авторитету мужчины. Да. И Бог ее за это наказал. Бог показал, слушай, вот эта твоя сфера, она высокая, она статусная. Но есть вещи, которые ты, вот граница, которую ты не можешь перейти.
1: Так, она ему сказала,
3: проказы.
1: Да, проказы. То есть она ему что сказала? Что у тебя жена? Какая она у тебя? Черненькая.
3: Знаете, не своего народа.
2: Вот, да. Если, возвращаясь к тому, о чем мы начали, вы задали вопрос, что образ женщины, так сказать, представлен в Библии как
1: кажется, да,
2: унижен, когда вот, да?
1: Да.
2: Но если внимательно читать вот в полной, вкупе все Священное Писание, то все стоит на своих местах. Да, о женщинах не так много написано. Но, собственно, и мужчинам больше доверено. Знаете, как говорится поговорка, кому больше дано, с того больше и спроса спрашивается. Да. И вот читая даже вот несколько историй, мы посмотрели, мы увидели, что нельзя сказать, что женщины вот настолько умалены, и Бог не любит женщин, да, и не дает им никаких прав. Нет, это не так. Библия показывает нам...
1: Я согласна. Знаете, когда я особенно вот это поняла, когда я прочитала притчи 31 главу, когда вот там самый настоящий гимн идет, гимн женщине, какой женщины. И вот на фоне вот этой вот сексуальной, не знаю, как сказать... базы или вот что, что у нас, то есть постоянно женщина оценивается только внешне, да, вот ее сексуальные какие-то там, и постоянно вот ты секси.
2: Вот, вот то, что вы сказали сейчас по притчам 31 главы, да, следует заметить, что женщина, которая воспевается в этой главе, да, подлинно, ну, такой статусно, ее муж, сказано здесь, известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
1: Вот что это значит, да.
3: Нужно прояснить, да, почему.
1: Да.
2: Мужчина, который сидел со старейшинами у ворот, это были самые уважаемые люди.
3: То есть какой у него статус?
2: Которые пользовались авторитетом, статус, да? Которым приходили, чтобы рассудить, которые принимали участие в решении. И эта женщина, она является, как это сегодня говорят, тылом, да,
1: да,
2: которая является помощницей для мужчины.
1: Да. И я восхищена, вот если когда посмотрим, да, вот что описано, там нигде не вспоминается ее внешность, а говорят о ее делах. То есть вот как она себя ведет, ведет себя как женщина, вот самого настоящего мужчины.
2: Можно я вот немножко так абстрагируюсь от библейский, свой личный пример? Вот мне приходится там на различных конференциях выступать, на семинарах. И люди, которые слушают мои там доклады, лекции, проповеди, они могут сказать, ну вот, наверное, проповедник умный такой, да. Они не знают, что очень многое из того, что есть во мне, это не то, что принадлежит мне, а то, что Бог дает через мою жену, которая выполняет такую невидимую работу помощницы, которую не видно, которую не слышно, она не на передовой, но она вкладывает сюда очень много. И поэтому, вот, возвращаясь к 31 главе, муж, который сидит вот там у ворот, я не хочу этим самым сказать, что он сидит там только из-за того, что у него такая жена, но не без этого. Не без этого.
1: Слава Богу, что Бог так вот все предусмотрел, и что статус женщины никак не ниже мужчины, и статус мужчины никак не выше. То есть они взаимодополняемы.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Никогда еще родители не были так сильно вовлечены в процесс воспитания детей, как сейчас. Что может дать здоровая, счастливая семья ребенку? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Если каких-то лет, например, 30 назад, мы видели такую картину. Воспитанием ребенка занимается мама и бабушка в основном.

0: Сегодня картина, мне кажется, в современном мире меняется. В воспитании ребенка активно включаются мужчины, дедушки, отцы. Ну, к сожалению, не в любой семье так происходит, но все-таки, мне кажется, вот уровень сознательности мужчин растет. Мужчины начинают понимать, что они должны тоже включаться в процесс воспитания детей. Вот, и потихоньку делают это, включаются. Да? Вот вы, как психолог, что можете сказать относительно вот именно роли семьи в воспитании ребенка? Не отдельной личности, например, одной только мамы, а вот целой семьи.
1: Да, я абсолютно согласна с тем, что семья играет фундаментальную роль в развитии ребенка. И те отношения, которые видит ребенок между папой и мамой, они будут перенесены именно на отношение ребенка к людям, отношение ребенка с его будущей семьей и так далее, когда он вырастет. Поэтому роль семьи, роль отца, роль матери невозможно переоценить. И вместе с тем мы замечаем, что в современном обществе достаточно радикально меняется семья, и она меняется стремительно у нас на глазах. И, к примеру, если сравнить проблемы, с которыми сталкивались учителя 20-30 лет назад в школах, то, как правило, это были проблемы, носящие, скажем так, достаточно, на наш вот, современном, на взгляд современного человека, они мало значимы. К примеру, нарушение порядка. Дети могли приходить в форме, которая им нравилась, но по порядку школы была не предназначена для посещения. Они могли бегать, шуметь, баловаться, могли опаздывать на уроках. И это были основные проблемы, с которыми сталкивались учителями. То современные учителя говорят о том, что мораль сейчас очень низко падает. И сейчас проблемы, с которыми сталкиваются современные школы, именно уже в старших классах, когда дети находятся, это алкоголизм, наркомания, курение, ранние половые связи, сквернословие и так далее. То есть те проблемы, которые действительно очень сильно помолодели за прошедшие годы. И в первую очередь это проблема семьи, когда родители не готовы уделять достаточное количество времени для того, чтобы детей растить, осознанно растить и вкладывать свое время для того, чтобы ребенок развивался и вырос достойным членом общества. И по статистике, если каких-то 20-30 лет назад мама уделяла 50-60% своего времени именно воспитанию детей, большинство матерей, то современные матери в среднем уделяют до 18%, то есть достаточно мало времени остается женщине. Женщина, как правило, вышла на работу, и единицы матерей, которые находятся сейчас дома. И, опять же, по расчетам ученых, ребенок в среднем, современный ребенок, проводит около 5-6 часов перед телевизором. При этом среднее время общения ребенка с отцом где-то 4-8 минут в зависимости от семьи. То есть достаточно маленькое время уделяется на то, чтобы построить отношения, для того, чтобы выделить время, для того, чтобы услышать ребенка, для того, чтобы отношения были построены глубоко, чтобы родители могли влиять и прививать ценности, которыми они движимы.
0: То есть, оказывается, ситуация не такая радужная, как я описала в начале.
1: К сожалению, да.
0: То есть получается так, что все-таки, ну вот иногда читаешь журналы, смотришь, допустим, чьи-то аккаунты в социальных сетях. Вот у меня лично действительно складывается такое впечатление, что отцы больше включаются в процесс, и есть такие семьи, которые больше путешествуют с детьми, путешествуют вместе. Не вот просто мама взяла дочку и поехала, а папа никогда с нами не ездит и даже точно не помнит, в каком году родился у него ребенок. Да, вот путешествуют семьями. И вот такое иногда ощущение складывается, что все-таки растет уровень сознательности в обществе нашем. Да. Оказывается, нет.
1: На самом деле, может быть, действительно больше появилось возможности, чтобы куда-то съездить вместе, провести время с семьей. Но вопрос в качестве. Насколько качественно проводят люди время друг с другом. Потому что, допустим, сейчас достаточно часто можно встретить картинки, которые вызывают смех, когда, допустим, люди встречают Новый год или празднуют день рождения, и каждый погружен в свой смартфон. И зачастую семья вечером, когда собирается за ужином, у них практически не бывает бесед. Они садятся, и каждый погружен в свой телефон, в свои какие-то миры, проблемы и так далее. И у них нет времени, возможности поговорить, обсудить, что происходит в жизни, формировать, как-то поддерживать друг друга. То есть каждый находится на своей, можно сказать, рельсах. И вроде бы они находятся вместе, но движение их в какие-то параллельные, скажем, стороны. И это достаточно большая проблема в современном обществе.
0: Что же делать?
1: Я думаю, что главное понять именно цель для чего нужна семья. И в каждой семье должна быть выработана эта цель. И я думаю, что было бы хорошо, если бы каждая семья собралась вместе и задумалась. Именно задумалась не чего я хочу лично, а что мы как общее, скажем, общество.

0: А рожают детей или сразу, или попозже. Они вначале, может быть, хотят карьеру построить, потом детей родить. Ну, разные, в общем-то, у всех планы. Но, тем не менее, вот у нас есть семья, и все, вот она есть. Есть муж и жена, есть ребенок или дети. Вот мы по выходным к бабушке ездим или в парк там кататься на роликах. А какие еще могут быть цели у семьи?
1: Ну, я думаю, что семья – это все-таки не цель. Семья, ее, если можно вот образно представить, ее можно представить в виде самолета. И когда молодые создают семью, они входят в этот самолет. И управление их самолета, они в любом случае, семья куда-то будет двигаться в каком-то направлении. Создавая семью, люди должны об этом задумываться. Когда появляются дети, то семья не стоит на месте. Она куда-то движется, с ней что-то происходит. И когда ну, люди, можно сказать, сели в этот самолет, они должны четко понимать, к чему бы они хотели прийти именно в плане построения отношений, в плане, скажем так, каких-то личностных достижений, они будут формироваться в процессе семьи, движения, скажем, развития своей семьи. Очень важно понять, чего бы они хотели достичь. Это нужно обговаривать, это нужно обсуждать, и нужно двигаться в каком-то определенном направлении. Причем нужно понимать, что какие-то различные там сложности, можно сказать, ветры, турбулентность, она в любом случае влияет на движение самолета, но при этом, если семья знает, куда она двигается, она придет к цели. Если семья идет без цели, то она, по сути, будет колебаемая и, скажем, движимая этими ветрами, придет никуда, по сути, внешние какие-то факторы будут влиять на проблемы этой семьи, проблема будет неустойчива, семья будет неустойчива, поэтому важно понимать, чего мы хотим, куда мы движемся и так далее. Или, к примеру, взять вот пазлы, когда мы собираем картинку, если у нас нет образа, который мы бы хотели достичь, то достаточно сложно из вот этих маленьких частиц собрать какую-то цельную картинку. То же самое происходит с семьей. Если мы создали семью, но мы не знаем, чего мы хотим достичь в итоге, каких отношений мы бы там хотели, скажем, построить, каким мы хотели вырастить детей, чего бы мы хотели достичь, когда мы будем в старости. То есть у нас нет какого-то понимания, что будет в дальнейшем. Это, по сути, как строить картинку вот из пазлов, не имея образа. То есть нужно обязательно понимать, для чего я создал семью, чего я хочу, скажем так, вот этих отношений.
0: А вот, например, какие-то личные цели или цели, касающиеся просто детей, являются целями семьи? Например, вот, допустим, мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом, поэтому одного отдаем на плавание, другую отдаем на гимнастику. Казалось бы, это касается, ну, только детей. Но в то же время мы тоже работаем на эту цель, потому что мы их возим на тренировки, мы ездим с ними на тренировки, может быть, даже ну, на соревнования в другие города. То есть это можно назвать целью семьи, допустим?
1: Ну, скажем так, можно, наверное, как достижением, одной из пунктов достижения цели, какой-то ступенечкой. При этом, когда мы ездим, мы помогаем ребенку развиться, достигнуть каких-то внутренних качеств, там, быть уверенным в себе, развить какие-то спортивные навыки. Но при этом, когда мы говорим о целях семьи, наверное, это более что-то глубокое, это построение глубоких отношений. Это платформа, на которой...
0: Вы делаете акцент на отношениях, да. Не на внешних достижениях, там карьера, купить квартиру, там расплатиться с ипотекой. А вот именно отношения.
1: Отношения, да, то есть создание стабильной платформы, на которой будет всем комфортно, в которой люди будут ощущать себя уверенно. И когда у детей есть уверенность в том, что родители находятся рядом, когда каждый член семьи, приходя, скажем, к себе домой, он ощущает, что это то место, в котором он принят, в котором он может получать эмоциональную подпитку. Как правило, такие семьи более стабильные, дети более успешные, и они легко развиваются в других сферах. Поэтому цель основная. Это каждая семья, конечно, может выбрать свои нюансы, но в целом именно стабильность внутри семьи, как бы не было за бортом холодно и ветрено внутри самолета, внутри нашей семьи должна быть комфортная температура, гармоничные отношения, к этому нужно стремиться, над этим нужно сознательно работать, причем работать не отдельно папе, к примеру, и маме. К примеру, часто бывает, что мама решила, приняла такое решение, она что-то делает, но очень важно именно мыслить не в «я», понимание, а именно, что семья – это мы. То есть каждый член семьи, он должен осознавать, принести свое мнение, как, чего я хочу именно от семьи. И каждый член семьи, он должен высказаться, должна быть выработана определенная стратегия, миссия семьи. И семья должна двигаться в соответствии с пониманием всех членов семьи, чего они хотят достигнуть, у кого какие потребности, какие ожидания. Семья действительно становится гармоничной, когда мы слышим друг друга, и каждый знает, что его услышали, его поняли, и с ним считаются в этом обществе.
0: Ну вот я, например, знаю, что есть такие семьи, которые вырабатывают какие-то правила, касающиеся их отношений.

0: внутренних, допустим, даже прописывают это или печатают на какой-то красивой бумаге, вешают где-то там на холодильник, на стенку, куда удобнее. Допустим, в нашей семье никогда не обманывают. Или если тебе нужна помощь, не молчи, обязательно попроси помощи. Ребенок, например, особенно подросток, знает это правило, знает, что оно не просто на бумажке написано, на красивой, а оно выполняется. То есть если у меня проблема, если меня травят в школе, а я боюсь об этом уже 2 года сказать, это проблема. А если я знаю, что меня услышат и мне помогут, я прихожу и говорю об этом папе, например, да, маме. Вот. И вот это вот все прописывается, и, допустим, по этим правилам мы живем уже. Ну, вот можно назвать, что это одна из целей, что ли?
1: Да, семьи. Это действительно так. Это вот то, что делает шаг семью стабильной, именно правила. И хорошо, когда эти правила вырабатываются не только папой и мамой, но и дети также в этом активно участвуют. Угу. И очень большой плюс, когда родители осознанно дают детям возможность проявить себя, дают возможность почувствовать детям, что их правила, их мнение относительно правил семьи, они также значимы. И хорошо, когда семья имеет традицию собираться вместе, обсуждать проблемы, которые возникают в семье, высказывать, каждый высказывает член семьи свое мнение относительно каких-то сложностей и так далее. Семья через это становится очень крепкой и стабильной. И это играет огромную роль именно в построении отношений.
0: А вот вы еще говорили про то, что есть некий эмоциональный банк,
1: да,
0: в семье. Что это такое? Как его
1: эмоциональный
0: пополнять?
1: Эмоциональный банковский счет – это, да, скажем, та зона, может быть, стабильности, которая действительно нужна каждому человеку. Что я имею в виду? Это, скажем так, ну, для того, чтобы нам глубже понять, хотелось бы обсудить несколько понятий, таких как проактивность и реактивность. Вот случается какая-то проблема, и мы сами можем выбрать реакцию. К примеру, чем отличается человек от животного? Именно животное, когда оно попадает в какую-то стрессовую ситуацию, оно, как правило, реагирует на основании рефлексов каких-то. И вот можно сказать, человек, который не управляет своими эмоциями, то есть поддается какому-то веянию просто своих каких-то потребностей, он реагирует реактивно, можно сказать. Да, проактивность – это то понятие, когда человек выбирает свое действие, то есть он понимает, что он может как-то повлиять на ситуацию, выбирает именно те пути, которыми он будет влиять на ситуацию. И, по сути, эмоциональный банковский счет – это потребность заложена в каждом человеке. Это те эмоции, которые испытывает человек, находясь внутри семьи. И, к примеру, когда случается какая-то проблема, мы можем говорить о том, что я не виноват в этой проблеме, как-то говорить о том, что мне плохо и так далее, то есть реагировать как-то негативно на проблему. И, ну, если мы реагируем реактивно, то есть как-то либо агрессивно мы можем как-то отреагировать. Если мы проактивны, то мы стараемся нести личную ответственность за то, что происходит в этой ситуации, стараться максимально внести свой вклад для того, чтобы понять этого человека, для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы, скажем так, понести личную ответственность за ту ситуацию, которая происходит. И вот насколько активны члены семьи, насколько они готовы решать проблемы, с которыми сталкиваются внутри семьи, именно нести личную ответственность. Как правило, такие семьи более стабильны.
0: Ну, не избалуем ли мы так своих детей, если будем решать их проблемы? Или, например, не избалуют ли муж жену, и наоборот, если вот он что-то сделал там не то, а она как бы ликвидирует последствия, так скажем, или наоборот, когда вот жена: ой, я ничего не знаю, я как бы вот в растерянности, и вообще я в домике, как говорится, а он берет все в свои руки и делает. Но ведь она же тоже взрослый человек, она же тоже должна на себя брать какую-то часть ответственности.
1: Я имела в виду, наверное, больше, когда каждый член семьи старается со своей стороны сделать все,
0: каждый,
1: чтобы каждому было хорошо в этой семье. То есть каждый несет личную ответственность и понимает, что то, что происходит в семье, это не вина кого-то определенного. Там, допустим, пришел Вася, и он сегодня плохо себя вел, разбил посуду, нагрубил маме и ушел, и все. И, в общем-то, кто виноват? Вася. Это вот реактивная реакция. То есть семья говорит: ужас, наш Вася всем испортил жизнь. Но проактивная реакция – это когда каждый член семьи пытается понять, что происходит с Васей, почему Вася так себя повел, что я могу сделать. Может быть, у Васи проблемы в школе, может быть, Вася чувствует себя ненужным, потому что с утра мы ему 10 раз сказали, что Вася уже всем надоел и в печенках сидит и так далее. То есть каждый член семьи старается именно принести что-то доброе по отношению к этому человеку и понять его. И когда вот такая активная реакция идет на какие-то негативные даже проявления, эта семья становится

0: становится крепче. Этот Вася, в целом он будет понимать, что бы с ним ни происходило, есть люди, которые его поймут. И когда муж старается понять жену и детей, дети стараются понять отца и мать, мать заботится о муже и о детях, и, как правило, это такая связь, которая достаточно стабильная, которая действительно дает какую-то хорошую платформу для развития дальнейшего всех членов семьи, дает им такую стабильность.
1: Понятно. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за очень понятные и четкие пояснения, за советы. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Утром 10 ноября 2015 года Дэви Блэкберн вернулся из спортзала и оказался на месте преступления. В его отсутствие трое мужчин ворвались в дом и трижды выстрелили в жену Дэви и убили ее и их нерожденную дочь. Эта трагедия побудила Дэви превратить свою боль в цель.
1: На мои выступления выстраивались толпы. Я думал, что они будут лишь выражать соболезнования, но каждый из них делился со мной своей историей. Это показало мне, что в церквях есть люди, которые живут с болью, но считают, что не могут искренне и открыто заявить об этом. Для них церковь не была безопасным местом. Дэви Блэкберн, бывший пастор, чья жизнь внезапно оказалась в центре внимания, когда его семью постигла невероятная трагедия. Беременная жена пастора погибла от ранения в голову. 28-летнюю Аманду застрелили во время ограбления. Ее муж Дэви остался сам с их полуторагодовалым сыном. За одну ночь я стал отцом-одиночкой. Я потерял свою лучшую подругу и партнера в служении, а также нашего нерожденного ребенка. Я пытался сам пройти этап скорби, а также помочь понять всей церкви, что случилось. Все, что я чувствовал, это грусть, потерянность и шок. Не было ярости, гнева или чего-то подобного, пока я не увидел этого человека.

0: Когда их арестовали, то во мне возникла эмоция, которую я не чувствовал ранее, особенно в такой мере. Я начал думать, что мне делать? Я пастор, который проповедует о радикальном прощении. Как воплощать то, во что я верю, и одновременно желать расплаты? Долгое время я был на распутии. Дэви принял решение, которое помогло ему в самые сложные моменты боли и страданий. Я в первые недели заявил о том, что решил простить того человека, который убил Аманду. Для мира, который не знает Иисуса, это казалось странным решением. Люди не понимают такого радикального прощения. Когда я видел только тучи скорби и смерти, меня больше всего коснулся тот факт, что вокруг нас собралась церковь. Я ни минуты не чувствовал себя одиноким. Через время Дэви женился снова и со своей женой Кристи начал делиться духовными ключами к исцелению через скорбь и травму. Мы ведем подкаст, который называется «Все не напрасно». Это интервью у людей, которые прошли через трудные ситуации. Они свидетельствуют о том, как Бог являлся в их жизни. Этот подкаст внезапно стал популярен. Мы начали видеть, что люди вдохновляются им. Но им нужно не просто вдохновение, а трансформация, путь к исцелению.
1: Люди часто пишут нам, пытаются найти помощь. И мы начали задумываться над тем, как им помочь. И когда Бог говорил нам что-то сделать, мы делали это с верой. Мы знали, что когда следуем водительству Божьему, то оказываемся там, где должны быть.
0: Тяжелое прошлое Кристи помогло ей служить вместе с мужем. Они хотят помогать другим людям пережить темные времена.
1: Я не раз сталкивалась с травмой, нанесенной церковью. Я ходила к консультантам, я думала, что все дело во мне. Но в итоге я осознала, меня может исцелить только Бог. Я хочу получить исцеление, я не хочу триггериться снова. Я не хочу переживать ПТСР. Подруга меня спросила, «Кристи, ты хочешь быть полноценной?» Я ответила, «Конечно». Она сказала, «Мы не станем такими, пока не попадем на небо». Раньше мне нужно было очень много времени на восстановление, но теперь я знаю, как работает процесс исцеления. Он позволяет мне быстро все преодолевать. И поэтому я призываю людей, терпеливо проходите этот процесс. Это не мгновенное исцеление.
0: Наш путь с Господом прекрасен тем, что в нем мы можем на этом пути исцеляться и быть исцеленными. Это все реально. Кристи говорит, что в наших ранах есть то, что нужно исправить. Мы не должны основываться на своих травмах, как делали это раньше. Нам нужно Божье освящение внутри. И, конечно же, мы несовершенны. И не будем такими, пока не предстанем перед Иисусом. Это кульминация, когда произойдет полное восстановление. Не только для человечества этого мира, но и для нас лично. Мы все желаем совершенства, но когда настанет этот момент, неизвестно. Дэви и Кристи воспитывают своих детей. Они верят, что Бог использует травмы их прошлого, чтобы помочь другим найти исцеление в Господе. У нас есть коучи по всей стране, которые могут помочь людям в определенные моменты, потому что они сами прошли через трудности. Потеря ребенка, сексуальное предательство, восстановление после аборта. В жизни разных людей бывают разные травмы, и мы можем помочь в конкретных сферах. Вот чем занимается наше служение. Мы помогаем людям, пережившим травмы, трагедии и кардинальные перемены в жизни, найти смысл в их боли. Писание обещает, что Он верен, и завершит доброе дело, которое начал в нас. А это означает, что когда мы продолжаем ходить с Ним, мы будем становиться все более полноценными личностями, чтобы влиять на людей таким образом, чтобы это являло свет Иисуса. Мы стараемся становиться все более похожими на Христа.
1: Слава Богу за Дэви и Кристи, за их готовность быть открытыми, несмотря на травмы прошлого. У всех случаются трагедии и боль. И вот чудесная новость. Иисус может все исцелить. То, что Он сделал в жизни Дэви и Кристи, может сделать и для вас. Когда я смотрела этот сюжет, мне на ум пришло чудесное местописание, которое наполнено надеждой. Надеюсь, оно и вам даст надежду. Если вы скорбите, испытываете трудности, проходите через темное время, эти слова вам. Это Исаии 61:3. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда». Держитесь за эту истину, друзья. Эта истина освободит вас. Да, в этом мире мы будем иметь скорби. Я помню и об этих словах. Иисус сказал ученикам, «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил мир». Мы побеждаем, потому что Он победил. Он живет внутри вас и выполняет то доброе дело, которое начал. Друзья, Он верен. Стойте твердо на обетованиях о том, что Он даст вам славную одежду вместо отчаяния.
0: Сюзанна и ее три сына жили в хижине из ржавых листов металла. Это было лучше, чем их предыдущая палатка. Младший сын плакал по ночам, потому что был голоден. Но их отчаянная ситуация не мешала Сюзанне мечтать. И однажды вы исполнили ее мечту. Сюзанна — мать-одиночка, которая воспитывает троих сыновей. Муж их бросил, и целый год семья жила в палатке из веток и ткани возле Китоса, Перу.
1: Когда мы жили в палатке, ее постоянно ломал ветер, и мы намокали. Мы просыпались от влаги и от холода.
0: В итоге Сюзанна переехала на участок, который ей дал брат. Там она построила хижину из досок и старых листов металла.
1: Я многое пережила с моими мальчиками. Когда начинался дождь и сильный ветер, мы ощущали, как дом шатался, крыша скрипела, дети плакали.
0: Это 7-летний Эзекииль.
2: Иногда идет сильный дождь, и дует ветер, и мы мокнем.
0: Сюзанна делала все, что могла, чтобы улучшить дом и крышу. Она искала листы металла или доски.
1: В доме не было хорошей крыши. Есть приходилось на полу. Уборной тоже не было.
0: Кроме того, Сюзанна не могла найти работу. Она продавала закуски, но получала за это очень мало. Денег хватало лишь на то, чтобы поесть один раз в день.
2: Мне было больно видеть, как мой младший брат плакал. Он хотел кушать, потому что мама приходила домой поздно вечером.
1: Я каждый день волнуюсь. Ничего не могу поделать с этим. Мне больно смотреть на то, как страдают мои дети.
0: И тогда операция благословения предложила помощь. Для начала мы построили Сюзанне и мальчикам новый крепкий дом.
1: Моя главная мечта — иметь безопасный дом для детей с комнатами, кроватями и столом, чтобы не кушать на полу.
0: В этом доме есть кухня, уборная, кровать и стол и стулья, как и мечтала Сюзанна.
1: Слава Богу! Теперь у меня есть не просто новый дом, но и холодильник, кастрюли, ложки, тарелки и другие вещи, которые помогают мне заботиться о детях.
0: Чтобы помочь и обеспечить ежедневные потребности детей, мы дали ей все необходимое для открытия своего бизнеса по продаже еды из дома. Сюзанна говорит, что теперь зарабатывает втрое больше, чем раньше.
2: Мы с братьями рады, потому что вы дали нам дом. И едим мы теперь 3 раза в день.
1: Теперь мои дети спят комфортно в своих кроватях. Они в безопасности, и я очень-очень рада. Спасибо. Я очень благодарна вам.
0: Сначала прозвучал вопрос, где Нора, затем послышался крик. Девочка лежала головой вниз в бассейне. Ее родители никогда не забудут тот ужас, который испытали, когда увидели свою бездыханную дочь. Нора тоже помнит тот день. Она говорит, что тогда ее спас Иисус.
3: Вечеринка у бассейна в честь Дня Отца была чудесной. Но когда гости стали расходиться, Кэти Тротман заметила, что ее 2-летней дочери Норы нет. Я оглянулась по сторонам и услышала, как голос сказал мне: «А где Нора?» Я посмотрела по сторонам и поняла, что что-то не так. Паника охватила Кэти, и она побежала к своему мужу Рону.
0: Мы посмотрели на улице, я позвал ее, но ответа не было. Кэти сказала: «Проверь бассейн».
3: Я услышала, как мой муж вскрикнул.
0: Я увидел, что она лежала на воде. Она не дышала. Это было безжизненное тело. Ее глаза закатились, она была без сознания.
3: Я помню ее лицо. Ее больше не было там. Тогда я встала на колени и сказала: «Нора, вернись сейчас же в свое тело во имя Иисуса». А потом я сказала: «Иисус, помоги».
0: Я молил: «Пожалуйста, верни ее обратно».
3: Кэти позвонила в службу спасения, а медсестры, которые были на вечеринке, начали реанимировать Нору. Одной из них была Алиша Мозли. Я видела, что малышка не дышит, но понимала, что если нам удастся заставить кровь двигаться, у нее будет шанс. Все плакали, дети плакали. Оливия спросила: «Моя сестра умрет?» Через несколько минут прибыли медики.
0: Мы определили сразу, что у девочки не было пульса и дыхания.
3: После пары минут работы
0: на приборе появилось сердцебиение. Мы поняли, что она жива. Медики заметили что-то, по-моему, пульс. Я знал, что Нора жива, а значит, был шанс.
3: К тому времени сердце Норы не билось почти 12 минут. Она находилась на грани жизни и смерти. Карета скорой помощи увезла ее в госпиталь. У меня был шок. Я знала, что может произойти все, что угодно. Помню, как начала звонить и писать людям. Я написала в Фейсбуке, чтобы за нее молились.
0: Я ожидал худших новостей. Думал, что мы потеряли нашего ребенка.
3: Когда родители приехали в отделение, им сказали, что Нора жива, но едва дышала. Медики ввели ее в состояние комы, чтобы успокоить и предотвратить отек мозга. Врач сказал, что все решится в ближайшие 48 часов. Врач сказала, что Нора в очень тяжелом состоянии и может быть все что угодно. Чтобы пережить эти сложные 48 часов, семья обратилась за поддержкой к семье и к глобальной молитвенной сети. Бог приготовил людей, которые молились с нами, а потом Он дал мне видение. Я увидела, как молитвы поднимаются со всей земли и попадают в тронный зал Божий. Он вдыхал жизнь в молитвы. Нора выжила, но врачи переживали, что те 12 минут, которые она провела без кислорода, привели к неисправимому повреждению мозга. Чуть позже они сняли дыхательную трубку и вывели ее из комы. Дочь не дышала так, как нужно. Не могла сидеть, держать голову. Она теряла равновесие, не могла брать вещи. Пришел невролог со своей командой и сказал: «Это происходит с ней, потому что у нее повреждение мозга».
0: Доктор сказал, что Рона не сможет ходить и разговаривать.
3: Это были одни из самых ужасных слов, которые я только слышала.
0: Я старался быть сильным. Я сказал: «Иисус, теперь все в твоих руках».
3: Из-за ограничений во время пандемии родители дежурили по очереди у кровати Норы. Когда Рон приходил, Кэти уходила домой. Они находились в постоянном ожидании новостей. Я была подавлена и разбита. Очень скучала за Норой. Я легла в ее постели и заплакала. Во мне поднялось что-то, и я включила песню поклонения. Я прославляла Иисуса, а потом повелела Норе выйти из могилы. Врачи решили понаблюдать за Норой ночью на случай приступов.
0: Когда пришел невролог, то сказал: «У нее не было приступов». А на следующий день наша дочь проснулась, открыла глаза и сказала: «Мама».
3: Чуть позже Кэти пришла в палату Норы. Малышка поднималась в кроватке и даже пыталась вылезти из нее. Она смеялась и очень обрадовалась, когда увидела меня. Я была очень удивлена. Я не ожидала и спросила: «Она ведет себя так все утро?» Рон с радостью сказал: «Да». Он решил, что Кэти будет лучше увидеть все самой. Она ползала, путалась в трубках. В тот вечер она начала бегать по палате. Я была очень рада и благодарна.
0: Мы взяли ее на руки. Она махала всем медсестрам, и те улыбались ей. Моя девочка вернулась. Это было благословение. Это было настоящее благословение.
3: Через 17 дней после того, как Нора утонула в бассейне, ее выписали из больницы. На самом деле, ее дела шли так хорошо, что ей даже не нужна была терапия, которую назначили доктора. Вскоре она начала говорить, не умолкая. Она полностью здорова и без капли сомнения рассказывает людям о том, что случилось в тот день.
2: Я утонула. Утонула в бассейне. А Иисус спас меня.
3: После этого люди начали писать мне и просить молиться о них. «Я не нужна вам. У вас есть власть. Мы можем молиться с вами, но власть есть у всех. Просто используйте эту власть, которую Христос дал вам».
0: Посмотрите на мою дочь. Все это сделал Бог. Это чудо.
3: Иисус творит чудеса каждый день. Я действительно видела силу воскресения Иисуса.
0: Используйте силу, данную вам. У вас она есть, как у наследников Божьих. Вы, как Его дети, сонаследники Иисуса Христа, имеете и власть. Почему? Потому что Иисус в вас. Вы наполнены Духом Святым. Дыхание Бога окружает вас. В Нем вы живете, движетесь и существуете. Он может вдохновить вас, чтобы сделать так, как и в этой истории. Вы можете повелевать. Это путь. Многие останавливаются уже на первом этапе. Вы видели Кейти, чудесную маму, которая молилась. Она получила видение о том, как молитвы поднимаются с земли, а Бог Всемогущий вдыхает в эти молитвы жизнь. Это ободрило ее. А потом Кейти вернулась к реальности в больнице. Она говорит, «Я была разбита, я не увидела чуда, я не знала, что делать». И у нее появилась идея. Это была одна из тех чудесных идей от Бога. «Давайте славить Господа». Она решила включить песни хвалы. А потом к ней пришла еще одна идея. Приказать Норе выйти из могилы. И что произошло? Когда Кейти так сказала, то даже не была в больнице. Нора вышла из могилы. Девочка вернулась к жизни, и жизни с избытком, потому что именно этого хочет Иисус. Он хочет, чтобы мы использовали ту силу, которую Он дал нам. Да, нам нужна молитва и Божье вдохновение. Я вижу, как Отец работает, и делаю, как Он. Вот о чем говорил Иисус. Когда вы находитесь в таких отношениях, вы знаете, что действуете не по своей воле, а под Его руководством. А потом нужно переходить к действиям. Вера — это действие. Вера — это повеление. Это когда вы делаете то, что не могли сделать раньше. Бог приходит к вам, и сила Божья начинает течь через вас. Когда вы начинаете поступать так, то видите чудеса. То, что вы только что видели, может произойти и с вами. Мы будем молиться, а перед молитвой мы хотим ободрить вас. Вот еще несколько чудес. Одно из них просто феноменальное. Дори из Эль-Пасо, 48 лет, и у нее от рождения была болезнь таза, из-за которой было трудно и больно ходить. Однажды, когда боль была непривычно острой, женщина смотрела «Клуб 700». Эшли в молитве сказала, «У кого-то проблемы с тазом, вы ощущаете острую боль в пояснице. Будьте исцелены». Дора поняла, что это было для нее, и сразу после молитвы в ее дверь позвонили. Она подумала, «Мне так больно, я буду долго идти к двери». Но когда начала идти, то поняла, что боль ушла. Она славит Бога за свое исцеление. Представьте, 48 лет боли остались в прошлом. Это просто удивительно. Слава Богу за исцеление.
1: Это удивительно. Вот еще одно чудо. Филлис написала нам, 20 июля 2023 года я посмотрела «Клуб 700». Во время молитвы в конце программы я молилась о своем исцелении от звона в ушах. А еще у меня были проблемы в челюсти. Она щелкала, и было тяжело жевать. Когда я услышала, как Гордон сказал, что у кого-то проблемы в челюсти, и этот человек получает исцеление, я приняла эти слова, ощутила тепло в правой части лица и сказала, «Спасибо, Иисус». Теперь я жую нормально. Я больше не чувствую боли. Благодарю Бога за исцеление, а Гордона за молитву.
0: Вы такие же, как и мы. Мы верим Богу, Его словам. Мы пользуемся властью, которая дана нам. Мы верим, что Бог сделал нас своими детьми. И когда мы верим, мы действуем. И вы поступайте так же. Проявляйте свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Эшли будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Давайте молиться. Господь, люди кладут руки на те части тела, которые нуждаются в исцелении. Мы молимся в согласии с ними сейчас. Мы говорим вслух. «Исцелитесь сейчас же во имя Иисуса». Эту власть дал нам воскресший Спаситель, Сын Божий. Он сделал нас детьми Божьими. Он слушает наши молитвы. Он с нами. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Примите это. Поднимите свои руки, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Благодарите, славьте. А теперь сделайте то, что не могли сделать ранее, и примите исцеление. Эшли, Бог сказал тебе что-то?
1: Я слышу в духе: «Поднимитесь, поднимитесь». Если вы не могли встать нормально из-за боли в суставах, в мышцах, в ногах, поднимитесь сейчас во имя Иисуса. Я верю, что всякая боль, всякая немощь, которая была в вашем теле, уходит сейчас во имя Иисуса. Нас смотрит человек, у которого шпоры на левой ноге. Вы не можете стоять или ходить. Бог исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены и здоровы от макушки и до пяток во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Филлис, Бог хочет довести ваше исцеление до конца. Он хочет убрать всякий звон из ваших ушей. Если вы страдаете от этого, то во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь с нами своими хорошими новостями. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, и расскажите о том, что Бог сделал для вас. Мы хотим помочь вам помолиться за вас. А закончим мы словами: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов». Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею». Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите: «Я не могу выздороветь. 3 поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким: «Бог восстанавливает мое здоровье. Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. С каждым днем мне становится лучше». Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите: «Я не выберусь из долгов и не поднимусь выше». Скажите: «Я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие». Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите: «Я не смогу осуществить свою мечту». Но скажите: «Я обрел благодать у Бога. Благословения преследуют меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем». Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит: «Своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее». Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите: «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом. Я никогда не преодолею зависимость. Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас. Мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивала его, как дела, то он всегда отвечал: «Ничего особенного. Становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы.
Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так: «Я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла. Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры». Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит: «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила: «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала, обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите: «Доброе утро, красавчик». Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать: «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей: «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит: «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение. Я хочу провозглашать победу в ее жизнь. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь». Я достаточно умен. Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье, пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день.
Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым, призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию, используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться. Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите». Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами. Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами». Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас

и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись. Одно дело думать, что это невозможно, но другое — говорить, что это невозможно. Вы можете думать: «Я никогда не выздоровею, я никогда не повстречаю правильного человека». Такие мысли приходят ко всем. Я призываю вас не оживлять их своим провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде: «Я не вижу пути, но знаю, что у Бога он есть. Он не завел бы нас так далеко для того, чтобы бросить». Я говорил: «Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно». Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите: «Я служу большому Богу. Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного». Вместо слов «меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите: «Я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему». Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго», скажите: «Хорошее вот-вот случится, Богом данные связи откроются. Я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз. Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла». Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос: «Проблема слишком велика, ничего не получится, просто прими это». У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить: «Вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств». Другой голос: «Ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди». Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами. Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить: «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет: «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время. Ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет: «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу: «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать: «Я больше не соглашаюсь с поражением. Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва». Так сделал Давид.
Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось

Казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать: «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня. У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливее меня. Не знаю, как это может произойти». Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти. Прекратите это, отче». Ты Иегова Иры, Господь мой обеспечитель. Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем. Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты. Но когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал: «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу: «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?» Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни: «Рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу». Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель. Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал: «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип: не говорите о горе, говорите с горой. Скажите: «Гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится». С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе: «Ты понижаешься». Скажите немощи: «Ты временно». Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме: «Кто ты, большая гора предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога. Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал вселенную, Он дал мне жизнь, увенчал своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты». Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы, пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал: «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им: сухие кости, слушайте слово Господне.
Иезекииль начал говорить костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано, когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия. В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с пути. Пророчествуйте. Сын, дочь, возвратитесь. Вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте. Я свободен. Эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано: «Возвещу определение». Определение — это записанный официальный документ. В Псалмах говорится, что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое — провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений, запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив. Спокоен. Я ценен, уверен, у меня хороший характер, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я человек с высоким духом, я целостная личность, я успешен. Я процветаю. Мое будущее ярко. Мои дети будут сильными на земле. Мое наследие вдохновит грядущие поколения. Я целеустремлен. Я благословлен. Я победитель. Я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божью». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю. Вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус,
Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, друзья, поднимите руки. Кто за здоровый образ жизни? А кто его соблюдает? Уверен, что у каждого из нас как минимум однажды была такая мысль: все, встаю на путь истинный, налаживаю режим сна, питание, начинаю ежедневные тренировки или, может быть, пробежки по выходным. Но что дальше? Дальше обычно дело не заходит. Зачастую все обычно на этом заканчивается, на этом этапе появления идеи. Отлично, когда дело заходит, бывает, чуть дальше. И мы себя пробуем в новом амплуа зожника, как говорят. Но и тут появляются непреодолимые препятствия. А ведь иногда эти препятствия мы все создаем себе сами, требуя от себя всего и сразу, и допуская одни и те же ошибки. Итак, что же такое здоровый образ жизни? Какие его главные составляющие? Наша тема сегодня называется «Здоровье – залог успеха». Мы с вами поговорим про все 8 принципов здоровья. С чего начать здоровый образ жизни? И давайте для этого мы пригласим на эту сцену инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта, серебряного призера России по баскетболу Павла Меженина.
1: Здравствуйте, Павел, здравствуй. Добрый день всем. Да, тема, которая была озвучена, здоровый образ жизни, это тренд сегодня и для молодых, и для людей старшего возраста, поэтому есть прекрасная возможность поговорить немного шире, как и всегда мы делаем, на этой территории реальности, чтобы посмотреть реалии, что же такое здоровый образ жизни.
0: Спасибо большое, Павел. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки. Можете сделать это и по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо после в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире все вопросы Павлу передадим и постараемся на них ответить.
1: Спасибо.
0: Итак, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Мне нравится эта площадка, потому что на самом деле мы можем посмотреть немножко глубже, чем обычно смотрят люди статистически. Вот, в суете времени, поверхностно, глядя на важные вопросы. Поэтому здоровый образ жизни – это важный вопрос. Это важный вопрос? Это важный вопрос. Вы знаете, готовясь к этой теме, я вспомнил один фильм, который вы, может быть, тоже смотрели, про Остапа Бендера. И он там задал одному человеку вопрос: «Шура, а сколько вам нужно для полного счастья?» Вот. Шура немножко помялся, что-то думал, а потом сказал: «6400 рублей». Вот. Он сформулировал свое счастье в 6400 рублей, оценил. Да? Вот. А сколько вам нужно для полного счастья и для успеха? А здоровье – это важный фактор, это главный фактор. Какое место занимает здоровье в счастье человека? Это все немаловажные вопросы в жизни человека, потому что каждый из нас желает быть счастливым, успешным и так далее. Вот. При том, что этот мир сегодня сложный, здоровье выходит на первые, ну, в первые ряды наших потребностей. Что же такое здоровье? Вы знаете, есть такое понятие, как состояние ума. Вот говорят о том, что если у миллионера забрать миллион, то через несколько лет он снова станет миллионером. И если человеку, у которого в кармане никогда не было денег, дать миллион, то через некоторое время у него опять не будет денег. То есть определенная позиция, определенное состояние человека, когда он все равно занимает те позиции, которые держит в разуме. Поэтому, наверное, это очень уместно, когда мы говорим о здоровом образе жизни, потому что мы можем много говорить, но в своей жизни никогда это не реализовать. Я хотел бы дать все-таки определение, потому что тема наша сегодня называется «Здоровье – это залог успеха». И нужно дать определение, что такое здоровье – это, и что такое успех – это, с точки зрения Библии, с точки зрения этого мира, потому что, может быть, формулируя одну и ту же фразу, мы можем абсолютно диаметрально противоположно иметь какие-то цели, ценности, а соответственно и свои усилия. Итак, здоровье. Что такое здоровье? Очень часто здоровье — это для нас беговая дорожка, спортзал, бассейн, да, здоровый. Ты здоровый человек, да, но так ли об этом говорит Библия? Можно ли посмотреть здоровье более широко? Да, действительно можно. И Всемирная организация здравоохранения, давая определение здоровью, говорит о том, что здоровье — это не только физическая составляющая нашей жизни, но и эмоциональная, и духовная, и душевная. То есть это целостное состояние человека, которое включает в себя комплекс внутреннего состояния мира человека и его физических кондиций в том числе. Поэтому сегодня мы будем несправедливы, если мы будем рассматривать вопрос здоровья лишь только с точки зрения своих параметров. 90-60-90, 20 раз подтянулся, 1000 раз отжался там или присел. Правильно, да? Поэтому постараемся посмотреть немножко пошире на этот вопрос. Следующий момент. Что же такое успех? И если здоровье — залог успеха? Вот. Что такое успех с точки зрения нашего мира, наших таких повседневных ценностей? Успех — это иметь работу. Успех — это иметь средства к существованию. Успех — это научиться выразить себя, свои таланты и дары. Успех — это иметь детей. Успех — это, ну, чтобы все было как у всех, как у человека. Да? Вот это неплохо, да, это хорошо. И никто не говорит о том, что эти ценности не важны. Вот. Но вы знаете, когда мы смотрим на успех с точки зрения Библии, кто такой успешный человек? Вот посмотрите на Моисея с точки зрения этого мира, да, если мы возьмем...

0: в нем. И поэтому, когда Библия говорит о том, что он был самым кротким человеком на земле, он исполнил волю Божию, вот, таким образом Библия оценивает его как самого успешного человека. Вы знаете, другой формат вообще библейский. Вы знаете, что такое величие с точки зрения Библии? В одной книге написано, никогда еще царь израильский Давид не был столь воистину великим, как в час наивысшего унижения, когда семей поносил его несправедливо. Вот эти ценности сегодня важны перед небом. Итак, что такое успех? Определю лишь только два направления. Первое. Успех — это успеть при жизни ответить на вопрос, где я проведу вечность. И ответить правильно, желательно. Вот если ты успел и принял решение, да, и засвидетельствовал это, ты успешный человек, даже вне зависимости от того, когда ты уйдешь из этой жизни. Почему? Потому что Библия говорит о том, что наша жизнь — это не эти годы, которые, не только лишь эти годы, которые мы живем на этой земле. Успеть ответить на этот вопрос — это важно в жизни, это успех. Второй момент успеха — это быть последователем Христа. Христиане — это последователи Христа. Вы знаете, Христос был очень умным человеком. Он мог для церкви заработать много денег, много связей, много всего оставить. Но в Библии написано, апостол Павел пишет о том, что он расточил, раздал, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Вот это успех — обнищать, раздать, расточить с точки зрения Библии. И так что-то вы сидите, все такие грустные стали, да? Вот. Ну, вроде бы нам надо накопить, а тут говорится, надо раздать все. Поэтому, наверное, успех это успеть это все сделать. Вы знаете, самые богатые страны на нашей земле — это страны, где есть природные ресурсы. Нефть, газ, там, алмазы и все остальное. Вот. Мое твердое убеждение, что самое богатое место на земле — это кладбище. Потому что там столько талантов закопано, не розданных, потому что люди не успели это сделать. Поэтому мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы были успешны, чтобы у вас было здоровье с библейской точки зрения, и чтобы вы были успешны. То есть успели раздать, расточить, обнищать для того, чтобы другие могли этим попользоваться. Посмотрите, этими ли ценностями сегодня живет мир. Поэтому христианская весть, она никогда не будет популярна в этом мире. И поэтому сегодня, когда мы будем рассматривать в принципе здорового образа жизни, все их несколько, да, мы должны помнить вот об этом основании в первую очередь, а не количество подтягиваний, не сантиметры и не килограммы, которые мы здесь можем поднимать или измерять себя. Итак, если говорить важности, что такое успех, то, наверное, в первую очередь успех — это здоровые отношения с Богом, правильные отношения с Богом. Откуда истекает и все остальное? Почему? Потому что мы в итоге приходим, имея правильные отношения с Богом, мы и приходим к пониманию о том, что мы должны сами себя содержать, беречь, любить самих себя. Все это исходит от правильного отношения к Богу, потому что мы начинаем понимать, что мы храм, в котором Бог проживает, и Богу это угодно, и мы начинаем по-другому относиться к самим себе. В результате мы можем рассматривать здоровый образ жизни как совокупность некоторых факторов. Да? Чтобы быть здоровым, есть несколько факторов, несколько принципов. Какие знаете вы? Чтобы быть здоровым, что нужно сделать? Принципы здорового образа жизни. Да, надо спать, надо отдыхать. Да? Не только сон является отдыхом, но спать нужно. Да? Вот каждый день надо спать, скажите еще. Это некоторые говорят, раз в неделю надо спать. Да, то есть сон — это один из факторов здорового образа жизни. Чтобы быть здоровым, нужно достаточно спать. Еще. Да, физическая активность должна быть правильной. Еще. Отдых, физическая активность. Ну, помните, солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Да? То есть солнечный свет, воздух, правильно дышать, чистый воздух, вода, да, надо пить воду, еще что?
1: Написано в детской книге про жору, вот, питаться надо правильно.
0: Да, питание, потому что мы есть то, что мы едим, да, еще два осталось.
2: В целом, иметь хороший распорядок дня, то есть не то, что мы все время спим или все время работаем, хороший должен быть режим, угу. И уметь все, что перечислили, содержать в балансе.
0: Да. Ну, то есть мы, может быть, это выразим, я называю это принципом воздержания, умеренность, воздержание. То есть мы должны, потому что много, допустим, спать — это плохо, много под солнышком находиться — это плохо, нужно иметь какой-то распорядок, где можно и тому, да, то есть воздержание. Причем что такое воздержание? Дайте вот определение. Многие говорят, ну, воздержание — это умеренность.

0: И один мой знакомый хороший, он говорит, я умеренно выпиваю, каждый день по маленькой чекушечке беру, я воздержан, да. Мы понимаем, что это не полное определение воздержания. Воздержание – это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Да, еще какой принцип мы забыли один? Вода была.
1: Духовное состояние.
0: Да, доверительные отношения друг с другом и с Богом. И, наверное, это основание, да, именно то основание, откуда происходят и все остальные принципы исследуют. Вот. А как у вас? Вот посмотрите, да, то есть мы посмотрели немного шире, чем просто спортзал и беговая дорожка. А во сколько вы вчера легли спать? А если вы поздно легли спать, для вас это исключение или норма? Да, то есть вот измеряя себя такими критериями, мы придем к тому, что очень часто нам нужно, может быть, не в спортзал записываться, а дать себе возможность отдохнуть, и это будет более сбалансировано, чем тренироваться. Да? Поэтому мы должны кормить и дух, и душу, и тело, и все это должно гармонично развиваться. К сожалению, к большому сожалению, лишь во второй части своей жизни мы начинаем серьезно рассматривать эти аспекты серьезно. К сожалению. Почему? Потому что когда вы в молодом возрасте, вы, люди молодые, этого не ощущают. Нарушения законов они не ощущают на себе. Почему? Потому что Господь милостив, Господь любит человека, и Он заложил в человеке огромный потенциал. Там много есть всяких функций, замещающих, дублирующих и так далее. Человек — это замечательная машина. Это универсальнее всех остальных машин, которые сегодня только есть. И поэтому человек нарушил режим сна, утром проснулся — ничего, ни синяков, ни мешков под глазами, ничего нету. Выпил — утром проснулся — ни похмелья, ничего нету. И человек считает это нормой. Съел то, что не надо, не тогда, когда надо. Все переварилось, и гвозди переваривают в молодом возрасте. Да? Вот. Но что происходит? К середине своей жизни ресурсы человека истощаются, и продолжая такой образ жизни, он начинает пожинать последствия. И говорит, ох, если бы я раньше... Поэтому мудрость заключается в том, что если в юности мы начинаем это осознавать и приводить себя в соответствие, это становится нормой и привычкой. Потому что с возрастом привычки костенеют. Если тебе тяжело это было в 20, в 40 или в 50, это станет еще тяжелее. И вы знаете многих людей, которые, получая заболевание, имея онкологию, все равно продолжают курить, выпивать и вести нездоровый образ жизни. Почему? Уже не могут, уже не верят. И им кажется, что это все, не про них. И в итоге их качество жизни, их уровень жизни переходит на совсем на другой уровень. Поэтому сегодня есть много людей, которые говорят, о чем вы говорите? Это здоровый образ жизни. Вот такая поговорка есть. Не куришь и не пьешь, здоровеньким умрешь. Да? Все это бабушкины сказки. Но вы знаете, после, когда вот опять же ты встречаешься с людьми, которые уходят из жизни, и когда ты находишься рядом с ними, вот, ты понимаешь, что умереть здоровым — это дорогого стоит. Это такое счастье — не мучиться самому и не мучить других людей. Вот потому что многие люди не могут уйти из жизни, да, потому что, будучи в болезнях, вести здоровый образ жизни и умереть без мучений, здоровеньким умереть, это дорогого стоит. Другие говорят, мой дед курил, пил и до 90 лет прожил. А что вы там все говорите? Это все бабушкины сказки, да? Ну, может быть, есть такие люди, никуда нам от этого не деться. Люди ведут нездоровый образ жизни и долго живут на этой земле. Слава Богу, что живут. И главное, ему успеть ответить на те два вопроса. Да, где я проведу вечность? Вот, самый первый вопрос. Вот, и смог ли я расточить и раздать все? Вот, до 90 лет ответить на эти вопросы. Но есть статистика. И статистика — вещь упрямая. Если мы посмотрим на статистику, если мы зайдем в больницы, там, где лежат люди с онкологией, легких и так далее, мы увидим о том, что множество или проблема номер один или номер один по смертности — это нездоровый образ жизни, который приводит к фатальным результатам. Поэтому исключения про дедушек 90-летних подтверждают правила о о том, что здоровый образ жизни дает человеку не только продолжительность жизни, но и качество жизни. Потому что можно жить и до 90 и лежать в кровати последние 40, под себя ходить, понимаете, да? Поэтому все-таки здоровый образ жизни. Другие говорят о том, что сегодня это вред, сегодня все вредно, сегодня жить вредно, поэтому что? Поэтому все можно. Понимаете, под этим что стоит? Раз все вредно, значит, все можно. И ведут себя так, как хотят вести, но, опять же, не очень долго многие, потому что уже после 40 они начинают понимать, что в организме он не беспредельный. Он не беспредельный. С чего начать? Ну, вообще, как бы, если мы говорим о здоровом образе жизни, с чего начать? Я хотел бы сказать о том, что начать надо с решения. С решения. Потому что завтра у тебя нет. Вот надо принимать решение сегодня. Иллюзия, когда люди говорят, завтра начну, с понедельника начну. Нужно принимать, завтра это иллюзия. Завтра будет то же самое, будет столько же проблем, столько же будет задач, столько же будет препятствий, и ты никогда не начнешь этого завтра. С завтрашнего дня, с понедельника что-то делать. Нужно принимать решение сегодня и сегодня начинать уже что-то делать. Подумайте, пожалуйста, над мотивацией, для чего вы это все делаете. Потому что очень часто люди начинают делать что-то, вот, потому что впереди свадьба, и невеста должна выглядеть хорошо. У нее есть хорошая мотивация, да, у нее есть парень, которому она нравится, который нравится ей, и она имеет планы определенные, да, ей надо выглядеть хорошо, вот, это хорошая мотивация, неплохая, но не идеальная, потому что тогда, когда все срастается, и когда они уже заключили завет, мы видим, что эта мотивация проходит. Очень тяжело поддержать такую мотивацию. И мы видим много людей, которые, уже будучи в браке, распускают себя, да, или не следят за собой так, потому что мотивации этой нет. Есть другая мотивация — дети. Надо детей вырастить, поэтому надо себя содержать. Это хорошая мотивация, хорошая мотивация. Но она тоже не бесконечная, потому что дети вырастают, уходят, у тебя перестает эта мотивация тебя стимулировать. Нужно найти неприходящую какую-то мотивацию, которая бы поднимала тебя или вела бы тебя постоянно. Я бы не хотел, чтобы мотивацией было смертельное заболевание, потому что это будет тебя постоянно мотивировать. И, кстати, это бывает неплохо. И некоторые люди успешные. Я недавно слышал про одного человека, и я даже немножко как бы углубился в эту тему. Миллионер, человек, достаточно молодой, ему нет еще 40 лет, Оскар Хартман такой. И в 18 лет ему поставили диагноз – болезнь Бехтерева. То есть когда позвоночник срастается, и человек просто перестает двигаться, подвижность исчезает. И в этом состоянии человек, у него есть два выхода. Первое, или согласиться и как бы все, чтобы срослось, или активно выполнять принципы здорового образа жизни для того, чтобы остановить или хотя бы замедлить болезнь. И вот он начал активно заниматься физической нагрузкой, содержать себя. Вот. Это интересный опыт, который имеется у него. И в 2019 году, в 2019 он стал чемпионом мира по гребле в сухих помещениях. Да? И его опыт интересный. И он говорит, что некоторые люди доходят до того, что говорят, Оскар, тебе везет, у тебя такая мотивация. Да, то есть люди говорят, тебе везет, у нас такой мотивации нет. Он говорит, да, у меня такая мотивация, но мне не везет. Вот. Я бы не хотел, чтобы такая мотивация была. Я думаю, что неприходящая мотивация, здоровая, здравая мотивация, это делать ради Бога, потому что Богу это угодно, потому что Бога это радует, потому что Бог хочет видеть нас здоровыми. Вы знаете, в одной книжке прочитал интересную мысль о том, что сатана указывает Богу на тело человека и насмехается над Богом. Вот до какого состояния довел себя человек. Вы понимаете, наши тела, то, как мы выглядим, оказывается, это арена борьбы. И там кто-то сейчас смеется, указывая на меня, а кто-то хвалится, указывая на меня. И вот я смотрю на себя, и посмотрите каждый сам на себя. Вот сегодня, глядя на меня, кто будет хвалиться, а кто будет стыдиться и краснеть, глядя на меня? Это серьезная мотивация. И если люди, христиане, как люди верующие, им не безразлично, что говорят в адрес Бога, как Бог оценивает, то это будет серьезная мотивация для того, чтобы угодить Богу. Для христиан угодить Богу — это важная мотивация. Это не просто так. Следующее, что я хотел бы сказать вам, о том, что вам нужен помощник. Вам нужен помощник для... Ну, и зачастую нужен. Это костыль. Помощник — это костыль, но который поможет тебе сделать первый шаг, а может быть, первые шаги. Потому что этот помощник должен быть таким человеком, с которым очень тяжело пойти на компромисс. Вы знаете, в семье как бывает. Жена говорит мужу: «Пойду на кухню, посмотрю, свет выключен.

или нет. Муж говорит, и мне кусочек принеси. Понимаете, да? И мне кусочек принести. Как легко договориться самому с собой или с тем, кто тебя понимает, и вместе вы там все вот так вот живете в этом болоте, да? Поэтому найдите себе человека, договоритесь, заключите какую-то там, ну, дружбу, да, о том, что все равно в 6 утра ты будешь звонить ему. И даже он тебе бросит эту трубку. Один человек, мой друг, он освободился из тюрьмы, он сидел в тюрьме долгое время и был в очень таком грустном состоянии тела, духа, но Бог его поднял и дал ему еще один шанс. И он дал обещание Богу, много обещаний. Одно из обещаний было о том, что он каждое утро будет час посвящать общению с Богом. И когда мы с ним встретились через много лет уже, когда он оставил тюрьму, он уже лидер в церкви, у него уже есть семья, у него есть трое детей, и тот гепатит, и все те болячки, которые были, Бог освободил его. Он говорит, ты знаешь, я обещание свое не выполнил до сих пор, я не могу по утрам как бы иметь один час, мне не хватает времени, мое предпринимательство, мой ритм работы не позволяет этому. Я, знаете, что я ему сказал? Давайте я каждое утро буду звонить, хотя бы 2 месяца, и мы вместе будем. Он говорит, давай. Я думаю, вот это я согласился, а сам-то я смогу, да, или нет? Вот. Ну, я так вот дал ему обещание такое, и у нас этот был опыт. Потом через месяц где-то я ему говорю, ну что, ты встаешь хоть или нет, когда я тебе, мне тоже тяжело. Вот. Он говорит, нет, я слушаю трубку, говорит, я, говорит, ее как бы положу, но уже не сплю, ты продолжай звонить. И прошло еще 1-2 года, наверное, и вот недавно мы с ним общались, он говорит, ты знаешь, я имел этот опыт, вот, потому что я все-таки встал вставать, и стала вставать моя семья, и сегодня моя семья не выходит из дома до тех пор, пока не помолится и не почитает Слово Божие. Спасибо тебе. Я, говорит, кому-нибудь тебя еще предложу. Я говорю, погоди, теперь ты сам должен с кем-то договориться уже, чтобы, ну, попробуйте этот опыт иметь, попробуйте встать, быть сторожем брату своему, да, попробуйте. Это и некоторые люди покупают, ну, вот, допустим, вы подписались на какую-то программу в интернете, которая вас там пошагово там ведет. Как легко слететь с этой программы. Ну, сегодня пропустил, завтра пропустил, да? Поэтому иногда мотивацией является финансы. Возьмите самую дорогую программу, вот, которая за деньги. И каждый пропуск дня будет стоить вам определенные суммы. Понятно, что это костыли. Но как-то надо себя еще, да, как бы смотивировать. Возьмите, объявите везде во всех соцсетях, что вы с этого времени, ну, вот, начинаете каждое утро бегать, да, каждое утро на зарядку ходить, каждое утро вовремя ложиться спать. Вы никогда меня не увидите после 10 вечера в ВКонтакте. Если кто-то увидит, пишите мне и звоните. Ну, попробуйте это сделать. Мы же хотим это, да? Вы очень часто, представляете, я как руководитель, да, в предприятии здорового образа жизни, если мои сотрудники будут видеть, что я в час ночи там, чего там, в 2 часа ночи я там, да, в контактах сижу. Да, это может быть какие-то разовые моменты, да, это могут быть какие-то исключения из правил, но если это правило, то тогда имею ли я право сегодня вообще стоять здесь и вообще о чем-то говорить? Это мотивация, заявите об этом и прямо скажите, что вы меня больше не увидите после 10 часов нигде в Инстаграмах и ВКонтактах. Это серьезная мотивация. Если у вас есть машина, напишите, я за здоровый образ жизни. Да, напишите. Я приседаю столько-то раз, я ложусь спать в 10 часов вечера. Напишите это там, где вас видят. Это будет для вас поддержкой на каком-то этапе. А потом это станет вашей привычкой. И даже потом, сняв эту наклейку, что вы останетесь такими же. Это серьезно, это важно, это нужно. Вот. Что еще можно? Возьмите, ну, это такой, знаете, костыль, такой несовершенная экипировка. Но некоторым нужно себя почувствовать спортсменом, хотя они ни разу, да, вот если некоторые люди ходят, болельщики такие, знаете, да, они всех в цветах команды, там, с такими животами, они такие болельщики, они себя частью чувствуют уже, да. Но, может быть, это и неплохо. Купить какие-нибудь хорошие кроссовки, может быть, купить бутылочку с водой, чтобы ее носить постоянно, да. Вот, вы знаете, я так часто бутылочки теряю, потому что, ну, они где-то оставил там, да, на каких-то конференциях. Поэтому я для себя нашел определенный выход из этой ситуации. Хочешь бутылочку не потерять, купи ее не в фикс-прайсе за 99 рублей, а купи Рибок за 2500 рублей. И ты за нее будешь смотреть, если даже ты ее забыл, ты вернешься и найдешь ее обязательно, и всех там поспрашиваешь, не у вас ли в сумочке моя бутылочка, да? Вот. И эта бутылочка будет уже ваша, и вы будете из нее пить. Почему нет? Да, тут нужно какое-то творчество. Вот, какое-то творчество. Нужно делать это постоянно. Нужно делать постоянно. Почему? Потому что постоянство входит в привычку.

Это важно. И со временем, с возрастом, вам будет просто это делать, это станет вашей привычкой. Вот я рассказывал на одной из передач, что я каждое утро, мне приходилось с детства, с 10 лет вставать там в 6:30 для того, чтобы успеть на тренировку к 7:30. Это стало привычкой в моей жизни. Да, бывают периоды, когда я могу поспать до 7 часов, до 7:30, да, но обычно я без будильника встаю, как бы, и давно уже вставал на протяжении не одного года, и, может быть, даже десяток лет до 7 часов. Мне будильник не нужен. Почему? Это стало привычкой. Для меня это не проблема. Утром рано встать и кого-то куда-то выйти и что-то сделать, да. Вот. Поэтому другой момент о том, что мышечная ткань, она со временем быстрее сдает свои позиции, если мы говорим о мышцах. И поэтому поддержать себя в форме нужно постоянно. Поэтому ты неделю не позанимался, и подтягиваться стал в разы меньше. Да ты все слетело у тебя. В молодости такого нету. Ты пришел после отпуска, месяц не тренировался, ты, по сути, в кондиции у тебя, ну, там, чуть-чуть, недельку потренировался, и все. Как говорят, мастерство не пропьешь. Знаете, слышали такую фразу? Мастерство не пропьешь. Но уже с возрастом, когда у тебя мышцы быстрее сдают кондиции, 2-3-5 дней не позанимался, поэтому постоянство — это залог успеха. Постоянно надо этим заниматься. Пусть немножко, но постоянно. Вот. И опять же, нагрузку нужно увеличивать постепенно. Нагрузку нужно увеличивать постепенно. Вы знаете, вот когда это становится твоим образом жизни, здоровый образ жизни, то тогда многие вопросы решаются очень просто. Один человек, ему говорят: слушай, почему ты такой успешный? Залог успеха. А почему ты такой успешный? Он говорит: у меня есть диплом, которого ни у кого из вас нету. Они говорят: какой же это диплом? Этого человека зовут Мурат, но я не хочу о нем говорить, вот, как бы о нем. Я хочу говорить об этой идее и мысли, которую он говорит. Он достает такую тетрадь толстую. Он говорит: вот это мой диплом. Они говорят: в смысле? Вот это, говорит, мой планер ежедневный, где я расписываю свои задачи и цели. Духовные, душевные и физические. Ну, нужно кормить дух, душу и тело. И вот неделя прошла, я пишу, что как бы вот этому я больше уделял времени, вот этому меньше, поэтому на следующей неделе нужно вот этому побольше, вот этому поменьше. И так каждый день на протяжении не одного десятка лет. Они говорят: как это? Ну, мы все равно не понимаем. Ты не заканчивал вот этого института, ты получаешь больше денег. Почему ты такой? Да? И он говорит: однажды на съемках, когда объявили перекур, все пошли в курилку курить. А я достал, говорит, свой ежедневник и посмотрел, что мне нужно лезгинку научиться танцевать на следующий фильм. Я пошел, говорит, за курилку, потанцевал лезгинку, плюсик себе поставил. Посмотрел дальше: так, надо на гитаре песню выучить для следующей картины. Я, говорит, взял гитару, говорит, еще побринькал, говорит, еще плюсик поставил. Потом: так, надо духовное что-то почитать. Сел на растяжку, говорит, на шпагат, говорит, почитал что-то, еще два плюсика поставил. И когда после 2 часа прошло, выходит все из курилки, он говорит: иди сюда, я тебе расскажу, почему я более успешный. Вот за 2 часа, говорит, ты стал старее и слабее, а у меня за 2 часа 8 плюсиков здесь. И так каждый день. Поэтому сегодня здесь, вот если мы говорим о здоровом образе жизни, то я не знаю, здесь есть, наверное, да, тут много операторов сидит, которые, ну, обслуживающий персонал. Что мы делаем в перерыве? Что вы делаете в перерыве? Что я делаю в перерыве? Если у меня есть цель, то я достал свой бумажник и посмотрел, что мне нужно сделать. Мне нужно пойти еще 1000 шагов сделать. Поэтому многие сегодня носят браслеты. Почему? Потому что надо доходить. Я встречал людей, которые ночью там сидят. У меня приехала одна женщина к нам на заезд оздоровительный. И вечером я выхожу и гляжу в комнате, что-то непонятное. Там вроде все спать должны, а она дохаживает свои 15 километров там, да? Вот, и я гляжу силуэт, который шагает. Я говорю: что вы делаете? Но это хорошо. Почему это плохо, да? Поэтому сегодня, если здесь, посмотрите, да, если мы все ради Бога это делаем. Закончилась съемка, к примеру, здесь. Или вы здесь, закончилась у вас вот эта съемка. Вы встали, чем вы будете заниматься? Что вы будете сейчас кушать? Чем запивать? Вообще, вы как бы все 8 составляющих, вы почитаете что-то духовное. Вот где залог успеха. Если мы себя смотивировали и цель эту задали, то тогда будет все хорошо. Вы знаете, последнее, наверное, скажу. Очень важно понимать, что у нас у всех одинаковое количество времени. В интернете есть такая мотивация от Арнольда Шварценеггера. Если вы зайдете, там Шварценеггер, мотивация, миллионные просмотры. И он говорит: когда я занимался спортом, то тогда за это не платили деньги, за бодибилдинг. Поэтому мне приходилось работать. После работы я шел в качалку, потом я шел на курсы актерского мастерства, ну и так далее. И он расписывает свой распорядок дня. В 6 часов утра я вставал и там начинал что-то делать. И кто-то из зала ему говорит: Арнольд, а я, говорит, сплю не 6 часов, а побольше. Он говорит: молодой человек, который сказал там вот эту фразу, хочу

0: дать тебе ценный совет. Спи быстрее. Ну, зал эту шутку услышал, посмеялся, да. А я подумал, вольно или невольно этот человек, да, который успешен был не только в бодибилдинге, но и в чем? И в кинематографе, и в политике. То есть, достаточно успешный человек во многих областях, да. Он сказал очень мудрую вещь. Для того, а что такое быстрее спать? Вы умеете быстрее спать? Кто из вас умеет быстро спать? Когда на часах этих, да, фитнес-браслетах написано «быстрый сон», но это не то. Оказывается, что сон до полуночи, как бы 1 час до полуночи заменяет 2 часа после полуночи. Понимаете, да? То есть если ты лег спать пораньше, то тебе нужно спать меньше. И ты что? И у тебя появится лишний час для достижения своей цели. Если ты целеустремленный человек, ты будешь искать возможности найти минуты для того, чтобы добиться своей цели. И только тогда это имеет смысл быть. А когда тебе все равно, ты не целеустремленный человек, то ты лег в 12, в 3, в 5, разницы нету. Ты получишь то, к чему ты стремишься. Если у тебя нету цели, ты ничего не получишь. Посмотрите, как Бог мудро, да, дал человеку вот эти принципы и дал нам возможность познавать их. Если у меня есть цель, я хочу выучить английский язык, и у меня не хватает времени, я что буду делать? Естественным образом я приду к тому, что мне надо пораньше лечь, для того, чтобы пораньше спать, и я буду спать не 8 часов, а 7 с тем же самым восстановлением. Это хорошо? Это хорошо. Поэтому сегодня вот, мы могли только прикоснуться с вами вот к этим вопросам. Но мое желание, чтобы мы рассматривали это широко. Не только через призму беговых дорожек, через призму бассейнов, спортзалов, километров и сантиметров, но и через призму отдыха, питания, образа жизни. Почему? Потому что Бог желает, чтобы мы были здоровыми образ жизни, вели здоровый образ жизни. И Он в Библии открыл все для того, чтобы мы могли это понимать и дал нам силу, чтобы мы могли это исполнить. Пусть Господь благословит вас в этом.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы начнем разбирать вопросы, которые к нам пришли. Спасибо большое. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Я часто переедаю. Причем в процессе поглощения я не чувствую, что наедаюсь. Только уже когда наелся, понимаю, что переборщил. Снова. Как научиться чувствовать эту грань?
0: Ну, этот вопрос, с одной стороны, и простой, и сложный, потому что простой мы все знаем, что нужно сделать, да. Есть такая поговорка, да, о том, что завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу, о том, что нужно выходить из-за стола, когда ты еще голоден, да, а потом, если ты уже наелся, то ты уже переел, если ты переел, то ты уже себе подписал приговор определенный. Вот, вы знаете, вот я думаю, вот из моего опыта, мы все люди слабые по плоти, но в духе мы сильные. И когда вот я о чем и говорил, когда ты становишься христианином, ты испытываешь этот опыт, опыт влияния силы Божией на твою жизнь, когда то, что было невозможным для тебя, становится возможным. У меня не было опыта с перееданием, у меня был опыт с курением. Когда я курил, вот, и я не, ну, когда я мог не курить месяц, а мог выкурить 2 пачки, занимаясь спортом. Да, занимаясь спортом. Я помню, когда перед соревнованиями мы заходили, переоделись уже нам выходить на площадку, мы покурим и выходим, потом бронхорасширителем себя прыснем, что-нибудь, и пошли-то бегать. Ну, вот спортсмены, они такие, у них здоровье там вагон, как говорится, поэтому они очень часто живут нездоровым образом жизни. И я не мог от этого избавиться. И моя жизнь, она была такая двойная. То есть в одном месте я был одним, с девушкой я был другим. Я понимал, что у меня тройная такая жизнь, как минимум. Может быть, у некоторых из вас тоже. Понимаете, что с одними вы можете себе что-то позволить, а с другими не можете. Вот мой опыт заключался в том, что когда я стал человеком верующим, попросил у Бога, Бог у меня убрал. И сегодня мои друзья не верят. Они говорят, слушай, они-то уже хотели бы избавиться, но не могут. И они говорят, вот это у тебя сила воли, говорит, да. А я сегодня вот бутылку водки передо мной поставь, да, или там сигареты дай, или что-то еще. А мне оно не нужно. Вот этот опыт я испытал. Поэтому, наверное, что я могу посоветовать? Да, в первую очередь, попросить у Бога этой помощи и получить от Него силу и испытать этот опыт победы. Это как бы духовная такая составляющая. Но и физическая составляющая. Мы ведь проигрываем не тогда, когда у нас на столе уже лежит куча всего. Мы проигрываем тогда, когда в Ашане мы все-таки не можем пройти мимо 35-го ряда. Вот и заходим за любимой шоколадкой и конфеткой. Мы ее еще не съели. Мы думаем, что, может быть, друзья придут, да, но по сути мы в одной из передач научимся, будем говорить именно об этой теме, о теме воздержания. Поэтому смотрите наши передачи.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Да. Пожалуйста.
2: Прости, пожалуйста. Вот многие врачи и ученые говорят о том, что о пользе завтрака. Ага. Как приучить себя к завтраку, если с утра вообще кусок в горло не лезет?
0: Ну, вы знаете, как нам приучить себя рано вставать? Нужно приучить себя рано ложиться. Поэтому, когда утром не лезет кусок, то тогда нужно посмотреть, а когда я последний раз кушал? Если вы последний кусок положили в 12 ночи, к примеру, да, это один из вариантов, то тогда утром вам точно ничего не полезет. К нам приехала однажды одна женщина, и она говорит, можно я своего сына к вам оставлю на пару недель? Только он у меня проблемный. Он у меня в 3 часа ночи ложится, или в 4, и встает в 3 часа дня. А так как мы живем по своему распорядку, то она говорит, ну, мы рано встаем, мы там стараемся рано ложиться, вот на том, в том месте, где мы такую, совершаем такую работу оздоровительную, то она говорит, я понимаю, что это будет немножко как бы вот такое, да. Я говорю, привозите. И вот утром он проснулся в 12 там, или что-то, но за день он так натрудился, мы там, ну, это было интересно, но это был труд. И я ей пишу уже, сфотографировал его в 8:30, в 20:30, когда он спит, не раздеваясь. Он спит, не раздеваясь, и утром он на следующий день стал спокойно в 7 часов. Поэтому есть много факторов. Один из факторов — не кушайте после 6. Утром вам кусок полезет.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Говорят, что бегать по утрам — это вредно для сердца и позвоночника. Это так?
0: Я думаю, что я отвечу, как я понимаю этот вопрос, о том, что мы все индивидуальны. Для того, что для одного полезно, для другого будет вредно. Поэтому нужно самих себя испытывать и хорошего держаться. Поэтому это вопрос опытный. Да? Нужно посмотреть, прикинуть, попробовать, посмотреть, что идет, не идет. Здесь очень индивидуальный подход. И поэтому самые великие тренера, это тренера, которые находят подход к человеку и дают ему по их состоянию, по их эмоциональному состоянию, по их физическим кондициям, дают адекватно нагрузку. По себе могу сказать о том, что я каждое утро занимался спортом, да, и поэтому для меня не проблема по утрам бегать. Я сегодня утром тоже здесь бегал, вот вокруг этого корпуса, там этого центра, вот, и нормально. Хотя у меня есть тоже свои заболевания, у меня есть на коленном бурсит, и когда мне кололи там эти блокады делали, я на коленнике бегал, мне говорили, никогда не приседай больше, потому что это вредно. Опытным путем сегодня приседание одно из самых любимых моих упражнений. Поэтому это все индивидуально, нужно пробовать, и если у вас организм будет реагировать хорошо, бегайте по утрам. Если нехорошо, бегайте по вечерам. Но самый главный вопрос – бегайте. Потому что нам люди говорят, нам бегать по утрам нельзя, вечером некогда, поэтому бегать вообще не буду.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: При современном состоянии здоровья человека здоровый образ жизни, он тоже не всегда дает такой, ну, классный, видимый результат.
0: А какого результата вы хотите ожидать?
3: Ну, как бы прекрасного здоровья. Угу. То есть здоровый образ жизни есть, а прекрасного здоровья нет. Поэтому это часто тоже людей как бы демотивирует.
0: Вы знаете, любая реформа, она не избегает крайности. И поэтому мы часто встречаемся в своей жизни, в жизни других людей, когда люди с желания что-то делать, они, ну, как бы перегибают палку. Да? И это отвращает людей вообще от здорового образа жизни в принципе. Это один момент. Другой момент. Очень часто у нас у всех разные исходные данные. Разные исходные данные. У кого-то там здоровье генетически очень как бы... Иногда посмотришь, знаете, на людей, они атланты такие, красавцы, знаете. Вот а кому-то Бог дал, или красавицы, а кому-то не дал. Да? И кому-то нужно таких огромных усилий для того, чтобы хоть как-то себя содержать. Я расскажу вам свой пример. Бог мне не дал. Честно говоря, да, я не знаю. Вот я всегда такой был таким худеньким. Вы меня видели, когда там я совсем там был, да, в детстве. Вот. И поэтому однажды я оставил там. У меня был период, когда я серьезно занимался. Не серьезно, когда я занимался в тренажерном зале и ходил в самый крутой клуб города Саратова. Там был мускул, такой клуб. Вот. И за 2 года, наверное, я прибавил в мышечной массе около 12 килограмм. Я единственный раз в жизни сам себе нравился, да. Вот. А потом я вернулся в баскетбол, и за 3 недели я выбегал все эти 12 килограмм. То есть сила осталась, но вот если мы говорим о здоровье вот визуальном, да, то оно его нету. Да? Поэтому есть много факторов. И наша задача и ответственность перед Богом, наверное, заключается в том, чтобы мы сохранили то, что мы имеем. Потому что у нас есть наследственность, мы рождаемся больными. Причем болезни бывают разной степени тяжести. Поэтому, да, действительно, мы не можем похвалиться. Но это не снимает с нас ответственности вести здоровый образ жизни. Потому что если бы вы не занимались и не содержали себя, вы были бы в еще худшем состоянии. Это факт. Спасибо вам за вопрос.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем, который к нам пришел. Почему зожники часто агрессивны к тем, кто не поддерживает их точку зрения?
0: Не знаю.
1: Судя по реакции зала, что действительно это волнует многих.
0: Вы знаете, моя позиция, я часто встречаюсь с такой позицией, да, и, наверное, она не безосновательна. Поэтому мое такое, как бы, наверное, кредо о том, что нужно быть очень требовательным, безжалостным к себе и снисходительным к другим. Вот, да, в первую очередь, потому что это правильно. Потому что если ты делаешь, а другой не делает, вот, то легче сорваться на другом и пытаться его притягивать, детей, жену и всех остальных друзей. Да? Поэтому, наверное, вот именно когда это строится на библейских принципах, то тогда и не исчезает любовь к ближнему, которая выражается о том, что немощного принимайте без споров. Ну вот такой человек есть. Ты за него молишься, ты доброжелательный к нему. Если у тебя нет этих принципов внутри, то тогда ты становишься агрессивным. Не становитесь агрессивными, будьте миролюбивыми.
1: Вопрос из зала, пожалуйста.
4: Одну крайность, и вот я хотела поговорить про другую крайность, когда здоровый образ жизни становится фанатизмом. Как узнать, где эта грань?
0: Ну, опытным путем. Вот. Потому что, опять же говорю, это вопрос приближения, да, такого, что, вы знаете, в спорте врачи освобождают человека от тренировок, если есть 2 фактора. Вот. Если они вот есть, то его сразу освобождают от тренировок. Знаете, какие это факторы? Человек перестает спать и перестает есть. То есть он перетренировался. Да? Пока он ест и спит, его надо гонять. Да? Ну, я, конечно, утрирую это все. Поэтому, наверное, чувства навыкам должны быть приучены. И кто-то все равно тебя будет считать фанатом веры, потому что это тоже один из признаков здорового образа жизни, спорта там, или физкультуры. Да? Поэтому тут надо не взирать на лица, а все-таки научиться исследовать самого себя. И что для одного будет нормально. Вот, допустим, я приехал в один центр здоровья и был 2 недели там. Недавно я был под Алматой в одном центре здоровья, проводил там некоторые мероприятия. Вот. И я говорю, давайте начнем приседать с вами с первого дня. Со скольки начнем? Ну, со скольким вот мы с вами начали приседать? Давайте сегодня начнем приседать с вами. Со скольки? С 50. Кто-то скажет, фанатка, с 50. Давайте с 10 хотя бы, да? Однажды к нам в центр приехала девушка. Я говорю, со скольки начнем приседать? Она говорит, ну, давайте хотя бы со 150. Я такой... Я говорю, ну давайте. Да, и мы с ней дошли до 250. Поэтому то, что для одного полезно, поэтому нам нужно сравнивать не себя с другими, а себя с самим собой, но вчера и позавчера. И должна быть динамика. Если у вас все как бы стабильно, постоянно, без изменений, то за вас надо молиться, потому что библейский путь — это путь возрастания. И апостол Петр пишет, если у вас это есть в лестнице Петра и возрастает, то вы не останетесь без плода в познании Господа. Поэтому пусть у вас это будет и возрастает. Сверяйте себя с самим собой, не судите по другим и других не судите.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. С каких упражнений вы можете посоветовать начать заниматься спортом для поддержания здоровья?
0: Да, я предложил бы спортом не заниматься, вот, потому что он имеет немного другое основание. Не без обид говорю, да, опять же, давая, если я даю эти определения, то я стараюсь этому и соответствовать. Если мы говорим о какой-то физкультурной деятельности, да, какой-то физической активности и нагрузке, потому что спорт — это философия. И философия спорта, она расходится с философией Библии. Я в этом убежден, это моя позиция такая. Я никого не убеждаю в этом, да, и каждый поступать может по удостоверению своего ума. Но если говорить о физической активности, то одним из базовых упражнений является ходьба или приседание. Вот, допустим, да, вот приседание — это важнее, очень важный такой вид упражнения, вид деятельности, упражнения, которое помогает физической составляющей организма. Если мы говорим о физической составляющей, да, вот. Поэтому если человек не досыпает, приседать ему

0: Ну, не надо, то есть мы говорим сейчас о физической составляющей. Почему? Потому что когда человек приседает, большие мышцы работают, четырехглавые мышцы, да, квадрицепсы, работает спина, ягодичные мышцы, то есть работают огромные насосы, которые работают, облегчают работу сердца, прокачивая венозную кровь. И поэтому человек чувствует себя уверенно, потому что с возрастом ноги становятся главным фактором проблем, потому что от неправильной походки, от слабых ног изменяется осанка, меняется, появляется проблема в позвоночнике, появляются проблемы в позвоночнике, появляются проблемы с кровоснабжением и с органами и так далее. Да? Поэтому хорошая, правильная походка, осанка помогает человеку продлить качество жизни. И поэтому приседание – это одно из базовых упражнений, которые должен человек делать каждый день, вот, хотя бы 100 раз, ну, за день сначала, а потом 100 раз за раз. Да, а потом человек скажет, что так мало и еще больше. Поэтому одно из упражнений это, другое упражнение это ходьба, и об этом тоже можно говорить. И в одной из передач мы об этом поговорим поподробнее, какие упражнения являются сегодня такими базовыми. Спасибо.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Да, Павел, подскажите, пожалуйста. Вот я решила начать здоровый образ жизни. Да, вы сказали, что первое, с чего начать, это с решения. А дальше что? Вот у меня проблемы, ну так скажем, почти во всех сферах. С чего мне начать?
0: Вам нужно взять ручку и бумажку и попытаться что-то напланировать. Потому что тупой карандаш лучше хорошей памяти. Вы сразу все забудете, особенно когда вам спать будет хотеться. Да? Вот, поэтому возьмите, пожалуйста, листочек, вы купите в книжном магазине хороший блокнот, красивый, дорогой. И начните первый листочек, откройте и подпишите. Да, там что-нибудь такое вот прям хорошее, какую-то цитату найдите и спланируйте. Потому что по плану всегда легче жить. Вот, этот план будет вам помогать, вас мотивировать. А потом то, о чем я говорил, найдите себе спутника и скажите, давайте вместе. А потом засвидетельствуйте об этом всем. Да и начинайте на следующий день, с завтрашнего дня начинайте. Если мы завтра
1: планом,
0: с вами встретимся.
1: Под планом что вы имеете в виду? То есть...
0: По тому плану, который вы составили, что можно последовательно? Я решил после 6 не кушать, я решил в 10 часов ложиться спать. Да? И то есть какие-то позиции себе их отметьте, то есть как такие мотиваторы. Я решил начать приседать, я решил вот от этого отказаться. Решил найти себе компаньона, решил себе купить кроссовки. То есть вы напишите это по датам, когда у меня будет зарплата, я куплю это. Когда это у меня появится, я буду делать вот это. И это поможет человеку.
1: Спасибо большое, спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.

Ну что ж, друзья, во-первых, хочу поприветствовать тех, кто с нами онлайн. Добро пожаловать, где бы вы ни были. Вот. Я думаю, вы онлайн. И сегодня я хочу поделиться с вами словом про хвалу и поклонение, но это не просто, знаете, какая-то вот одна тема, которую мы копнем. Я понял такую штуку, что, возможно, мы порой не до конца осознаем, что мы делаем, да, потому что когда лидер прославления говорит: давайте поднимем руки к Богу, и ты такой: а что я буду поднимать руки к Богу? Мне и так норм. Возможно, мы до конца не осознаем, зачем нужно поднимать руки к Богу, зачем нужно хлопать, почему мы поем, почему мы делаем определенные действия. Я как бы в этой проповеди собрал такой определенный гайд для того, чтобы нам было лучше понятно, чем мы здесь занимаемся во время прославления и вообще, что такое хвала и поклонение. Я думаю, я надеюсь, что после этой проповеди у вас появится больше ясности, а самое главное, что вы своими словами сможете объяснить это и себе, и другим людям, и тогда все мы будем поклоняться более осознанно и глубоко. Хорошо? Я собрал простые, кто-то их даже называет такие стыдные вопросы, на которые я хочу ответить в течение этого слова. Вот. Пройдусь по вершкам, да, не буду, может быть, там рассказывать про скинию, да, там внешний, внутренний двор, там умывальницы и всякое такое, потому что это больше для учения на несколько вот уроков. Вот. Поэтому сегодня мы затронем вот такие темы. 9 тем. Что такое прославление? Что такое поклонение? Почему мы поем? Почему мы хлопаем, танцуем, прыгаем, поднимаем руки, встаем на колени? Почему мы сочиняем, пишем и выпускаем песни прославления и поклонения? Что такое вертикальное и горизонтальное поклонение? Стой и лёжь, да? Что такое спонтанное и пророческое поклонение? Почему я ничего не чувствую во время блока хвалы и поклонения? Вот, может, кто-то таким вопросом задавался. Мне не нравятся некоторые песни. Это плохо? Мне не нравится, когда ведет конкретный человек. Или мне нравится, когда ведет конкретный человек. Это грешно? Вот. Какое поклонение самое правильное? Вот этим вопросом мы сегодня закончим. Вот. Поэтому буду отвечать на эти вопросы потихонечку, шаг за шагом. И важное примечание. Спасибо. Армен, благодарю тебя, брат. Важное примечание. Оно заключается в том, что христианство огромно, друзья. Да? И в нем много разных течений, в которых есть разные традиции прославления, поклонения. И даже внутри одних и тех же конфессий порой используются разные слова, там термины и все остальное. Я буду раскрывать и обосновывать через слово именно наши традиции и наши понятия. Да? Разумеется, в других церквях и конфессиях что-то может быть по-другому. Давайте помолимся и начнем. Отец Небесный, благодарим Тебя за это время, за эту возможность сегодня делиться словом. Господь, прошу Тебя, дай мне ясность речи, чтобы я смог донести такие истины, Господь, которые помогут нам более осознанно и глубоко поклоняться Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, первое. Что такое прославление? Хвала, восхваление, словословие, да, это вот такие слова, которые мы используем для слова прославления. Корень слова прославления – это слава. Здесь есть слава? Ты, да. Ты – корень слова прославления. Вот. Что такое слава? Слава – это почетное известие.

известность, то есть человек в почете, как свидетельство всеобщего признания чьих-либо заслуг, таланта и доблести. Или это широкая известность в качестве кого-либо или в каком-либо отношении. Да, то есть когда человек славный, о нем знают, он, вот его уважают, его почитают. И, допустим, я хочу, чтобы мой друг был прославлен. Да, какой-нибудь мой друг, чтобы он был прославлен, то есть получил почетную известность. Вот, например, Леша Савельев. Да? Я его люблю, я хочу, чтобы он был прославлен. Что я делаю? Я рассказываю о нем хорошие вещи. Я говорю, какой он верный, страстный, сильный, добрый, талантливый, умный, находчивый, красивый, глубокий. И этот список можно продолжать. Да? Вот можно сказать, продолжать бесконечно, но я не знаю, смог ли я бесконечно продолжать этот список, но как минимум продолжать бы я точно мог. Я могу раскрывать разные черты его личности и характера и говорить об этом ему лично, я могу говорить об этом своим друзьям, знакомым, и тем самым он прославляется. То есть обретает широкую известность как классный человек. Вот, со временем становится больше людей, которые его знают, вот, и которые знают его славу и прославляют его тоже как человека. Да? Потому что вот это слово «прославление», может быть, нам кажется, типа прославлять человека, это что такое? Нет, нельзя прославлять человека. Не, ну мы прославляем людей, да? Потому что мы даем человеку больше славы, больше как это, узнаваемости, да, там, вот, кликабельности и всего остального. Вот. И, разумеется, конечно же, его тоже прославляет его личный опыт, его репутация. Вот. И хвала. Что такое хвала? Ну, с хвалой еще проще, да, то есть я хвалю человека, говорю, ты такой классный, ты такой хороший, замечательный друг, товарищ, талантище. Соответственно, прославление Бога – это то же самое. Мы делаем Бога известным. Мы славим, прославляем, хвалим. И еще часто мы используем словосочетание «мы прославляем твое имя». Да, вот вы вообще задумывались об этом словосочетании, что это значит? То есть мы делаем его имя известным, мы прославляем его имя. Мы прославляем Бога, когда рассказываем друг другу о том, что он сделал для нас лично, что он сделал для человечества, как он повлиял на нашу жизнь, когда мы рассказываем о чертах его характера, истории из Библии, которую он совершил, да? Когда мы посвящаем ему свою жизнь и даем всем об этом знать, мы также его прославляем. Все это прославляет Бога и делает его известным. Вот. Есть примеры из Писания, да, когда про прославление, про хвалу, поклонение. Вот. И Псалом 33, 2 стих написано. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно на устах моих». И вот это вот слово «хвала Ему непрестанно на устах моих», вот как вы себе представляете вот это действие? Такое Нет, «хвала Ему непрестанно на устах моих». «Ты прекрасный, ты великий Господь, спасибо тебе большое, я так тебя люблю». Такой хороший Господь, спасибо тебе. Вот это и есть, в принципе, хвала. Псалом. Именно так и делайте. Псалом 99, 4 стих. «Входите во врата его со славословием, во дворы его с хвалою. Славьте его, благословляйте имя его». Псалом 102, 1, 2 стих. «Благослови душа моя, Господа». Я вот по-другому не могу этот стих читать. «И вся внутренность моя, святое имя его». Олды есть? Кто это помнит? Ой. Слава Богу. Это было бы очень неловко, если бы я был один здесь такой, да? То есть, в первую очередь, это связано с чем-то позитивным, да? С радостью, с восторгом, упоением, ликованием, да? Есть примеры песен прославления. Вот, например, песня «Агнец, он и лев». «Наш Бог лев Иудин, велик в своей силе, за нас он воюет, пред ним враг бессилен». Мы это провозглашаем, мы прославляем его. Есть песня вот «Величайший». Хоть это такая песня, ну, такой, знаете, как будто бы это такой батл какой-то, да, он там, ага, величайший, по-другому тут даже не скажешь, никто никогда на небе не стоял, никогда не встанет. Да, тут, и мы говорим, Иисус превыше ты всегда, и это не изменится, и мы прославляем его даже через эту песню, да. Вот здесь мы эту песню не поем, потому что, ну, как бы, ну, уже как бы олды, как-никак, да. Но мы иногда все-таки ее поем, вот, вот возьмем величайший обязательно как-нибудь. «Живой» мы сегодня пели, да, то есть мы «по осколкам меня собрал и навсегда для себя избрал». То есть мы рассказываем какие-то истории, мы говорим о том, какой прекрасный. «Звуки небес», «Славь» — это песни прославления. Вот. И когда ты приходишь на прославление, помни, что ты воздаешь славу и честь Богу за то, кто Он и что Он сделал в твоей жизни. Это не просто песни, это не просто, знаете, какое-то такое действие, что мы пришли такие, хлопаем, да. Сейчас мы собрались как церковь для того, чтобы прославить его, чтобы он стал еще более славным, чтобы весь мир это услышал, чтобы духовный мир это услышал, чтобы сосед мой услышал, и чтобы я это вспомнил, что он прославленный и великий и прекрасный Бог. Аминь. Это что такое прославление? Теперь, что такое поклонение? Вот поклонение – это уже чуть-чуть другое. Даже не чуть-чуть, а прям сильно другое. То есть поклонение – это глубокое почитание. Это преклонение, это преданное служение Богу, выражаемое
такое через внутреннее благоговение и внешние действия. Да? То есть это такое глубокое почтение. Поклонение — это больше связано с таким, знаете, трепетом, да, и переживанием. То есть если прославление — это больше про слова поощрения, «ты такой классный, я так тебя люблю», то поклонение — это больше про действия и отношения.

принципе, может быть, пару раз это может прокатить как что-то романтичное, но в целом, ну, как бы на третий раз она потом что-то не то, да, уже? Вот. Я могу ее, конечно, вот прославлять, говорить, как она чудесная, замечательная. Вот. Она любит слова поощрения, да, то есть это одна из такого, один из языков ее любви, но как будто бы этого недостаточно, да? Ей очень важны дела. И я это чувствую практически каждый день, когда мы готовимся спать. Наверное, это уже такая стандартная ситуация практически в каждой семье, но у нас это происходит так. Я такой: «Куть, пойдем спать». Она говорит: «Хорошо, сейчас я приду». Я ложусь и жду Лизочку. Вот там что-то там сижу в телефоне. И тут Лизочка заходит, ложится в постель, такая прикрывается, смотрит на меня и говорит: «Принеси мне водички. А по пути захвати кремик. А еще кремиком намажь мне, пожалуйста, стопы, хорошо? А еще вот пока пойдешь, пожалуйста, выключи свет там, зашторь шторы». И я такой сижу, такой: «Лиза, ну ты что, не могла это сделать, когда шла сюда? Ты же знала, что это нужно будет сделать». Она все знает, она отлично все знает, идеально все. Знает, понимает, она об этом не забывает. Просто что? Ей важно, чтобы я сделал это для нее как акт почтения. Да? Может, это происходит как-то неосознанно, да, там, или еще что-то. Вот. Я думаю, вряд ли, может быть, она осознанно, специально хочет меня как-то вот, там, вывести из себя. Пару дней назад, знаете, что было? У нас в семье принято так: если, допустим, я не могу спать, то я такой медленно встаю, ухожу в другую комнату и такой: «Так, сейчас я сижу, просто чтобы, да, вот как-то Лизу не отвлекать от сна». А если Лиза не может спать, я просто сплю и в 2 часа слышу: «Ой, что-то я не могу заснуть. Что-то у меня побаливает зубик. Принеси-ка мне, пожалуйста, обезболивающее, там то все». Это просто, знаете, вне контекста. Это не то, что: «Каренчик, родной, любимый, там, проснись», такая: «Что-то я не могу заснуть». Да, то есть, это что ты спишь, когда я не сплю, Карен? Да, и этот... Раньше я жестко тоже напрягался, да, то есть, но... Что через это можем понять, да? Это девушке очень важно, чтобы ты показывал ей свое почтение делами. В 2 часа ночи, в 4 утра, в любое время. Делай что-нибудь. Вот, это у нас такие семейные выходные, да, это вот такой маленький лайфхак вам. Вот, вот если хотите, чтобы девушка вас любила, просто делайте для нее что-нибудь постоянно. Вот, аминь. Вот, но важный момент заключается в том, что мне далеко не всегда хочется это делать. Часто это становится, на самом деле, проблемой в браке. Да? Запомните, девушка всегда хочет, чтобы ради нее совершали поступки. Поэтому большинство жен невыносимо видеть, как муж лежит на диване. Это просто, знаете, вот сам факт того, что муж просто лежит и ничего не делает, для девушки это, ну, как оскорбление смотрится. То есть вот это она принимает лично к себе. То есть ты лежишь, когда я что-то делаю, да, вот. Поэтому вот если лежите на диване, то не на ее глазах. Вот, или так, вот недолго. Вот мы, ну, в принципе, уже научились. Или лежим вместе, правильно? Да. Вот, в свое время даже Лиза говорила очень часто одну фразу, особенно когда вот у нее что-то вот такое было, какой-то стресс, она говорит: «Карен, сделай что-нибудь! Карен, сделай что-нибудь! Сделай что-нибудь!» Я даже не понимаю, что мне нужно сделать, но просто сделай что-нибудь. Я такой: «Ладно, вот, я там танцую, там, что я могу сделать? Там лезгинку, там, вот когда мы были в Индии, да, там, вот когда была ситуация, говорит: «Карен, сделай что-нибудь, ты видишь, дети, они, им надо играть». Вот, я перестал напрягаться, я просто начал что-нибудь сделать, вот, и мы как-то сбалансировали, слава Богу. Но мы говорим о поклонении, да, то есть мы сейчас вот не столько про семью. Как мы можем поклоняться Богу и почитать Его, делая что-то для Него, да? Мы можем вставать рано утром, чтобы читать Слово, молиться и провести с Ним время, быть послушными и исполнять то, что Он сказал в Своем Слове, признать Бога Господом, благодарить даже в испытаниях, да, потому что когда у нас происходят какие-то сложности, мы говорим: «Господь, спасибо Тебе, что Ты мой Господь, что Ты все ведешь, что Ты все знаешь». Мы этим тоже поклоняемся Богу. Мы можем служить другим, мы этим поклоняемся Богу. Использовать свои таланты для выражения поклонения, да, то есть там рисовать, петь, там сочинять песни, причащаться, креститься. Все это акты, да, когда мы трудимся во славу Богу, собираемся на домашние группы. Все это акты поклонения, потому что поклонение – это в первую очередь действие, да, и почтение. Тоже далеко не всегда хочется что-то делать для Бога. Вам всегда хочется, но мне иногда даже не хочется, да? Потому что наша плоть, она в принципе вообще ничего не хочет делать. Но поклонение все-таки связано в первую очередь с действием. Поэтому в следующий раз, когда тебе чего-то не захочется делать, помни, что ты не просто делаешь это, да? Ты этим поклоняешься Богу. Прямо сейчас происходит поклонение, когда ты не хочешь, но делаешь. Даже если в сердце нет желания, даже если там усталость, упадок сил, все равно важно помнить, поклонение – это акт. Акт. Вне зависимости от того, что ты чувствуешь, да? Если ты выражаешь Богу искреннее почтение, любовь, то это поклонение. Аминь.

Жертва. В Ветхом Завете поклонение было очень тесно связано с жертвой, и люди, в принципе, не могли представить себе поклонение без конкретного жертвенного акта. Люди приходили в храм для поклонения, покупали там жертвенных животных, да, которых, помните, потом Иисус как-то разогнал всю эту лавку, да, вот, которая там была. Вот. Около храмов всегда было очень много продавцов, которые продавали вот этих жертвенных животных, и ты просто не мог прийти в храм, если хотя бы ты не принес какую-нибудь там голубку, да, для того, чтобы принести это в жертву. Это должно было чего-то тебе стоить. Момент жертвы очень важен в поклонении, почитании, да, и поклонение должно тебе чего-то стоить. Каких-то усилий. Это может быть время, там, дискомфорт, то, что для тебя ценно. Но если тебе просто хорошо, и ты чилишь с Иисусом, да, и кайфуешь, и наслаждаешься, то это может быть не поклонение, это тоже очень хорошо, да, то есть надо, ну, как-то проводить время с Богом, там, вот, в наслаждении. Вот, это может быть просто отношение. Но поклонение — это когда ты служишь. Вот, но тут есть еще одна опасность, о которой тоже хочу предупредить, что очень важно помнить, что в определенный момент жизни жертва может стать просто привычкой и тем, что мы делаем по наитию. Вот, именно так это стало для израильского народа вот, в ветхозаветные времена. Бывают моменты, когда жизнь у людей совсем не отображает почтение Богу. Да, да, то есть твоя личная внутренняя жизнь. Но акты поклонения, они присутствуют. Такие, знаете, профессиональные поклонники. То есть ты знаешь, что нужно делать, ты делаешь свой долг, и все. Это как если я буду все делать то же самое для Лизы, что я делаю сейчас вот, по жизни. Открывать дверь, приносить воду, там, присылать сообщения в Сбербанке, там все. Но делать это так. Садись. Ну что, я же подаю на цветы. Ну я же знаю, что сделать, я же это сделал. Ну что тебе еще надо, да? И в этот момент говорит, я хочу, чтобы твое сердце было со мной, да? И иногда мы вот... Знаете, Бог иногда нам так говорит, да? Я хочу, чтобы твое сердце было со мной. Акты жертвы — это прекрасно. Прекрасно, что ты профессионально умеешь приходить в церковь, можешь даже красиво поднимать руки, там закрывать глаза, там двигаться как-то, да, там вот так даже, может быть, умеешь делать, еще что-то. Но если твоя жизнь, твоя праведность не отображает поклонение мне, то я это не приемлю, да. В Библии есть место Писания, да, где Господь говорит своему народу, что ему противны жертвы, когда нет чистого сердца и праведности. Пророк Исаия в первой главе написано, «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов. Ваши новомесячи и праздники ненавидит душа моя. Они бремя для меня». Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро. Ищите правды, защищайте сироту, вступайте за вдову. То есть Бог отвергает жертвы, если люди при этом живут во грехе и не заботятся о справедливости и праведности. Аминь. Здесь можно идти очень глубоко и далеко, но если сказать просто, то поклонение включает в себя не только формальные действия, да, который мы совершаем, но и чистое сердце. То есть ритуалы бесправедности – это мерзость перед Богом. Есть такая вот фраза, о которой нужно будет потом как-нибудь посидеть, подумать, да, потому что даже когда я читаю, мне такое так-так, у меня мозг начинает работать так. Поклонение без жертвы – это формальность. А жертва без поклонения – это пустой ритуал. Окей. Поэтому главная жертва и акт поклонения, который мы можем принести Богу, это наша жизнь целиком. Не просто действия, которые мы привыкли делать как ритуалы и даже свыклись с этим, но наша праведность, наши личные отношения, чистое сердце и, конечно же, дела. Аминь? Аминь. Третий вопрос, на который я хочу ответить. Почему мы поем? Да? Вот в целом, вот когда я говорил про поклонение, да, то есть там же вот много видов поклонения, как мы можем это делать, и все это акты поклонения. Но почему мы поем? В целом можно просто прочитать места Писания из Библии, где говорится про псалмы, вот, и зачитать их. Давайте их зачитаем прямо сразу. Псалом 32, стих 3. «Пойте ему новую песнь, играйте стройно восклицаниями». Псалом 94, 1 и 2 стихи. «Придите, воспоем Господу, предстанем лицу его со словословием, в песнях воскликнем ему». Псалом 149. «Воспойте Господу песнь новую, да хвалит имя его с ликами, на тимпане и гуслях допоют ему». 1 Паралипоменон 16, глава 8, 9 стих. «Славьте Господа, пойте ему, бряцайте ему». Бряцайте тоже Господу, хорошо? Пожалуйста, не забывайте. «Славьте Господа». Трубы и голоса, как один, славили и благодарили Господа. Ефесянам 5 глава, 19 стих. Это уже из Нового Завета примера. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, духовными песнями, воспевая в сердцах ваших Господу». Колоссянам 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами».
или псалмами, да, как правильно, словословиями, духовными песнями. То есть даже когда мы собираемся, мы поем песни, мы научаем друг друга этими песнями. Еще в Деяниях 16 глава, 25 стих. Помните, что делали Павел и Сила в тюрьме? Воспевали Бога. Они пели в темнице. И в 1 Коринфянам 14 глава, 26 стих написано, когда вы сходите, у каждого есть псалом. То есть сомнений, что нужно петь, у меня и у вас, скорее всего, нет. Да? Меня больше интересует вопрос, почему или зачем именно петь? И почему именно песни имеют такую силу? И мое наблюдение заключается в том, что самая твердая валюта на Земле – это что? Время, правильно? Правильно, да? А его мы тратим на то, на чем держим свое внимание. То есть на чем мы концентрируемся, то и забирает наше время. И сегодня весь мир хочет завладеть нашим вниманием. И будем честны, у мира это очень хорошо получается. Да, сегодня вот просто апогей того, как просто взять внимание, да, там, рилсы, тиктоки, просто что-что-что-что. И твое внимание куда-то уходит. И вот эти рекламы, развлечения, всякие зависимости, все это хочет завладеть нашим вниманием в первую очередь. И когда они завладели, то каким-то образом использовать это в своих целях. Или вложить там свои ценности, или как-то монетизировать, или побудить к какому-то действию. Да? Но что такое песня? Песня — это совокупность трех факторов, которые способны завладеть нашим вниманием. Мелодия, стихи и ритм. Мелодия, стихи и ритм. И вот грамотное и правильное сочетание трех этих факторов, оно привлекает наше внимание и погружает нас в суть какого-то послания, которое есть в песне. Да? Это моя теория, я вот додумался об этом, когда размышлял, и, по-моему, это похоже на правду, что вот эти три фактора, стихи, слова, они говорят к нашему разумению. Да, когда мы смотрим на слова, когда мы вот читаем и видим, да, особенно когда это какой-то стих. У меня есть вот пару строчек, вот, которые действительно такие, вот, мне кажется, они такие довольно глубокие. И вот по-другому, чем именно стихом, ты это не можешь сказать вот так глубоко и сильно. Здесь 11 слов. «Стены моей веры штурмуют вновь и вновь боль чужих падений и брошенных крестов». Это вот 11 слов, да, которые мы слышим, но это намного больше слов в нашей голове. Это целый контекст, это целая картина, которая возникает, когда мы читаем слова. Поэтому слова, они говорят к нашему разумению. Мелодия, к чему говорит мелодия? Да, потому что, интересно, вот допустим, вот еще что-нибудь сыграю. Послушайте.

0: Вот что сейчас гитара сказала?
1: Ну, кому-то плакать, кому-то, может быть, радоваться, да? Но что-то гитара сказала. Ладно, пусть со мной побудет, мне так спокойнее проповедовать. Вот. Сейчас эта мелодия, она говорила к нашей душе. Ты точно что-то понял. Да, это был знакомый тебе язык. Это было что-то такое понятное. Ты что-то понял, что-то услышал, но ты не можешь это сформулировать словами. И Бог через мелодию, Он проговаривает к нам. Он дает нам какую-то информацию. И эта информация меняет нас, даже если мы сейчас не можем это сформулировать слова. Поэтому мелодия, на мой взгляд, говорит к нашей душе. И к чему говорит ритм? А ритм говорит к нашему телу, да, то есть когда мы хлопаем, там, когда мы там двигаемся, когда мы тут прыгаем, когда мы вот что-то делаем. Вот, допустим, смотрите, сейчас можно без ревера. Вот я сейчас просто делаю так. А теперь вы должны будете хлопать на вторую долю. Та-та-та-та-к, та-та-та-та-та-к, давайте. Давайте.

Я такой сразу такой, хоп-хоп-хоп, пошло, да? Но как-то тело начало отзываться у нас, да, вот на эти ритмы. Поэтому ритм, он говорит к нашей душе. То есть слова говорят к разумению, мелодия говорит к душе, а ритм говорит к нашему телу, да? И плюс ко всему в нашей церкви и во многих церквях мы еще используем там экран, на котором идут слова, чтобы мы не только ушами, но и глазами могли пережить послание песен. Какие там есть коллажи, образы, дизайн, красота. Красота, свет, да, как падает, дым и все это. И все это нам помогает усиливать вот этот момент, чтобы мы сконцентрировались максимально в этом моменте и пережили какое-то послание. Или пережили Божье присутствие, да, или вот что-то с нами произошло, что вот все наше существо,

оно начинает поклоняться Богу. Мне понравилось определение, которое я тоже нашел вот в интернетах, очень-очень классное. Но тоже нужно сейчас вот, ну прям задуматься и осознать. Песня в библейском понимании — это духовно-эмоциональный отклик человека на Божье присутствие, на его деяния и характер, выраженные через мелодию, слова и ритм. Классно, когда есть такие сложные предложения, над которыми потом можно подумать, да? Поэтому песня в библейском понимании — это такой наш духовно-эмоциональный отклик на Божье присутствие. Вау, класс. Поэтому нет ничего лучше, чем песня. До сих пор не придумали за эти несколько тысяч лет что-то лучше, чем собраться церковью и спеть какую-то песню. Прикиньте. Есть, конечно, что-то, наверное, нелегальное, но мы этим пользуемся, мы поем. Это очень круто. Песня — это мощнейший инструмент, который способен взять наше внимание и направить его к Богу, а, соответственно, соединить с Ним. Аминь. Поэтому Бог может говорить к нам через песни. Мы можем выражать свою признательность Богу через песни и делать это всем своим существом. Вот можно просто сказать там, да, можно сказать там, ты есть альфа, ты омега, ты начало, ты конец, ты великий, всемогущий, вседержитель и творец. Можно сказать, а можно...

Эскалабо. Почему это имеет большую силу? Потому что это песня. Потому что это то самое оружие, которое мы имеем для того, чтобы брать наше внимание и концентрировать его на поклонении Богу. Аминь. Поэтому, конечно, надо петь песни. Когда ты приходишь в церковь и идет какая-то песня, участвуй в этом. Пусть все твое тело отзывается. Мы идем к следующему как раз пункту под названием «Почему мы хлопаем, танцуем, прыгаем, поднимаем руки? Почему мы встаем на колени? Почему мы совершаем какие-то внешние действия?» И часть ответа уже есть выше, но я думаю, можно еще раскрыть это отдельно. Псалом 102, да, мы уже его читали. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя». Святое имя Его. Вся внутренность моя, это все мое тело, руки, ноги, глаза, вот все, что есть во мне, благослови Господа. Аминь. Поэтому, когда я выражаю любовь и признательность, допустим, опять же, своей женушке, да, я это делаю разными способами. Я это делаю делами, словами, также я это делаю обниманиями, там, я ей даже песни какие-то сочиняю, да. Мы смеемся, мы бегаем, прыгаем, отдыхаем, мы по-разному выражаем друг другу нашу признательность и любовь. Поэтому, когда мы приходим тоже в церковь, и мы хлопаем, когда мы поднимаем руки, когда мы еще что-то делаем, это тоже выражение всего нашего существа, признательности, почтения и любви к Богу. Аминь. Наши движения тесно связаны с нашими мыслями. Допустим, когда я вот делаю вот так, у меня автоматически губы делают так. Вот просто это уже какая-то связь такая. Да. Но при этом, если я переполнен любовью, а я сейчас переполнен любовью к вам, то я делаю так. То есть и то, и другое, оно как бы друг друга заряжает, понимаете, да? Поэтому ты стоишь такой... Я видел много вот таких классных людей, которые приходят на прославление, они такие вот так. 30 минут, я думаю, Господи, даже ни разу не двинулся, это же, ну, тяжело так стоять. Ну, ты хотя бы просто руки вот так подними хотя бы разочек. И это, ну, каким-то образом направит тебя, да, ну, определенным образом, вот к Богу. Вот. Поэтому, когда мы прыгаем, то мы как будто бы, знаете, радуемся перед Богом. Когда мы хлопаем, наше тело отзывается на хвалу. Когда мы поднимаем руки к Богу, то мы как будто простираемся к Нему в объятия и говорим, Господь, возьми меня на руки, да, вот как вот ребеночек поднимает руки к Богу, говорит, Господь, я хочу быть с Тобой. Вот у Карла Густава есть другая теория, он ее приводит иногда на проповеди. Он говорит, мы поднимаем руки, чтобы залезать к Богу в карманы и доставать оттуда подарки. Вот, если тебе так проще поднимать свои руки, давайте прямо сейчас поднимем руки. Не, шучу, все. Давайте станем странной церковью. Мы вытаскиваем подарки. За подарками все сразу пошли, да? Поэтому, когда мы двигаемся, мы выражаем нашими движениями вот эту любовь и почтение. Все ли должны двигаться? Каждый ли человек должен там вот так же танцевать, как вот Алексей Савельев, да, там, вот это вот все делать? Нет, конечно же, да, у нас разный темперамент, у нас разные какие-то способы, каким образом мы выражаем почтение к Богу, вот любовь свою и все остальное. То же самое, ну, в отношениях с людьми. Есть кто-то спокойный, есть кто-то неспокойный, да, есть какие-то люди более такие веселые, но все равно, когда ты приходишь в церковь, идет прославление, ну, хотя бы попробуй. Что тебе это стоит? Поднять руки, похлопать, да, там как-то подвигаться, попробуй встать на колени. Пусть твое тело, оно как бы заряжает твою душу, твое сердце, и в том числе и наоборот. Хорошо? Аминь.

Пятое. Почему мы сочиняем, пишем и выпускаем песни прославления? Возможно, для кого-то ответ лежит на поверхности, но я бы хотел немного поразмышлять с вами. Вот недавно слушал одну лекцию, и там это Джордан Питерсон, он сказал такую фразу: «Это настолько очевидно, что я не могу сформулировать, почему это важно». Да, есть какие-то вещи, которые мы точно понимаем, что да, вот а почему это объяснить не можем. Вот. И с одной стороны, это такое ноу-хау последних, наверное, около 100 лет, что вот есть команда прославления, которая пишет свои песни, да, и она такая там собирается, там пишет альбомы, выпускает, и каким-то образом, как будто мы как бы залезаем условно типа на территорию какого-то шоу-бизнеса, да, потому что нам нужно снимать сниппеты, как мы такие: «Хау, Господь, мы славим тебя!» Видели, да, такие всякие вот эти короткие ролики, где там все, все, прям «Аллилуйя, аллилуйя!» Да, вот это вот, я такой, очень тяжело это дается, конечно, вот, но, ну, что можем, то и используем. Вот, и почему мы вот пишем и выпускаем альбомы, да? Ну, потому что, в принципе, 2000 лет команды прославления этим не занимались. Вот, но с другой стороны, знаете что? Скажите, вам бы хотелось услышать 22-й псалом в оригинале? Да, вот его написал там Давид, да, скорее всего. «Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И представьте, вот, у вас есть запись, как Давид 3000 лет поет. Да что-то такое, то есть, я не знаю, как, какой там был язык, да, но вот он берет эту арфу и начинает петь. Вот просто представьте себе, если бы у него был хотя бы вот самое простое звукозаписывающее устройство, которое сегодня стоит копейки и есть любого, у любого из нас в кармане, мы бы услышали все псалмы в оригинале. Прикиньте, это было бы нереально. Вот. Но по факту до нас дошли только тексты. Но даже тексты без мелодии, они отзываются в сердцах людей уже несколько тысяч лет. Вот. И записывать, и выпускать песни прославления — это такой, знаете, бесценный вклад в вечность. Представляете, эти песни останутся после нашей жизни. Как вот псалмы остались после жизни Давида, так же песни, которые мы сейчас поем и выпускаем, они останутся в вечности. Вот. А может быть, некоторые из них мы будем петь на небесах. Вот посмотрим. Почему бы и нет? Может, там будет какой-то хит-парад, да? Самых классных песен прославления. Вот. Когда мы слушаем песни прославления, записанные, то любое место, в котором мы находимся, оно такое становится местом поклонения. Дом, машина, метро, да? И сегодня, конечно, мы просто достигли какого-то вот невероятного наслаждения, да, когда мы просто включаем наушники с шумоподавлением, и мы можем поклоняться в любом месте вообще, абсолютно. Даже на прославлении, если нам вдруг песня не нравится, мы можем просто включить песню, которая нравится, и поклоняться Богу. Вот. Честно скажу, я так иногда делал. Конечно же, не в нашей церкви, вы что. Вот. И это просто, друзья, фантастика, какая вот у нас есть честь жить в такое время с такими возможностями. Бог — творец, Он вдохнул в нас потребность творить. И как ребенок рисует, да, вот, рисунок и приносит своим родителям как подарок, так и мы, сочиняя песни для Бога, в честь Бога приносим ему это как подарок. Представьте, если вот для вас напишут песню, вот кому-то из вас напишут песню, она станет мировым хитом, и там 80 тысяч человек поют: «Лиза Караган, та самая красивая женщина на свете», да? И, ну, как бы, ну, приятно же, когда весь мир поет песню тебе вообще. Супер, да? Вот, поэтому, мне кажется, Богу тоже приятно, да, когда мы сочиняем песни в его честь, и потом это поется по всей земле. Прикиньте? Вау. Вот, поэтому, если здесь есть прославленцы, я хочу вдохновить вас писать песни. Обязательно пишите песни, потому что это стоит того. Остальных хочу изо всех сил попросить поддерживать творчество и написание песен. Каждый раз, когда мы поем какую-то новую песню, просто радуйтесь, потому что прямо сейчас мы что-то высвобождаем в вечность. Это невероятно прекрасно и чудесно. Это действительно такой бесценный вклад в вечность. И во многом поэтому я считаю песнеписательство одним из своих самых главных призваний в жизни. Шестой пункт. Что такое вертикальное и горизонтальное поклонение? Вот мы периодически используем эти слова, и этих слов и понятий нет в Библии, но мы в команде прославления используем их для того, чтобы составлять списки песен и лучше понимать, в каком духе проходит блок прославления. Вертикальные песни — это песни, в которых поется только о Богу, только к Богу, вот, и в его сторону, чуть-чуть армянского языка. Вот. Такие песни, там, допустим, как «Святый вовеки», «Велик наш Господь», «Ему подобных нет», да, это просто вот отсюда сюда, с ангелами в небе, «Ты достоин», «Ты альфа», «Ты омега», ты просто невероятный. И такие песни, они всегда довольно легко заходят. Почему? Потому что с этим посланием согласны абсолютно все. Да? Через такие песни мы хотим, чтобы Богу было приятно и хорошо, и нам от этого тоже хорошо. Вот. Но что такое горизонтальное поклонение? Это песни, в которых мы выражаем наше сердце и разговариваем с Богом, размышляем, молимся и строим отношения. Да? Это песни типа там «Иосифа», «Иова», «Орлы», «Держу», «Забывая прошлое» и так далее.
В определенный момент такие песни, они заполнили горизонт и сильно благословили большое количество людей. Это такое своеобразное, кто-то называет «я-поклонение», да, то есть мое личное общение с Богом. Но что интересно, эти песни далеко не всегда отзываются в сердце каждого человека, когда поются, поскольку темы этих песен, они более узкие. Но при этом, когда они отзываются, то очень сильно влияют на человека и даже меняют его жизнь. В определенной сезонной жизни вот эти песни, которые горизонтальное поклонение, они будто становятся такими молитвами, которыми можно молиться лично к Богу. То есть кто-то сформулировал в песне молитву, например, песни Иосифа. Очень часто мне говорили, это же про меня. Если я не вижу всего, помоги доверять тебе без сомнений в пути. Да? Тех, кто меня предал навеки, простись, меня предавали. Да? Но я не знаю, как это сформулировать так красиво, чтобы это меня подняло, а не просто сказало, они меня предавали, что тех, кто меня предал навеки, простите, аминь. Да? Поэтому такие вот горизонтальные песни, они имеют такую, знаете, более точечную работу с нашим сердцем. Вот. Что интересно, в книге псалмов полно как вертикального, так и горизонтального поклонения. Вот, например, вертикальное поклонение. 8 псалом. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его перед ангелами, славу честью венчал его. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Да? А вот и горизонтальный псалом, например, да, вот когда к Давиду пришел пророк Нафан. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил, и лукавое пред очами Твоими совершил. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Вот иногда мне говорят, Карен, самый главный пример псалмов мы должны брать, конечно же, вот псалмы, да, из Библии. Я говорю, хорошо, давайте сочиним такую песню. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Да, и такие, аллилуйя, во грехе родила меня мать моя. Это же тоже Библия, да, то есть это же тоже псалом. Поэтому я говорю иногда, знаете, я, конечно, понимаю, что там, ну, Давид многое там вот писал, да, он вот горизонтально поклонялся, он размышлял, он переживал, но далеко не все, что вот он сказал, да, и вот сочинил, вот мы обязательно должны из этого сделать песню. Вот, резюмирую, да, вертикальное поклонение больше про дух, да, вот такое вот, дух, который поклоняется Богу. Горизонтальное поклонение – это больше про душу. И у нас есть правило, я вам открою этот секретик, это будет полезно и вам, и командам прославления, которые здесь тоже, возможно, есть, те, кто участвует. Блок прославления может на 100% состоять из вертикальных песен. «Святый вовеки, ты достоин, ты великий, ты всемогущий, аллилуйя, мы славим тебя». Блок прославления может на 50% состоять из душевных песен. Да, вот таких там «Забывая прошлое» и все остальное. Но блок прославления никогда не должен состоять на 100% из душевных песен. Потому что, когда мы приходим, мы просто начинаем нашу душу так изливать, то получается, мы такие пришли, вот как церковь, да, вот. И мы такие вот попытались поклониться, но что это было? Мы просто общались с Богом. Поэтому у нас есть правило, да, что минимум 50% блока прославления всегда должны быть вертикальными. Вот. Иногда, знаете, есть вот такая мелодия, она вроде бы вертикальная, а послание горизонтальное, да, и поэтому это очень важно тоже осознавать и понимать. 7-й пункт. Я уже буду идти быстрее, мы уже подходим к концу нашей проповеди. Что такое спонтанное и пророческое поклонение? Вот, возможно, вы тоже слышали эти понятия. Я так вот немножечко раскрою, что такое спонтанное поклонение. Спонтанное – это когда в блоке прославления происходит что-то незапланированное, да, и мы спонтанно начинаем двигаться в эту сторону. Да, порой лидер прославления, он чувствует, что сейчас нужно спеть песню не из списка и продолжить песню или еще раз ее повторить. Да, то есть это просто что-то незапланированное. Например, на вечере хвалы на ЮС у нас был момент, когда мы должны были спеть какую-то песню, и я прям чувствую, что сейчас не время этой песни. Я подхожу к микрофону и говорю, друзья, сейчас мы ничего не будем играть, я сейчас буду петь песню Иосифа под акустическую гитару. И это был максимально спонтанный момент, потому что именно в тот момент это было нужно. И вот многие сказали, что именно вот эта песня под акустическую гитару, когда мы пели, это был вот какой-то особенный момент, который мы пережили. Мы стараемся, в принципе, практиковать такое поклонение вот на вторничных молитвах, на ночных молитвах, да, когда есть вот это спонтанное движение. На воскресных богослужениях этого чуть меньше, поскольку у нас такое, знаете, кафедральное собрание, у нас такой план. Но в целом мы договорились с Арменом, с пастором, что если Дух нас куда-то ведет, мы обязательно за ним идем. Только мы это вместе должны почувствовать. Иногда бывает, что лидеры прославления Дух куда-то ведет, пастор не ведет, и они такие так,
чей дух прав? Да? Вот. Дух пастора правее, потому что на нем больше ответственности. Аминь. Вот. Но поэтому, если это действительно Дух Святой, который нас вот ведет, мы это почувствуем вместе. Аминь. Что такое пророческое поклонение? Это спонтанное поклонение, в котором есть пророческое послание. Какое-то пророческое послание там в данный момент к церкви, к конкретному человеку. Да, например, в конкретный момент какое-то слово возникает. «Ты мой обеспечитель», или «Ты исцеляешь сердце», или «Ты исцеляешь тела», или еще какие-то вещи, да, которые прямо сейчас важно высвободить, чтобы человек пророчески получил это от Бога. То есть пророческое поклонение исходит от Бога, и ты, чувствуя это, что Он хочет сейчас сказать, высвобождаешь это в зал. Вот так, если коротко. Восьмой пункт. Еще два пункта осталось. Почему порой я ничего не чувствую во время блока хвалы и поклонения? Кого-нибудь это вот, кто-нибудь таким вопросом задавался? Классный вопрос. Молодцы. Ответ будет коротким. Ты приходишь на богослужение не для того, чтобы что-то почувствовать, а чтобы служить Богу и прославлять Его. Да? Богослужение, хвала, поклонение, прославление, поклонение – это, ну, как бы не человекослужение. Это место, куда ты приходишь, чтобы просто поклоняться Ему. Да, иногда ты можешь что-то чувствовать, иногда ты можешь ничего не чувствовать, но поклонение – это твое личное почтение Бога. И если оно тебе ничего не стоит, то возможно, что это не поклонение, да, потому что если тебе не хочется, то тебе это чего-то стоит. Если ты ищешь поклонение эмоций, переживаний, мурашек, откровений, то очень возможно, что ты просто хочешь использовать это лично для себя. То есть иногда люди говорят, у вас такая классная музыка, я так люблю поклоняться. И такие приходят, такие встают, такие, ой, как хорошо. Красивая музыка, красивая песня, вау, да, Господь, слава, уф. Да? И это, ну, как бы окей. Но это сейчас поклонение произошло, или ты просто наслаждался музыкой. Понимаем, да? Поэтому если ты приходишь, и ты не чувствуешь ничего, это ничего не значит. Ты пришел прославлять и поклоняться Богу. Порой, когда я служу моей женушке, я тоже не испытываю там какого-то космического дикого восторга в моменте, да? Но я просто ее люблю. Поэтому прославление, поклонение, оно должно исходить в первую очередь от любви, а не от твоих чувств, переживаний и мыслей. Аминь. Еще один такой вопрос. Это восьмой вопрос, а это 8.1. Мне не нравятся некоторые песни. Это плохо? Ответ короткий. Эти песни мы поем не тебе. Да? Это как прийти на день рождения кому-нибудь и сказать, мне не нравятся подарки, которые тебе подарили. Ну окей, ладно. Спасибо, что сообщил, очень интересно. Еще один вопрос, который люди задают. Мне нравится, когда ведет конкретный человек. Это грешно? Тут, честно говоря, я встану чуть-чуть на вашу сторону, потому что, конечно, как ведет конкретный человек, это там совокупность его талантов, опыта, куда-то привести. Это там целый урок, когда мы обучаем вообще лидеров прославления, как вести людей для того, чтобы привести их в конкретное место. Далеко не каждый лидер прославления может высвободить песню Иосифа или песню Иова, да, там «Бог, ты знаешь путь мой, испытай меня, выйду как золото». Это довольно-таки сложное послание, да, которое нужно прям вот суметь людей в это привести, в эту глубину заветов. Вот. Но это тоже не должно стать для нас оправданием, да, что «Ой, это не мой любимый лидер прославления сегодня ведет, ну все». Потому что что? Это богослужение. И ты точно такая же часть прославления и поклонения, как команда прославления. Аминь. Поэтому, когда мы приходим прославлять и поклоняться, помни, что ты и есть команда прославления. Аминь. И девятый вопрос, на который мы ответим, последний. Какое же поклонение самое правильное? Конечно же, правильнее всего поклоняются баптисты. Очень люблю баптистов, это просто самые лучшие люди на земле, вот, потому что моя женушка тоже баптист. Вот. В принципе, всю проповедь именно к этому я и вел, чтобы сообщить вам об этом. Вот. На самом деле, к сожалению, в Библии вот не написано, какое внешнее проявление поклонения оно самое правильное. Да? Люди додумывают формы, там, внешние проявления поклонения и возводят их в канон, исходя из своих традиций, вкусов, ощущений и тому, чему сами были научены. Армен, например, он был в Африке, и вот он помнит, какое там было поклонение. Да? Там 2 часа просто. И ты думаешь, это просто 2 часа. Думаешь, окей, ну, в принципе, приди сказать, вы неправильно поклоняетесь Богу, надо делать почтение, они такие, как? Ну, мы же не можем, мы же так выражаем ему свою любовь. Поэтому, да, формы поклонения супер разные. Но единственное, о чем говорит Библия в плане самого правильного поклонения, это слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 4 глава, с 20 по 24 стих. «Настанет время,
И настало уже, когда истинные поклонники

будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Аминь. Давайте встанем, чтобы поклоняться в духе и истине. И знаете, раньше поклонение происходило в храме. Только в храме. Но сейчас храм – это в первую очередь твое сердце. И поклонение происходит в духе истине. Ну что это значит? Давайте чуть-чуть это разберем. В духе означает, что поклонение должно быть глубоким. Оно должно затрагивать твою душу, дух и тело. И также оно должно быть искренним и без фальши. Это означает поклоняться в духе истине. Глубокое, искреннее сердце, которое хочет прославить Господа. В истине означает, что в первую очередь поклонение должно быть основано на Писании, а не на наших чувствах. Да, потому что мы можем прийти и поклоняться к Богу и говорить: «Господь, я провозглашаю сейчас $1 миллиард в мою жизнь. По слову Твоему да будет мне». Ну, где-то в слове об этом не написано. 100% хочется, но как бы это так. Да, это просто наше желание, это наши эмоции. Вот уверен, каждый из нас этого хочет. Но в первую очередь поклонение в истине должно быть основано на Писании, а не на наших чувствах. И самый ключевой момент. Поклонение в истине происходит через жертву Иисуса Христа. Это очень такой важный действительно момент, который нам нужно понять и осознать. Раньше присутствие Бога, оно было в храме, за завесой. Да? И мы были отделены от доступа к этому присутствию. И когда Иисус умер на кресте, что произошло? Завеса разорвалась. И это образ, что теперь присутствие Бога, оно доступно нам. Но оно доступно только через жертву Иисуса Христа. Поэтому истинное поклонение, оно происходит через жертву Иисуса Христа. Его жертвой наше поклонение теперь может быть принято. Аминь. Поэтому давайте сейчас вот со всей этой информацией, которая у нас есть, мы помолимся и поклонимся Богу, хорошо? Да. Конечно. Армен боится, что мы не будем сейчас поклоняться. Ладно. Господь, мы благодарим Тебя, Отец Небесный. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, за то, что Ты наш Бог. Господь, мы так любим и почитаем Тебя. Слава Тебе и хвала, Господь. Мы сейчас, Господь, хотим просто действительно по-настоящему поклониться Тебе. Пусть это чего-то будет стоить нам, Господь. Мы хотим проявить к Тебе, Господь, наше почтение, нашу признательность, нашу любовь, наше благоговение, наш трепет, Господь. Аллилуйя.

0: Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон-младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из КБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвуют Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат в Господе. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен.
1: Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human.

0: Yes, yes. Church, church. Church is on the move.
1: Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете, церковь, да, церковь в движении, эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья», потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы ни справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительные сцены, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, ну это очень мило, это здорово. Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего, я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как Thrillel, Dangerous, Bad. Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с Chicago. Я работал с сестрами Pointer, с Берри Маниловым, Берри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там, да. Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне, ну, а ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год. И я что-то еще записал. Он говорит, а ты не совсем готов, приходи через год. А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне, ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов. И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я хотя начал работать с разными людьми. И я работал с Джои Сэмпл, и он говорил, знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах. И так я сделал несколько альбомов с Джои Сэмпл, с группы Crusaders, и Господь благословил меня и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми, и Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на земном ветре и огне, и Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьере. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать над своей карьерой. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил, о, хорошо, тогда я позову его еще раз. И таким образом ты действительно славишь Бога за такие.

тех людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка? Или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался каратэ и так далее, знаешь, всем подряд. И я хотел быть инженером, астронавтом. И проучившись в школе где-то до середины, я сказал, мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом. И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говорила, тебе нужно поработать над этим и этим. И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом, он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. Как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу! Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, и во всех уголках мира. И буквально перевод звучит, где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями. У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось, Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. И этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно.

0: Пол Джексон младший.
1: Yeah, go on over here.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. Когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином. А Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасения, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. «Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса». Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

0: Человек, который изнасиловал и убил 30 женщин, был задержан и арестован с помощью невидимой силы. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Вам будет трудно в это поверить, но это произошло 11 декабря 1981 года. Во время молитвы одна женщина почувствовала вдохновение поехать в магазин под названием Kmart. Она подъехала к этому магазину, вышла из машины. Марги Палм, а что было дальше?
2: Я возвращалась к своей машине, и когда подошла к ней, почувствовала, что кто-то находится позади меня. Я сразу подумала, кто бы это мог быть. Я повернулась и увидела, что сзади меня стоял мужчина. Он весь дрожал и плакал. Он был одет в черное, и в руке у него был пистолет вот такого размера. Это был вовсе не маленький пистолет, а большой револьвер 38-го калибра. Этот человек держал его направленным на меня. Когда я повернулась, ствол пистолета был прямо вот здесь. Мужчина сказал: «Я тот человек, который прошлым вечером убил девушку». Это было в баре в городе Сан-Антонио, штат Техас, где я живу. Еще он сказал: «В тюрьме одному человеку я вырезал сердце, и если ты не сделаешь то, что я тебе скажу, я тебя убью». Я понимала, что он не шутит. Таких людей я видела только по телевизору. Другой важный момент был в том, что я не читала последний номер газеты, и поэтому я не знала, что этот человек совершил днем раньше. С этого начинались заголовки всех газет. Друзья потом рассказали мне, что вертолет постоянно кружил над Сан-Антонио в поисках этого человека.
0: Его слова уже звучали достаточно угрожающе, но знала ли ты, что...
2: Я рада, что я этого не знала.
0: Что этот человек изнасиловал и убил 30 женщин, и что он искал определенный тип женщин. Он искал определенный тип женщин, и те женщины, которых он убил, были очень похожи на Марги. Но она ничего об этом не знала. Значит, он кнул своим пистолетом тебе прямо в ребра. И о чем ты подумала в этот момент?
2: Первое, что мне тогда пришло в голову, это то, что сегодня я умру. Это была первая мысль, которая ко мне тогда пришла. Я чувствовала, как на меня начинает опускаться ужас. Я чувствовала, как мое тело начинает трястись. И потом из моих уст вышли слова. Это очень интересно. Из моих уст вышли слова. Ты знаешь Иисуса Христа?
0: Он кнул пистолетом тебе в ребра, а ты спрашиваешь, знаешь ли ты Иисуса Христа? Что он ответил?
2: Он сказал: «Нет, я не хочу знать Иисуса Христа, леди». Он сказал: «Залезай в машину и садись себе на руки, и я решу, что нам делать дальше». Я села в машину на переднее левое сиденье и села на свои руки, как он мне повелел. Потом он снова ткнул своим пистолетом мне в ребра и сказал: «Если ты попытаешься сбежать, я выстрелю из этого пистолета и убью тебя». Я понимала, что он не шутит. Я в жизни не видела таких людей. Я начала молиться. Я сидела вот так в моей машине, молилась, и вдруг внутри себя я увидела видение. И еще я увидела стихи из Библии, как будто они проходили передо мной. Один стих гласил: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
0: Это тебе помогло?
2: Да, мне это помогло. Долгие годы я была верующей в Иисуса. Этот человек

0: Век собирался меня убить, и я чувствовала, что Бог говорит мне через эти библейские стихи. И потом я увидела Писание, которое гласило, «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Именем моим будут изгонять бесов. Потом я увидела себя. Я увидела, как я вытащила из-под себя руки, возложила их на голову этого человека и повелела демоническому духу выйти из него. Это может показаться странным, но...
1: Марги, мне кажется нереальным. Это просто нереально. Значит, ты получила это слово от
0: Бога. Получила слово.
1: Но в то же время в реальном мире этот маньяк с пистолетом сидит напротив и полностью тебя контролирует.
0: Но знаете, Библия говорит, что мы воюем не против крови и плоти. Другими словами, борьба идет не против самого человека. Борьба ведется против начальств и властей тьмы этого мира. Сказано, что мы ведем борьбу с демоническими духами. И я знала, что этот человек был полон всего этого. Он был полон ненависти и страха. Это было хорошо заметно. И я верила.
1: Ты за него молилась?
0: И я верила, что Библия...
1: Ты за него молилась?
0: Я молилась за него. Это было самое трудное из всего, что я сделала в этот день. Знаете, Библия говорит, что вера — это верить в то, что говорит Бог, и делать то, что Он говорит. Поэтому для того, чтобы сделать то, что я увидела, мне нужно было очень сильно в это поверить. Ко мне пришла мысль, если это не Бог, если я это выдумала, тогда я труп. В конце концов, я, не глядя на него, сказала ему, «Я сейчас за тебя помолюсь». Он сказал, «Леди, ты не будешь за меня молиться». Я ответила, «Да, буду». Я вытащила свои руки из-под себя, положила их ему на голову и сказала, «Во имя Иисуса я беру власть, во имя Иисуса, и я поверю». Повелеваю всем демоническим духом выйти из этого человека. Я приказываю духу смерти выйти из моей машины. И я провозглашаю, что этот человек будет служить Иисусу. И это исполнится в конце этого дня. Я этого не говорила, а кричала.
1: А что делал он?
0: Он просто застыл. С ним, наверное, никогда не происходило ничего подобного.
1: Я уверен, что никто из тех 30 женщин такого не делал.
0: Потом я снова положила руки под себя, примерно вот так. После этого он сказал, «Боже мой, я в одной машине с религиозным фанатиком».
1: Он был потрясен.
0: Он сказал, «Ты хочешь меня надуть?» Никто мне такого не говорил. Я сказала, «Нет, я не обманываю. Я в это верю». Тем утром я взяла с собой Библию и книгу с различными местами из Писания. Я сказала ему, «Смотри, думаешь, это нормально носить с собой Библию?» У меня еще были кассеты с проповедями. Я сказала ему, «Ты думаешь, это нормально?» Он ответил, «Нет, ненормально». И я сказала ему, «Бог посадил тебя сюда». И вдруг я поняла, что это Бог посадил его в мою машину. И еще я поняла, что ужас и страх, которые наполняли машину, исчезли. После молитвы машину наполнил мир.
1: Послушайте, вы думаете, что у вас большие проблемы. А как бы вам понравилось оказаться в той машине, в которой сидела Марги? Я знаю, что вы досмотрите нашу передачу до конца, мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот, я ведущий этой передачи. В иврите есть одно слово – «хуцпах». Оно значит «нерв». У Марги Палм крепкие нервы. Она находилась в одной машине с маньяком, насильником, убийцей, который убил 30 женщин, которые были очень на нее похожи. А одну девушку он убил буквально за несколько часов до этого. И Марги кладет на него свои руки и начинает молиться за его освобождение. Он называет ее религиозным фанатиком и увозит ее в глухой тупик. А что было дальше, Марги?
1: Следующие его слова были: «Я не знаю почему, но у меня нет желания тебя насиловать. Я чувствую, что от тебя исходит такая любовь, которой я ни от кого не чувствовала за всю свою жизнь. Я ничего не понимаю. Ты что, ангел? Кто ты? Я не понимаю, почему ты меня не боишься?»

0: Я сказала: «Знаешь, Иисус не появится перед тобой, Он приходит через людей. Сегодня ты встретился с Иисусом Христом, с Его любовью». Весь день Он меня убеждал: «Во мне столько ненависти, что если Бог и существует, то Он все равно не сможет меня освободить». А я Ему отвечала: «Я здесь только по одной причине. Бог меня посадил сюда с тобой». И так как я не проявляла страха, он начинал думать, что я ангел. Я не испытывала страха только потому, что Божья сила присутствовала в машине. Бог сказал: есть место в Писании, которое говорит, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, и этот человек это почувствовал. Это еще одно чудо. Вначале я его боялась, но после той молитвы мир наполнил мою машину, и я начала чувствовать к нему сострадание. Я даже не знала, что смогу почувствовать такое сострадание к человеку, который меня ненавидит и хочет меня убить. Я чувствовала безграничную любовь, милость и сострадание по отношению к нему. Казалось, что Бог все время мне повторяет: «Моя милость пребывает вовек». Я повторяла сама себе: «Это Божья любовь». Вот так Бог любит людей.
1: Человек, который отделен от Божьей любви так, как этот человек, чувствует, что любовь способна проникать в глубины.
0: Да, она проникала в него, потому что время от времени он ругался и использовал нецензурную брань. Это был ураган слов. Но каждый раз, когда он ругался, он говорил: «Простите меня, леди». Он все время повторял: «Мне так жаль, я знаю, что это вас оскорбляет». Каждый раз, когда он произносил матерное слово, слово, которое могло меня оскорбить, он начинал чувствовать обличение. Потом мы начали разговаривать, и он сказал: «Знаешь, я никогда больше не вернусь в тюрьму». Я сказала: «Ты и так в тюрьме, ты заключен в тюрьму ненависти». Я сказала ему: «Есть люди, которые ездят в тюрьмы и помогают заключенным. Это евангелисты». Он говорит: «Как кто, например?» Я назвала имя евангелиста Кеннета Копленда. Мужчина спросил: «Где живет этот человек?» Я сказала: «Он живет в Форт-Форсе». Он сказал: «Я поеду к нему». Я сказала: «Я не знаю этого человека лично». Мужчина сказал: «Но я хочу, чтобы мы поехали туда». И вот что было дальше. Он захотел проехать через Остин. Когда он это сказал, я увидела видение. Я уверена, что это было от Бога, потому что я увидела заблокированные дороги вокруг Остина. Потом я увидела город Кервилл, штат Техас. Я почувствовала, что Бог хочет, чтобы я сказала этому мужчине, что мы должны ехать через Кервилл. И еще я увидела, как он садится в автобус. После этого я сказала: «Тебе нужно сесть в автобус», и рассказала ему все, что видела. Я понимаю, что это звучит очень странно и даже безумно, но все это описано в одной газете города Сан-Антонио.
1: Значит, к тебе пришло видение, в котором ты увидела, что все дороги заблокированы. Он, наверное, подумал, что ты сошла с ума. Но откуда он узнал, что ты говоришь правду?
0: После того, как я ему это сказала, он сказал: «Я хочу, чтобы ты пошла в магазин и купила мне газету, сигареты и пиво».
1: К этому моменту он действительно начал тебе доверять, ведь ты могла убежать через задний выход.
0: Да, могла.
1: Или рассказать кому-нибудь, что у тебя в машине маньяк с пистолетом.
0: Да, я могла это сделать, но я действительно верю, что эту ситуацию дал мне Бог. Я чувствовала мир. Я чувствовала, что Бог ввел меня в эту ситуацию. Поэтому я купила пиво, сигареты, газету, и я успела заметить, что фотокарточка этого человека была помещена на центральной полосе этой газеты. Я до сих пор удивляюсь тому, что это не вызвало у меня абсолютно никакого страха. Когда я вернулась в машину, он сразу начал читать газету и потом сказал: «Ты что, читала эту газету раньше?» Я сказала: «Нет». Он прочел мне первый параграф о том, что все дороги вокруг Остина были блокированы.
1: Это в точности то, что ты видела в видении. Он понял, что ты слышала Бог.
0: Да, я сказала: «Это Бог».
1: Он сказал?
0: Да, он сказал: «Куда же нам теперь ехать?»
1: Теперь он тебя спрашивает, ведь он собирался тебя изнасиловать и убить.
0: Он начал меня спрашивать.
1: Я хочу кое-что вам сказать. Если Бог любит этого человека, значит, Бог любит и вас. у Бога столько к вам любви. Вы это еще не испытали, но очень скоро вы можете это испытать. Оставайтесь с нами. Итак, Марги, ты едешь в машине с маньяком, убившим 30 женщин, которые выглядели точно так же, как и ты. Он их изнасиловал и убил. И вдруг он начинает прислушиваться к твоим советам, потому что он увидел, что через тебя говорит Бог. Он даже позволил тебе позвонить твоему мужу.
0: Да, он сказал мне, чтобы я позвонила мужу. Я позвонила домой.
1: А почему он позволил тебе позвонить мужу?
0: Весь день он повторял одно и то же. «Я не знаю, смогу ли тебя отпустить или нет». И знаете, потом он передумал. Он сказал, «Позвони мужу». Я позвонила мужу, и когда он поднял трубку, я почувствовала, что спокойствие, которое я испытывала весь день, вдруг вылетело в окно. Я начала трястись. Когда я услышала его голос, я подумала, смогу ли я еще увидеть свою семью? Когда я повесила трубку, сзади меня с пистолетом, направленным на меня, стоял Стивен. Он сказал, «Ты очень расстроена». Я положила свои руки на него и сказала, «Во имя Иисуса я беру власть над духом страха, и я приказываю ему уйти от меня». Страх моментально ушел, и ко мне вернулся мир.
1: Почему ты не рассказал обо всем своему мужу? Ведь он ничего не знал.
0: Рядом стоял Стивен.
1: А, понимаю.
0: Он стоял сзади меня с направленным на меня пистолетом. Муж почувствовал, что что-то не так, и он все время спрашивал, что случилось. Я сказала, я вернусь попозже. Я хожу по магазинам, ведь приближается Рождество. После этих слов муж перестал что-то подозревать. Повесив трубку, я почувствовала, что вся дрожу. Но после того, как я помолилась, ко мне вновь вернулся Божий мир. Потом мы снова сели в машину и поехали в Кервилл. Это то место, которое мне показал Бог, чтобы мы туда поехали. По пути туда Стивен начал мне рассказывать о своем сыне. Он сказал, «Я тебе этого еще не говорил, но у меня есть сын». Я сказала, «Я хочу задать тебе вопрос. Если бы твой сын совершил преступление, которое совершил ты, хотя я не знаю всего, что ты сделал, но все равно скажи, ты согласился бы умереть вместо него? Давай представим, что существует ад. Ты согласился бы пойти в ад и заплатить за все эти ужасные преступления? Давай представим, что Бог сказал, если ты на это согласишься, ты заплатишь за все преступления, совершенные твоим сыном. Согласился бы ты пойти вместо него в ад и продолжал бы ты любить сына?»
1: Это очень...
0: Ты бы простил его?
1: Это очень проницательный вопрос.
0: Да, он сказал, это трудный вопрос, леди. Я сказала, что ж, тебе нужно ответить на него.
1: Ты сказала вооруженному маньяку, тебе нужно ответить на этот вопрос? У вас действительно есть хуцпа.
0: Он сказал, «Я бы умер за своего сына. Я бы умер за него. И я бы простил его». Я сказала, «Знаешь, именно это сделал для тебя Иисус». Он посмотрел на меня и сказал, «Весь день ты мне проповедовала, и, наконец, я начинаю понимать, что ты пытаешься мне сказать». Потом мы ехали в тишине. Вдруг он останавливает мою машину у обочины и начинает осматривать весь салон машины. Он осмотрел заднюю часть салона и потом весь салон. Я не знала, что он собирается сделать.
1: А что он искал?
0: Он остановил мою машину у обочины, и, закончив свои поиски, он вот так поднял свои руки вверх и сказал, «Иисус, я раскаиваюсь во всем, что я когда-либо совершил. Прости меня. Я хочу пойти на небо». Я просто сидела и смотрела на него. Ведь я не просила его это делать. Но вот что с ним произошло. Он позже мне об этом рассказал. Он сказал, «Помнишь, как я обыскивал машину?» Я сказала, «Да». Он сказал, «Я услышал голос». Этот голос прозвучал сверху, и он сказал, «Это последний раз, когда я призываю тебя, Стивен». Стивен сказал, «Когда я услышал этот голос, я его не слышала, но он слышал его». Он сказал, что он был очень громким. Стивен сказал, «Я знал, что это был Иисус». Он сказал, «Я многое сегодня увидел. Я увидел мир, который есть у тебя. Я понял, что это не шутка. Все, что ты сказала, правда. Иисус действительно есть, и ты ничего не придумала». Он сказал: «Вначале я думала, что это

0: Просто твоя слепая вера во что-то. Но теперь я понял, что это реально.
1: Он входил в список 10 самых разыскиваемых людей Америки. Отсюда летали вертолеты, все его искали. Все отчаянно его искали. А что он сделал после того, как поверил в Иисуса?
0: В ту минуту мы сидели в машине. После того, как он услышал голос и поднял вверх руки, он начал плакать. Он сказал, «Это ушло, все ушло». Я спросила, «Что ушло?» Он сказал, «Леди, что-то в меня вошло, и вся ненависть вышла из меня». Он сказал, «Я всех ненавидел. Я ненавидел себя, ненавидел других. И я чувствую, что меня очистили. Теперь я чист». Я сказала, «Об этом написано в Библии. Ты родился свыше». Он говорит, «Что это еще такое?» Я пояснила ему, «Когда ты родился в первый раз, ты родился от земной матери и отца, и в тебе течет их кровь. Ты их семя. Но когда ты попросил Иисуса войти в твою жизнь, Он вложил в тебя свое семя, и это вечная жизнь. Бог стал твоим отцом. Кровь Иисуса вошла в тебя. Теперь у тебя сверхъестественная ДНК. Он смыл твои грехи. Сверхъестественно». Я сказала, «Это сверхъестественно». Он сказал, «Но я этого не заслуживаю». Он сказал, «Я этого не заслуживаю, но теперь я чувствую, что я чист, леди». Он был переполнен этим чувством. Потом мы приехали в Кервилл. Я пошла на автобусную остановку и спросила, скоро ли пойдет автобус на Остин. Мне ответили через 30 минут. Стивен и я сели в машину и начали ждать автобус. Но перед этим, когда я только вернулась в машину, он мне сказал, «Только не говори, что автобус идет до Форфорса». Я ответила, «Да, до Форфорса». Потом его поймали, и через какое-то время он был казнен. Но благодаря тому, что с ним произошло, сейчас организовано большое тюремное служение.
1: Что он сказал полицейскому, который его арестовал?
0: Он сказал, «Если бы я увидел тебя сегодня утром, я бы выстрелил в тебя, а потом убил бы и себя. Но сегодня утром я встретил женщину, которая изменила мою жизнь. Я больше никогда не буду прежним».
1: Теперь, глядя назад, скажи, как ты могла с этим справиться? Тебе удалось через это пройти?
0: Я не смогла бы это сделать без Иисуса.
1: Ты же мать!
0: Я знаю, я не смогла бы через это пройти без Иисуса. Тем утром, перед тем, как все это произошло, я сказала, «Бог, я сделаю все, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя. Никогда не говорите то, что вы на самом деле не имеете в виду». После этих слов Бог использовал меня.
1: Если бы ты этого не сделала,
0: я была бы мертва.
1: Была бы мертва. Вы слышали? Помните тот голос, который слышал этот мужчина? Голос сказал, «Это твой последний шанс». Я верю, что некоторых из вас Бог призывает уже на протяжении долгого времени. И это ваш последний из последних шансов. Помолитесь этой молитвой и делайте это от всего сердца, настолько, насколько у вас это получается. Мне все равно, что вы сделали, Бог любит вас. Его любовь изливается на вас прямо через этот телевизор. Сейчас с вами что-то происходит. И это Божий Дух. Повторяйте за мной молитву. Дорогой Бог, скажите это вслух. Дорогой Бог, я грешник. Я грешил против Тебя. Я верю, что Иисус умер за мои грехи. И через Его кровь я чист. И теперь, когда я чист, я принимаю Иисуса моим Мессией и Господом. Господи Иисус, войди в меня. Возьми мою жизнь. Я хочу познать моего Бога Отца. Мне нужно познать Божью благость. Мой земной отец совершал ошибки, но Бог, Твоя любовь, изливается сейчас на меня. Наполни меня. Скажите вслух, наполни меня во имя Иисуса Твоим Святым Духом. Из-за того, что сделал Иисус, вы станете цельной личностью. Бог говорит, не воспомяну более твоих грехов. Прямо сейчас наполни их, Бог. Дай мне ощутить любовь Отца, чистую, неоскверненную любовь Отца. Дай им пережить Твой мир и Пусть ничто не отделит их от Твоей любви. Пусть они больше никогда не уйдут от Тебя. Я умоляю вас, найдите Библию. Начните ее читать и говорите Богу, как вы его любите, ведь вы для него особенны. Бог очень, очень любит вас. Это действительно так. Он посадил меня здесь, чтобы я вам это сказал. Вот почему я здесь. Он любит вас. Он любит вас.

В современном мире нас окружает множество устройств. Каждое из них работает по заложенной в него программе. Но замечаем ли мы, когда программируют нас самих? Заставляют совершать те или иные поступки? Программирование сознания человека — это качественно иной уровень манипулирования. Человек неосознанно делает то, что хотят от него другие. Один из ярких примеров программирования людей — это курение. За личный выбор курящий принимает то, что по факту является циничным финансовым расчетом третьей стороны. Техники и алгоритмы манипуляций позволили втянуть в курение полмира и сделать так, чтобы человеку крайне трудно было отказаться от сигареты.

0: 1952 году в США журнал Reader's Digest опубликовал серию статей под общим названием «Рак из пачки», которые сильно напугали читателей доказательством прямой связи курения и рака легких. Паника в рядах курильщиков привела к массовым отказам от курения и, следовательно, к резким падениям продаж сигарет. Но табачные компании пошли на хитрость. Они якобы обезопасили курение, добавив к сигарете фильтр. Его появление никто не расценил как рекламную уловку.
1: Фильтр — это больше для самоуспокоения человека, был придуман табачными компаниями, не более того.
0: Для того, чтобы внушить всем, что сигареты не только безопасны, но и являются символом мужественности, Филип Моррис запускает рекламную кампанию с главным героем — ковбоем-укротителем прерий. Первым ковбоем Мальборо стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи не в силах дальше бороться с эмфиземой легких. Следующим покорителем прерий стал Дэвид Маклин. Сигаретный фильтр ему также не помог. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет. Фильтр здесь тоже был бессилен.
2: Сигаретный фильтр – это просто один из способов манипуляции сознанием человека, создающий иллюзию более безопасного курения.
0: По статистике, с появлением в сигарете фильтра заболеваемость раком легких и другими типичными табачными болезнями нисколько не снизилась и даже наоборот увеличилась. Классификация сигарет на легкие, суперлегкие, сигареты с пониженным содержанием никотина и смолы – это тоже один из способов манипуляции, который табачные компании активно применяют с 80-х годов.
3: Это прежде всего для того, чтобы втянуть в курение подростков, молодежь, девушек и женщин.
0: Такая классификация создает иллюзию более безопасного курения. Курильщик, вместо того, чтобы отказаться от сигарет, продолжает курить якобы более безопасные.
1: А более того, ведь состав этих сигарет, так называемых легких и качественных, добавляют очень много ингредиентов, которые снижают рвотный рефлекс у детей, чтобы они начали курить, понимаете?
0: Многолетние исследования Национального института рака США показали, что количество преждевременных смертей, вызванных курением, не изменилось при массовом переходе на легкие сигареты. В 90-х годах табачные компании избирают стратегии развития рынка, втягивания в курение женщин и девушек. Чтобы заставить их курить, создается красивый дизайн пачки с красочными и привлекательными цветами.

0: цветами, на любой вкус.
1: Привлекательный дизайн пачек сигарет ориентирован на то, чтобы сформировать у молодых людей ощущение того, что курение является модным атрибутом, необходимостью современной жизни.
0: И самое главное, появляются тонкие сигареты. Этот рекламный ход позволил табачным компаниям заставить миллионы женщин нести им деньги в обмен на бесплодие и рождение больных детей. Еще одна уловка, на которую идут табачные компании, это отсутствие состава на пачке. На упаковке любого товара вы найдете описание, из чего он сделан, за исключением сигарет. В общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, вызывающие генетические мутации. Все это заменено одним словом – смола.
2: Состав сигарет – это скрываемая информация. И если, например, на табачную фабрику устраивается курящий человек, то через пару месяцев он обязательно бросает курить, видя, что добавляет в сигареты.
0: Одна из главных тайн табачных компаний – это добавление в сигареты специальных веществ, которые не ослабляют, а наоборот – усиливают действие никотина. Что же это за вещества? Мочевина. Мочой начали пропитывать табак для сигарет еще в 50-х годах. Благодаря добавлению мочевины, никотин гораздо быстрее всасывается в кровь, что вызывает более быстрое привыкание к сигарете и еще большую зависимость от курения.
3: Зависимость от табака также возникает, как и от алкоголя. Это тоже, кстати, наркомания.
4: Табачный дым содержит никотин. Это наркотик, к которому привыкают. Это самый настоящий наркотик. Он классифицирован, значит, как наркотик, даже не как легкий наркотик, и поэтому к нему привыкают.
5: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им.
0: Этот фильм взорвал Америку. Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях. В основу сюжета легла статья «Человек, который слишком много знал». Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, раскрыл профессиональные тайны, как человека подсаживают на сигареты.
5: Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
0: Факт добавления в сигареты этих веществ вызвал в США всеобщий протест. В результате суд обязал табачные компании обнародовать производственные документы.
6: Из рассекреченных документов табачных компаний. Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
4: Это машина для привыкания. Это средство специально табачными компаниями, разработанное для того, чтобы ты к этому привык. Чтобы ты привык к этому. И тогда уже все, ты на крючке.
0: Так почему табачные компании хотят вовлекать в курение именно молодежь? Согласно статистике ВОЗ, почти 80% взрослых курильщиков начали курить, будучи подростками. Чем раньше человек начинает курить, тем сильнее развивается зависимость и тем сложнее отказаться от сигареты. Поэтому табачные компании принимают самое активное участие в так называемой борьбе с детским и подростковым курением. Всем знакомы такие наклейки: «Мы не продаем сигареты лицам моложе 18 лет». Это закон.
7: Ну, это тоже тот же самый ловкий маркетинговый ход. Во-первых, привлечь внимание к табаку. Во-вторых, внушить молодежи, что табак – это признак взрослости, чтобы они к этому тянулись и так далее. А на самом деле продают.
0: Как еще можно втянуть молодежь в курение? Конечно, организовывая и проводя псевдопрофилактические программы. Одна из таких программ – «Мой выбор».
8: Табачные компании организовывают так называемые профилактические программы. Они приходят в учебные заведения и говорят молодежи, что курить могут взрослые, что курить или не курить – это выбор взрослого, ответственного человека. Вот вы, дети, не можете сделать этот выбор. А вот когда вы станете взрослыми, там уже юноши, девушки сформированные сидят, естественно, они думают, какие же мы дети. А, то есть курение – это выбор взрослого человека, то есть это еще один из признаков взрослости. Так они манипулируют сознание молодежи, втягивая их в курение.
0: Задача подобных психологических

0: курить вредно. А что же на самом деле происходит с нашим организмом? Когда человек закуривает, первый удар принимают на себя зубы. Температура вдыхаемого курильщиком дыма около 60-80 градусов, тогда как средняя температура окружающей среды, например, осенью, всего 5 градусов. Курильщик поочередно наполняет свой рот то горячим дымом, то холодным воздухом. В результате зубная эмаль испытывает резкие перепады температур.
1: Перепады температуры сильно влияют на зубную эмаль, провоцируя появление на ней микротрещин.
0: Чтобы нагляднее это представить, посмотрим на простой пример из истории. Как в древние времена наши предки убирали большой камень с посевного поля. Они раскаляли его, разводив вокруг костры, а потом обливали холодной водой. Камень от резкого перепада температур трескался. Также и на зубах образуются микротрещины, входные ворота для микроорганизмов. Нарушение зубной эмали приводит к отложению на ней табачного дегтя, из-за чего эмаль приобретает желтоватый цвет, а впоследствии и более темный.
1: Как правило, зубы курильщика меняют цвет постепенно, и человек даже не замечает этого.
0: Полость рта начинает издавать неприятный запах, ощущаемый при разговоре с курильщиком.
1: Многие курильщики пытаются отбелить зубы, используя порой экстремальные методы, что только усугубляет положение зубной эмали, истощая ее.
0: Из полости рта табачный дым попадает в гортань. В состав дыма входит более 50 химических соединений, вызывающих рак. Под их влиянием происходят изменения в гортани, появляются опухоли. Часто рак гортани никак не проявляет себя, протекает бессимптомно. В этом заключается его коварство. Только со временем при глотании появляется чувство инородного тела. Оно начинает сопровождаться усиливающейся болью. Вскоре боль становится нестерпимой.
2: Я тоже считал, что это касается других, а меня это не коснется.
3: Андрей, предприниматель. В 28 лет врачи поставили диагноз – рак гортани, вызванный курением.
2: Болезнь проявилась, как обычная простуда, воспалились лимфоузлы. В процессе диагностики выяснилось, что это онкология. Я знаю, что процент выживания с таким диагнозом, с такой болезнью очень маленький. Если бы не доктора, то меня бы уже не было в живых.
0: Далее табачный дым попадает в легкие человека. В них находится около 650 миллионов альвеол, на которые возложена функция снабжения кислородом всего организма. При попадании табачного дыма в легкие альвеолы забиваются дегтем, токсинами и перестают функционировать. В результате канцерогены табачного дыма накапливаются, что приводит к необратимому процессу разрушения клеток, возникновению злокачественных опухолей. Надо заметить, что сигаретный дым многократно усиливает отравляющее действие на человека других вредных компонентов – выхлопных газов, выделений промышленного производства, которые сами по себе не наносят такой сильный вред нашему организму. Самое страшное, что заработать рак легкого можно просто подвергаясь воздействию табачного дыма со стороны. 85% дыма от сигарет является невидимым для невооруженного глаза. При курении его значительная часть выделяется в окружающую среду, где его вдыхают некурящие, так называемые пассивные курильщики.
4: Вы знаете, люди курящие, я заметил, они страшные эгоисты. Страшные эгоисты. Им вообще нет никакого дела до окружающих. Даже за своих собственных детей в этом смысле нет. Он хочет, ему надо, он достает, как любой наркоман.
0: А дым от тления сигареты содержит даже большую концентрацию вредных веществ, чем дым, образующийся при затяжке. Например, в нем содержится в 3 раза больше бензопирена, сильнейшего ракообразующего соединения, и в 50 раз больше никотина. Это происходит вследствие того, что температура горения сигареты при тлении на порядок ниже, чем при затяжке.
5: А если вы еще курите в семье, и у вас есть дети, то это не только ваша проблема, это проблема ваших детей.
0: Если ребенок живет в квартире, где один из членов

0: членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина в его организме соответствует 2-3 сигаретам. У детей, подвергающихся принудительному курению, в разы увеличивается риск недоразвития легких. Они чаще заражаются инфекционными заболеваниями, такими, например, как бронхит.
1: Когда в семье, скажем, курит один человек, то около 60% детей болеют. А если оба курят, родители, то здоровых детей практически нет.
0: Пассивное курение является одной из причин развития у детей астмы. Около 30% случаев астмы у маленьких детей – результат принудительного курения. Ежедневно 80 миллионов человек в нашей стране подвергаются принудительному курению. В первую очередь это женщины и дети.

0: Курение крайне негативно влияет не только на внутренние органы, но и на наш внешний вид. В 1985 году в научном журнале British Medical Journal впервые появился термин «лицо курильщика». Его характеризуют желтоватый цвет кожи, ломкие тусклые волосы, дряблость кожи. Под влиянием никотина и других соединений сигаретного дыма происходит спазм сосудов. Мелкие капилляры, питающие кожу, забиваются, клетки начинают испытывать кислородное голодание, и кожа приобретает желтоватый оттенок.
1: Женщины-курильщицы, ну, их видно невооруженным глазом. Очень быстро исчезает хороший цвет лица, эти желтые зубы, желтые пальцы, эти ужасные расширенные сосуды везде, и на лице, и на ногах.
0: Нарушается доставка витаминов и минералов к волосам. Они становятся ломкими и тусклыми. Выкуривание только одной сигареты сужает сосуды на 1,5 часа. Это означает, что человек, курящий с интервалом в 1,5 часа, создает в коже постоянное кислородное голодание. Курение уменьшает количество коллагена, и кожа теряет эластичность, упругость, становится дряблой.
1: То есть внешность, конечно, будет весьма далека от модельной, к чему сейчас все стремятся, и, собственно, это будет сделано собственными руками, пальцами, держащими сигарету самой девушки.
0: Но если иногда морщины и цвет лица можно на время скрыть большим количеством косметики, а неприятный запах попытаться перебить обильной порцией парфюмерии, то есть последствия, которые уже точно не спрячешь.
2: Факт, что курящая девушка в глазах мужчины не выглядит привлекательно. Мужчина считает такую девушку легкомысленной, безответственной и серьезных отношений с ней не планирует.
0: В течение 1 минуты после начала курения никотин вызывает сильные спазмы сосудов. Клетки стенок сосудов испытывают кислородное голодание. Возникают локальные некрозы тканей, отмирание клеток. Для закрытия таких дыр внутри сосудов возникают наросты. Со временем они увеличиваются, что приводит к частичной или полной их закупорке. В медицине это называется атеросклероз. Он является причиной многих болезней – инфаркт, инсульт, облитерирующий атеросклероз.
3: Это приводит к тяжелейшему хроническому заболеванию, облитерирующему эндортерииту. Мерзнут ноги, перемежающаяся хромота, резкие боли. И в итоге гангрена, заражение крови и ампутация.
0: Именно из-за этого умер один из лучших вратарей мирового футбола, обладатель золотого мяча Лев Яшин.
4: Это же величайший вратарь 20 века, лучший вратарь, наш вратарь. А ведь даже многие фанаты «Динамо» не знают, от чего он умер.
0: Из-за курения ему сначала ампутировали одну ногу, а когда гангрена появилась на второй, спасти его уже не удалось. По статистике, каждый 7-й курильщик болеет облитерацией нижних конечностей.
3: К сожалению, многие курильщики только после ампутации осознают, насколько серьезны были все предупреждения.
0: В табачном дыме присутствует более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины. Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
1: Риск рождения у них детей с множественными врожденными уродствами, преждевременно появляющихся на свет, маловесных, больных и так далее, возрастает многократно.
0: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном сперматозоида. Со временем количество сперматозоидов с поврежденной структурой ДНК растет, так как новые появляются путем деления, то есть дублирования существующих.
5: Потому что рождается ребенок, и современная молекулярная биология может сказать, что сотни очень важных генов, которые работают на его развитие, на пролиферацию клеток, на увеличение массы, на стабилизацию его физиологических систем, выключены чем? Никотином.
0: То, что сигареты являются генетическим оружием, знали многие претенденты на мировое господство. Например, Адольф Гитлер, заботясь о сохранении генофонда нации, был ярым борцом с курением, объявив его врагом здоровья и будущего Германии. Однако для завоеванных территорий его политика была совсем иной. В 1942 году, в самый разгар боевых действий на территории нашей страны, Гитлер сформулировал так называемые «основы оккупационной политики на завоеванной восточной территории». В своей краткой директиве он написал всего три предложения. «Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, только водка и табак». Гитлер знал, что водка и табак выведут ненавистных ему славян через одно поколение без всяких крематориев и газовых камер. Самое удивительное, что план нацистов успешно выполняется и сегодня, и даже в больших масштабах, чем они планировали. Россия – самая курящая страна в мире. В 2012 году был зарегистрирован рекорд рождаемости младенцев в Казани. Хорошую статистику омрачило только одно – из всех детей – только 1,4% родились здоровыми. При этом число детей-инвалидов за три последних года увеличилось на 11%.
6: Конечно же, высокий процент рождения детей со всякого рода отклонениями в здоровье. Потому что здоровье отца и матери, молодого отца и матери, оно, очевидно, подорвано.
0: Каждый четвертый курящий, по статистике, преждевременно умрет именно по причине курения. Мы часто слышим, что одна из причин распространения курения – это якобы сверхдоходы, получаемые от этого государством. Так ли это?
7: Конечно, поступления в бюджет от акцизов выглядят значительными, но убытки в разы больше.
0: Кто же зарабатывает на этом бессовестном бизнесе? 97% табачного производства в России принадлежит иностранным компаниям. Например, японцы Japan Tobacco производят в нашей стране такие сигареты, как LD, Петр I, Русский стиль, Наша Прима, папиросы Беломорканал. Годовой оборот этой компании составляет 42 миллиарда долларов США. Основной акционер и собственник – правительство Японии. Кстати, Япония – одна из самых некурящих стран. К 2040 году она планирует полностью запретить курение. А в России от болезней, связанных с курением, умирает 400 тысяч человек в год. Это численность целого города, такого как Иваново или Владимир.
4: На сегодняшний день, я думаю, почти 100% всей табачной промышленности принадлежат зарубежному капиталу через подставных лиц и так далее. Но в любом случае все доходы идут туда, а все болезни остаются и смерти нам. Очень хорошо поделили, прекрасно поделили.
0: Цинизм людей, которые продают и втягивают в курение наших сограждан, хорошо иллюстрирует высказывание бывшего дистрибьютора одной из крупных табачных компаний. «Одна мне сказала при приеме на работу, я ненавижу людей, поэтому буду им продавать сигареты, чтоб сдохли поскорее. Я тогда обалдел даже, но подумал, она ведь самый перспективный сотрудник с таким мировоззрением, и взял ее».
4: Ну, а то, что это вред и то, что это убийство, все табачные и алкогольные компании знают.
0: Часто тем, кто хочет отказаться от курения, предлагают ложные альтернативы, например, электронные сигареты. Производители заявляют, что их товар поможет человеку бросить курить. Но в действительности этого не происходит. Ведь в картриджах электронных сигарет по-прежнему содержатся никотин и ракообразующие канцерогены. По факту, это очередная уловка, созданная только для того, чтобы вы не прекращали курить. Еще одной ложной альтернативой является кальян. Часто думают, что курить его безопаснее, чем обычные сигареты. Так ли это? Действительно, при курении кальяна часть смолы никотина оседают в воде. Но при этом объем дыма, попавшего в легкие, в 100-200 раз превышает объем дыма от сигареты. А это и угарный газ, и масса других ядов, нефильтруемых водой. Вдыхание дыма при курении кальяна требует значительно больше усилий. При этом легкие раскрываются более широко, и дым загрязняет самые отдаленные их отделы. Но самая эффективная и самая мощная манипуляция сознанием человека – это скрытая реклама в кино и на телевидении. Ее сверхэффективность была установлена исследованием, выявившим, что каждый второй молодой человек или девушка начали курить, подражая телевизионным и киногероям. Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина.
8: Все эпизоды с курением в кино, в сериалах финансируются табачными компаниями, для которых жизненно необходимо, чтобы среди молодежи, подростков появлялись все новые и новые потребители их продукции.
0: И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене, не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. Ведь в большинстве случаев они ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и правильно питаются. И в этом причина их хорошего внешнего вида.
9: Дэниел Крейг. «Я не курю. Это глупое занятие. Дурацкая привычка, которая убивает нас». Сара Джессика Паркер. «Я не пью, не курю. Мама троих детей. Люблю бегать, много езжу на велосипеде и занимаюсь с инструктором по йоге». Хью Джекман ведет здоровый образ жизни. Не курит, любит спорт, играет в регби и гольф, плавает, летает на планере.
10: Следует отметить, что табачные компании одними из первых освоили такой вид скрытой рекламы, как product placement, благодаря которому молодежные российские сериалы становятся все более и более курящими.
0: Многие популярные молодежные телесериалы пропагандируют курение. В сентябре 2011 года независимыми экспертами было выявлено 163 эпизода с курением. Лидером по числу перекуров стал сериал «Физика или химия» – 49 эпизодов курения за месяц. Целевая аудитория – молодежь 12-16 лет. Но самое интересное, что почти никто из тех, кто начал курить, даже не догадываются, что начали делать это под воздействием скрытой рекламы.
1: У них первый посыл – повторить что-то за героинями, но все-таки они должны помнить о том, чем это может обернуться для них самих, но не на экране, где все, в общем-то, вымышлено, а в реальной жизни, где, к сожалению, уже переписать на чистовичок ничего невозможно будет.
0: С помощью техник и алгоритмов манипуляций нам подсунули моду на курение, заставили нас отдавать деньги за разрушение собственного здоровья и судьбы. И теперь, если кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс прекрасные цветы. В других программах мы говорили, что Бог очень любит дарить нам подарки. И вот еще один подарок от Него – полевые цветы. В каждом нежном лепестке отражение Божьей заботы. В каждом аромате – прикосновение небес. Сквозь краски и благоухание они напоминают нам, Бог на каждом шагу дарит красоту, чтобы радость касалась нашего сердца. Цветы не говорят словами, но их присутствие шепчет «Ты любим». Сегодня мне помогут сделать особую цветочную зарядку юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы любите цветы?
1: Да. Да.
0: А какие вам особенно нравятся?
2: Розы,
3: ромашки,
4: ландыши,
0: тюльпаны. Замечательно. Все цветы разные, и каждый прекрасен по-своему. Наш первый цветок – полевой колокольчик. Исходное положение стоя, руки опущены. О чем колокольчик звенит на лугу? Ответить на это я вам не могу. Но думаю так, зазвенит он с утра. И слышит цветы, просыпаться пора. Следующий цветок – подсолнух. Исходное положение стоя, руки опущены. Днем подсолнух в огороде. Улыбается погоде. По орбите круговой вертит рыжий головой. Я хвалил сон пырею. Вместе с солнцем землю грею. Следующий цветок – василек. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки вверху. Тонкий длинный стебелек. И голубенький цветок. Распустился василек. Мимо я пройти не смог. Цвета неба голубого не встречал еще такого. Я цветка не стану рвать. Завтра встретимся опять. Следующий цветок – нежная фиалка. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Руки опущены. Зимние морозы солнышко прогнало. Хрупкая фиалка на полянке встала. К солнцу синий венчик тянется упрямо. Первую фиалку покажу я маме. Следующий цветок – ромашка. Исходное положение сидя, ноги врозь. Эй, ромашки, дайте мне ответ. Вы откуда, если не секрет? Не секрет, ответили ромашки. Нас носило солнышко у себя в кармашке. Следующий цветок – гвоздика. Исходное положение сидя, ноги вместе. Погляди-ка, погляди-ка, что за красный огонек? Это дикая гвоздика, жаркий празднует денек. А когда настанет вечер, лепестки свернет цветок. До утра, до новой встречи, и погаснет огонек. Следующий цветок – анютины глазки. Исходное положение – стоя. Анютины глазки раскрылись, как в сказке, и им улыбнулись. Смотри, анютины глазки сияли от ласки, и как было им не сиять? И вдруг потемнело, нахмурилось небо, кругом загремела гроза. Анютины глазки в испуге, как в сказке, немножко закрыли глаза. Следующий цветок – пугливая мать и мачеха. Исходное положение – присев на корточки, обхватив ноги руками. Золотые лепестки, хрупкий стебелек. Распустился у реки солнечный цветок. Только тучка набежала, сжались лепесточки. На зеленых стебельках круглые комочки. Следующий цветок – всем знакомый одуванчик. Исходное положение – стоя. Одуванчик золотой был красивый, молодой, не боялся никого, даже ветра самого. А одуванчик золотой постарел и стал седой, а как только посидел, вместе с ветром улетел. И последний цветок живет в лесу, лишь иногда выглядывая на луг. Это ландыш. исходное положение стоя. Родился ландыш в майский день, и лес его хранит. Мне кажется, его за день он тихо зазвенит. И этот звон услышит луг, и птицы, и цветы. Давай послушаем, а вдруг услышим я и ты. Вот и закончилась наша зарядка, плюс прекрасные полевые цветы, особый радующий нас подарок от Бога. Предлагаю вам делать эту зарядку вместе с нами, чтобы стать бодрыми и радостными. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем готовить тесто для булочек. Для этого мы возьмем стакан молока и размешаем в нем целый пакетик дрожжей. Оп! И высыпаем этот пакетик в стаканчик. Ага.
1: Дядь Леша, а можно мне размешать?
0: Держи, перемешивай.
2: А там еще помню.
1: Спасибо.
0: Все. Давай.
1: Аккуратненько.
0: Сейчас Витя перемешает, и мы,
2: Алена, потом мне будет попробовать тоже немножко.
0: Мы с тобой сейчас сделаем вот что. Добавим сюда немножечко соли, щепоточку.
2: Так.
0: Ну, это крошечка. Надо щепоточку. Хорошую такую.
2: Вот так.
0: Нет. Вот так. А. Так. А еще, Алена, 3 столовых ложки сахара. Держи. Витя, готова у тебя?
1: Нет.
0: Не перемешалась?
1: Да, какими-то комочками.
0: Это трудно оказалось? Ну-ка, давай.
2: Папа, а вот так вот или это с горочкой?
0: Ну, это, наверное, с горкой лишнего. Поменьше чуть-чуть.
2: Так?
0: Еще поменьше.
2: Так.
0: Вот так, да.
1: 3 таких ложечки.
0: Так, дрожжи оказалось надо перемешать полностью, чтобы это хорошо все получилось, чтобы все вместе смешалось.
2: Все.
0: Так.
2: А теперь перемешивать, нет?
0: Да, перемешивай.
2: Ура.
0: Ура, можно повозиться.
2: С мукой.
0: С мукой. Витя, у тебя есть большая ложка там?
1: Да.
0: Давай ты начнешь добавлять туда.
1: Корицу?
0: Растительное масло. 3 ложки. Так.
2: Аккуратно ты немного ложку.
0: Да, можно прямо над миской прямо наливать, чтобы, если что, чтобы капнуло туда.
2: Она по капелькам как-то.
0: Не наливается. Ну, давай тогда мы сделаем так. Откроем.
1: Вот уже вторая ложка готова.
0: Это вторая?
1: Да.
0: Хорошо. А третью мы нальем прямо через краешек. Вот так. Опа.
2: Ой, как быстро.
0: Оп. Быстренько все. И убрали ее. Но теперь...
1: А вот еще крышечка.
0: Теперь мы добавим туда
2: молоко,
0: перемешанное с дрожжами. Но еще нам понадобится одно яйцо. Давайте его вобьем туда тоже. Так, давай. Оп. И туда его. Раз.
2: Вау.
0: Теперь перемешиваем.
2: Какой желток.
0: Красивый?
2: Да.
0: Желтенький. У нас еще немножечко осталось.
2: Молока. Ой, там дрожжи немножко.
0: Ну, справишься или тебе помочь?
2: Я хочу сначала немного сама.
0: Давай.
2: Потом, если надо будет,
0: заниматься тестом. Оказывается, Витя, все девочки.

0: очень любит перемешивать. Ясно?
1: Может, все-таки тебе помочь?
2: Давай.
3: Витя молодец, он справляется с тестом. Сейчас он его замесит, и будет такое, как надо, тесто у нас.
2: А воду мы туда будем добавлять? Ведь она, вода стоит.
3: Вода, ну если понадобится, но мне кажется, оно хорошо получится выйти сейчас.
1: Я просто уже много раз мешал тесто.
3: Ты кому помогал?
1: Маме.
3: Да ты что, молодец.
2: Я тоже много раз.
1: На самом деле, я очень сильно люблю готовить.
2: Я тоже люблю.
3: Классно. Ну, давай теперь я немножечко доделаю это тесто. Его надо будет освободить от ложечки.
2: Руками!
3: И замесить его руками.
2: Может, у меня
3: погоди, секундочку.
2: Я руками никогда не месила.
3: И тут Алена вмешалась в процесс.
2: Ты какое липкое тесто.
3: Да. Вить, а ты можешь нам добавить немножечко муки сюда?
1: Конечно.
3: Вон, есть мука.
1: Угу.
3: Алена, вынимай руки. Видите, добавляет муки, посыпь.
1: Ура, спасибо.
3: Так.
2: А то у нас руки тут так прилипли уже.
3: О, пошло.
2: Ну, у меня на руках еще куча этого.
3: Ну, давай, убирай руки. Так трудно, оказывается, справиться с заданием.
2: Жалко, нельзя
3: замесить тесто. Хорошо, что есть мама, которая все время это делает, да? До конца.
2: Это точно.
3: Ну что, вот так вот мы, наверное, с вами оставим тесто. Ему надо немножечко постоять, чтобы оно подошло. И через некоторое время мы с вами продолжим. Ну что, ребят, полчаса прошло?
4: Да, прошло.
3: Отлично. Мы открываем наше тесто. И сейчас мы будем из него делать забавные булочки-мордочки.
2: А что это будут за мордочки?
3: Это будут смешные собачки.
1: Ой, а я такого смешного песика сейчас видел. Он катался на серфинге в море. И капельки не боялся. Вот это песик, я бы хотел такого.
2: А у меня есть кот Тошка, он тоже очень смелый.
1: А он плавать умеет?
2: Он не любит плавать.
1: Да он просто боится.
2: Нет, просто ему от этого плохо.
1: Он просто трус. Я бы не стал дружить с таким.
2: Никакой он не трус. Просто Тоша не делает то, что ему не нравится. Вот однажды его соседский мальчик в речке искупать хотел, а он взял и убежал. Правда, из-за этого у него шерсть была вырвана. Вот.
3: Согласен с тобой, Ален. Кот у тебя просто героический. И, кстати, надо быть настоящим смельчаком, чтобы сказать «нет» тому, что ты не хочешь делать или считаешь это неправильным.
1: Дядь Леш, но ведь и песик тоже смелый.
3: Совершенно верно. Поэтому я предлагаю сейчас сделать мордочки и собачек, и кота Тошки. Начнем?
1: Давайте.
3: Для начала нам нужно тесто раскатать.
2: Можно это есть?
3: Немножечко муки. Нет, я вам покажу, как это нужно будет сделать.
2: Это надо специальным образом?
3: Да, это убираем подальше. У нас есть такая скалочка. И мы это тесто расправим.
2: И будем раскатывать.
3: Да. Ты любишь в муке возиться, да, Аля?
2: Обожаю.
3: Ну вот, наверное, где-то вот так вот. Так. Угу. И у меня есть такая формочка. Она сделана из простой консервной банки. Оп. Ей можно вырезать кругляшки.
2: А можно я себе сама вырежу?
3: Вырежешь? Давай.
1: И я тоже.
3: Ну-ну-ну. Не прорезала. Давай прорежем до конца. А так.
1: Можно я попробую сам себе сделать?
3: Ален, отойди чуть-чуть. Ну, прорезать хорошо до конца. Вот так.
1: Разлепляем.
3: Забирай.
1: И беру себе. Все.
2: А можно мне еще один сделать?
3: Давайте. Кстати.
1: И я тоже.
3: Можно использовать для этого не только консервную банку. Можно взять стакан, кружку.
2: И даже крышку маленькую.
3: Даже маленькую крышку. Вот, смотрите. Значит, что нужно делать дальше? Держите по ножику.
2: Маленький ножик.
3: И нужно будет сделать небольшой надрез. Вот так, сверху.
2: Посередине?
3: Да.
2: Так, это убираем.
3: Этот разрез, это будут уши. Дальше нужно взять и вот так эти, заодно ушко, чуть-чуть его потянуть вперед. Смотрите. Вот так, раз, и вытянуть. Ушки как будто получаются, как у зайца, но они не сильно вытянутся. Мы их потом завернем вот так вот.
2: Вот так, пап? Да. Не получается.
3: Да, да, да, пожалуйста. Да. Да, вот так. Вот чуть-чуть вот так с боков и вытягиваем.
1: Вот так?
3: Ну, немножечко великоваты, смотри. Получается, как заяц вот такой.
1: А, вот так?
3: Да, потяни их за ушки.
1: Так, да?
3: Покажу. Во-во-во-во.
2: Вот.
3: Вот. И теперь краешек и чуть в стороночку. И прилепить надо.
2: Вот так?
3: Да. О, молодцы. Да у вас красавчики сейчас получатся, собачки. Так. А вот чтобы сделать мордочку, нужно взять небольшой кусочек теста или его вырезать кругом, или взять тоже кругленький какой-нибудь предмет. И сделать кружочек. Смотрите, получается такой. Или скатать, правильно, Ален? Ты скатать решила?
2: Нет.
3: Можно скатать
1: шарик. Я хочу скатать шарик. Получится красивее.
3: Да, можно скатать шарик. Правильно. Скатать кругленький шарик. И его вот так вот расплющить. И в нижней части его нужно прилепить. Но вы знаете, что вот чтобы его хорошо прилепить, надо немножечко водичкой смочить. Возьмем, нальем водички. Да, немножечко. Так.
2: А теперь как прилеплять?
3: Вот смотри, здесь тесто так.
2: А надо его расплющить?
3: Да.
1: Смачивать.
3: Вот так немножечко смочить и как будто приклеить. О! Опа!
1: И что это у нас будет?
2: Нос?
3: Так, это будет мордочка, да, носик.
2: Ой.
1: Получается, как у свинюшки.
3: Ну, если ты сделаешь две дырки, то получится правда пятачок. Но мы сделаем не дырки. Мы сделаем, знаете что?
1: Что?
3: Мы в качестве носика приклеим изюминку. Или можно еще нарисовать мордочку. Нарисовать носик и нарисовать глазки.
2: А чем?
3: Для этого вот порошок какао надо растворить немножечко. А можно использовать и то, и другое.
1: Я хочу носик сделать изюминкой. Оп!
3: Вот,
1: и уже получается настоящий песик. А глазки нарисую порошком какао.
3: Да. Ну что, давайте тогда глазки туда вставим. Прорезь сделать маленькую.
1: А я хочу глазки нарисовать.
3: А, ты нарисовать.
2: Меня.
3: Значит, у меня есть кисточки.
2: Вау!
3: Держите. Держи, Адам.
1: И получается, рисуешь как гуашью.
3: Да.
2: Ой. Только это съедобное.
3: Только это съедобная гуашь. Правильно.
2: А тут будет видно, когда они испекутся?
3: Конечно. Но мне вот понравилось очень с изюминками делать. Я поэтому маленькие прорези делаю и туда вставлю изюминки.
2: А почему так близко к носику?
3: Потому что это щенок, а у щенка глазки вот здесь.
2: А мне вот здесь. Так тоже нормально.
3: Оп. О. Вот, смотрите, какой у меня.
2: А это слишком маленькие глазки?
3: Это прекрасные глазки. Если тебе нравятся такие, пусть будут такие.
1: А у меня вот.
3: О. У тебя пес по имени Зоркий.
1: У меня добрый песик.
2: Только глазки не очень получились. А мне кажется, очень глазки даже хорошие.
1: Миленький песик.
2: Улыбочка.
3: Теперь мы займемся булочками-кошками. Надо взять ножик.
1: Так.
3: Вот так вот по направлению к центру сделать надрез.
2: Маленький.
3: Чуть-чуть отступить. Смотрите, чуть-чуть отступить и сделать второй надрез. И потом между ними вот так прорезать. Вот, смотрите, получилось. Вот,
2: это
3: получилась мордочка. Здорово!
1: Так?
3: Да-да-да-да-да-да-да. Правильно. Вот. Ага, молодец ведь. Можно повернуть этот, булочку поверни полностью. И с другой стороны ножик вот так вставь и отрежь. Вот, здорово. А теперь, чтобы сделать у котиков какие носики? Такие же большие, как у собачек. Треугольнички, поэтому маленькие нужно, смотрите. Отрезать вот такой крошечный треугольничек.
2: Кусок?
3: Да.
2: Тоже можно его, покрасить.
3: Тоже его смочить и приклеить.
1: А можно мне, пожалуйста, тоже кусочек теста просто?
3: Конечно.
1: Просто отрежь мне кусочек теста, я сам из него сделаю.
3: У котят у них улыбочка вот такая, хитрая улыбочка. Я ее прорезаю ножиком. А можно нарисовать можно? Нашей краской?
2: Можно, пожалуйста?
3: Давай. Я возьму твой. Вот. Какая улыбочка.
1: Можно я дальше нарисую тоже глазки?
3: Конечно, можно нарисовать нашей съедобной краской. А можно еще для глазок, смотрите, сделать прорези, Ален. Посмотри. Вот такие хитрые глазки сделать. Вот.
2: Какао.
3: И сюда вставить.
2: Вау, сколько...
3: изюминки.
2: А ничего, если я столько много взяла?
3: Ничего. Опа! Глазик. И еще один. Вот, смотрите, какой у меня кот получился.
1: А я еще треугольнички в ушах сделаю.
3: А еще можно усы нарисовать.
2: Усы.
3: Я пока воспользуюсь твоей кисточкой, Ален. Хорошо?
2: Бери. Она же не совсем моя.
3: Оп. Оп.
2: Она общая. Папа, помоги, пожалуйста, прорезать.
3: Давай. Вот так вот. Итак, мы с вами справились?
1: Да.
2: Да.
3: Отлично. Значит, сейчас нам нужно смазать противень. Я попрошу Алену смазать. Вот кисточка и маслице. А мы с Витей тем временем отделим желток от яйца. Там у тебя есть вазочки, Витя?
2: Угу.
3: Смотри, я покажу тебе. Наливай прямо, Ален. Раз. Вот. Держи.
2: Ну, хватит, хватит.
3: Так. Мы разбиваем яйцо. И его разделяем на две половинки. Оп. Белок выливается сюда. А желток остается... в скорлупе.
2: Оп.
3: Видишь, какая интересная операция. Все.
1: А может, второе яйцо тоже?
3: Нет, нам достаточно одного. Так, его нужно будет взбить. Держи ложечку.
1: Угу.
3: Взбивай.
1: Разобью пленочку.
3: Так. Ага. И так, хорошенько-хорошенько его перемешивай. Надо немножечко добавить воды сюда, прям чуточку, чтобы он был пожиже. Яйцо, когда они будут испекаться, придаст им такой очень красивый румяный вид.
2: И вкусный.
3: Они будут красавчиками просто. Вот какао как раз подсохло, пока мы ими занимались. И все чудесно просто закрашивается. Ну? У тебя последний, Ален?
2: Да. Ой, наляпала тут.
3: Теперь надо противень поставить на 15-20 минут в горячую-горячую духовку, ну там градусов 200. И все. Наши друзья будут готовы. Достаем наши сюрпризные мордочки. Вот они.
1: Вау! Вот это да!
3: Какие
2: просто
3: красивые.
2: Классно.
3: Можно угощать друзей и рассказывать им.
1: Прикольно.
3: Про веселую собачку, которая любит кататься по волнам. И про героического кота Тошку, который не боится говорить «нет». Ну, не вслух, конечно, а про себя. Ну что, всем пока!
1: Пока, ребята!

Друзья, положите руку на сердце и прислушайтесь. Его стук мы ощущаем и слышим. А теперь положите руку на правый бок, на область, где находится печень. Слышим ли мы что-то сейчас? Нет. Наша печень, друзья, работает тихо, но усердно. Врачи недаром называют ее бесшумной лабораторией организма. Сегодня мы хотим поговорить о том, как поддерживать здоровье печени, ведь это очень чувствительный орган, который нуждается в особом уходе. И сначала давайте узнаем, какие функции в организме печень выполняет. Печень является самым крупным внутренним органом нашего тела. Ее вес составляет 1,5 килограмма. Такой размер вполне соответствует объему работ, которые она совершает. Печень вовлечена в сложные химические процессы, связанные с обменом веществ. Например, она трансформирует часть глюкозы в резервный гликоген, запасной углевод, необходимый для восполнения энергии при повышенных физических и умственных нагрузках. А из аминокислот она производит уникальные белки для каждого органа нашего тела. Кроме этого, печень вырабатывает желчь, пищеварительный сок, необходимый для переработки жиров и усвоения витаминов. А также она очищает кровь от токсинов и чужеродных веществ и выводит их из организма. Решающую роль в выполнении этих функций играет питание. Давайте посмотрим, какую пищу печени будет легче перерабатывать. В первую очередь, употребляемые нами пищевые продукты должны быть натуральными, без искусственных добавок. Переработанные изделия чрезвычайно вредны для нее. Кофе и алкогольные напитки следует вообще исключить из рациона питания, поскольку они действуют на орган разрушающе. Также важно знать, что печень с трудом переносит жирную и чересчур соленую пищу, поэтому нужно выбирать продукты с низким содержанием жиров и соли. Полезной для печени станет еда, содержащая умеренное количество белков и богатая углеводами. Многочисленные исследования в области питания показывают, что такими характеристиками в основном обладает растительная пища. Так овощи, в особенности корнеплоды, фрукты, цельнозерновые и бобовые будут способствовать здоровой работе печени. Давайте некоторые из таких продуктов мы сегодня рассмотрим. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это артишок. Внешне эта растительная культура малопривлекательна, и ее похожий на шишку плод вряд ли способен вызвать у нас аппетит. Однако, как в человеке цена его внутренняя красота, так и в артишоке сердцевина. Нежная мякоть растения не только вкусна, но и невероятно полезна. Она практически не содержит жиров, а вот содержание углеводов в ней существенно. Среди них выделяется крахмал, который легче всего усваивается печенью. Особого упоминания заслуживает входящее в состав артишока вещество – цинарин, который увеличивает выработку желчи, а также улучшает ее выброс в кишечник. Желчь, вырабатываемая после употребления артишока, становится менее густой и легко выводится из организма. Вместе с ней выходят и ядовитые вещества, циркулирующие в крови, включая медикаменты, пищевые добавки и другие химикаты. В идеале артишоки следует готовить на пару, помещая их целиком в паровую корзину, хотя их можно употреблять и в сыром виде. В этом случае очищенная от листьев сердцевина используется для приготовления салатов. Следующий продукт, о котором мы хотели рассказать, это редис. Несколько тысячелетий назад, благодаря римлянам, этот овощ распространился по всей Европе. Сегодня он успешно культивируется во многих странах мира и как пищевой продукт пользуется большой популярностью. По статистике, среднее употребление редиса в Японии на человека в год составляет 13 килограмм,
А вот в Корее оно может достигать даже 30 килограммов. Неудивительно, ведь этот красный с пикантным вкусом корнеплод считается очень полезным и является идеальным продуктом для нормального функционирования печени. Редис на 95% состоит из воды и содержит очень мало жиров, поэтому органу его очень легко перерабатывать. Кроме того, в овощи содержится сернистая эссенция, которая активно способствует выработке желчи и ее выведению. Употребление редиса рекомендуется не только в профилактических целях, но и при имеющихся заболеваниях печени и желчного пузыря. Чаще всего редис едят свежим, отдельно и в составе салатов. И еще один продукт, который мы сегодня рассмотрим, это яблоко. По объему мирового производства оно находится на 4-м месте после винограда, апельсина и банана. Но несмотря на это, яблоня признана королевой фруктовых деревьев. И это неудивительно, ведь ее плоды превосходно сочетаются с многими ингредиентами и широко используются в кулинарии. А их богатый витаминами, минералами и углеводами состав делает яблоки целебным продуктом. В частности, лабораторные исследования, проведенные в университете Тулузы, показали, что этот фрукт благотворно влияет на работу печени и желчного пузыря. Он разжижает желчь и предотвращает формирование камней. Вместе с тем яблоки производят желчегонный эффект и разгружают печень, а также эти фрукты хорошо ее очищают. Кушайте яблоки свежими, включая их в овощные и фруктовые салаты. Приготавливайте из нее пюре и пейте соки. В любом случае употребление этого продукта будет вам в удовольствие и принесет огромную пользу. В первом послании к Коринфянам в 12 главе написано: «И вы – тело Христово, а тело нашего Господа не знает болезней. Заботьтесь, друзья, о своих телах, питайтесь, не перегружая печень, и будьте здоровы». Если вы имеете какие-либо хронические заболевания, перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными. Прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра. И останки нелетающих птиц более 4 метров ростом. Да, все было намного больше. Мы верим, что наша интерпретация совпадает с научной, потому что все это представляет собой мир до потопа Ноя. И в то время над землей был небесный свод, который фильтровал коротковолновую радиацию. И благодаря физическим особенностям это приводило к необыкновенному росту всего живого. Сегодня мы с вами по-особенному также рассмотрим реку Палакси. Фактически, мы отправимся к ней прямо сейчас. Вот этот снимок был сделан всего лишь несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только в одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр. Но я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что многие следы были покрыты слоем известняка. И последние 7 или 8 следов нам пришлось очистить от известняка и глины, чтобы обнаружить их. И об остальных следах, к счастью, позаботилась сама река. Но если хорошо присмотреться к этим следам, можно увидеть не только один слой, а несколько из них. То есть они накладывались один за другим. И мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей. Ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне. Фактически, заботе о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится.

0: Рая во всем штате, в Техасе, по быстроте своего течения, старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие валуны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Глен Роуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Т. Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенно важная не только из-за нетронутых следов динозавра, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сараподов, дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.
1: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении, ведь многие дети пишут нам: «Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение?» Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. Вы сможете посмотреть сейчас на настоящие раскопки.
0: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
1: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
0: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
1: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Гленроузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
0: Верно.
1: В том же году ты приехал в Гленроуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
0: Это было одним из условий для ее присвоения.
1: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали 23 следа динозавра.
0: Ты хорошо подготовилась.
1: Но в последний день этих раскопок тебе необходимо было вернуться в Сент-Луис.

0: после обеда ты уже был готов их закончить. К тому же всем было очень жарко, и все сильно устали от этой работы. Но тебе сказали: «О, профессор Боу, позвольте нам расчистить это место еще от одной плиты». Ну что, расчищайте. И что же они нашли?
1: Я дважды пытался прервать эти раскопки. Я устал, и мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
0: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружить над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
1: В полуметре от него в первом случае.
0: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок, чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов как динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Глен-Роузе, у тебя волосы еще были черные.
1: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Глен-Роузе так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
0: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
1: Да, прямо здесь это видно.
0: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Глен-Роузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
1: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров. Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
0: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
1: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
0: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
1: Ну что ж, даже директор доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
0: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
1: Ты заметила это?
0: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
1: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые слушают нас, и профессиональные землекопы, также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы, но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
0: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен, вы начинаете все документировать, вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
1: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите агент из Reuters News Agency во время наших раскопок, а господин Рон Кунц, прекрасный ученый и просто необыкновенный документальный фотограф.
0: Ведь очень часто средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
1: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо и для документации.
0: Да. А вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
1: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
0: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
1: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше, на этом же пути, динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям, которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже, Поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование, пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
0: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
1: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
0: Потому что это противозаконно.
1: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок, ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
0: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
1: О, да, определенно, конечно.
0: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
1: Мы нашли большого акроконтозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акроконтозавр назначает большая ящерица с хребтом. Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
0: А сколько костей ты нашел?
1: Более 60. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
0: Ты не только раскопал акроконтозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов. Среди них
1: фактически уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали. Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
0: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
1: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
0: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
1: Почти всегда под водой.
0: Да, и под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. А когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
1: и очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
0: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его исследовать и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
1: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов четырех остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
0: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследования и сотворения. Он помогал тебе документировать.

0: быть тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Глен-Роуз?
1: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. А это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.
0: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
1: Только из-за соображений безопасности.

0: Вот когда человек читает Библию, ну, по крайней мере, у меня такое мнение, что складывается, что Бог как-то не очень любит женщин.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: А можно вот доказать из Библии, что Бог, ну, любит женщин, и что женщины, ну, равны вот в этой любви? На примерах, например, вот таких, как Сара, Агарь, Ревека.
2: Опять же, возвращаясь к Библии, Иисус говорил так часто своим слушателям: «Как читаешь? На что ты обращаешь внимание? Если ты хочешь найти здесь, что Бог не любит женщин, найдешь». Если хочешь найти, что Бог любит женщин, ты много этого найдешь. Вообще, если говорить о авторстве, кто принимал участие в написании Библии, справедливости ради нужно сказать, что...
0: Ни одна женщина не
2: написала. Это были мужчины.
0: Да, только.
2: Ну и если учитывать еще и такой патриархальный устой того времени, то, наверное, логично, почему авторы пишут больше о мужчинах, потому что устой времени и взгляды самих мужчин.
0: И может быть, как раз у нас такое мнение создается, что женщина, вот, ну, не скажу грубо, второй сорт. Но вот если посмотрим в Библию, там ведь совсем все по-другому, правильно? Если вот пристально
3: Знаете, читать. Такое мнение рождается от того, что человек не учитывает вообще, в каких условиях писался текст. Это первое. Второе, терминология, которая используется там, в Священном Писании, она сейчас нам не вполне понятна. Мы сейчас...
0: То есть буквально ее нельзя брать? Там,
3: но ее надо понять вообще, о чем речь. Uh-huh. Допустим, вопрос чистоты и нечистоты женщины. Да? Там очень часто такое используется. Женщина там нечиста.
0: Да.
3: Сегодня это носит вот такой вот ярко негативный характер. Но тогда этот термин воспринимался совершенно по-другому.
0: Просто как факт, да? Или что?
3: Поэтому незнание библейской терминологии тоже порождает подобные вещи.
2: Ну, еще можно было бы к этому добавить. Библия писалась не под диктовку. Когда Бог диктует пророку, и он записывает слово в слово. Каждый участник написания имел свои какие-то особенности человеческие, которые... также повлияли на стиль написания, на стиль изложения.
0: Да, и плюс к тому, что это мужчина.
3: Знаете, а еще, когда человек читает Библию, он, естественно, ее читает со своей позиции, со своей колокольни, так сказать.
0: Да, своей субъективной.
3: А у человека к моменту, когда он читает Библию, может случиться целый ряд трагедий или серьезных неприятных ситуаций, которые искажают его представление о...
0: Да, и потом читает там пример какой-нибудь и видит, ага, вот это негативно.
3: Ну
0: да.
3: Вот, смотрите, к примеру, женщина пережила развод.
0: Да.
3: Да? Она читает Библию, и она видит то, что Бог как-то все больше на стороне мужчин. Какое у нее рождается вообще отношение к Библии и к мужчинам?
0: И не только.
3: Негативное,
0: конечно.
3: Поэтому Библию необходимо правильно читать. Ее нужно читать с позиции того времени, того контекста, которое было тогда. И вот именно при таком прочтении Библия начинает говорить очень красиво, в том числе и о женщинах.
0: Ну, давайте практически посмотрим, например, про Сару, да, что там от Сары было.
2: То есть вот, кстати, Сара, это как раз-таки образец того, что женщина не такая уж и несчастная.
4: И как Бог позаботился о ней.
0: Ну, и не только позаботился, а вообще вот, ну, там, как все с ней происходило, то есть...
3: Знаете, в случае Авраама и Сары еще надо разобраться, кто там жертва.
0: Ну, сейчас придем к тому, что все-таки Авраам, да?
3: Но обратите внимание, значит, Сара говорит Аврааму, слушай, возьми, вот я не могу рожать, возьми мою служанку, вот она родит.
0: То есть она не могла долго родить?
3: Не могла, да.
0: И но обетование у нее было.
3: Как выход из ситуации, она говорит мужу своему, возьми вот эту женщину, служанку, она мне родит. Тогда это было возможно. Сейчас, конечно, это немыслимо, мы в других условиях живем, но тогда это было возможно. И Авраам покорно это делает. И поэтому я, когда смотрю на Авраама, я вообще восхищаюсь тем, что он вообще молчит. Я бы восстал, я бы сказал, знаешь что, дорогая, я не хочу этого.
2: Так что, несмотря на то, что Сара называет своего мужа господин мой, но все-таки ведет она себя как госпожа, как хозяйка. Она задает тон, она говорит о том, как решить эту проблему, придумывает. И конкретно говорит мужу, что нужно сделать.
0: Перестала верить тому, что сказал ей Господь. Да, и говорит, а давайте мы сами решим.
3: Да, а вот смотрите, вошел Авраам к Агаре, и она зачала, увидев же 4 глава, Бытие, 16 глава.
2: 16 глава книги Бытие.
3: 4 текст, да. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. То есть Агарь, она почувствовала, что ее статус поменялся, и она начала, превозноситься.
2: У нее возникло ощущение, что теперь она госпожа.
3: Да.
2: Потому что она чувствовала себя женой, потому что она носит ребенка господина.
3: Да. И дальше обратите внимание. «Сказала Сара Аврааму, в обиде моей кто?
0: Ты виновен.
3: Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой».
2: Прочитайте 6 текст еще.
3: «Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». Сара стала притеснять ее. Так, вопрос, а кто вообще?
2: Вы знаете, вот честно скажу, возникает ощущение, что Авраам — это такой ветхозаветный, извините за выражение, подкаблучник. Но здесь так звучит, он как бы молчу-молчу. То есть, хочешь это, пожалуйста, все в твоих руках.
3: Поэтому, знаете, тут еще вопрос, кто тут жертва на самом деле.
2: И поэтому, если говорить о женщинах Ветхого Завета как о страдалицах, то точно не Сара. Вот в этом контексте.
4: А вот еще одна история из жизни этой семьи Авраама и Сары, когда у них был такой период жизни, что им нужно было идти в Египет. И из-за проблем
0: в Ханаанской земле. Он ее там сдал.
4: И здесь мы видим, читаем о том, что Авраам испугался за свою судьбу дальнейшую, даже за свою жизнь, потому что Сара была очень красивая, и мы читаем здесь в тексте, что фараон, увидев ее, он взял ее в свой дом. Но чтобы Аврааму не погибнуть, он признался в том, что Сара — это не жена его,
2: а сестра
4: его. И здесь написано, что Аврааму было очень хорошо ради нее. И был у него и мелкий, и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но дальше мы читаем о том, что Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. Кто вступился за нее?
3: Бог.
0: Да,
3: Авраам не исполнил свою функцию как мужчина, как господин.
0: Да, не защитил.
3: И за Сару вступается Бог.
0: Да. Вот это я и хотела услышать. Вот. То есть Бог заботится
4: о женщине.
2: Да.
3: Бог дает обетование, кстати, то есть обещание о потомстве не только Аврааму.
0: Вот это очень интересно,
3: И Саре, 17 глава книги Бытие, мы читаем, с 15 текста. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Поэтому статус женщины здесь, все нормально со статусом женщины.
0: Даже больше. То есть, если
4: Бог
0: мы посмотрим, то есть обетование и Аврааму, то есть можем сказать, что Сара и Авраам вообще...
2: Получили равное обетование. Как через Авраама размножу...
0: То есть никак не можем говорить, что здесь Сару. Бог меньше любит женщину.
3: Нет.
4: Да.
0: То есть здесь это опять видно, что это одинаковое.
3: Может быть, в заблуждение вводит фраза, которую Сара говорит своему мужу, «господин мой». Да? Да. Но это скорее говорит о ее уважении к своему мужу, нежели о...
0: Да, вы знаете, в чем вы правы? Я думаю, что просто под словом «господин» мы неправильно вот что-то понимаем. То есть вот у нас звучит это слово, да, и мы думаем, ну все, какой-то там узурпатор сейчас будет, да, или там не знаю, что будет с ней делать. А здесь, если это охрана какая-то...
2: Ну это почтительное отношение, да, к своему мужчине.
0: Да, просто.
2: Даже если он вот такой вот сговорчивый, даже если он такой, пожалуйста, делай, что хочешь, но она уважает его. И он был уважаем не только в ее глазах, его уважали... Многие люди, об этом видно из повествований, когда он встречался с соседними народами, и он, в общем-то,
0: да,
2: пользовался
0: вот смотрите, почтением.
3: Если бы Авраам оказался верен Богу, он бы не слушал, он допускает ту же ошибку, что и Адам. Он слушается голоса жены, вместо того, чтобы слушаться голоса Творца. Когда мужчина начинает слушаться голоса жены вместо Творца, будет беда.
0: Хорошо, а как же вот тогда давайте Бытие 21.12? Откроем. 21, кто кому... 12. Да, да, Бытие 21.12. Кто кому говорит? Бог защищает Сару следующими словами. Во всем, что тебе скажет Сара, слушайся голоса ее.
4: Угу, интересно.
0: Да.
2: Ну, стоит признать, что Бог действовал не всегда через мужчин лишь только. И говорил не всегда только через мужчин. Поэтому этот текст...
0: В контексте, наверное, да, нужно...
2: Этот текст еще посмотреть. Раз показывает, что Бог в равной степени готов использовать для того, чтобы возвестить свою весть как мужчину, так и женщину.
3: Знаете, здесь Бог себя ведет в крайней степени корректно.
0: Вот, я тоже так думаю.
3: Почему? Потому что ситуация, сложившаяся тогда, вот в этот момент, в 21 главе, такова, что она была уже несовместима с нормальным существованием. Ни для Агари с Измаилом, ни для Сары с Исааком. И поэтому Бог, с одной стороны, вот именно по этой причине Бог говорит, слушайся то, что тебе говорит Сара. Угу. Потому что Сара в данный момент, хоть, может быть, это выглядело как скандал, но она была в корне, она была права. И смотрите, Бог позаботился как о Саре с Исааком, так и о Агаре.
2: Здесь, может быть,
0: да,
2: еще, вот эта ситуация назрела, потому что Авраам где-то бездействовал. Может быть, он упустил что-то, и поэтому Бог принимает решение, что через Сару возвестить точно, что теперь делать, как делать.
3: Знаете, если бы Авраам еще тогда, когда Сара ему предлагала свою служанку, сказал, знаешь что, милая, но Творец сказал, у меня будет сын от тебя, и точка. Я тебя очень люблю, но мне твоя служанка не нужна. Я думаю, исход был бы совершенно другим. И Сара была бы гораздо более рада такому исходу, нежели тому, что произошло.
0: Да, согласна. Вот. И знаете, что интересно, что вот Бог заступается и за Агарь. Хотя,
3: это очевидно.
0: То есть, понимаете, то есть, вот если прочитаем, тоже, ну, судьба у женщины какая, ведь ужас. Ужас. Правильно?
2: Ну, и так.
3: Почему ужас?
0: Ну, как, и посылают сначала, давай рожай потомка, потом уходи. Потом Бог возвращает.
3: Ну, знаете, не надо эту ситуацию, опять же, это ошибка, типичная ошибка для человека, который считает Библию сейчас. Не надо думать, что Агарь такая прям несчастная. Дело в том, что то, что ее Авраам...

0: Авраам взял в качестве наложницы, как жену будущего своего потомства, это возвышало уже ее статус, да, а не унижало. Это во-первых. Во-вторых, когда она убежала первый раз, да, из-за притеснений с хозяйкой, Бог ей говорит: слушай, вернись.
1: Да, Бог ее возвращает.
0: Вернись, покорись. А вернуться — это означало снова обрести безопасность, экономическую безопасность, физическую безопасность. Когда она второй раз уже уходит, да, вместе с ребенком, Бог тоже говорит: а что ты вообще расстроилась? Что случилось?
2: Несколько слов, что касается Агари. Она служанка или рабыня. Возомнила себя, что она жена. Она возомнила себя женой. Затем, после того, когда Авраам позволяет Саре притеснять ее, он просто позволяет это делать, Сара притесняет, реакция Агари: значит, я здесь не нужна, она убегает. И тогда Бог говорит к ней о том, что она должна, вот 16 глава, 9 стих, он ей говорит: возвратись не к мужу своему, а госпоже своей, то есть он ставит ее на ее место, и покорись ей. То есть это вот амбиции ее, которые она возымела, будучи беременной от господина. Он ставит их на место.
3: В дальнейшем, вот еще в 21 главе, в 13 стихе написано, что «и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое».
1: Кстати, стала родоначальницей 12 племен.
0: Бытие 16.5 говорит нам о том, что Сара претензию Аврааму предъявляет. «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку тебе, а она, увидев, что зачала, значит, стала себя вести вот так, вот так». Поэтому в этом тексте есть намек на то, что Авраам допустил такую ситуацию. Здесь еще раз подчеркивается недостаточное мужество Авраама. То есть, значит, он дал понять вот служанке,
1: то есть он,
0: она жена, а это не так.
1: То есть он не выполнил своего долга как господина.
0: Обратите внимание, Бог молчит здесь. Да. Бог никак не оценивает. Он мог бы сказать Саре: слушай, Сара, ты не права. Но Бог молчит. Значит, отчасти Авраам позволил этому случиться. Бог лишь возвращает ее потом назад в семью и говорит: покорись. Твое место — это твое место.
2: И когда Бог говорит, что ты служанка, тем самым, мне кажется, здесь есть еще намек на то, что Бог не приемлет многоженство. У Авраама одна жена, Сара. Все. Это ситуация, которую создали вы, Авраам и Сара. Это не Божий промысел.
1: Давайте сейчас поговорим еще о Ревеке. Вот как там. Вот для меня, вот когда я первый раз прочитала о Ревеке рассказ, для меня, конечно, сказочный. Это вот прям, представляете, как на заказ, да?
3: Всегда так было.
1: Да, то есть вот здесь как Бог позаботился о женщине, чтобы она была счастлива. Прямо и вот тебе муж на тарелочке с голубой каемочкой.
3: Да, сегодня что-то такое похожее было через интернет. Знакомство.
1: Там, конечно, я не знаю, там, наверное, не Бог это делает.
3: Сколько удачных, счастливых браков после этого бывает?
1: Да.
3: Такой статистики
1: нет. Конечно, я считаю, что здесь, конечно, исключительный вариант, да, вот Евгений об этом говорил, то есть нельзя это брать, за правило. Здесь вот именно Бог решает, кто будет женой.
2: Я просто не раз слышал вот такие вот намеки на то, что вот такой восточный подход, он такой идеальный, хороший.
1: Да.
2: Когда ноль эмоций, принцип: подходите, согласовали с родителями, все хорошо, все нормально. Но мне кажется, что эта ситуация с Ревеккой, которую Бог нашел через слугу Авраама, это исключение из правил. И в этом был Божий промысел о будущем народе. Поэтому эту ситуацию нельзя приводить в качестве того, что это нормально. Это исключение из правил.
1: Да, здесь.
0: Знаете, я думаю, что я согласен, отчасти с вами, Евгений, но и в то же самое время могу добавить, что ситуация с Ревеккой, она не лишена эмоций. Обратите внимание, слуга Авраама, он расписывает своего господина. Он очень четко описывает вообще, что за мужчина тебе предстоит. И он описывает о том, что он такой вот весь успешный, у него и то, и все есть, и вообще вот все хорошо. И я думаю, и в конце потом, когда речь идет о ее окончательном выборе, опять же.
1: То есть она решает.
0: Последнее слово было за ней.
2: Но, да. Но все же здесь, знаете,
0: и она согласилась.
2: Здесь чувствуется намек на брак по расчету. То есть, да, хороший, замечательный, успешный, у него много богатств. Вопрос, если она остается в доме своих родителей, как состоится ее жизнь? Как она будет жить, если она останется одна и не найдет себе никакого мужа? Намек есть все-таки на брак по расчету.
0: Я женился по расчету.
1: Да вы что?
0: Да. Я женился по расчету. Почему? Я посмотрел на свою жену. Красивая.
3: Умная.
0: Пообщался с ней. Умная. Понравилось. Совпадают наши цели и интересы. Я женился по расчету.
2: Но я думаю, что...
0: Но когда я рассчитывал, я так влюбился...
4: И сколько у тебя период такой?
1: Да, вот это сколько это времени?
0: Вы знаете, мы до свадьбы гуляли вот год и 8.
2: Мне кажется, что у Ревекки не было возможности по скайпу общаться со своим возлюбленным.
1: Да, она вообще его не видела,
2: поэтому то, что сейчас вы перечисляете, она не имела возможности доступа к такому знакомству.
0: Я лишь хотел сказать, что то, что для нее Исаак не был вот абсолютно полным нулем, она ничего о нем не знала. Все-таки она кое-что знала, она видела, она получила подарки. А подарки — это внимание, это статус, это финансовое состояние. Понимаете, это игра на чувстве безопасности женщины. И она почувствовала доверие, что да, вот этому мужчине я могу довериться.
1: Вот, да, и представляете, что вот она должна оставить свой дом, да, родителей, где все хорошо, и пойти совсем в чужую страну. Представляете, вот я, да, вот если мне сейчас придет, и кто-нибудь скажет вот такое. И я его не вижу. Да, и вот мне такое предложение. Представляете, я не знаю, я бы точно, наверное, не поехала, если бы мне было вот откровение от Бога только единственное, то есть поверить, что это вот Божий
0: конечно,
1: путь. Представляете, оставить все и в чужую страну поехать.
0: Евгений абсолютно прав в том, что нельзя сбрасывать, то есть нельзя эту ситуацию применять к нашей современной ситуации. Я полностью согласен, потому что это не сработает. Сегодня люди другие.
2: Но правда в том, в этой истории, как повествует 24 глава книги «Бытие», когда Исаак ввел в свой шатер эту девушку, mm-hmm. здесь сказано, что она сделалась ему женой, и он возлюбил ее. Несмотря на то, что они друг друга не видели, несмотря на то, что здесь могли быть интересы по расчету, я уж извиняюсь, как мы говорили, но все же Бог, который контролировал это, он не упустил, и вот этот момент подлинной притягательности, любви. То есть это был не сухой брак,
0: потому что
2: так нужно, чтобы от вас родился народ.
1: Да,
2: здесь есть элемент вот этой вот любви.
1: Но там не пишут «возлюбил», но прям сразу вот что, за одну ночь, что ли, или как разлюбил, или как там?
2: Тут не говорится о времени.
1: О времени не говорится.
2: Сколько прошло времени, не знаю.
0: Это процесс. Это процесс определенный. Он не прям сразу это случилось.
1: Да, вот то есть там увидел прям...
2: Вообще сразу это может быть только либо симпатия, либо сексуальная притягательность.
1: Да.
2: Любовь, она же...
1: А здесь подразумевается...
2: Значительно больше.
0: Надо сказать, что
2: нужно
0: Ревекка была
2: сказать, время какое-то ушло. Угу.
0: Она была красивой женщиной.
3: Еще интересная здесь есть добавка такая, что он утешился по печали по матери своей. То есть она... в каком-то степени заменила мать ему.
2: Восполнила то, чего не хватало.
3: То есть чувство, говорится, тоже.
1: А может быть, не мать, а просто вот чувство любви, потому что человек вообще не может жить без любви. Я сейчас не имею в виду сексуальную любовь, а вообще человек априори не может жить без любви. Понимаете, то есть вот это вот очень важно.
2: Даже я бы сказал бы больше, не просто человек. Потому что о мужчинах так говорят, что это больше такие вот все на разуме, все на логике. Здесь сказано, он возлюбил ее. Это мужчина именно. Угу. Поэтому нельзя сказать, что мужчина не нуждается в эмоциях. Что это только женщинам присуще. Нуждается. Поэтому вы говорите, человек, я говорю, мужчина.
1: Угу. А может быть, поэтому вот там написано, да?
3: Может, да.
1: Что вот именно. Хорошо, значит, давайте еще поговорим о сестре Моисея и Аарона. Вот как там Господь показывает свою любовь к ней. Знаете, да, что там?
0: Ну, она, эта женщина очень высокого статуса. Ее имя используется наряду с именем Моисея, лидера народа. Используется ее имя наряду с Аароном, первосвященником и Мариам.
1: И она, да.
2: Притом, вот 15 глава книги «Исход» содержит в себе песни. Торжественная песня Моисея и Мариаме. Угу. Это одна из немногих частей Библии, в которых включена песня, которую, скажем так, сочиняла или была участником женщина.
1: Это где, откуда написано?
2: 15 глава книги «Исход».
1: Да,
2: и... Песни Моисея и Мариаме. То есть это одна из немногих частей, где женщина является практически автором этих строк.
1: Да, и вот 20-й. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова». То есть она вообще пророчица была.
3: То есть Бог доверяет
1: женщину
3: тоже великую миссию.
1: Да.
0: Вообще вопрос положения женщины в Библии, он рисуется не с позиции унижения женщины, а с позиции нормального, взаимного существования с мужчиной, взаимодополнение.
1: Да, вот это очень важно понять.
0: Дело в том, что если мы возвратимся в Бытие, там видно, когда Бог говорит, да, поручает мужчине заботу о, скажем так, об экономической составляющей семьи, Бог поручает женщине семейный очаг, он поручает ей деторождение, заботу и так далее. То есть здесь четко видно вот эта взаимозависимость. И тогда, когда, неважно, мужчина или женщина нарушает вот этот принцип взаимной дополняемости и зависимости, вот тогда происходит проблема. Говоря о Мариаме в этой связи, хочу сказать, что однажды Мариам переступила черту.
1: Да, это...
0: Она предъявила претензии к жене Моисея, тем самым бросив вызов авторитету мужчины. И Бог ее за это наказал. Бог показал, слушай, вот это твоя сфера, она высокая, она статусная. Но есть вещи, которые ты, вот граница, которую ты не можешь перейти.
1: Так, она ему сказала,
3: он ее остановил, проказы.
1: Да, проказы. То есть она ему что сказала? Что у тебя жена? Какая она у тебя? Черненькая.
3: Знаете, не своего народа.
2: Вот да. Если, возвращаясь к тому, о чем мы начали, вы задали вопрос, что образ женщины, так сказать, представлен в Библии как унижен.
1: Вот,
2: Но если внимательно читать вот в полной, вкупе все Священное Писание, то все стоит на своих местах. Да, о женщинах не так много написано, но, собственно, и мужчинам больше доверено. Знаете, как говорится поговорка, кому больше дано, с того больше и спроса спрашивается. Да. И вот читая даже вот несколько историй, мы посмотрели, мы увидели, что нельзя сказать, что женщины вот настолько умалены, и Бог не любит женщин, и не дает им никаких прав. Нет, это не так. Библия показывает нам...
1: Я согласна. Знаете, когда я особенно вот это поняла, когда я прочитала притчи 31 главу, когда вот там самый настоящий гимн идет, гимн женщине. Какой женщины? И вот на фоне вот этой вот сексуальной, не знаю, как сказать... базы или вот то, что у нас, то есть постоянно женщина оценивается только внешне, да, вот ее сексуальные какие-то там, и постоянно вот ты секси.
2: Вот, вот то, что вы сказали сейчас по притчам 31 главы, следует заметить, что женщина, которая воспевается в этой главе, подлинно, такой статусно, ее муж, сказано здесь, известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
1: Вот что это значит,
3: Нужно прояснить,
2: Мужчина, который сидел со старейшинами у ворот, это были самые уважаемые люди.
3: То есть какой у него статус?
2: Которые
3: был?
2: Пользовались авторитетом, к которым приходили, чтобы рассудить, которые принимали участие в решении. И эта женщина, она является, как это сегодня говорят, тылом, которая является помощницей для мужчины.
1: Да. И я восхищена, вот если когда посмотрим, вот что описано, там нигде не вспоминается ее внешность, а говорят о ее делах. То есть вот как она себя ведет, ведет себя как женщина, вот самого настоящего мужчины.
2: Можно я вот немножко так абстрагируюсь от библейский, свой личный пример? Вот мне приходится там на различных конференциях выступать, на семинарах. И люди, которые слушают мои там доклады, лекции, проповеди, они могут сказать, ну вот, наверное, проповедник умный такой, да. Они не знают, что очень многое из того,

0: То, что есть во мне, это не то, что принадлежит мне, а то, что Бог дает через мою жену, которая выполняет такую невидимую работу помощницы, которую не видно, которую не слышно, она не на передовой, но она вкладывает сюда очень много. И поэтому, вот, возвращаясь к 31 главе, муж, который сидит вот там у ворот, я не хочу этим самым сказать, что он сидит там только из-за того, что у него такая жена, но не без этого. Не без этого.
1: Слава Богу, что Бог так вот все предусмотрел, и что статус женщины никак не ниже мужчины, и статус мужчины никак не выше. То есть они взаимодополняемы.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Никогда еще родители не были так сильно вовлечены в процесс воспитания детей, как сейчас. Что может дать здоровая, счастливая семья ребенку? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Юля!
0: Если каких-то лет, например, 30 назад, мы видели такую картину. Воспитанием ребенка занимается мама и бабушка в основном. То сегодня картина, мне кажется, в современном мире меняется. В воспитании ребенка активно включаются мужчины, дедушки, отцы. Ну, к сожалению, не в любой семье так происходит, но все-таки, мне кажется, вот уровень сознательности мужчин растет. Мужчины начинают понимать, что они должны тоже включаться в процесс воспитания детей. Вот. И потихоньку делают это, включаются. Да? Вот вы, как психолог, что можете сказать относительно вот именно роли семьи в воспитании ребенка? Не отдельной личности, например, одной только мамы, а вот целой семьи.
1: Да, я абсолютно согласна с тем, что семья играет фундаментальную роль в развитии ребенка, и те отношения, которые видит ребенок между папой и мамой, они будут перенесены именно на отношение ребенка к людям, отношение ребенка с его будущей семьей и так далее, когда он вырастет. Поэтому роль семьи, роль отца, роль матери невозможно переоценить. И вместе с тем мы замечаем, что в современном обществе достаточно радикально меняется семья, и она меняется стремительно у нас на глазах. И, к примеру, если сравнить проблемы, с которыми сталкивались учителя 20-30 лет назад в школах, то, как правило, это были проблемы, носящие, скажем так, достаточно, на наш взгляд, современного человека, они мало значимы. К примеру, нарушение порядка. Дети могли приходить в форме, которая им нравилась, но по порядку школы была не предназначена для посещения. Они могли бегать, шуметь, баловаться, могли опаздывать на уроках. И это были основные проблемы, с которыми сталкивались учителями. То современные учителя говорят о том, что мораль сейчас очень низко падает. И сейчас проблемы, с которыми сталкиваются современные школы, именно уже в старших классах, когда дети находятся, это алкоголизм, наркомания, курение, ранние половые связи, сквернословие и так далее. То есть те проблемы, которые действительно очень сильно помолодели за прошедшие годы. И в первую очередь это проблема семьи, когда родители не готовы уделять достаточное количество времени для того, чтобы детей растить, осознанно растить и вкладывать свое время для того, чтобы ребенок развивался и вырос достойным членом общества. И по статистике, если каких-то 20-30 лет назад мама уделяла 50-60% своего времени именно воспитанию детей, большинство матерей, то современные матери в среднем уделяют до 18%, то есть достаточно мало времени остается женщине. Женщина, как правило, вышла на работу, и единицы матерей, которые находятся сейчас дома. И, опять же, по расчетам ученых, ребенок в среднем, современный ребенок, проводит около 5-6 часов перед телевизором. При этом среднее время общения ребенка с отцом где-то 4-8 минут, в зависимости от семьи. То есть достаточно маленькое время уделяется на то, чтобы построить отношения, для того, чтобы выделить время, для того, чтобы услышать ребенка, для того, чтобы отношения были построены глубоко, чтобы родители могли влиять и прививать ценности, которыми они движимы.
0: То есть, оказывается, ситуация не такая радужная, как я описала в начале.
1: К сожалению, да.
0: То есть получается так, что все-таки, иногда читаешь журналы, смотришь, допустим, чьи-то аккаунты в социальных сетях. Вот у меня лично действительно складывается такое впечатление, что отцы больше включаются в процесс, и есть такие семьи, которые больше путешествуют с детьми, путешествуют вместе. Не вот просто мама взяла дочку и поехала, а папа никогда с нами не ездит и даже точно не помнит, в каком году родился у него ребенок. Да, вот путешествуют семьями. И вот такое иногда ощущение складывается, что все-таки растет уровень сознательности в обществе. обществе в нашем. Оказывается, нет.
1: На самом деле, может быть, действительно больше появилось возможности, чтобы куда-то съездить вместе, провести время с семьей. Но вопрос в качестве. Насколько качественно проводят люди время друг с другом? Потому что, допустим, сейчас достаточно часто можно встретить картинки, которые вызывают смех, когда, допустим, люди встречают Новый год или празднуют день рождения, каждый погружен в свой смартфон. И зачастую семья вечером, когда собирается за ужином, у них практически не бывает бесед. Они садятся, и каждый погружен в свой телефон, в свои какие-то миры, проблемы и так далее. И у них нет времени, возможности поговорить, обсудить, что происходит в жизни, формировать, как-то поддерживать друг друга. То есть каждый находится на своей, можно сказать, рельсах. И вроде бы они находятся вместе, но движение их в какие-то параллельные, скажем, стороны. И это достаточно большая проблема в современном обществе.
0: Что же делать?
1: Я думаю, что главное понять именно цель, для чего нужна семья. И в каждой семье должна быть выработана эта цель. И я думаю, что было бы хорошо, если бы каждая семья собралась вместе и задумалась. Именно задумалась не чего я хочу лично, а что мы как общее, скажем, общество, что мы вместе можем сделать для того, чтобы наша семья была счастлива, выработать какую-то цель, для чего мы живем, для чего необходима нам семья, и стараться привносить каждому члену семьи какие-то действия, совершать для того, чтобы семья действительно была счастлива и вкладываться постоянно в отношения.
0: А вот какая вообще может быть цель у семьи? Мне кажется, что семья – это, собственно, и есть сама цель. Вот люди, ну, в молодом возрасте мечтают создать семью, да, влюбляются, женятся, рожают детей или сразу, или попозже. Они вначале, может быть, хотят карьеру построить, потом детей родить. Ну, разные, в общем-то, у всех планы. Но, тем не менее, вот у нас есть семья, и все, вот она есть. Есть муж и жена, есть ребенок или дети. Вот мы по выходным к бабушке ездим или в парк там кататься на роликах. А какие еще могут быть цели у семьи?
1: Ну, я думаю, что семья – это все-таки не цель. Семья, ее, если можно вот образно представить, ее можно представить в виде самолета. И когда молодые создают семью, они входят в этот самолет. И управление их самолета, они в любом случае, семья куда-то будет двигаться в каком-то направлении. Создавая семью, люди должны об этом задумываться. Когда появляются дети, то семья не стоит на месте. Она куда-то движется, с ней что-то происходит. И когда люди, можно сказать, сели в этот самолет, они должны четко понимать, к чему бы они хотели прийти именно в плане построения отношений, в плане, скажем так, каких-то личностных достижений, они будут формироваться в процессе семьи, движения, скажем, развития своей семьи. Очень важно понять, чего бы они хотели достичь. Это нужно обговаривать, это нужно обсуждать, и нужно двигаться в каком-то определенном направлении. Причем нужно понимать, что какие-то различные там сложности, можно сказать, ветры, турбулентность, она в любом случае влияет на движение самолета, но при этом, если семья знает, куда она двигается, она придет к цели. Если семья идет без цели, то она, по сути, будет колебаемая и, скажем, движимая этими ветрами, придет никуда, по сути, внешние какие-то факторы будут влиять на проблемы этой семьи, проблема будет неустойчива, семья будет неустойчива. Поэтому важно понимать, чего мы хотим, куда мы движемся и так далее. Или, к примеру, взять вот пазлы. Когда мы собираем картинку, если у нас нет образа, который мы бы хотели достичь, то достаточно сложно из вот этих маленьких частиц собрать какую-то цельную картинку. То же самое происходит с семьей. Если мы создали семью, но мы не знаем, чего мы хотим достичь в итоге, каких отношений мы бы там хотели, скажем, построить, каким мы хотели вырастить детей, чего бы мы хотели достичь, когда мы будем в старости. То есть у нас нет какого-то понимания, что будет в дальнейшем. Это, по сути, как строить картинку вот из пазлов, не имея образа. То есть нужно обязательно понимать, для чего я создал семью, чего я хочу, скажем так, вот этих отношений.
0: А вот, например, какие-то личные цели или цели, касающиеся просто детей, являются целями семьи? Например, вот, допустим, мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом, поэтому одного отдаем на плавание, другую отдаем на гимнастику. Казалось бы, это

0: Ну, то есть платформа, на которой
1: делаете акцент на отношениях, да. Не на внешних достижениях, там карьера, купить квартиру, там расплатиться с ипотекой, а вот именно отношения.
0: Отношения, да, то есть создание стабильной платформы, на которой будет всем комфортно, на которой люди будут ощущать себя уверенно. И когда у детей есть уверенность в том, что родители находятся рядом, когда каждый член семьи, приходя, скажем, к себе домой, он ощущает, что это то место, в котором он принят, в котором он может получать эмоциональную подпитку, как правило, такие семьи более стабильные, дети более успешные, и они легко развиваются в других сферах. Поэтому цель основная. Это каждая семья, конечно, может выбрать свои нюансы, но в целом именно стабильность внутри семьи, как бы не было за бортом холодно и ветрено внутри самолета, внутри нашей семьи должна быть комфортная температура, гармоничные отношения, к этому нужно стремиться, над этим нужно сознательно работать, причем работать не отдельно папе, к примеру, и маме. К примеру, часто бывает, что мама решила, приняла такое решение, она что-то делает, но очень важно именно мыслить не в «я», понимание, а именно, что семья – это мы. То есть каждый член семьи, он должен осознавать, принести свое мнение, как, чего я хочу именно от семьи. И каждый член семьи, он должен высказаться, должна быть выработана определенная стратегия, миссия семьи. И семья должна двигаться в соответствии с пониманием всех членов семьи, чего они хотят достигнуть, у кого какие потребности, какие ожидания. И семья действительно становится гармоничной, когда мы слышим друг друга, и каждый знает, что его услышали, его поняли, и с ним считаются в этом обществе.
1: Ну вот, я, например, знаю, что есть такие семьи, которые вырабатывают какие-то правила, касающиеся их отношений внутренних. Допустим, даже прописывают это или печатают на какой-то красивой бумаге, вешают где-то там на холодильник, на стенку, куда удобнее. Допустим, в нашей семье никогда не обманывают. Или если тебе нужна помощь, не молчи, обязательно попроси помощи. Ребенок, например, особенно подросток, знает это правило, знает, что оно не просто на бумажке написано, на красивой, а оно выполняется. То есть если у меня проблема, если меня травят в школе, а я боюсь об этом уже 2 года сказать, это проблема. А если я знаю, что меня услышат и мне помогут, я прихожу и говорю об этом папе, например, да, маме. Вот. И вот это вот все прописывается, и, допустим, по этим правилам мы живем уже. Ну вот можно назвать, что это одна из целей, что ли?
0: Да, это действительно так. Это вот то, что делает семью стабильной, именно правила. И хорошо, когда эти правила вырабатываются не только папой и мамой, но и дети также в этом активно участвуют. И очень большой плюс, когда родители осознанно дают детям возможность проявить себя, дают возможность почувствовать детям, что их правила, их мнение относительно правил семьи, они также значимы. И хорошо, когда семья имеет традицию собираться вместе, обсуждать проблемы, которые возникают в семье, высказывать, каждый высказывает член семьи свое мнение относительно каких-то сложностей и так далее. Семья через это становится очень крепкой и стабильной. И это играет огромную роль именно в построении отношений.
1: А вот вы еще говорили про то, что есть некий эмоциональный банк,
0: да,
1: в семье. Что это такое? Как его
0: пополнять? Эмоциональный банковский счет – это, да, скажем, та зона, может быть, стабильности, которая действительно нужна каждому человеку. Что я имею в виду? Это, скажем так, ну, для того, чтобы нам глубже понять, хотелось бы обсудить несколько понятий, таких как проактивность и реактивность. Вот случается какая-то проблема, и мы сами можем выбрать реакцию. К примеру, чем отличается человек от животного? Именно животное, когда оно попадает в какую-то стрессовую ситуацию, оно, как правило, реагирует на основании рефлексов каких-то. И вот можно сказать, человек, который не управляет своими эмоциями, то есть поддается какому-то веянию просто своих каких-то потребностей, он реагирует реактивно, можно сказать. Когда проактивность – это то понятие, когда человек выбирает свое действие, то есть он понимает, что он может как-то повлиять на ситуацию, выбирает именно те пути, которыми он будет влиять на ситуацию. И, по сути, эмоциональный банковский счет – это потребность заложена в каждом человеке. Это те эмоции, которые испытывает человек, находясь внутри семьи. И, к примеру, когда случается какая-то проблема, мы можем говорить о том, что я не виноват в этой проблеме, как-то говорить о том, что мне плохо и так, ну, и так далее. То есть реагировать как-то негативно на проблему. И, ну, если мы реагируем реактивно, то есть как-то либо агрессивно мы можем как-то отреагировать. Если мы проактивны, то мы стараемся нести личную ответственность за то, что происходит в этой ситуации, стараться максимально вложить, внести свой вклад для того, чтобы понять этого человека, для того, чтобы

0: решить эту проблему, для того, чтобы, скажем так, понести личную ответственность за ту ситуацию, которая происходит. И вот насколько активны члены семьи, насколько они готовы решать проблемы, с которыми сталкиваются внутри семьи, именно нести личную ответственность. Как правило, такие семьи более стабильны.
1: Ну, не избалуем ли мы так своих детей, если будем решать их проблемы? Или, например, не избалует ли муж жену и наоборот, если вот он что-то сделал там не то, а она как бы ликвидирует последствия, так скажем. Или наоборот, когда вот жена: ой, я ничего не знаю, я как бы вот в растерянности, и вообще я в домике, как говорится, а он берет все в свои руки и делает. Но ведь она же тоже взрослый человек, она же тоже должна на себя брать какую-то часть ответственности.
0: Я имела в виду, наверное, больше, когда каждый член семьи старается со своей стороны сделать все, каждый, чтобы каждому понятно. Было хорошо в этой семье. То есть каждый несет личную ответственность и понимает, что то, что происходит в семье, это не вина кого-то определенного. Там, допустим, пришел Вася, и он сегодня плохо себя вел, разбил посуду, нагрубил маме и ушел, и все. И, в общем-то, кто виноват, Вася? Это вот реактивная реакция. То есть семья говорит: ужас, наш Вася всем испортил жизнь. Но проактивная реакция – это когда каждый член семьи пытается понять, что происходит с Васей, почему Вася так себя повел, что я могу сделать. Может быть, у Васи проблемы в школе, может быть, Вася чувствует себя ненужным, потому что с утра мы ему 10 раз сказали, что Вася уже всем надоел и в печенках сидит и так далее. То есть каждый член семьи старается именно принести что-то доброе по отношению к этому человеку, понять его. И когда вот такая активная реакция идет на какие-то негативные даже проявления, эта семья становится крепче. Этот Вася в целом, он будет понимать, что что бы с ним ни происходило, есть люди, которые его поймут. И когда муж старается понять жену и детей, дети стараются понять отца и мать, мать заботится о муже и о детях, и, как правило, это такая связь, которая достаточно стабильная, которая действительно дает какую-то хорошую платформу для развития дальнейшего всех членов семьи, дает им такую вот стабильность.
1: Понятно. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за очень понятные и четкие пояснения, за советы. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Утром 10 ноября 2015 года Дэви Блэкберн вернулся из спортзала и оказался на месте преступления. В его отсутствие трое мужчин ворвались в дом и трижды выстрелили в жену Дэви и убили ее и их нерожденную дочь. Эта трагедия побудила Дэви превратить свою боль в цель.
1: На мои выступления выстраивались толпы. Я думал, что они будут лишь выражать соболезнования, но каждый из них делился со мной своей историей. Это показало мне, что в церквях есть люди, которые живут с болью, но считают, что не могут искренне и открыто заявить об этом. Для них церковь не была безопасным местом. Дэви Блэкберн, бывший пастор, чья жизнь внезапно оказалась в центре внимания, когда его семью постигла невероятная трагедия. Беременная жена пастора погибла от ранения в голову. 28-летнюю Аманду застрелили во время ограбления. Ее муж Дэви остался сам с их полуторагодовалым сыном. За одну ночь я стал отцом-одиночкой. Я потерял свою лучшую подругу и партнера в служении, а также нашего нерожденного ребенка. Я пытался сам пройти этап скорби, а также помочь понять всей церкви, что случилось. Все, что я чувствовал, это грусть, потерянность и шок. Не было ярости, гнева или чего-то подобного, пока я не увидел этого человека. Когда их арестовали, то во мне возникла эмоция, которую я не чувствовал ранее, особенно в такой мере. Я начал думать, что мне делать? Я пастор, который проповедует о радикальном прощении. Как воплощать то, во что я верю, и одновременно желать расплаты? Долгое время я был на распутии. Дэви принял решение, которое помогло ему в самые сложные моменты боли и страданий. Я в первые недели заявил о том, что решил простить того человека, который убил Аманду. Для мира, который не знает Иисуса, это казалось странным решением. Люди не понимают такого радикального прощения. Когда я видел только тучи скорби и смерти, меня больше всего коснулся тот факт, что вокруг нас собралась церковь. Я ни минуты не чувствовал себя одиноким. Через время Дэви женился снова и со своей женой Кристи начал делиться духовными ключами к исцелению через скорбь и травму. Мы ведем подкаст, который называется «Все не напрасно». Это интервью у людей, которые прошли через трудные ситуации. Они свидетельствуют о том, как Бог являлся в их жизни. Этот подкаст внезапно стал популярен. Мы начали видеть, что люди вдохновляются им. Но им нужно не просто вдохновение, а трансформация, путь к исцелению.
0: Люди часто пишут нам, пытаются найти помощь. И мы начали задумываться над тем, как им помочь. И когда Бог говорил нам что-то сделать, мы делали это с верой. Мы знали, что когда следуем водительству Божьему, то оказываемся там, где должны быть.
1: Тяжелое прошлое Кристи помогло ей служить вместе с мужем. Они хотят помогать другим людям пережить темные времена.
0: Я не раз сталкивалась с травмой, нанесенной церковью. Я ходила к консультантам, я думала, что все дело во мне. Но в итоге я осознала, меня может исцелить только Бог. Я хочу получить исцеление, я не хочу триггериться снова. Я не хочу переживать ПТСР. Подруга меня спросила, «Кристи, ты хочешь быть полноценной?» Я ответила, «Конечно». Она сказала, «Мы не станем такими, пока не попадем на небо». Раньше мне нужно было очень много времени на восстановление, но теперь я знаю, как работает процесс исцеления. Он позволяет мне быстро все преодолевать. И поэтому я призываю людей, терпеливо проходите этот процесс. Это не мгновенное исцеление.
1: Наш путь с Господом прекрасен тем, что в нем мы можем на этом пути исцеляться и быть исцеленными. Это все реально. Кристи говорит, что в наших ранах есть то, что нужно исправить. Мы не должны основываться на своих травмах, как делали это раньше. Нам нужно Божье освящение внутри. И, конечно же, мы несовершенны. И не будем такими, пока не предстанем перед Иисусом. Это кульминация, когда произойдет полное восстановление. Не только для человечества этого мира, но и для нас лично. Мы все желаем совершенства, но когда настанет этот момент, неизвестно. Дэви и Кристи воспитывают своих детей. Они верят, что Бог использует травмы их прошлого, чтобы помочь другим найти исцеление в Господе. У нас есть коучи по всей стране, которые могут помочь людям в определенные моменты, потому что они сами прошли через трудности. Потеря ребенка, сексуальное предательство, восстановление после аборта. В жизни разных людей бывают разные травмы, и мы можем помочь в конкретных сферах. Вот чем занимается наше служение. Мы помогаем людям, пережившим травмы, трагедии и кардинальные перемены в жизни, найти смысл в их боли. Писание обещает, что Он верен, и завершит доброе дело, которое начал в нас. А это означает, что когда мы продолжаем ходить с Ним, мы будем становиться все более полноценными личностями, чтобы влиять на людей таким образом, чтобы это являло свет Иисуса. Мы стараемся становиться все более похожими на Христа.
0: Слава Богу за Дэви и Кристи, за их готовность быть открытыми, несмотря на травмы прошлого. У всех случаются трагедии и боль. И вот чудесная новость. Иисус может все исцелить. То, что Он сделал в жизни Дэви и Кристи, может сделать и для вас. Когда я смотрела этот сюжет, мне на ум пришло чудесное местописание, которое наполнено надеждой. Надеюсь, оно и вам даст надежду. Если вы скорбите, испытываете трудности, проходите через темное время, эти слова вам. Это Исаии 61:3. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда». Держитесь за эту истину, друзья. Эта истина освободит вас. Да, в этом мире мы будем иметь скорби. Я помню и об этих словах. Иисус сказал ученикам, «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил мир». Мы побеждаем, потому что Он победил. Он живет внутри вас и выполняет то доброе дело, которое начал. Друзья, Он верен. Стойте твердо на обетованиях о том, что Он даст вам славную одежду вместо отчаяния.
1: Сюзанна и ее три сына жили в хижине из ржавых листов металла. Это было лучше, чем их предыдущая палатка. Младший сын плакал по ночам, потому что был голоден. Но их отчаянная ситуация не мешала Сюзанне мечтать. И однажды вы исполнили ее мечту. Сюзанна – мать-одиночка, которая воспитывает троих сыновей. Муж их бросил, и целый год семья жила в палатке из веток и ткани возле Китоса, Перу.
0: Когда мы жили в палатке, ее постоянно ломал ветер, и мы намокали. Мы просыпались от влаги и от холода.
1: В итоге Сюзанна переехала на участок, который ей дал брат. Там она построила хижину из досок и старых листов металла.
0: Я многое пережила с моими мальчиками. Когда начинался дождь и сильный ветер, мы ощущали, как дом шатался, крыша скрипела, дети плакали.
1: Это 7-летний Эзекииль.
2: Иногда идет сильный дождь, и дует ветер, и мы мокнем.
1: Сюзанна делала все, что могла, чтобы улучшить дом и крышу. Она искала листы металла или доски.
0: В доме не было хорошей крыши. Есть приходилось на полу. Уборной тоже не было.
1: Кроме того, Сюзанна не могла найти работу. Она продавала закуски, но получала за это очень мало. Денег хватало лишь на то, чтобы поесть один раз в день.
2: Мне было больно видеть, как мой младший брат плакал. Он хотел кушать, потому что мама приходила домой поздно вечером.
0: Я каждый день волнуюсь. Ничего не могу поделать с этим. Мне больно смотреть на то, как страдают мои дети.
1: И тогда операция благословения предложила помощь. Для начала мы построили Сюзанне и мальчикам новый крепкий дом.
0: Моя главная мечта — иметь безопасный дом для детей. С комнатами, кроватями и столом, чтобы не кушать на полу.
1: В этом доме есть кухня, уборная, кровать и стол и стулья, как и мечтала Сюзанна.
0: Слава богу! Теперь у меня есть не просто новый дом, но и холодильник, кастрюли, ложки, тарелки и другие вещи, которые помогают мне заботиться о детях.
1: Чтобы помочь и обеспечить ежедневные потребности детей, мы дали ей все необходимое для открытия своего бизнеса по продаже еды из дома. Сюзанна говорит, что теперь зарабатывает втрое больше, чем раньше.
2: Мы с братьями рады, потому что вы дали нам дом. И едим мы теперь 3 раза в день.
0: Теперь мои дети спят комфортно в своих кроватях. Они в безопасности, и я очень-очень рада. Спасибо. Я очень благодарна вам.
1: Сначала прозвучал вопрос, где Нора, затем послышался крик. Девочка лежала головой вниз в бассейне. Ее родители никогда не забудут тот ужас, который испытали, когда увидели свою бездыханную дочь. Нора тоже помнит тот день. Она говорит, что тогда ее спас Иисус.
0: Вечеринка у бассейна в честь Дня Отца была чудесной. Но когда гости стали расходиться, Кэти Тротман заметила, что ее 2-летней дочери Норы нет. Я оглянулась по сторонам и услышала, как голос сказал мне: «А где Нора?» Я посмотрела по сторонам и поняла, что что-то не так. Паника охватила Кэти, и она побежала к своему мужу Рону.
1: Мы посмотрели на улице, я позвал ее, но ответа не было. Кэти сказала: «Проверь бассейн».
0: Я услышала, как мой муж вскрикнул.
1: Я увидел, что она лежала на воде. Она не дышала. Это было безжизненное тело. Ее глаза закатились, она была без сознания.
0: Я помню ее лицо. Ее больше не было там. Тогда я встала на колени и сказала: «Нора, вернись сейчас же в свое тело во имя Иисуса». А потом я сказала: «Иисус, помоги».
1: Я молил: «Пожалуйста, верни ее обратно».
0: Кэти позвонила в службу спасения, а медсестры, которые были на вечеринке, начали реанимировать Нору. Одной из них была Алиша Мозли. Я видела, что малышка не дышит, но понимала, что если нам удастся заставить кровь двигаться, у нее будет шанс. Все плакали, дети плакали. Оливия спросила: «Моя сестра умрет?» Через несколько минут прибыли медики.
1: Мы определили сразу, что у девочки не было пульса и дыхания.
0: После пары минут работы
1: на приборе появилось сердцебиение. Мы поняли, что она жива. Медики заметили что-то, по-моему, пульс. Я знал, что Нора жива, а значит, был шанс.
0: К тому времени сердце Норы не билось почти 12 минут. Она находилась на грани жизни и смерти. Карета скорой помощи увезла ее в госпиталь. У меня был шок. Я знала, что может произойти все, что угодно. Помню, как начала звонить и писать людям. Я написала в Фейсбуке, чтобы за нее молились.
1: Я ожидал худших новостей. Думал, что мы потеряли нашего ребенка.
0: Когда родители приехали в отделение, им сказали, что Нора жива, но едва дышала. Медики ввели ее в состояние комы, чтобы успокоить и предотвратить отек мозга. Врач сказал, что все решится в ближайшие 48 часов. Врач сказала, что Нора в очень тяжелом состоянии и может быть все что угодно. Чтобы пережить эти сложные 48 часов, семья обратилась за поддержкой к семье и к глобальной молитвенной сети. Бог приготовил людей, которые молились с нами, а потом Он дал мне видение. Я увидела, как молитвы поднимаются со всей земли и попадают в тронный зал Божий. Он вдыхал жизнь в молитвы. Нора выжила, но врачи переживали, что те 12 минут, которые она провела без кислорода, привели к неисправимому повреждению мозга. Чуть позже они сняли дыхательную трубку и вывели ее из комы. Дочь не дышала так, как нужно. Не могла сидеть, держать голову. Она теряла равновесие, не могла брать вещи. Пришел невролог со своей командой и сказал: «Это происходит с ней, потому что у нее повреждение мозга».
1: Доктор сказал, что Рона не сможет ходить и разговаривать.
0: Это были одни из самых ужасных слов, которые я только слышала.
1: Я старался быть сильным. Я сказал: «Иисус, теперь все в твоих руках».
0: Из-за ограничений во время пандемии родители дежурили по очереди у кровати Норы. Когда Рон приходил, Кэти уходила домой. Они находились в постоянном ожидании новостей. Я была подавлена и разбита. Очень скучала за Норой. Я легла в ее постели и заплакала. Во мне поднялось что-то, и я включила песню поклонения. Я прославляла Иисуса, а потом повелела Норе выйти из могилы. Врачи решили понаблюдать за Норой ночью на случай приступов.
1: Когда пришел невролог, то сказал: «У нее не было приступов». А на следующий день наша дочь проснулась, открыла глаза и сказала: «Мама».
0: Чуть позже Кэти пришла в палату Норы. Малышка поднималась в кроватке и даже пыталась вылезти из нее. Она смеялась и очень обрадовалась, когда увидела меня. Я была очень удивлена. Я не ожидала и спросила: она ведет себя так все утро? Рон с радостью сказал: «Да». Он решил, что Кэти будет лучше увидеть все самой. Она ползала, путалась в трубках. В тот вечер она начала бегать по палате. Я была очень рада и благодарна.
1: Мы взяли ее на руки. Она махала всем медсестрам, и те улыбались ей. Моя девочка вернулась. Это было благословение. Это было настоящее благословение.
0: Через 17 дней после того, как Нора утонула в бассейне, ее выписали из больницы. На самом деле, ее дела шли так хорошо, что ей даже не нужна была терапия, которую назначили доктора. Вскоре она начала говорить, не умолкая. Она полностью здорова и без капли сомнения рассказывает людям о том, что случилось в тот день.
2: Я утонула. Утонула в бассейне. А Иисус спас меня.
0: После этого люди начали писать мне и просить молиться о них. Я не нужна вам. У вас есть власть. Мы можем молиться с вами, но власть есть у всех. Просто используйте эту власть, которую Христос дал вам.
1: Посмотрите на мою дочь. Все это сделал Бог. Это чудо.
0: Иисус творит чудеса каждый день. Я действительно видела силу воскресения Иисуса.
1: Используйте силу, данную вам. У вас она есть, как у наследников Божьих. Вы, как Его дети, сонаследники Иисуса Христа, имеете и власть. Почему? Потому что Иисус в вас. Вы наполнены Духом Святым. Дыхание Бога окружает вас. В нем вы живете, движетесь и существуете. Он может вдохновить вас, чтобы сделать так, как и в этой истории. Вы можете повелевать. Это путь. Многие останавливаются уже на первом этапе. Вы видели Кэти, чудесную маму, которая молилась. Она получила видение о том, как молитвы поднимаются с земли, а Бог Всемогущий вдыхает в эти молитвы жизнь. Это ободрило ее. А потом Кэти вернулась к реальности в больнице. Она говорит: «Я была разбита, я не увидела чуда, я не знала, что делать». И у нее появилась идея. Это была одна из тех чудесных идей от Бога. «Давайте славить Господа». Она решила включить песни хвалы. А потом к ней пришла еще одна идея — приказать Норе выйти из могилы. И что произошло? Когда Кэти так сказала, то даже не была в больнице. Нора вышла из могилы. Девочка вернулась к жизни, и жизни с избытком, потому что именно этого хочет Иисус. Он хочет, чтобы мы использовали ту силу, которую Он дал нам. Да, нам нужна молитва и Божье вдохновение. Я вижу, как Отец работает, и делаю, как Он. Вот о чем говорил Иисус. Когда вы находитесь в таких отношениях, вы знаете, что действуете не по своей воле, а под Его руководством. А потом нужно переходить к действиям. Вера — это действие. Вера — это повеление. Это когда вы делаете то, что не могли сделать раньше. Бог приходит к вам, и сила Божья начинает течь через вас. Когда вы начинаете поступать так, то видите чудеса. То, что вы только что видели, может произойти и с вами. Мы будем молиться, а перед молитвой мы хотим ободрить вас. Вот еще несколько чудес. Одно из них просто феноменальное. Дори из Эль-Пасо, 48 лет. И у нее от рождения была болезнь таза, из-за которой было трудно и больно ходить. Однажды, когда боль была непривычно острой, женщина смотрела «Клуб 700». Эшли в молитве сказала: «У кого-то проблемы с тазом, вы ощущаете острую боль в пояснице. Будьте исцелены». Дора поняла, что это было для нее, и сразу после молитвы в ее дверь позвонили. Она подумала: «Мне так больно, я буду долго идти к двери». Но когда начала идти, то поняла, что боль ушла. Она славит Бога за свое исцеление. Представьте, 48 лет боли остались в прошлом. Это просто удивительно. Слава Богу за исцеление.
0: Это удивительно. Вот еще одно чудо. Филлис написала нам: «20 июля 2023 года я посмотрела «Клуб 700». Во время молитвы в конце программы я молилась о своем исцелении от звона в ушах. А еще у меня были проблемы в челюсти. Она щелкала, и было тяжело жевать. Когда я услышала, как Гордон сказал, что у кого-то проблемы в челюсти, и этот человек получает исцеление, я приняла эти слова, ощутила тепло в правой части лица и сказала: «Спасибо, Иисус. Теперь я жую нормально. Я больше не чувствую боли. Благодарю Бога за исцеление, а Гордона за молитву».
1: Вы такие же, как и мы. Мы верим Богу, Его словам. Мы пользуемся властью, которая дана нам. Мы верим, что Бог сделал нас своими детьми. И когда мы верим, мы действуем. И вы поступайте так же. Проявляйте свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Эшли будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Давайте молиться. Господь, люди кладут руки на те части тела, которые нуждаются в исцелении. Мы молимся в согласии с ними сейчас. Мы говорим вслух: «Исцелитесь сейчас же во имя Иисуса». Эту власть дал нам воскресший Спаситель, Сын Божий. Он сделал нас детьми Божьими. Он слушает наши молитвы. Он с нами. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Примите это. Поднимите свои руки, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Благодарите, славьте, а теперь сделайте то, что не могли сделать ранее, и примите исцеление. Эшли, Бог сказал тебе что-то?
0: Я слышу в духе: «Поднимитесь, поднимитесь. Если вы не могли встать нормально из-за боли в суставах, в мышцах, в ногах, поднимитесь сейчас во имя Иисуса». Я верю, что всякая боль, всякая немощь, которая была в вашем теле, уходит сейчас во имя Иисуса. Нас смотрит человек, у которого шпоры на левой ноге. Вы не можете стоять или ходить. Бог исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены и здоровы от макушки и до пяток во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
1: Филлис, Бог хочет довести ваше исцеление до конца. Он хочет убрать всякий звон из ваших ушей. Если вы страдаете от этого, то во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь с нами своими хорошими новостями. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, и расскажите о том, что Бог сделал для вас. Мы хотим помочь вам помолиться за вас. А закончим мы словами: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов». Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею.